0: в благих богов, но в непредсказуемый рок. Вот всем известный пример, когда ответ на молитву оказался злой насмешкой. Влюбившаяся в смертного юношу Тифона, богиня утренней зари Эос, попросила у Зевса для предмета своей любви бессмертие. Но при этом она забыла попросить для него еще и вечную молодость. И что же? Ее просьбу Зевс удовлетворил. Тифон стал бессмертным, но из юноши со временем превратился в сморщенного скрипучего старика, которого Эос спрятала подальше от глаз. Так он и скрипит до сих пор в виде бессмертного сверчка. Итак, слова Иисуса Христа были близки и понятны его слушателям, воспитанным в совсем иной религиозной традиции, нежели язычники. О настойчивости в молитвенном прошении Иисус неоднократно говорил в своих притчах. Притча о человеке, который стучал ночью в дверь своего друга, до тех пор, пока тот не встал с постели и не дал ему того, зачем тот пришел. В притче о вдове, не отступавшей от судьи, пока тот не удовлетворил ее прошение. Последняя притча в Евангелии начинается словами. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Однако мы не должны забывать об особенностях речей Иисуса Христа, отличающих его от общей традиции иудейства. Ведь основной смысл его изречения о молитве, о прошении, о поиске и о настойчивом стуке в дверь можно понять только в контексте его провозглашения Царства Небесного. «Отец ваш Небесный даст благо просящему Его». О каких благах идет речь? Разумеется, о благах Царствия, о которых возвещал Иисус и которые Он являл в своей жизни. Кажется, не находится достаточно слов и сравнений, чтобы описать эти блага. Царство Небесное в Евангелии от Матфея уподобляется скрытому на поле сокровищу, драгоценной жемчужине, доброй пшенице, большому дереву, выросшему из горчичного зерна, неводу, закинутому в море и приносящему большой улов, брачному пиру. Но прежде всего это благо даров Святого Духа, самые главные из которых – любовь, вера, свобода, надежда. После стихов о верности Бога по аналогии приводятся слова о верности, которую можно наблюдать в жизни простых людей. Отец, конечно же, любит своего сына и не откажет ему в том необходимом, что он просит – хлеба, рыбы. Если уж в обычных семейных отношениях дети обеспечиваются самыми необходимыми для временной жизни благами, то тем более Бог предложит своим детям благо вечной жизни в своем царстве. Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Следует обратить внимание на выражение «вы, будучи злы». Это слово «злой» и родственные ему слова встречаются в Евангелии от Матфея 26 раз. Чаще, чем во всех прочих книгах Нового Завета вместе взятых. Оно означает не конкретную характеристику «ты злой, вы злые», а нравственную испорченность всего человеческого рода, особенно как здесь, в сравнении с добротой и верностью Отца Небесного. Евангелист Матфей находит уместным к отрывку о божественной верности и благости добавить одно из важнейших правил человеческих взаимоотношений, которое принято называть «золотым правилом этики». «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Это правило было известно многим культурам с глубокой древности, но оно обычно выражалось не в положительной форме, как у Иисуса Христа «делай другому то, что ты желаешь себе от других», а в отрицательной форме «не делай другому того, чего ты не желаешь себе». Когда кто-то попросил великого иудейского раввина Гиллеля научить его всему закону, пока он стоит на одной ноге, Гиллель ответил: «Не делай другому ничего, что сам ненавидишь». Вот весь закон, а все остальное – его толкование. Филон Александрийский сказал: «Чего сам не любишь, не причиняй другому». Греческий оратор Исократ учил: «Что озлобляет тебя, когда тебе досаждают, не причиняй другим». Когда китайского мудреца Конфуция спросили, есть ли такое слово, которое могло бы быть практическим правилом для каждого человека, Конфуций ответил: «Взаимность. Чего не хочешь для себя, того не делай другому». Примеры можно умножать. На первый взгляд разница невелика. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. И не поступай с другими так, как ты не хочешь, чтобы поступали с тобой. В чем разница? А она немалая. Иисус Христос ждет от человека гораздо большего, чем ждало и требовало большинство учителей до него. Золотое правило в своей отрицательной форме – простое требование здравого смысла, без которого невозможна никакая общественная жизнь вообще. Не причиняй вреда другим, если ты не хочешь, чтобы тебе причиняли вред. Это элементарный правовой принцип – не убивать, не красть, не вредить. Для основной массы людей не так уж и трудно. А вот золотое правило в положительной форме – делай другим то, что ты хочешь, чтобы делали тебе – это уже не элементарно. Закон может заставить нас не вредить другим, но закон не может заставить нас поступать по любви, быть добрыми, милостивыми, терпимыми, помогающими, участливыми. Приведем простой пример. Если у человека есть автомобиль, то закон может заставить человека ездить так, чтобы не причинять кому-либо вреда на дороге. Но никто не может заставить его остановиться и подвести по дороге усталого путника. В этом разница между «не делай» и «делай». Иисус Христос призывает нас делать, то есть призывает к активности в творении блага. В древности золотое правило преимущественно выражалось в его отрицательной форме «не делай». Пожалуй, самое известное исключение в своей положительной форме, близкое тому, чему учит Иисус Христос, заповедь книги Левит «Люби ближнего твоего, как самого себя». Можно указать и на пример из книги притчей «Суди о ближнем по себе». «Весь закон заключается в золотом правиле», — сказал учитель Гиллель. Вот Иисус Христос с уверенностью говорит, что в этом правиле нашего отношения к ближним весь закон и пророки. Если бы люди следовали этому правилу, то это не только украсило бы их жизнь на земле, но и открыло бы им дверь в Царствие Божие, ту дверь, в которую они стучат, в то Царствие, которое они ищут и о котором молятся. «Да приидет Царствие Твое». Золотое правило этики – поворотный пункт в Нагорной проповеди Иисуса Христа. В этой проповеди больше не будет этических поучений, советов и заповедей, но будут предостережения от следования легким путем, от ложных пророков, от ложной набожности и от строительства дома своей жизни на песчаном фундаменте. Входите тесными вратами. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. В этическом требовании золотого правила заключается не только закон и пророки, то есть конечная цель ветхозаветной религии, но и учение о любви, вбирающее в себя все заповеди закона. Именно об этом говорит и великая двойная заповедь любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Итак, закон, исполнить который пришел Иисус Христос, заключается в следовании золотой заповеди любви. Именно в ней путь, ведущий в жизнь и в Царствие Божие. Поэтому довольно логично, что после того, как евангелист привел золотое правило, объемлющее закон и пророков, он приводит краткое рассуждение о пути, ведущем в жизнь. Золотое правило, выраженное в его положительной форме «поступайте, делайте», взывает к человеческой активности в свободе и ответственности. А свобода, именно потому, что она связана с ответственностью, нравится далеко не всем. Хуже, большинство ее страшится. Гораздо проще следовать установленным правилам и законам. Это путь безопасный и легкий, путь традиционный. Мол, как все делали и делают, так и я буду делать. Так поступали наши отцы и праотцы, так должны поступать и их правнуки. Но Иисус призывал идти вперед, за Ним, а не назад, в прошлое. Он говорил: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Есть еще один путь – путь анархии, разгульной воли, что хочу, то и делаю, а там будь что будет, всем бед один ответ. Это путь вольной воли, хотя и опасный, но широкий, просторный и для многих привлекательный. Но если путь привычной законности ведет куда-то назад, в пределе, в первобытное прошлое, к ветхому Адаму, то путь анархии вообще никуда не ведет, а если и ведет, то к явной погибели. Свобода, к которой призывает Иисус, — это свобода веры, исследования Ему, вперед, к Богу, в Царствие Божие, в жизнь вечную с ее реальной свободой. Можно предполагать, что именно эта тема трудностей, сопряженных с ответственным следованием за Иисусом, и связывает золотое правило с предостережением, которое звучит в высказывании о двух противоположных путях и двух противоположных вратах. Метафора двух путей была с глубокой древности широко известна и в иудействе, и в эллинизме. Выбор одной из двух дорог, ведущих к двум противоположным целям, распространенная тема и в Ветхом Завете, и у античных писателей, и у самых ранних церковных авторов, которых принято называть мужами апостольскими. Ограничимся некоторыми примерами. В книге Второзакония Моисей сказал народу: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь». Пророк Иеремия: «Так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти». А вот всем известный первый псалом: «Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет». Древнейшее церковное сочинение начала II века «Дидахе» тоже начинается с описания двух путей – жизни и смерти. «Путь смерти не требует от человека особых усилий», – утверждали античные мудрецы. Историк философии Диоген Лаэртский цитирует некоего философа Биона: «Дорога в Аид легка, потому что на нее вступают с закрытыми глазами». Формально высказывание Иисуса Христа не было никакой новизны. Он ведь говорил языком своего окружения. Однако мы должны рассматривать его изречение в совершенно особом контексте его проповеди и его учения, а не в общепринятом контексте того времени. Если бы его слова как по форме, так и по содержанию не являлись ничем особенным, но были бы привычными, всем понятными и всеми одобряемыми, то чем бы Иисус Христос тогда отличался от талантливого, обычного раввина или мудреца, каких было немало? Однако Иисус за свое учение и за свои слова пострадал на кресте. Почему? Потому что своим учением и своей жизнью он принес в мир свет, таивший угрозу всем отжившим религиозным устоям и традициям. Именно поэтому он стал началом новой эры в истории человечества. Действительно, Христос говорил о путях и вратах теми же словами, что и другие учителя, иудейские и языческие, но в понятие «путей и врат» он вкладывал иной смысл. Для иудея путь жизни – это путь праведности и нравственности в беспрекословном послушании закону Моисея. Путем жизни идут соблюдающие закон, ищущие Господа, ходящие в непорочности, а путем смерти – отступники от закона, злые люди, которые не разумеют справедливости, извращающие пути свои. Для язычника, эллина, путь жизни – это путь достижения того, что греки называли словом, которое в нашей традиции принято переводить как «добродетель», но которое на самом деле означает совокупность самых превосходных качеств, приближающих людей к богам или героям: доблесть, храбрость, мужество, благородство, величие, достоинство. Вот небольшой отрывок из сочинения «Труды и дни» древнегреческого поэта Гесиода. Он говорит о легком пути ко злу и о тягостном пути к добродетели. Зла натворить сколько хочешь – весьма немудреное дело. Путь не тяжелый ко злу, обитает оно недалеко. Но добродетель от нас отделили бессмертные боги тягостным потом. Крута, высока и длинна к ней дорога, и трудновато вначале. Но если достигнешь вершины, легкой и ровной станет дорога, тяжелая прежде. Формально это похоже на слова Иисуса Христа, но суть другая. Так как он говорил не о пути праведного фарисея с его послушанием закону и не о пути к античной добродетели, разумеется, не отвергая ценности иудейского закона и эллинской добродетели, говорил он о другом. Христос призывал своих учеников идти по тому пути, что он указал им в высоком этическом учении, изложенном в Нагорной проповеди. По пути праведности, которая выше праведности книжников и фарисеев, лишь этот путь ведет к вратам в Царство Небесное. А оно уже приблизилось, оно здесь. И надо только с верой последовать за Иисусом, чтобы туда войти. Это путь, ведущий в жизнь. Ему противостоит путь, ведущий в погибель. В книгах Нового Завета слово «погибель» означает гибельные для человека последствия осуждения на эсхатологическом, то есть последнем суде Божием. Соответственно, оправдание на этом суде приносит жизнь. Таков был традиционный взгляд. Таким он остается и поныне, с одной оговоркой. Для апостола Павла наше оправдание уже свершилось на кресте. Мы спасены. И в вечную жизнь мы входим верою и крещением уже во время нашей земной жизни. Но, разумеется, в материале, изложенном в Евангелии от Матфея, было бы преждевременно искать учение апостола Павла. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Немногие – это, скорее всего, риторическая и, так сказать, педагогическая гипербола. Мы же знаем из истории о великом сонме святых мучеников и о подвижниках веры, которые последовали за Христом и так нашли путь в Царствие Божие. Но во время земной жизни Иисуса реальность была иной, об этом говорил Он Сам. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». Пожалуй, мы не ошибемся, если скажем, что и поныне большинство людей так и не приняли евангельской вести Иисуса. Так что по сравнению с многими миллиардами живших и еще имеющих жить в будущем людей, число последователей Христа действительно немного. Почему? Вопрос трудный, но один из лежащих на поверхности ответов дан самим Иисусом. Ведь путь, ведущий в жизнь, узкий, тесный, затруднительный. В оригинальном греческом тексте определение «узкий» передано словом, которое родственно понятию, означающему в Новом Завете «гонение» и «преследование». Это пассивное перфектное причастие от глагола «давить», «угнетать», «преследовать». Иначе говоря, выражение «узкий путь» намекает на то, что на пути жизни учеников Христа подстерегает опасность гонений. Собственно, об этом предупреждал Иисус уже в самом начале Нагорной проповеди. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Путь, которому учил Иисус и на который Он предлагал вступить своим ученикам, нелегок. Но это путь благодати. И пусть учеников не тревожит, что они в меньшинстве, немногие против многих. Об этом говорится в самых общих словах. В задачу отрывка не входит подсчитывать число спасаемых или погибающих. Речь идет о том риске и подвиге веры, которая предполагается следованием за Христом. Но ученики не должны страшиться трудностей пути с его испытаниями, страданиями и жертвенностью, ибо они, по милости Божией, избранники. Они обрели того, кто сказал о себе: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Итак, метафора двух путей, как мы выяснили, была широко распространена и в языческом, и в иудейском мире. Но обратим внимание на одну малозаметную, но важную особенность в использовании этой метафоры в Евангелии от Матфея. Ведь у него образ как бы перевернут. Мы представляем себе путь к Царствию, а в конце этого пути – врата в Царствие. Но в этом Евангелии все наоборот. Сначала врата, а потом путь. Пройдя сквозь врата, мы вступаем на путь к жизни и Царствию. Это, на первый взгляд, странное переворачивание образа, не случайность. Внимание сконцентрировано именно на тесных вратах. Законы пророки указывали на путь жизни. Иисус Христос указал на то, как следует вступить на этот путь через соблюдение заповеди любви к Богу и ближнему, в которой весь закон и пророки. Заповедь любви или золотое правило – вот те врата, через которые можно вступить на путь к Царствию. Найти эти врата, отворить их, идти тем путем, что за вратами открывается, оставаться на этом пути, очевидно, было не так-то легко даже ученикам Иисуса Христа, слушателям Нагорной проповеди. Это ведь и для них прозвучало предостережение – тесны врата. Поэтому и неудивительно, что уже в ранних христианских церквах появляются так называемые пророки. Их задача – открывать людям волю Божию. С появлением христианской церкви религиозная ситуация стала абсолютно новой, и в изменившейся исторической ситуации Нового Завета воля Божия должна была разъясняться по-новому. Новые церковные пророки упомянуты евангелистом Лукой в его книге «Деяния апостолов». В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители – Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций – Киринеянин, и Манаил – совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Также и для апостола Павла существование пророков в христианских общинах было чем-то само собой разумеющимся. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Так что пророки для раннего христианства не были святыми людьми из прошлого. Они были сейчас и здесь. Поэтому скоро встал старый вопрос: а всем ли пророкам можно верить? Об этом, волновавшем древнюю церковь в вопросе, повествует отрывок о лжепророках.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Иоанна Ивлеева о главном христианстве «Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Самонович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

В исполнении хора Свято-Троицкого храма в Париже под управлением Алексея Кирьяненко прозвучал воскресный причастный стих «Хвалите Господа с небес» композитора Сергея Рахманинова. Запись архивная.

0: 13 июня – День памяти священномученика, философа Орнатского.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию фрагменты докладов, прозвучавших в 2018 году на научной конференции «Священномученик-философ Орнатский и его время». Конференция была приурочена к столетию мученической кончины святого. Протоиерей Константин Костромин, кандидат богословия, кандидат исторических наук, проректор по научно-богословской работе Санкт-Петербургской духовной академии. Тема доклада – протоиерей-философ Орнатский и братство во имя священномученика Исидора Юрьевского.
2: Имя протоиерея-философа Орнатского, если смотреть отчеты деятельности Свято-Исидоровского братства, что это такое, я в двух словах сейчас чуть позднее скажу, числится среди членов братства. Но подобных членств, подобного формального присутствия в различных списках существует очень много. И это абсолютно не говорит о том, что данный конкретный человек действительно принимал какое-то, не то что активное, а хоть какое-то реальное участие в жизни данного общества. Соответственно, вот вопрос о деятельности отца-философа меня несколько заинтересовал. Значит, в двух словах. Свято-Исидоровское братство возникло в 1898 году, было создано на базе эстонского православного прихода в Санкт-Петербурге. Приход был даже не приписной, это был такой полуживой приход, который находился при церкви Михаила Архангельской в Коломне и занимал там такие совершенно бесправные положения. Он должен был по воскресным дням прийти между ранней и поздней литургиями и за час совершить то, что они успеют совершить. Если они успеют литургию, можно литургию. Если не успевают, молебен, панихиду, и после этого, чтобы их в храме больше не было, и никаких больше, чтобы никакой жизни больше не было. Значит, вот, тем не менее, отцу Павлу Кульбушу, будущему священномученику Платону, за довольно короткий срок удалось создать очень много, ему удалось создать живое братство, ему удалось создать школу, потом ему удалось построить храм, потом ему удалось сколотить благочиние эстонских приходов на пустом месте. В общем, он успел сделать очень много. И вот если смотреть очень немногочисленную литературу об отце философии Орнатском, там все время звучит фраза о том, что отец-философ стоял у истоков, что он создавал братство, что он создавал этот храм, что он был одним из вдохновителей этого дела. И вот если знакомиться с даже формальными отчетами, то вот этой деятельности отца-философа вроде бы как не наблюдается. Это понудило, конечно, попытаться заглянуть в архивные документы по поводу того, чтобы найти там, как обычно бывает, хотя бы живую подпись отца-философа, что говорило бы, что он просто там хотя бы появляется. Значит, прежде чем я об этом скажу, скажу о том, что момент знакомства отца Павла Кульбуша, тогда еще, видимо, студента Духовной Академии и совсем молодого священника отца-философа Орнатского, разница между ними 9 лет в возрасте, и, соответственно, вот отец-философ только начинал свою священническую деятельность в Петербурге, когда будущий отец Павел Кульбуш поступил в Петербургскую духовную семинарию, вероятно, было связано как раз с тем, что молодой студент, интересующийся тем другим этим, заинтересовался только созданным обществом духовно-нравственного просвещения и немножечко поучаствовал в его деятельности на самом начале своей деятельности. Видимо, сложились какие-то более-менее дружеские отношения между отцом Павлом и отцом-философом. Что касается создания Свято-Исидоровского, сначала просто эстонского прихода безымянного, потом Исидоровского братства, потом Исидоровского прихода, здесь принципиальную роль сыграло все-таки куда больше, более весомое покровительство. Здесь принципиальную роль сыграл Константин Петрович Победоносцев, который лично курировал этот вопрос. В нем очень большое участие принял митрополит Палладий Раев, санкт-петербургский митрополит на тот момент. И отца-философа пригласили, видимо, просто по старой памяти, как человека, который может поддержать, потому что находится рядом. Приход создавался, рос в конце 1890-х годов, с 1892-го он служил здесь, и это все-таки рядышком. Значит, если перейти к, собственно говоря, вот этим следам присутствия отца-философа, то скажу, что при внимательном изучении нескольких архивных дел, касающихся строительства Свято-Исидоровского храма, именно храма, значит, братство здесь сложнее, потому что братских документов в архивах практически нет, то

протоколами в качестве лица, так сказать, уполномочивающего деятельность этой комиссии стоит подпись как раз отца-философа. Ну, то, что она там появилась, и то, что она появилась под двумя обращениями к городской управе от братства, тоже за подписью отца-философа за это время, говорит о том, что он какое-то участие принял, ну, более-менее живое в тот момент, когда храм уже практически достраивался. Но это, в общем, такая бытовая мелочь, которая, ну, можно только сказать, что отец-философ принимал в этом участие, и все. И на этом, в общем, нельзя построить, собственно говоря, нормального доклада. Нормальный доклад можно построить вокруг другого момента, когда отец-философ сыграл, ну, может быть, если не ключевую, решающую, то, по крайней мере, именно важную роль в жизни Свято-Исидоровского храма и братства. Это был уже 1911 год. Строительство храма Исидоровского затянулось и вызвало неприятные следствия. Сначала в рамках взаимоотношений храма и городской управы храм обязаны были построить в 3 года, а построили в 5. И, соответственно, затягивание сроков сдачи храма вызвало очень такое неприятное движение в чиновничьих кругах и вызвало такую оживленную переписку. Но это еще было полбеды. Храм был все-таки построен, освящен, в нем начали служить, братство начало свою какую-то просветительскую деятельность. Чтобы отец-философ там появлялся, не могу сказать, вероятно, он был там раз в год на таком отчетно-выборном молебне, ну, там, молебенные собрания. Но вот в 1911 году все пришло к очень неприятной развязке. Выяснилось, что храм был построен наполовину в долг. И сумма долга была, ну, в общем, астрономической на тот момент. Она равнялась почти 100 тысячам рублей дореволюционных. Вот. И половина из тех людей, которые пожертвовали, ну, фактически пожертвовали, получается, или дали в долг материалы, или выполнили работы, подали коллективный иск в суд на Исидоровское братство. Отец Павел Кульбуш, как мог, этот вопрос, ну, он его не решал, решить его было невозможно, денег не было. Он его затягивал как мог, он не подписывал повестки. Суд, значит, сторож храма говорил о том, что никакого братства здесь нету по этому адресу. Повестки возвращались обратно. Пересяжный поверенный, который, соответственно, этим делом занимался, он перенаправлял, пытался перенаправить повестки все-таки к водителям братства и не мог никак ничего добиться. В конце концов, в октябре 1911 года вот этот господин Вендер подал жалобу в епархиальное управление, в консисторию, что братство православное, это ваше ведомство, мы перенаправляем дела суда, раз мы не можем найти братство, на епархию. И, соответственно, пускай епархия отчитывается за деятельность своего неплатежеспособного братства и храма. Это вызвало какое-то такое оживление, и все те повестки, которые приходили за вторую половину 1911 года, вдруг неожиданно оказались подписаны. И оказались они подписаны, ну, они были, сами повестки были подписаны отцом Павлом Кульбушем, но вот в судебных делах появляется очень любопытный документ, а именно объяснительная расписка отца-философа Арнацкого по поводу того, почему он, заместитель правления братства, не принимает участие в судебных решениях и заседаниях, там было проведено 3 заседания, по поводу братства, в котором он является одним из руководителей. Значит, это бумага октября 1911 года. Товарищ председателя Санкт-Петербургского православного эстонского братства, протоиерей-философ Арнацкий, объяснил задержку, значит, того, что он не отвечал на повестки, болезнью, продолжавшейся около года. Теперь, вернувшись с юга, постепенно входя в дела, в зависимости от сил своих, расписавшийся мог дойти и до повесток. Это он сам писал. И вот за этой подписью бумага пришла в суд в ноябре. В начале ноября. Это бумага, объясняющая отсутствие движения по этому делу, вызвавшая, соответственно, в общем, общественный резонанс. Была создана специальная комиссия по расследованию этого дела. Эта комиссия писала в епархиальное управление, что дело стоит на грани столичного скандала с выплеском в прессу. Вот. И, в общем, получилось так, что в тот самый момент, когда под давлением всех этих обстоятельств, там, с проблемой в семье, несколько других проблем, отец Павел Кульбуш очень тяжело заболел, как раз в конце 1911 года. Единственным человеком, который в курсе дел оказался и при этом был полномочен принимать решения, был отец-философ. И в результате за какие-то 1.5-2 месяца вдруг неожиданно суд просто прекратил деятельность по этому делу. И вот участие в этом отца-философа как раз несомненно, потому что другого человека здесь быть не могло. Вот в эти самые дни или месяцы, в которые происходил самый горячий пик этого почти разгоревшегося скандала, отец Павел Кульбуш, на тот момент делопроизводитель, ну и, собственно говоря, организатор всего этого дела, заболел так, что, в общем, врачи говорили, что он не выживет, правда, он выжил. Значит, умер председатель строительной комиссии братства,
статский советник Богданов, который был в курсе финансовых дел. Умер главный помощник настоятеля Филиппов, который, соответственно, курировал вопрос строительства. И взяли самоотвод оба клирика храма, которые были просто в курсе событий. И в результате

0: Кстати, вся тяжесть дела свалилась на отца философа. То, что оно в результате решилось сначала прекращением дела, а потом вдруг неожиданно тем, что 52 тысячи рублей, которые взыскивали по этому делу, вдруг неожиданно нашлись, вероятно, заслуга отца философа. Ну и напоследок скажу уже, ну так, в качестве красивого заключения, что судьба двух священников, ну, в общем, видимо, друзей, оказалась сходной. Оба стали священномучениками с разницей в 3 месяца. Осенью 18 года погиб отец философ, а в январе 19 погиб ставший уже епископом священномученик Платон Риевский.
1: Прозвучал фрагмент доклада протоиерея Константина Костремина, протоиерей философ Орнацкий и братство во имя священномученика Исидора Юрьевского. Доклад протоиерея Георгия Пименова, клирика храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала, был посвящен протопресвитеру Александру Дернову.
2: Конечно, трудно сказать что-то совершенно новое. И основная идея, она такая, что отец философ, он был не один в своем доброделании и в своем исповедничестве. И как сначала мы из глубины веков видим, допустим, грандиозную фигуру батюшки Иоанна Кронштадтского, который, так сказать, ну, вообще о нем память не умирала. Вот о нем память не умирала. Потом его сподвижники, отец философ Орнацкий. Теперь уже идут сподвижники отца философа Орнацкого. И вот протопресвитер Александр Дернов, заведующий придворным духовенством, ну, когда всей России, он как раз один из таких подвижников является, и во многом он подобен отцу Александру и подобен отцу Иоанну Кронштадтскому. Зачитаю 2 отрывка из письма. Отец философ пишет отцу Александру. Глубоко уважаемый отец Александр Александрович, искреннейшее спасибо вам за хлопоты по устройству конторской части будущей редакции. Вы открываете такие частности дела, за которыми надо бы много времени убить. С искренним почтением и благодарностью, ваш покорный слуга, священник Орнацкий. Они вместе издавали журнал «Санкт-Петербургский духовный вестник». Отец Александр вступает в общество религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви и непосредственно попадает под начальство отца-философа. И, будучи сам человеком нелицемерным, видит какие-то, на его взгляд, вещи, которые делает он неправильно. И он пишет ему такое огромное письмо, совершенно невозможным почерком. Ну, он какие-то деспотические такие формы правления видит в отце философии. Об этом прямо пишет ему. И тот ему отвечает. Вот отца философа замечательный почерк. Он ему отвечает на это обвинение в том, что он неверно делает в обществе просвещения. Многоуважаемый отец Александр Александрович, я резок, когда стою за дело. Может быть, иногда и ошибочно, это верно. Но я никогда не действовал по отношению к людям двусмысленно. И тем более так подло, как вы думаете, да еще верите. Видимо, какие-то слухи там какие-то ходили, что-то он увидел, что-то ему сказали, и он об этом сразу написал своему начальнику. Понимаете, вот кто из нас так сможет сделать? И за эту прямоту, которая отличает меня, это слова философа Орнацкого, за эту прямоту, которая отличает меня, все-таки ближе в созидании добра, чем зла, Бог, я думаю, и благословляет меня. Таков я есть и пребуду. 15 года 98 года, протоиерей философ Орнацкий. И после этого, спустя совсем небольшое время, он предлагает ему должность казначея общества. И они вместе, он председатель, а этот казначей, и вот они несут это служение на протяжении дальнейшей своей жизни. Мне кажется, вот это взаимоотношение этих двух подвижников, оно очень удивительно, назидательно, и можно из этого. Опять-таки, в обществе религиозного пространства просвещения действовали не только отец философ и не только отец Александр. Его основателем был вот протоиерей Дмитрий Яковлевич Никитин. В 1891 году, когда это общество было учреждено, год кончины, в 1881 году, год убиения государя императора Александра II, те неформальные встречи, которые Дмитрий Яковлевич Никитин проводил со своими прихожанами, обрели такую оформленную конструкцию в виде общества распространения религии и просвещения. Через 10 лет его председателем становится, ну, больше, чем через 10 лет, отец-философ Орнацкий. В это же общество вступает как бы такое вот духовенство столичное, которое желает послужить народу не только в рамках ведомства православного исповедания, но и в живых беседах, в живом каком-то служении, милосердном действовании. Как возможно было, чтобы такая огромная и социальная деятельность, благотворительная деятельность, направленная на все слои общества, как предпочтеть этому разгулу, так сказать, большевизма, это просто не вмещается. Конечно, это какая-то катастрофа в нашем Отечестве, которую мы сейчас осмысляем. Я думаю, что вот эта конференция, она послужит, так сказать, лучшему этому осмыслению. А то делание, милосердное делание, которым занимались и отец философ Орнацкий, и его сподвижники, такие как отец Александр Дернов. Вот, это милосердное делание будет продолжено и ныне в нашем Отечестве, в наших церквях.
1: Прозвучал фрагмент доклада протоиерея Георгия Пименова «Милосердное служение протопресвитера Александра Дернова». В завершении передачи послушайте фрагмент выступления протоиерея Николая Преображенского, клирика Казанского собора, преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии.
3: Название доклада звучит «К истории лазарета Казанского собора для раненых воинов нижних чинов года Первой мировой войны». С началом Первой мировой войны волна патриотизма захлестнула все русское общество, что проявлялось в виде массовых денежных и вещевых пожертвований со стороны гражданского населения, а также устройства лазаретов, городских, земских, частных, различных обществ для раненых и больных воинов. Большую лепту в дело помощи ближнего внесло русское духовенство. Уже в первые месяцы военных действий активизировались все формы церковной жизни. Наиболее показательным в этом отношении является жизнь прихода Казанского собора Петрограда, который благодаря удивительной неутомимой энергии настоятеля храма митрофорного протоиерея философа Николая Чернацкого своей патриотической деятельностью подавал пример всей епархии. Одной из его инициатив, горячо поддержанных притчами и прихожанами, было открытие лазарета для раненых воинов нижних чинов первого приходского лазарета столицы. Согласно определению Святейшего Синода под номером 6503 о различных способах обеспечения приходами семей лиц, призванных в ряды войск, в эту войну Синод впервые призывал прищи прихожан заботиться о семьях тех, кто был призван в войска и остался без кормильца, а также поручал епархиальным пресвященным сделать распоряжение об образовании в каждом приходе особых попечительских советов для оказания помощи семействам лиц, находящихся в войсках. 10 августа 1914 года в Казанском соборе состоялось многолюдное собрание прихожан для выбора председателей членов попечительского совета для оказания помощи семьям запасных призванных на войну из района прихода Казанского собора. В совет вошли 64 человека, 10 непременных членов, это члены притчи собора, и 54 избранных из представителей прихода. По большей части это были те, кто проявил себя деятельным участием в работе общества с помощью бедным прихода Казанского собора, действовавшим при храме с 1870 года и содержавшим богадельню, детский приют для приходящих, столовую и дом дешевых квартир. Председателем попечительского совета был избран настоятель храма протоиерей философ Николай Чернацкий, товарищем, то есть заместителем председателя староста собора граф Николай Федорович Гейдин, а казначеем диакон Василий Алексеевич Ардентов. Видя со стороны собравшихся желание помочь раненым воинам, отец философ предложил открыть лазарет для легкораненых и выздоравливающих солдат. Так было принято решение об учреждении первого в столице, одного из первых в России, приходского лазарета для раненых. Стоит отметить, что первоначальным определением Святейшего Синода по поводу войны на белое приходское духовенство, в отличие от монастырского, не возлагалась обязанность открывать лазареты. И самому духовенству дело это представлялось слишком трудным и дорогим. Так что решение, принятое 10 августа в Казанском соборе, было беспрецедентно. Удобнее всего было разместить лазарет в соборном доме на углу Невского проспекта на Казанской улице, Невский проспект, дом 25, где проживало большинство священнослужителей собора, а часть квартир сдавалась в аренду жильцам и владельцам магазинов. С начала 19 века и до закрытия Казанского собора в этом доме проживали церковнослужители, в том числе настоятели, первый протоиерей Петр Николаевич Мысловский, а последний вот, отец философ. С началом войны одна из квартир в доме опустела. Протоиерей Казанского собора Тимофей Александрович Налимов, не имевший семьи, был назначен священником. Годы его жизни 1862-1925. И он был назначен священником 311-го полевого подвижного госпиталя в действующую армию согласно предписаниям по мобилизации войск 20 июля 2014 года. Перед отъездом из города отец Тимофей дал согласие на открытие лазарета в его пустующей квартире номер 10 на третьем этаже собора дома. Этот интересный батюшка, он и был кандидатом 2 месяца даже, вот, исполнял обязанности у нас ректора в 1908 году. Брат его архиереем был, в общем, интересный священник. И, ну, кончилось все, когда все обновленцы взяли этот, все разрушили в 23-м годах, в 25-м, видите, все это кончилось печально. Сразу после решения открыть лазарет начался сбор средств на его устройство. В храме установили кружку с надписью «На лазарет». Сборы проводились также по квитационным книжкам, а владельцы магазинов, находящихся на территории прихода, размещали в своих торговых заведениях кружки для сбора пожертвований на это благое дело. И даже инославные торговцы, имеющие магазины вблизи Казанского собора, изъявили желание участвовать в сборе денежных пожертвований. Некоторые частные лица и организации предложили самостоятельно полностью профинансировать лечение одного или нескольких раненых солдат, нося ежемесячно по 40 рублей на их содержание. Так в лазарете появилось 29 именных кроватей. Одно из первых предложило оплачивать лечение одного раненого солдата супруга соборного старосты графини Евгения Петровны Гейден. Ближайший помощник отца Философа Арнадского в деле устройства лазарета, купец Феодосий Леонтович Золотов, также учредил одну кровать. Многие купцы поддержали эту инициативу. Больше всех средств пожертвовала Параскева Ивановна Парфенова, девичья Купцова. Она приняла под свое содержание лечение трех раненых. Я года не говорю, и вот здесь в Парфеновых, здесь есть, выступляет как раз в мясной промышленности, он здесь первенствовал. В Петербурге десятки магазинов, у него имелось староста, он был Троицкого храма, где вот это на Марата, где в бане этот снесенный стоял. И своими средствами помогал у Варшавского зала храма на его практически деньги. И вот здесь он тоже у нас участвовал. Очень интересная личность. Вот его супруга приняла на свое содержание лечение трех раненых. Лечение двух солдат взялось финансировать родители, ученицы женской гимнасии Вера Александровна Субботин, двух служащие Петроградской конторы Северного страхового общества, двух телеграфистских главных конторы и так другие. В качестве именных кроватей были учреждены кровати всех тех, кто отправился на фронт. Имени служащих Казанского собора в первые же дни войны на фронт ушли более 20 служащих храма. Имени протоиерея Тимофея Александровича Налимова, вот, который оставил квартиру. Имени Алексея Яковлевича Соколова, прихожанин собора, купец гостиного двора. И за первый год поступило пожертвование на сумму свыше 25 тысяч рублей. Оборудование всех помещений лазарета происходило под непосредственным наблюдением настоятеля Казанского собора протоиерея философа Николая Чернанского и при ближайшем участии прихожанина, члена попечительского совета Феодосия Леонтовича Золотова. По призыву отца философа на устроение лазарета понесли все, что было необходимо на первое время. Кровати давали на прокат, матрасы и подушки, магазины продавали с уступкой, прихожане жертвовали мебель, шкафы, столы, стулья, ткани для изготовления портрета, часы, посуду, туфли, медикаменты, хирургические инструменты, медицинские приборы и продукты. Требовалось большое количество лазаретного постельного и насильного белья, халатов, ткань для пошива предоставили жертвователям. Магазины по пошиву белья безвозмездно раскроили ткани, шили белье в соборном доме под руководством супруги настоятеля собора Елены Николаевны Арнадской. Попечительский совет обратился в Российское общество Красного Креста с просьбой принять лазарет Казанского собора под флаг этой организации. Эта организация очень денежная была, и когда вот эти раненые, только не военный госпиталь, вот, в лазарет Красного Креста, и попросились, пояснив, что расходы по оборудованию, содержанию и лечению воинов он принимает на свои средства. Также сам приглашает младшие медицинские служители и персонал. Вопрос был положительно рассмотрен на заседании Главного управления Российского общества Красного Креста 25 августа 2014 года. И уже через несколько дней на фасаде соборного дома появился флаг Красного Креста и вывеска с названием лазарета. Хотя лазарет был финансово независим от Российского общества Красного Креста, он подчинялся правилам и инструкциям, получаемым из Главного управления Российского общества Красного Креста, которое могло осуществлять в случае необходимости должный дисциплинарный санитарно-медицинский контроль. Красным Крестом к лазарету был прикомандирован один из лучших хирургов столицы, доктор медицины Николай Александрович Менгард. Николай Александрович, будучи немецкого происхождения, вскоре вынужден был сменить свою фамилию, так как летом 1915 года он был назначен заведовать устройством лазарета имени его императорского высочества, наследника царевича и великого князя Алексея Николаевича в Зимнем дворце. Его фамилия уже звучала как Андреев Твердо. Ну, чтобы, знаете, немецкое все. И Петроград у нас был, и Санкт-Петербург, и это тоже поменяли фамилию. Понимая, что приходской лазарет Казанского собора должен быть стать образцовым и для других приходов епархии, его устройством живо интересовался митрополит Петроградский Ладожский Владимир Богоявленский. Еще до освящения лазарета он удостоил его своим посещением, осмотрел помещение и оснащение палат. Освящение лазарета состоялось 1 сентября 2014 года. После божественной литургии оно было торжественным. Участие в нем приняло все соборное духовенство. Из храма в помещении лазарета были принесены чудотворные казанские иконы Божией Матери, протоиерей отец философ Фернандский произнес проповедь с горячим призывом оказывать пожертвование на столь доброе дело, как устройство лазарета и оказание помощи раненым воинам и их семействам. 3 сентября лазарет приняла под свое покровительство императрица Александра Федоровна. 26 сентября сюда поступили первые 20 раненых солдат. Они были призваны на фронт со всех концов Российской империи, представляли различные народности, говорили на разных языках и исповедовали разные религии. Были среди них русские, поляки, татары, евреи. Большинство из них исповедовали православие, но были и католики, и мусульмане, и иудеи. Всех их радушно приняли в соборном лазарете, окружили заботой, вниманием. Раненые были размещены в 2 комнатах, палатах по 10 человек в каждой. Рядом находились хорошо оборудованные перевязочные, в которой врачи проводили небольшие операции. А в квартире протоиерея Тимофея Налимова имелась еще одна свободная просторная комната, где разместилась общая столовая. Солдаты там не только обедали, но и занимались чтением, писали письма родным и сослуживцам и вообще проводили время. Хотя в квартире была кухня, ее пользовались только для кипячения воды. А пищу готовили в квартире протоиерея философа Фернандского. Здесь же, в этом же доме, его квартира была. Лишь за первый год там было приготовлено 2000 обедов. За приготовлением пищи лично наблюдала матушка отца философа Елена Николаевна Арнанская. Она заведовала хозяйством лазарета, закупкой продовольствия, питанием раненых. В 1915 году количество раненых, прибывающих с фронта, неуклонно увеличивалось. Несмотря на немалое количество больниц, госпиталей, лазаретов в столицах, их все же было недостаточно. На Домневском проспекте было 10 лазаретов. Но когда очень много, все равно, когда затухали, вот эти затишины меньше, и в конце, когда вот здесь пошло, здесь я сейчас скажу, все это иссякло, вот это такая деятельность, все разбегаться, всю частную собственность отнимать, 17-й год. Вот. Итак, ну все же, вот несмотря на немалое количество больниц, госпиталей, лазаретов в столице, их все же было недостаточно. Чтобы оказать медицинскую помощь, возможно, большему числу в ней нуждающих, по благословению отца философа Арнанского, в январе 15 года лазарет был увеличен. К этому времени освободилась просторная квартира во втором этаже соборного дома. По благословению отца философ принял решение отвести ее под лазарет, хотя квартира в престижном этаже могла бы принести собору довольно большой доход, ежегодный 9500 рублей в год. По размерам она превосходила квартиру протоиерея Тимофея Налимова так, что здесь можно было уже разместить 20-28 кроватей. В июле 2015 года лазарет был снова увеличен. На сей раз это удалось сделать за счет более тесного размещения кроватей. В существовавших помещениях уже имеющихся 48 кроватей были добавлены 7. Таким образом, штатное число доведено до 55 кроватей. Новые комнаты в билетаже были соединены с помещением на 3 этаже лестницы, благодаря чему между отделениями лазарета имелось удобное сообщение. По вновь оборудованной части лазарета на 2 этаже была открыта образцовая перевязочная, созданная на средства жертв. В ней нередко проводили операции, хотя лазарет и задумывался как лечебное заведение для легкораненых и выздоравливающих. В 2015 году сюда стали поступать тяжелораненые, больные, контуженные. Под руководством хирурга Николая Александровича Андреева-Твердова за первый год было произведено 29 операций. Старшей хирургической сестрой в течение первых 1,5 лет была дочь настоятеля Казанского собора Вера Философовна Арнанская. Замужество Егорское. На ней лежала ответственность за внутренний распорядок жизни лазарета. В 1916 году, после того, как Вера Философовна вышла замуж, ее супруг, отец Михаил Егорский, он расстрелян 28 сентября 1937 года был. Получил назначение священником церкви Великомученицы Екатерины на Васильевском острове. Старшей хирургической сестрой стала ее младшая сестра Лидия Философовна Арнанская. По благословению отца философа в свободное время солдат постоянно заполнял себя молодежью полезными занятиями. Раненые, православные, воины принимали участие в танцах покаяния святого крещения по возможности присутствия на богослужении в храме. В самом лазарете печь Казанского собора нередко служил всеночные даже и молебны. По благословению протоиерея отца философа в лазарете проводились занятия по обучению раненых хоровому церковному пению, не знавших грамот, обучали чтению письму, более организованные беседы на тему образцового ведения сельского хозяйства. Специально для лазарета выписывались газеты, а также была устроена библиотека. Несколько раз для раненых устраивали концерты духовных песнопений студенты Петроградской духовной академии. Приходили с выступлениями хор диаконов и балалаечники. В хорошую погоду пациенты лазарета гуляли по городу в сопровождении каких-либо из мастер или санитаров. Жизнь лазарета протекала спокойно, исполнив запут о войнах. Здесь не было казенной больничной давящей обстановки. На всем лежала печать церковности, теплого семейного уюта, простоты и сердечности. При обильном и сытном питании с домашней кухней, круглосуточном медицинском уходе солдаты быстро шли на поправку. По благословению отца философа Арнанского, попечительный совет обеспечивал раненых при выписке одежды, теплым бельем, обувью, денежным пособием для возвращения в родные места, если им полагался отпуск или увольнение со службы. В конце сентября 1916 года на лечении в лазарете Казанского собора находилось всего 12 человек. В конце ноября 1917 года лазарет был закрыт в связи с наступлением революционных потрясений, изменивших церковную жизнь Петрограда. Благодаря неизменному твердому руководству и горячему участию протоиерея Философа Арнанского, являвшегося все время работы лазарета его заведующим, умению организовывать многочисленный персонал, подобрать искусственных врачей, большинство из свыше, чем 400 воинов, побывших здесь на излечении, вернулись в строй. Много было и других дел благотворения, на которые воодушевлял и благословлял протоиерей философ Николаевич Арнанский свою паству, сам немало жертву из личных средств, подавая прямо прихожанам. По родительскому благословению ушли на фронт три его сына, Николай, Борис, Владимир, уехал на передовую с Господом Красного Креста в качестве сестры Мессера, его дочь Лидия, супруга отца философа Елена Николаевна, его дочери Веры Марии работали в годы войны в лазарете Казанского собора, для наших войн сам он, сколько ездил на фронт, неоднократно возил подарки и собранные вот эти, все его воодушевлял. Таким образом, прихожане Казанского собора, устроившие, содержавшие панихиды под руководством настоятеля протоиерея философа Николаевича Арнанского, первый приходской лазарета Петрограда, показали пример истинно патриотического служения, подлинной благотворительности и жертвенности во имя ближнего.
1: Прозвучали фрагменты выступлений протоиерея Константина Костремина, протоиерея Георгия Пименова и протоиерея Николая Преображенского. Доклады прозвучали в 2018 году на научной конференции «Священно-мученик философ Арнацкий и его время». Конференция была приурочена к столетию мученической кончины святого.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Они были уже недалеко от дома.
1: «Вы неплохой малый», — сказал лейтенант ворчливым тоном. «Могу ли я что-нибудь сделать для вас, если бы вы позволили мне исповедаться? Но здесь нет священника. А падре Хосе? Падре Хосе? Он для вас не годится. Для меня вполне годится. Здесь ведь трудно рассчитывать найти святого». Некоторое время лейтенант ехал в молчании. «Хорошо. Вы его получите». Лейтенант дождался наступления темноты и пошел сам. Было опасно кого-нибудь посылать. Слух о том, что падре Хосе разрешили выполнить церковный обряд, сразу разнесется по городу. Никто не должен знать. Даже шеф. На стук никто не ответил. Он мрачно стоял во дворе, словно проситель. Потом снова постучал. «Сейчас, сейчас!» — раздался голос падре Хосе. «Кто там?»
2: «Лейтенант полиции. Вам надо явиться в полицейский участок».
1: «Но я ничего не сделал, ничего. Я был так осторожен». Раздался женский голос.
2: «Хосе, ты где? Кто там?»
1: «Здесь, дорогая, это полиция».
0: Огромная женщина в белой ночной рубахе выплыла к ним.
2: «Ваш муж...» — сказал лейтенант с удовлетворением, подчеркивая это слово. — «Ваш муж должен пойти в участок».
3: — «Он ничего не сделал».
2: — «Вас вызывают в участок к одному человеку, священнику. Он желает исповедаться».
1: — «У меня?»
2: — «Да. Ведь никого другого нет».
1: — «Бедняга», — сказал падре Хосе. Его красные глаза окидывали дворик. «Бедняга!»
3: «Ты не пойдешь!» — заявила женщина.
1: «Ведь это противозаконно?» — спросил падре Хосе.
2: «Об этом не беспокойтесь».
3: «Ах, вот как! Не беспокоиться!» — воскликнула женщина. «Я вас насквозь вижу! Вы не хотите оставить моего мужа в покое! Хотите заманить его в ловушку! Знаю я вас! Подсылайте людей попросить его помолиться! Он добряк! Но я напоминаю вам, что он правительственный пенсионер».
0: «Это священник», — медленно произнес лейтенант. «Годами трудился для вашей церкви. Мы его арестовали и завтра, разумеется, расстреляем. Он неплохой человек, и я обещал ему, что он встретится с вами. Он полагает, что это принесет ему пользу».
3: «Знаю я его», — прервала женщина. «Он пьянчуга и больше ничего».
0: «Обещаю вам, никто не узнает».
3: «Никто!» — закудахтала женщина. «Да весь город, этому не будет конца. Все захотят исповедаться. Губернатор узнает и лишит нас пенсии».
1: «Но, дорогая», — сказал падре Хосе, — «это ведь мой долг».
3: «Ты теперь уже не священник. Ты мой муж». Она грубо выругалась. «Вот что теперь твой долг!»
0: Лейтенант слушал их с горьким удовлетворением. Точно он вновь обрел прежнюю убежденность. «У меня нет времени ждать здесь, пока вы спорите, идете вы или нет».
3: «Он не может заставить тебя идти», — сказала женщина.
1: «Дорогая, в конце концов, ну, я же священник».
3: «Священник! Ты священник!» Она захохотала, и к ее хохоту присоединился издевательский смех соседских детей во дворе. Падре Хосе прикрыл красные глаза руками, точно ему стало больно.
2: «Идете вы или нет?»
0: Падре Хосе в отчаянии махнул рукой, точно хотел сказать, что значит еще одна неприятность в такой жизни, как у него. Он сказал: «Не думаю, что это возможно».
2: «Прекрасно», — сказал лейтенант. Круто повернулся. Он больше не мог тратить время на дела милосердия.
0: А падре Хосе умоляюще проговорил: «Скажите ему, что я буду молиться за него».
1: Лейтенант отворил дверь камеры. Внутри было совсем темно. Он осторожно закрыл за собой дверь и запер ее, держа руку на револьвере. «Он не придет». Священник выглядел во мраке маленькой, скорченной фигурой, примостившейся на полу, будто ребенок, занятый игрой. «Не придет сегодня?»
0: «Вообще не придет».
1: Наступила тишина. Если можно говорить о тишине, когда все время звенели москиты и жуки взрывались, ударяясь о стену. Наконец священник сказал: «Наверное, он боится, бедняга». Он попытался засмеяться, но не было ничего более жалкого, чем эта деланная попытка. Его голова упала, опустившись между колен. Казалось, он все покинул и сам был покинут.
0: «Вам лучше узнать все», — сказал лейтенант. «Вас судили и признали виновным».
1: «Разве я не должен был присутствовать на этом суде?»
0: «Это ничего бы не изменило».
1: «Да, конечно». Он помолчал, собираясь с духом, а потом спросил с напускной бодростью: «Когда же? Могу я узнать?»
0: «Завтра».

0: Быстрота и краткость ответа не испугала его. Он снова опустил голову и, казалось, прозревал сквозь тьму. «В такую ночь, — сказал лейтенант, — плохо быть одному. Если хотите, я переведу вас в общую камеру». «Нет, нет, я лучше побуду один. Мне многое надо сделать». Голос его дрожал, словно его знобило. Дыхание было тяжелым. «Надо о многом подумать». «Мне хотелось бы что-нибудь для вас сделать», — сказал лейтенант. «Я принес вам бренди».
1: «Вопреки закону?»
0: «Да».
1: «Вы очень добры». Он взял маленькую фляжку. «Вам бы это не понадобилось. Я всегда боялся боли».
0: «Рано или поздно мы все умрем», — сказал лейтенант. «Неважно, когда.
1: Вы хороший человек, и вам нечего бояться».
0: «Какие у вас странные мысли. Порой мне казалось, что вы просто хотите меня убедить».
1: «В чем убедить?»
0: «Вероятно, в том, чтобы я позволил вам бежать, или чтобы я поверил в святую католическую церковь, общение святых, как это там у вас дальше».
1: «В оставление грехов».
0: «Вы не очень-то во все это верите, так ведь?»
1: «Нет, верю», — упорно сказал маленький человек.
0: «Тогда о чем же вы тревожитесь?»
1: «Понимаете, не такой уж я невежда. Я всегда сознавал, что делаю. Сам себе я не могу отпустить грехи».
0: «А-а-а. Если бы пришел падре Хосе, все было бы по-другому».
1: Он долго ждал ответа, и когда услышал, то не понял его. «Другой человек. Это было бы легче.
0: Я больше ничего не могу для вас сделать».
1: «Нет ничего». Лейтенант приоткрыл дверь, механически положив руку на револьвер. Он почувствовал пустоту. Теперь, когда последний священник был под замком, думать стало не о чем. Пружина, заставлявшая его действовать, сломалась. Недели преследования казались ему сейчас счастливым временем, которое никогда больше не вернется. Он чувствовал себя ненужным, точно жизнь покинула мир. Он сказал с горькой доброжелательностью. Он больше не мог питать ненависть к маленькому, измученному человеку. «Постарайтесь заснуть». Он уже закрыл дверь, но испуганный голос позвал его. «Лейтенант!»
0: «Да».
1: «Вы видели, как расстреливали людей, таких, как я?»
0: «Видел».
1: Долго ли они мучаются?»
0: «Нет, нет. Одну секунду», — ответил тот резко, закрыл дверь и зашагал назад через выбеленный двор. Он вошел в участок. Фотографии священника и убийцы все еще висели на стене. Он сорвал их. Они больше не будут нужны. Потом сел к столу, опустил голову на руки и заснул от полного изнеможения.
1: Позднее он не мог вспомнить, что ему снилось, кроме смеха, непрерывного смеха и длинного коридора, из которого он не мог найти выхода. Когда священник проснулся, светало. Он очнулся полный безграничного чувства надежды, которое мгновенно и полностью покинуло его, едва только он увидел тюремный двор. Это утро его смерти. Он скорчился на полу с пустой фляжкой из-под бренди в руке, пытаясь вспомнить покаянную молитву. «Я раскаиваюсь, Боже, и прошу прощения за все мои грехи. Я распинал тебя, худшего твоего наказания заслужил я. Он путался. Мысли его отвлекались на другое. Это была не та мирная кончина, о которой всегда молишься. «Что я за нелепый малый», — думал он, — «и какой никчемный! Я ничего ни для кого не сделал. Я мог бы вообще не жить». Его родители умерли. Скоро и о нем никто даже не вспомнит. Наверное, он не достоин даже ада. Слезы текли по его лицу. В этот момент он не страшился даже вечного осуждения. Даже страх боли отступил на задний план. Он чувствовал только безмерное разочарование из-за того, что предстанет перед Богом с пустыми руками. В этот миг ему казалось, что стать святым было так просто. Нужно лишь немного самообуздания, немного мужества. Он чувствовал себя как человек, упустивший свое счастье, лишь потому, что опоздал на несколько секунд прийти к назначенному месту. Теперь, в конце, он знал, что важнее всего только одно — быть

0: Комната шефа полиции была превращена в подобие зубоврачебного кабинета. Это потребовало немалых расходов, так как понадобилось доставить сюда не только самого мистера Тенча, но и его кабинет.
1: «Я мучаюсь несколько месяцев», — сказал шеф. «Вы не можете себе представить, какая боль».
0: «Напрасно вы не обратились ко мне раньше. Ваш рот в ужасном состоянии. Хорошо еще, что у вас нет пиареи». Он мрачно уставился в рот шефу, будто среди разрушенных зубов находился магический кристалл. Потом, как бы собрав всю силу воли, он подался вперед, всунул сверло и стал нажимать на педаль. Жужжание и скрежет, жужжание и скрежет. Шеф напрягся всем телом и впился в кресло руками. А нога мистера Тенча ходила вверх-вниз, вверх-вниз. Шеф издавал странные звуки и махал руками. Шум во дворе участка отвлек врача.
2: «Боже милостивый, что там такое?»
0: Бросив шефа, он подошел к окну. Внизу, во дворе, отряд полицейских ставил винтовки к ноге. Тенч возмущенно спросил, неужели опять революция? Шеф поднялся и выплюнул тампон.
2: «Да нет, расстрел».
0: «За что расстреливают?»
2: «За измену».
0: «Разве вы это делаете не у кладбища?» — спросил мистер Тенч.
3: Жуткая сила притяжения удерживала его у окна. Он никогда такого не видел. На маленький выбеленный двор, так же, как и он, смотрели грифы.
0: «Сейчас лучше этого не делать. Может начаться демонстрация», — сказал шеф. «Народ такой темный».
3: Из боковой двери вышел маленький человек. Двое полицейских поддерживали его. Было заметно, что он старается держаться хорошо, но ноги ему не повиновались. Его подвели к противоположной стене. Офицер завязал ему глаза платком.
1: «Я ведь его знаю», — подумал мистер Тенч. «Боже милостивый, надо что-то сделать», словно он смотрел, как расстреливают близкого ему человека.
2: «Чего вы ждете?» — крикнул шеф. «В зуб попадает воздух».
3: Разумеется, сделать ничего было нельзя. Все произошло очень быстро, как по заведенному порядку. Офицер отступил, поднялись винтовки.
1: Вдруг маленький человек судорожно замахал руками. Он попытался что-то сказать, но, по-видимому, у человека пересохло в горле, и ему не удалось сказать ничего, кроме неразборчивого слова вроде «простите».
3: Залп винтовок заставил мистера Тенча содрогнуться. Казалось, он прогремел у него внутри. Он почувствовал тошноту и закрыл глаза. Затем раздался одиночный выстрел. Когда мистер Тенч снова открыл глаза, он увидел офицера, убиравшего револьвер в кобуру, а маленький человек рухнул, как положено по распорядку, у стены и немедленно превратился в ненужную кучу, которую следует убрать. Два кривоногих человека быстро подошли к нему. Это была арена. Бык мертв. Ждать нечего. Мистер Тенч вспоминал маленького человека, как тот поднялся с горечью и отчаянием со стула в тот слепящий полдень, чтобы покинуть город, следуя за мальчиком к его умирающей матери. Во дворе все было приведено в порядок. Человек рассыпал лопатой песок, словно закапывал могилу. Но могилы не было. Никого не было. Ужасное чувство одиночества охватило мистера Тенча. Тот человек говорил по-английски и знал о его детях. Тенч почувствовал, что он совершенно

0: Мальчик сел на подоконник, глядя на улицу.
1: Вот это да! Герой был в их доме. Пусть всего лишь одни сутки, но он был последним. Больше нет ни священников, ни героев. С горечью прислушивался мальчик к звукам шагов по мостовой. Его окружала обыкновенная жизнь.
0: А вдоль тротуара шел лейтенант. В походке его была какая-то решимость и упорство. Словно каждым шагом он хотел сказать: «Я сделал то, что сделал». Он заметил мальчика со свечой в окне. Ему казалось, он смутно припоминал его лицо. «Я сделал бы ради него». И ради них больше, куда больше, подумал лейтенант. Их жизнь никогда не должна быть такой, как у меня. В то утро он почувствовал удовлетворение, а сейчас он присытился. Лейтенант горько улыбнулся мальчику в окне и сказал: «Спокойной ночи». Мальчик смотрел на кобуру револьвера лейтенанта. Лейтенант вспомнил случай на площади, когда он позволил ребенку потрогать его оружие. Кажется, это тот самый мальчуган. Он снова улыбнулся и тоже потрогал кобуру, чтобы показать, что помнит. Но мальчик сделал гримасу и плюнул через оконную решетку так метко, что его плевок попал точно в рукоятку револьвера.

угрюмым видом мальчик снял башмаки и стал раздеваться. Он чувствовал себя обманутым и разочарованным, словно что-то было потеряно. Однако он скоро заснул. Его разбудил стук. Кто-то тихо стучал дверным молотком в наружную дверь. Ему стало страшно. После некоторого перерыва стук повторился, но в доме никто не двигался. Могла услышать мать и подняться, но он прекрасно понимал, что это его обязанность. Сейчас он единственный мужчина в доме. Он медленно прошел через дворик к наружной двери. А вдруг это вернулся лейтенант наказать его за плевок? Он отпер тяжелую железную дверь и отворил ее. На улице стоял незнакомец. Высокий, бледный, худой мужчина с горькой складкой у рта. В руках у него был чемоданчик. Он назвал имя матери мальчика и спросил, здесь ли живет эта сеньора. «Здесь», — сказал мальчик, — «но она спит. Я только что с парохода. Прибыл по реке сегодня ночью. У меня есть письмо к сеньоре от ее большого друга». «Она спит», — повторил мальчик. «Может, ты дашь мне войти?» — сказал мужчина со странной робкой улыбкой и вдруг, понизив голос, добавил. «Я священник». «Вы?» — воскликнул мальчик. «Я», — ответил тот тихо. «Меня зовут отец». Но мальчик уже широко распахнул дверь и прижался губами к его руке, прежде чем тот успел назвать свое имя.

0: В исполнении Вильгельма Кемпфа прозвучало интермеццо опус 119 номер 3 Йоханнеса Брамса.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Сегодня мы завершаем знакомство с экспозицией Государственного Эрмитажа «Галерея Петра Великого». Мы беседуем с куратором, старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Натальей Юрьевной Бахаревой.
1: Инструмент, который, да, вот то, что вы говорили, да, вот эти часы, которые для нас было тоже важно показать. С одной стороны, у нас есть часы, которые приобретались Петром, и, собственно говоря, что... А еще это очень важно, во-первых, скорее всего, они были учебным пособием для Петра, но еще очень важно показать, что Петр, он ведь тоже не в пустыне находился, да, то есть какие-то приборы, какие-то инструменты, они попадали в Россию и раньше. И отец Петра был, в общем, человеком, склонным к получению знаний, к получению каких-то традиций европейских. Поэтому Петр, в общем, пришел, когда уже немножко была так подготовлена почва царствованием его отца. И вот то, что было в кремлевских собраниях, здесь мы тоже видим. Ну, стеклянная витрина наша, витрина со стеклом. Здесь мы хотели показать, с одной стороны, какие-то очень изящные вещи, относящиеся к царствованию Петра I и Петра II. И здесь мы показываем вот как раз на средней полке у нас и вот штофы, и бокалы, это уже Петр II. На первом плане у нас, конечно же, бокалы, кубки, связанные с Петровской эпохой. И здесь вот эти стеклянная камея с портретом Петра, и такая изящная гравировка, изображающая готу предестинацию, парусный корабль Петровский. А вот верхняя полка, она может быть такая более занимательная, потому что здесь стекло, ну, скажем так, менее парадное, свойственное для застолий. Здесь ведь эти замечательные штофы с изображенными кавалерами, которые держат бокалы в руках. Это вообще-то флаконы, но использовать их могли, я понимаю, по-разному. Mm-hmm. Здесь же есть маленькие штофики, маленькие стаканчики, которые были как бы порционными, ставились у стола. Здесь очень много на всех этих полках кубков с надписями «Виват Петр Алексеевич». То есть такой, знаете, кубок, на котором уже, собственно говоря, тост написан, главное. Ну, а поскольку мы все-таки говорим о том, что Петровская эпоха – это такая отдельная тема, которая, с одной стороны, веселит, с другой иногда даже пугает. Это вот это вот Петровские ассамблеи, где нельзя было не пить. Потому что если заметят, что вы пропускаете тост или разбавляете вино, то поднесут штрафной кубок Большого Орла, где, в общем, было такое веселье тяжелое, особенно для иностранных гостей, которые приезжали в дом такой-то, пишет Бергольц, камер-юнкер.

0: трубочки. Ну вот как тут мне сказали одни мои гости, что, видимо, это был такой же принцип, как бензин, если вот пытаться, да, там всосать, всасывать как бы, да, из трубочки. То есть вы, смысл в чем? Что в бокал наливается вино, и вы начинаете как бы втягивать, как через трубочку, вот через эту голову оленя, вино. Кстати, замечу, что трубочка не закреплена, этот олень еще постоянно крутится. Mm-hmm. Так вот, как только вы эту трубочку отпустили, решили сделать перерыв, вино продолжает хлестать из головы оленя, а поскольку трубочка еще постоянно крутится, то она обливает всех вокруг. Вот так вот, веселое такое. Ну вот у нас здесь отдельная витрина, посвященная артиллерии. Тут и меры пороха, и приборы для расчета дальности полета ядра. Ну, поскольку здесь у нас все, что связано с войной, здесь еще есть какие-то предметы, посвященные вот Северной войне, в том числе фельдмаршальский жезл Петра Борисовича Шереметьева. Ну и витрина, которая не может не привлекать внимания, во-первых, красотой вот этой вот аптечки.
1: Да уж.
0: Это походная аптечка Петра Первого, аугсбургская работа, очень красивая, еще в этих новых витринах она с такой подсветкой выглядит вообще как какой-то драгоценный предмет. Здесь много всяких баночек, вот тут мы выложили различные инструменты, ступки, ступку, весы, вот можно было любое снадобье приготовить. Ну и здесь же мы показываем принадлежавшие Петру медицинские инструменты. Петр развивает в России медицину, это в первую очередь было связано с потребностями войны, полевой хирургии, поэтому в центре у нас вот с этими красивыми, конечно, ручками черного дерева, но такие довольно мрачные инструменты,
1: да,
0: там ампутационные пилы, это пулеизвлекатели и прижигатели для ран.
1: Ужас.
0: Но при этом Петр вообще развивает медицину, создаются медицинские огороды, аптекарские огороды, строятся госпитали. То есть при Петре действительно медицина начинает очень активно развиваться. Появляется несвойственное для России, но очень характерное для Европы еще такое вот увлечение, увлечение в первую очередь Петра, как анатомические театры. Когда препарирование происходит в присутствии каких-то, конечно, там, ученых, но при этом еще есть зрительские места, и вы, сидя в этом амфитеатре, можете наблюдать. Потому что препарирование – это изучение строения человеческого тела. Если человек умирает от какой-то необычной болезни, препарирование ведь показывает, да, вот как, собственно говоря, что произошло. И Петр, он не только выступает в качестве зрителя, но он сам может выступить весьма профессионально, вот вскрыв тело при у кого-либо из умерших прямо в этом анатомическом театре. И, кстати говоря, в кунсткамере Петра были такие, помимо вот заспиртованных уродцев, как их называли, кстати говоря, уродцы были не только заспиртованные, при кунсткамере в 18 веке в штате состояли и живые монстры, как их называли. Ну, то есть человек с какими-нибудь отклонениями, его принимали на службу, платили его жалование.
1: И он там жил.
0: И он там жил, и вот гостям его тоже могли показывать. Вот. Ну, это свое
1: это
0: время,
1: конечно.
0: Это как бы необычности природы. И вот в кунсткамере были, например, такие экспонаты, которые очень поразили когда-то Петра, и очень его заинтересовали в Голландии, когда это вот показ как бы внутренности человека, да, там отдельно они были, отдельно везде, ну, сейчас в кунсткамере тоже все это можно видеть, часть коллекции Петра.
1: Так и в медицинском, господи, в Первом Меди есть музей такой же с препаратами,
0: да, вот, вот Петр Первый, вот это было для него очень важно. И Петр Первый, он, между прочим, мог и делал сам операции, не всегда удачно. Но хочу заметить, что весьма профессионально, но не всегда удачно. Но вообще медицина 18 века, мы понимаем, что степень удачности, она была относительна. И есть забавные даже такие рассказы, когда одна из родственниц пыталась не показать Петру, что у него болит нога, потому что он давно присматривался и собирался сделать ей операцию. Отказаться от такого заманчивого предложения было невозможно, поэтому она старалась при нем не показываться.
1: Так и зубы, говорят, рвал.
0: Да, да по поводу зубов. Значит, у нас вот здесь вот с деревянными ручками показаны как раз стоматологические инструменты Петра. Петр, находясь в Голландии, ну, как-то по рассказам, да, может быть, это легендарные такие сведения, что он увидел на рынке человека, который удалял зубы виртуозно, и попросил его обучить этому мастерству. И он

0: Удалял зубы у придворных, ну, собственно говоря, лечили тогда, это именно удаляли. Ну, считается, что вот такие инструменты, может быть, даже эти же самые, он постоянно держал у себя в кармане. И сохранились зубы, удаленные Петром. Есть такой планшет, он хранится в кунсткамере. И вот я читала, что считается, профессионалы считают, что он действительно вот очень мастерски удалял зубы, но они не разрушены, да, и что это именно поврежденные зубы. Но при этом он мог иногда и здоровый зуб вырвать не на всякий случай, а, скажем так, в воспитательных целях. Вот, если, особенно если ссылаться на то, что ой-ой-ой, у меня зубы болят, что-то я как-то вот болит, давай удалю. Вот. Так что здесь мы показываем и медицинские инструменты Петра. У нас тут такой мрачный.
1: Ну, вот эти ампутационные, конечно, выглядят действительно очень так. Такое ощущение, что не орудие лечения, а орудие...
0: Ну, что поделать, да?
1: Зачем-то как-то с лишними зазубринами. То есть, ну, видимо,
0: ну,
1: такой...
0: Может быть, кость какую-то перец.
1: Видимо, здесь... такое представление было.
0: Здесь есть, вот, да, для трепанации. Ну, в общем, здесь много всяких страшных инструментов.

0: Ну, а дальше наша экспозиция будет развиваться, и в этом году мы должны открыть еще следующие два зала. Один покажет интерьер Петровского времени и предметы быта. То есть вот мы покажем вот этот как бы новый уклад жизни Петровского времени. Зал будет во многом повторять ту экспозицию, которая была и раньше. По крайней мере, мы не откажемся от показа того же самого роскошного архангельского стола расписного, шпалер, аугсбургских кабинетов. Но мы немножечко переделаем и дополним этот зал. И следующий зал, который мы планируем вот в скором времени открыть, он будет рассказывать о токарне Петра Первого. Там будут стоять не только станки, там будет показано много резцов, которые можно будет близко рассмотреть. Будет очень много собственноручных работ Петра. И у нас есть еще такая идея показать не просто вот работы Петра, но сделать витрины, которые бы показывали этапы производства. То есть вот для меня, например, человека далекого от технических каких-то знаний, все время, когда говорят слово «копир», что вот это сделано по копиру, что вот этот триумфальный столб, который стоит, это копир, предназначенный для создания такого же предмета из слоновой кости. Вот я, как, честно говоря, очень плохо понимаю. И вот мы хотим показать в витринах вот эти вот этапы. Даже вот паникадила, там в центре есть рельефы, да, тайная вещь, да, распятие. Вот мы хотим показать копир и тут же показать вот этот цилиндр, который такого вот, с того же самого копира сделанный, чтобы вот люди далекие, как я, от каких-то технических таких знаний, могли вот посмотреть, а как же, собственно говоря, на этих станках, что же на этих станках делают.
1: Угу. Ну вот, как я понимаю, копиры еще в витринах у вас для медалей, видимо, да, вот эти большие, вот да, в первом зале, ну, после ротонды, и вот здесь, да, где артиллерия.
0: Они, вот то, что они сделаны как негативы, некоторые из них, это тоже мы хотим показать, то есть мы покажем металлические копиры, рядом с ними сделанные из дерева вот те медальоны, которые по этим копирам делались. Вот есть такая задача еще показать вот какую-то технику, вот то, что, угу, то, как же, собственно говоря, на этих станках работали. Вот. Но это наши ближайшие планы, но на самом деле вот эта анфилада, она включает в себя гораздо больше залов, за ней следует еще 6 залов, которые мы планируем открыть или в конце этого года, или, может быть, в следующем году. Это вопрос такой чисто технический, потому что мы постепенно получаем оборудование, заказываем, угу, для этих залов, и сейчас есть определенные сложности, конечно. Но вот следующие залы, они будут посвящены эпохе Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. И то, что эта галерея называется галерея Петра Великого, это, в общем, нисколько не противоречит тому, что будут залы, посвященные вот этим императрицам, потому что, ну, во-первых, в галерее Петра Великого и в кабинете Петра Великого всегда были эти экспозиции, всегда пополнялись предметами, связанными с современными царствованиями. И Екатерина II размещала там наказ уложенной комиссии, угу, потому что важно было показать императриц, императоров как продолжателей дел Петра. И даже когда мы говорить будем о светской культуре, о науке, о Михаиле Васильевиче Ломоносове, это будет продолжение. То есть вот 19 век, может быть, он уже был довольно далек от Петра I, но 18 век – это каждая реформа крупная, создание Академии художеств, то, что делал Ломоносов, светская культура, светский быт, светская живопись, светская, вот все, что происходило при Анне Иоанновне и при Елизавете, это было продолжение традиций. И вообще следующий сильный монарх у нас окажется на престоле только в 1762 году, который сможет что-то вот как бы не по инерции развивать, mm-hmm, а вот тоже сесть за письменный стол, да, и так вдумчиво планировать. Это будет Екатерина II, и это у нас уже отдельная экспозиция. А все-таки правление Елизаветы и Анны Иоанновны – это во многом вот такое вот… Петр начал, они продолжают. По инерции. Во многом по инерции.
1: Многие же и сподвижники Петра все-таки, да, несмотря, да, там на… Да, конечно, то, что друг друга посылали в разные стороны, они же при тех же, тот же Прокопович, уж не помню, при Аниановне.
0: Да, он умер в 1730, кажется, в там, пятом или шестом году.
1: Против него интриговали.
0: Прокопович был такой человек, что он победил всех в интригах. Да, да, он очень дружил с тайной канцелярией, поэтому интриговать против него было не просто сложно, но еще и опасно. А что касается вот этих дам, ведь и они сами были воспитаны, по крайней мере, вот уже в петровских традициях. И если даже не сподвижники Петра, то следующее поколение – это были уже люди, которые выросли на петровских реформах. Угу. И поэтому это еще было такое, может быть, время роста. Угу. Все-таки время Екатерины, оно сильно отличается, во-первых, потому что она сильный правитель. Потом все-таки Екатерина – это правитель, выросший, воспитанный, обученный, уже в Европе. Это уже она и Петр III, это европейские принцы, принцессы, приехавшие в Россию. Uh-huh. А вот эти вот традиции, вот эта вот ломка, это необычное сочетание самобытного русского с какими-то попытками удачными, не очень удачными, иногда наивными, иногда сейчас кажущимися забавными, перенять вот эту европейскую культуру или каким-то образом совместить ее с традиционной русской культурой, это все-таки время Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Развлечения при дворе такие, немножко уже непонятные во второй половине XVIII века. Так что галерея Петра Великого, она у нас не ограничится временем Петра, она у нас будет продолжаться до Елизаветы, но мы залы будем открывать вот так вот постепенно.
1: Ну, это замечательно. И мне кажется, что, на самом деле, если бы все сразу открылось, было бы очень тяжело вот так вот в первый раз воспринимать. Поэтому
0: ну, ничего,
1: вот...
0: можно было бы приходить.
1: Можно, и так и будет. Вот
0: так
1: мы,
0: и будет,
1: мы
0: да.
1: так и будем, да, тоже готовить слушателей. Вот они сейчас узнают про первую часть экспозиции, придут, посмотрят, и дальше уже вторую часть. Тем более там Екатерининская тоже часть давно уже открыта. Это потом придут, посмотрят. Ну, в параллель.
0: Да-да-да.
1: Вот, поэтому нет. Очень хорошо, спасибо вам большое. Я хотела задать, наверное, глупый вопрос про то, что, ну, как бы, а как вот не будет пересекаться Зимний дворец Петра? Но сейчас что-то даже уже не хочу его задавать, потому что, мне кажется, не будет.
0: Нет, на самом деле, это не такой уж глупый вопрос, и я, на самом деле, уже даже отвечала на этот вопрос не раз. Дело в том, что у нас уже существуют две экспозиции, посвященные Петровскому времени. Это Меньшиковский дворец и Зимний дворец Петра. Но есть одна самая главная принципиальная разница. Дело в том, что Меньшиковский дворец и Зимний дворец Петра – это интерьерные экспозиции. И там главная задача – это передать, это воссоздать интерьер, это передать эпоху вот за счет как бы вот погружения вас в интерьер того времени. У нас такой задачи нет. Вот тот даже стол, который у нас будет стоять, ну, это традиционная часть нашей экспозиции, мы даже подиум не разбирали при реставрации залов, он позволяет показать какие-то крупноформатные предметы. Но есть свои плюсы и минусы и там, и там. Здесь мы видим с вами стеклянные витрины. И здесь, конечно, у нас нет такого вот полного погружения в эпоху. Но зато, вот я говорю, мы будем показывать, например, резцы. Да? Ведь у нас резцы есть и в экспозиции Меньшиковского дворца, и в экспозиции Дворца Петра.
1: Да.
0: Но там они за стеклом, как часть, как антураж интерьера токарни. Их рассмотреть нельзя.
1: Угу.
0: То же самое, как многие изделия, то же самое, как картины, которые висят вот далеко там за веревочкой, да? Потому что они должны создать ощущение вот этой эпохи. У нас экспозиция в основном строится на витринах, и наша задача – это сделать акцент на каких-то отдельных вещах или на каких-то комплексах. Вот это наше принципиальное отличие. Там интерьеры задача воссоздать, у нас в витринах вот такой более дидактический, как бы, да, и ближе рассмотреть отдельные экспонаты. Это вот отличие.
1: Понятно. Ну, дворец Меньшикова все-таки дворец Меньшикова. Там личность много... владельца, она...
0: Да, это да,
1: она...
0: но там очень много Петровского.
1: Это понятно.
0: И
1: но...
0: вот мы кубок даже забирали оттуда, потому что там вот этот вот раковину.
1: Ага.
0: И там на самом деле и гардероб Петра, там и станок. Ну, потому что они у нас неразлучны, Петр и Меньшиков.
1: Да, да, да.
0: И потом нельзя говорить о Меньшикове никак, вот, да,
1: конечно,
0: не упоминая Петра.
1: Это понятно.
0: Но, да, в общем...
1: Просто там личность владельца все равно тоже играет роль. А вот Зимний дворец, я тоже вот шла, когда думала все-таки, что там, да, во флигеле и токарня, и какие-то вот предметы. То есть вот чем, ну сейчас, чем будет, да, чем вот отличаться?
0: Да, этим отличается.
1: Ну, я поняла, да.
0: Дворец Меньшикова еще отличается от Петровского дворца, мне кажется, тем, что, не только тем, что там Меньшиков, а тут Петр. Дело в том, что дворец Петра, он... Ну, это не то, что он сочинен, да, но это фрагменты дворца, в которых теперь обустроены вот эти небольшие помещения, которые нам рассказывают о том, как здесь, вот как это все выглядело при Петре Первом. Но поскольку это не целиком сохранившийся дворец Петра, он нам не дает целостного представления о Петровской эпохе, об здании, да, жизни Петровской эпохи. А Меньшиковский дворец, он нам показывает вестибюль, лестницу, кухни, спальни, вот все. Угу. То, что невозможно, во дворце Петра все-таки там буквально несколько помещений. Да. Поэтому они тоже, в общем, друг друга не повторяют. И вот можно прийти посмотреть мемориальную часть, где жил и где умер Петр Первый. Можно сходить в Меньшиковский дворец, посмотреть, как вообще выглядел самый большой дворец, которому и Петр-то, собственно говоря, все праздники проводил, потому что он себе такой роскоши не позволил, как Меньшиков. А потом прийти к нам и более детально ознакомиться с какими-то вот даже очень мелкими. Вот карандаш Петра или вот эту чашечку, или печать Петра, это можно показать только в такой экспозиции, как у нас. Поэтому это как бы у нас получается такое, у них погружение в эпоху, а у нас более погружение вот в какие-то отдельные темы, отдельные предметы, возможность полюбоваться, рассмотреть, а кто увлекается техникой, сейчас это им просто вот прямая дорога к нам. И, кстати, тем, кто медикам тоже посмотреть, как оно было при Петре Первом, можно очень.
1: Ну что же, спасибо большое. Это, конечно, колоссально огромный труд. Вот. И я даже не представляю, как вообще вот это все делается. Это очень долго продумывается. Но вот вам большое спасибо за этот труд.
0: У нас большой коллектив, это все продумывает. Это все так увлечены, что надо иногда сдерживать даже коллег в желании, давайте еще вот это покажем, еще давайте вот это вот покажем. Всем хочется, конечно, все рассказать, показать, но приходится себя сдерживать.
1: Ну, надо что-то оставить для временных выставок.
0: Да, чтобы потом не разрушать экспозицию.
1: Все, что связано с эпохой Петра Первого и с личностью самого Петра, всегда вызывает живейший интерес. А уж в нашем-то городе можно переходить от одного петровского места к другому и не встретить повторений. Но не менее интересна трансформация образа великого императора у последующих поколений. Сравнение этого образа с реальной личностью, с тем, как он предстает в документах, отражается в предметах, каким его изображали впоследствии. В чем-то эти образы близки, в чем-то бесконечно далеки. Конечно же, Петр Великий стал уже и легендарным императором, и легендарной фигурой русской истории. Но хорошо, что у нас есть возможность увидеть подлинные предметы и в чем-то скорректировать и свое представление о Петре Первом. Галерея Петра Великого позволяет нам приблизиться и вглядеться в основателя нашего города с весьма небольшого расстояния. Об этой экспозиции мы беседовали с ее куратором, старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала мазурка ля минор, опус 68, номер 2, Фредерико Шопена. Архивная запись 1963 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, радио «Град Петров» и те, кто нас смотрит или слушает в интернете. С вами читательский клуб, и сегодня у нас такой интересный, необычный состав. С вами Марина Михайлова и Григорий Гаврилов. Мы обсуждаем заключительную книгу трилогии Льюиса, которая называется «Мерзейшая мощь». И, надеюсь, сегодня у нас будет интересный разговор, потому что, на наш взгляд, в книге очень много тем для обсуждения, и я думаю, что много рифм хотелось бы в третий раз сказать с нашей современностью.
1: Да, ну я вот, наверное, начну немножечко, да, и хочу сказать, что первую книгу мы прочитали с каким-то, ну, прям восторгом трилогии, на второй, ну, как будто бы градус понизился, и в какой-то момент я подумала, ну, неужели вот пойдет по нисходящей? И вдруг я начинаю читать эту книжку «Мерзейшую мощь», и со мной происходит то, что бывало когда-то, ну, может быть, в детстве, когда ты читаешь интересную книжку, и тебе не остановиться. Это такое прям запоенное чтение, когда ты радуешься каждой странице и, ну, так, смотришь еще сколько осталось и думаешь, ну, нормально еще, 100 страниц у меня есть. Вот давно я не испытывала такого искреннего, простого и в то же время, ну, прямо сильного удовольствия от чтения. Хотя, казалось бы, книжка не так, чтобы очень веселая.
0: Да, особенно до некоторого момента она совсем не веселая.
1: Да, и, ну вот Козьма Прутков, я его почему-то сегодня вспоминаю целый день, он же сказал, да, что три вещи невозможно остановить, это смотреть на огонь, на воду, по-моему, и чесать, где чешется. И вот мне кажется, что сейчас вот это чесать, где чешется, происходит со многими людьми, потому что такое чувство, что люди прямо радуются очередной плохой новости. И говорят, ну вот, я ж говорил, что будет вот так, что все рухнет, рассыпется, и люди превратятся в обезьян. Но почему-то мы до сих пор еще похожи на людей очень сильно. Но вот когда... Почему я сейчас про это говорю? Потому что когда я читала эту книжку, то вот эти рифмы с современностью, которых там полным-полно, они меня просто переполняли восторгом, потому что я поняла, что если умный человек Льюис в первые послевоенные годы все это видел, и мы еще живы, значит, у нас есть ресурс. Значит, вот все это страшное не так страшно. И, ну вот, может быть, мы про это поговорим, да, сначала, вот про этот ужасный ужас, с которого все начинается.
0: Давайте поговорим об этом. Я сегодня подумал о Вавилонской башне и о тех людях, которые в этой книге «В мерзейшей мощи» пытаются построить эту Вавилонскую башню. И, ну, там, по-моему, сказано об этом, да? Да, сказано. И вот то, что в конце происходит, такой очень смешной момент, мне он очень понравился. Я хохотал, когда читал речи этих псевдоучёных, руководителей из мира науки. Это было так очень-очень весело написано. Чувство юмора — это замечательная вещь. Мне кажется, что без него в мире, где много зла, жить вообще сложно. Вот если об этом зле поговорить, мне хочется вот эти вот рифмы отметить. Когда я сегодня перечитывал кусочки, где в диалогах раскрываются планы «гнили». Хорошее название, правда?
1: Да, «гнили» — прекрасное название.
0: Когда вот эти интересные мысли о спасении человечества, кстати.
1: Там об образовании.
0: Люди... Да, об образовании, точно. Я вот как будто бы читал манифесты, книжки, которые в последние десятилетия много шума наделали. Ну, например, вот в этом году весной вышел манифест компании «Palantir». Это такая большая американская компания, которая занимается разведкой, сбором данных, искусственным интеллектом. Ну, вот такая серьезная современная машина, похожая на такое тотальную систему слежки сбора данных.
1: Ну, как Палантир у Толкина. Это же толкиновская. Палантир — это волшебный камень, в котором можно видеть все, что происходит на белом свете.
0: И я просто решил сегодня перечитать этот манифест. Я его читал, когда он вышел. И мне показалось, что очень похож 21-й пункт на то, что обсуждали Марк и Фрост, по-моему. Сейчас посмотрим, Фрост это говорит или не Фрост.
1: И что там за 21-й
0: 21-й пункт. Одни культуры породили важнейшие достижения, другие остаются дисфункциональными и регрессивными. Все культуры теперь равны. Критика и ценностные суждения под запретом. Однако этот новый догмат замалчивает тот факт, что определенные культуры и субкультуры создали подлинные чудеса. Другие оказались посредственными, а то и репрессивными, и вредоносными. Понятное дело. 45-й год, когда Льюис это пишет, вроде бы эту тему прекратил, когда какие-то культуры
1: объявляют,
0: но не надолго, да. Потом я вспомнил, читая диалоги героев, вспомнил еще одну книгу, которую обсуждали 6 лет назад, «Шваб. Великая перезагрузка». Там в этой книге есть тоже такая цитатка интересная. «Четвертая промышленная революция изменит не только то, что мы делаем, но и то, кем мы являемся». Помните про образование, там слова? Это вот голова, к которой проведены провода, искусственный интеллект. Чем не голова? Вот
1: ничем.
0: Это. «Мир больше не будет прежним». Опять цитата из книги Шваба. «Капитализм примет иную форму. Крупнейшие транснациональные компании возьмут на себя больше социальной ответственности. Они будут активнее участвовать в общественной жизни и нести ответственность ради общего блага». То же самое, что и говорит наш герой.
1: Конечно,
0: какие-то люди
1: кто-то должен понести ответственность за человечество.
0: Бремя белого человека, о котором в первой книге говорилось. Есть еще один популярный ныне философ, который тоже связан с этим форумом. Его зовут Юваль Харари, гражданин Израиля. Он высказывает мысль о том, что сокращение человечества – это возможное событие, и большое расслоение между богатыми и бедными коснется не только финансовый вопрос, но и вопрос существования. Богатые, дескать, могут продолжить свое биологическое существование и стать бессмертными, богоподобными в этом смысле. Ну, а бедные, что с ними делать? Ну, кто их считает, как говорится? И вот все эти книги, которые продаются огромными тиражами, последняя, по-моему, 30 миллионов экземпляров по планетке разошлась в таком объеме. И есть один, ну, как бы, немножко ненормальный архиепископ в католической церкви, который уже, по-моему, отлучен, которому куда-то пришлось убежать, архиепископ Вигано, который решил заявить, что все эти ребята, ну, тогда еще не было Палантира, потому что он заявляет это в 2020 году, во времена ковида, все эти ребята собираются взять власть в свои руки, уничтожить человечество и христианскую веру, в общем, каким-то образом утаить, спрятать, разрушить, умолчать, запретить и так далее. И вот этот вот герой, который начинает сражаться, бодаться вот с перечисленными персонажами, мне очень напомнил одного вот из тех героев, который сидит в доме и готовится к этой битве. Битве между членами института гнили, и вот ими представителями тех, кто ждет вести от Эльдилов и от Ренсома о том, что вот что-то надо сделать. А пока мойте посуду, следите за животными, ухаживайте за садом, занимайтесь этими делами. Вот когда нам скажут, тогда мы что-нибудь начнем делать. В общем, с одной стороны, эта книжка сказочная, сколько таких там фантастических, сказочных событий. А с другой стороны, ну, совсем не сказочное. И буквально прямые цитаты из диалогов Марка с Фростом, Филострата, Фиверстоуном. Вот буквально те же самые слова встречаются в этих книгах. И вот это похоже на какое-то пророчество, но мне кажется, это все-таки умный человек, который читает Евангелие и понимает, что вот это, оно происходило, происходит, будет происходить. И от этого нам никуда не деться. Ну и мир, наверное, вот в этом состоянии. Помните, он говорит, Англия, она между, находится между Британией, которая...
1: И Лугрисом.
0: Да. И вот как будто бы наш мир тоже вот зависает в таких положениях, очень шатких, как в конце 30-х, как вот в начало ковида, что-то странное случилось, все остановилось, чрезвычайная ситуация. Опять же, помните, как журналисты должны работать? Нужно написать две статьи, чтобы ввели чрезвычайное положение, и тогда законы перестают действовать. Это то, что Агамбин уже тысячу лет толдычит. Он говорит, что никакой демократии не существует. Есть чрезвычайное положение, которое отменяет законы и дает власть полиции и тем людям, которые осуществляют управление в данный момент. И вот об этом тоже пишет Льюис, когда говорит, что Англия вот зависает в этом положении. Да весь мир в этом положении зависает в определенные моменты, и кажется, что вот все висит на волоске. Какое-то чудо происходит, Бог рушит эту башню, и какой-то бред несут эти самые люди, которые до этого так ловко, точно, как будто бы без каких-то преград шли к своей страшной цели. Ну, цель эта, слава Богу, не достигается ими, и мир продолжает существовать. Да, еще мне было любопытно читать, знаете, когда приключенческую книгу читаешь, вот вы говорите, в детстве или в юности, и эта борьба, вот они наши, как в песне у Высоцкого, мы на роли предателей, трусов и ут назначали врагов, а себе вот выбирали там роли там, прекрасных там рыцарей, защитников, и вот читаешь, вот думаешь... Ага, наши, ну давайте, давайте, ну вот, и там вот эти, ах, ты что ж ты, вот Марк этот, который колеблется всегда.
1: Да, это самый интересный персонаж, мне кажется. Ну и Джейн тоже интересный.
0: Да, мне кажется, это наш современный молодой человек и девушка.
1: Да.
0: Прогрессивный да. абсолютно, в этом смысле начитавшийся современных книг, презирающий традицию, что-то вот это старое, отжившее. Надо вот я, вот надо... стремиться к каким-то там успехам, к тому, чтобы попасть в какую-то компанию, где...
1: Избранных, да, избранных.
0: Вот такие настоящие современные ребята.
1: Хотя, ну, это удивительно, потому что действительно книжке 80 лет. Ну, или сколько там, 70.
0: Да.
1: Но это совершенно удивительно. Вот я просто хочу несколько прекрасных цитат, которые меня прямо очень вдохновили. Потому что сейчас открываешь интернет, и прямо это всерьез можно...
0: Да.
1: Да, значит, про проблемы. Проблема связана с нашей планетой. У нас слишком много врагов. Я говорю не о насекомых и не о микроорганизмах. Жизни вообще очень много. Мы еще не расчистили толком место. Во-первых, мы не могли. Во-вторых, нам мешали гуманистические и эстетические предрассудки. Даже теперь вы услышите, что нельзя нарушать равновесие в природе. Это же все вот эта инженерия, ну, всякие
0: техника.
1: Экологические проекты.
0: СО2.
1: Мы будем решать, что нужно, что не нужно.
0: Что нужно есть, да, сколько нужно ездить в транспорте.
1: И так дальше. Наконец, третья проблема – сам человек. Человек должен взять на себя заботу о человеке. Значит, это, сами понимаете, что одни люди должны взять на себя заботу об остальных. Что вы имеете в виду, спрашивает он. Очень простые вещи. Стерилизуем негодные экземпляры, уничтожаем отсталые расы. На что нам мертвый груз? Затем вводим истинное образование, в том числе внутриутробное. Истинное образование уничтожит возможность выбора. Человек растет таким, каким нам надо. И ни он, ни его родители ничего сделать не могут. Конечно, поначалу истинное образование уничтожит возможность выбора. Человек растет таким, каким нам надо. И ни он, ни его родители ничего сделать не могут. Конечно, поначалу это коснется лишь психики, но потом перейдет и на биохимический уровень. Будем прямо управлять сознанием. И дальше он говорит, это поразительно. А Феверстон это такой демонический, помните, да, персонаж? Он говорит, это реально. Новый тип человека, а создавать его будем мы с вами. И этот социолог Марк, он говорит, вы хотите, чтобы я это рекламировал? Нет. Мы хотим, чтобы вы все это камуфлировали. Странно, никто не любит слово «опыт». Эксперимент уже получше. А экспериментальный – просто восторг. Ставить опыты на детях – да упаси Господь. Экспериментальная школа – пожалуйста. И вот мне это так напоминает риторику современную, которая прям вот вокруг меня, потому что, ну, какие-то чудовищные вещи, эти чудовищные вещи упаковываются в хорошенький фантик,
0: да,
1: и
0: да.
1: Все, и дальше все можно.
0: Инновации.
1: Инновации,
0: реформа образования, да.
1: Реформа образования, то да сё. Уважение к личному пространству ребенка. Как Наташа однажды прекрасно пошутила. Скоро будем спрашивать у младенца, можно ли поменять ему подгузник, не будет ли это нарушением его личного пространства. И вот эта тема разрушения человека, причем мы видим, что в этой книжке очень многое построено именно на риторике, ну, как бы на разговорах. Все начинается с хороших разговоров, но чуть-чуть смещаются какие-то акценты, чуть-чуть какие-то понятия приобретают другой объем. Немножечко мы поиграли словечками. Ну, вот этот блестящий пример, когда «нет», говорит, мы не будем больше наказывать преступников. Мы их лечить будем.
0: Да.
1: Потому что наказание адекватно преступлению. А лечение не имеет конца. И до полного результата. И мне кажется, что вот нынешняя гуманистическая такая риторика, она ведь тоже, ну, она настолько ядовита, она так смертоносна. А меня убеждают все время в том, что это ты ничего не понимаешь, это мы же для вас делаем все.
0: Есть простой маркер, такое вот слово возьму из их словарика как раз. Недавно, по-моему, журнал «Lancet» выпустил статью о количестве психических заболеваний. Больше 1 000 000 000 человек на планете Земля психически нездоровы. То есть все, что
1: вот они, каждый четвертый примерно.
0: Да, все, что они, эти ребята, которые учат вот такой интересной жизни, которые там должна сделать свободными, там, независимыми, так, не будет нарушать наши границы и все прочее, приводит человека к тому, что он в конце концов вот, выбирает таблетки, доктора, который ему будет что-то говорить. И мне кажется, это как раз диагноз и целой вот линии вот этой прогрессистской, технологической, античеловеческой или постчеловеческой. Потому что, ну, никуда же мы не можем деться ни от биологии, ни от души, ни от культуры, традиции,
1: конечно, конечно.
0: Ни от каких-то архетипов, не знаю. Да всего там полно этих, много уровней человеческого существования, их много, и мы все очень сложные существа. А как только что-то они там пытаются отрезать, убрать, и вот мы не будем, например, мы, как опять в книжке Шваба предложение, 15-минутные города. Зачем человеку ездить далеко? Давайте сделаем так, что он будет вот здесь работать, жить, ему вообще машина не нужна.
1: Всё
0: СО2 сократим.
1: Да.
0: Зачем это нужно? И эффективно, здорово. Но вот тоже исследование проводится. Наш ученый проводит эти исследования.

0: Если не хватает деревьев, если человек живет вот в этой постройке, у него тоже начинаются проблемы с головой. И наоборот, если увеличить количество деревьев на 20 штук, 20 лишних деревьев у тебя во дворе растет, то психологический возраст на 7 лет снижается. Вот так на нас влияет природа. И еще вот этот эксперимент проводится. Человека берут из одного квартала, где новая вот эта застройка, каменные джунгли, его переводят туда, где парк, где низкоэтажная, и смотрят, как работает мозг. Да и он там, где деревья, отдыхает, живет, как вот эти вот зверушки в этом ковчеге, в книге в нашей. А то, что происходит вот в этих вот бетонных постройках, это катастрофа. Но как будто бы внешне это не проявляется. И все, что вот предлагает этот Филострата, как будто бы отрезать природу от человека, он говорит. Лишить его возможности быть живым существом. Биос — жизнь. Превратить его вот в этот вот в говорящую голову. Да и сам он тоже, кажется, не очень-то любит двигаться, ходить. Он такой огромный, всего боится. Вот мне кажется, что это тоже какой-то вектор, который по всему миру человечество почему-то приняло, и сейчас вынуждено за это расплачиваться. Помните, там такие слова есть: «Я творили здесь, у нас, но он теперь повсюду». Рэнсом говорит Мерлину, когда Мерлин сокрушается. Вот в ужасные времена я проснулся.
1: Но Мерлин там ему делает смешные предложения. Он говорит: ну хорошо, а у вас король-то есть? Он говорит: ну вообще у нас есть какие-то владыки, но они ничего, во-первых, не считают нужным делать для народа, во-вторых, ничего не решают. Он говорит: ну хорошо, а если обратиться к людям других стран? И вот тут он и говорит эти чудесные слова.
0: Но
1: Он
0: он
1: говорит:
0: теперь повсюду, да, я.
1: церкви у нас больше нет, королей нет, ничего нет. Ну давайте пойдем на восток. А там тоже самое.
0: Приедете, увидите те же дома и.
1: Да. Но вот мне еще очень важно то, что это у Льюиса в другой ранней книжке, а может и не ранней, когда он написал письма Баламута, до или после, он там говорит, что лучшая уловка отца нашего, мерзейшего, заключается в том, что он убедил людей в том, что его не существует. То есть сейчас, вот если кому-то сказать, что, ребят, вы что, не видите, что сатана тут правит бал? Ну, что нас просто верным путем отправляют к концу света и катастрофе, то, ну, любой нормальный человек мне скажет: слушай, ну ты, наверное, слишком часто ходишь в свою эту церковь, и какими-то мифами тебя там напичкали. То есть, с одной стороны, все испытывают на себе невероятный гнет, который, ну, прям вот действительно всех давит какая-то злая сила. Но нас убедили в том, что злых сил не существует. Параллельно и в добрые мы не верим.
0: И посмотрите, вот эти люди говорят, как удобно все. Да вон, нажал кнопку, тебе все привезли, из дома не выходи.
1: Ну да.
0: Что там, кнопку нажал где-нибудь, там вот лифт, раз, все, тоже поднялся. Образование, да что, нажал кнопочку, курсы
1: Тебе
0: прошел,
1: выдали
0: бумажка
1: диплом.
0: пришла. Вот по поводу образования тоже. Они там говорят, да, помните, может быть, есть такой видеомем, но это реальные вещи. Герман Греф на экономическом форуме говорит о том, что знания людям запрещено давать. Мол, все, дескать, люди, которые владели знаниями, охраняли его от того, чтобы оно досталось широким массам. Поэтому не надо учить. И он же, как управлять будем? Как мы будем управлять умным человеком? Он же не будет потребителем. И это, говорит, человек, у которого есть сейчас большая корпорация, которая проникает во все сферы, в том числе и в образование. И вот что сегодня я был на экзамене, что происходит с образованием? Есть такой экзамен ОГЭ, 9 класс. Все ответы накануне экзамена уже в интернете. Даже не надо деньги платить. Человек, который вообще не учился, а в принципе, зачем сейчас учиться, если все придет мне сюда? Мне только нужно нажать кнопку. Я пришел, переписал их рукой, получил 4 или 5. Спроси у меня, что такое подлежащее сказуемое, я не отвечу. Но за экзамен у меня будет четверка. Вот этот же самый наш большой патриот Герман Греф заявил, по-моему, лет 7 назад, моя цель убить экзамены. Понимаете? Вот Это...
1: То есть заменить их тестированием,
0: Ну и...
1: всяким этим ЕГЭ,
0: И мне кажется, что вот они сейчас
1: угадайкой.
0: убиты.
1: Ну да,
0: Вот
1: конечно.
0: если я имею возможность, придя на экзамен, накануне того, как я пришел на экзамен, все узнать, все ответы, распечатать, положить в карманы, все, значит, экзамены убиты, и человек, который учится в школе, может не уметь считать, писать и читать. Раньше я смеялся над штатом Орегон. Мне очень нравилась оттуда новость. Ну, в кавычках, конечно, нравились. И там вот был такой законопроект, который говорил, что выпускник школы в Орегоне имеет право не уметь читать, писать и считать. У него такое право есть. И я думал, ну все. Так а что? А теперь
1: Самая
0: мы...
1: читающая страна в мире.
0: Да.
1: Ну да, но давай вот перейдем все-таки уже
0: К хорошему.
1: к позитивной
0: Пора, да, пора.
1: программе. Пора. Вот что мне понравилось невероятно в этой книжке. Мне понравилась история, во-первых, про обращение Джейн, потому что Джейн образованная девушка. И, ну, конечно, ей тоскливо, она чувствует какую-то неудовлетворенность и тем, как строятся ее отношения с мужем, и тем, как она сама живет. И все время ей как-то плохо и нехорошо, но при этом, ну, она считает, что, конечно, вера, церковь, Бог – это все для каких-то отсталых и туповатых.
0: И для тех, кто не очень дорожит своим «я». Как
1: Да,
0: я могу
1: конечно.
0: какой-то воле, мужу ли или Богу, позволить мое «я» взять и уменьшить, и, ну, притушить?
1: Ну да.
0: Девочка, слушай, ты пока еще не слишком взрослая. Как же может современный человек, Джейн и Марк, такое себе позволить?
1: И там есть, во-первых, первый момент, ну, такого слома, когда она встречает Ренсома. И мне кажется, у Льюиса это довольно тонкий момент, потому что, ну, вообще просто в человеческой жизни вот влюбленность, она играет огромную роль. И мне кажется, что современная культура делает очередную очень грубую ошибку, подлог совершает, когда влюбленность связывают четко со сферой сексуальности. Это совершенно не то. Дети влюбляются в учителей не потому, что у них какие-то там сексуальные импульсы трансформируются, а потому что мы все нуждаемся вот в этом восторге, восхищении, ну, каком-то чувстве чудесности другой личности.
0: Как
1: Здесь про это.
0: и в литературных героев. Вот в юности
1: Конечно.
0: бывает, что литературные герои тоже в них влюбляешься и потом долго хочешь разговариваешь с ним. И
1: Да.
0: это тоже нужно для того, чтобы душа росла, и чтобы в ней открылось то, чего в ней еще не было открыто. Только вот через влюбленность это проявляется.
1: И она это, во-первых, переживает, когда видит Ренсома, то есть она видит короля настоящего. А второй этап, ну вот это у нее был первый такой слом, потому что, конечно, проще очароваться видимым, чем невидимым. Ну, так мы устроены, мы все-таки чувственно конкретные люди. А вот это моя любимая страничка. Джейн вышла в сад. Она поняла, что говорил Ренсом, но не приняла. Сравнение мужской любви с любовью Божьей, даже если Бога нет, показалось ей кощунственным и непристойным. До сих пор религия представлялась ей чем-то вроде прозрачных благовоний, тянущихся от души вверх, в небо, которые рады их принять. Вот это ненавидимый мною концепт духовности. Вот все, что связано с едой, питьем, объятиями, вообще телесностью. Это все низкое. А вот нам нужна духовность, чтобы тонкие благовония струились, и больше ничего. Тут она вспомнила, что ни Ренсом, ни Димбл, ни Камилла никогда не говорили о религии. Они говорили о Боге. Они ведали не тонкий туман, поднимающийся вверх, но сильные могучие руки, протянутые к нам, к низу. И дальше она переживает какое-то удивительное чувство. И тогда у кустов крыжовника все преобразилось.
0: Да.
1: Земля под кустами, мох на дорожке, кирпичный бордюр газона были такими же и совсем иными. Она переступила порог. Она вошла в мир, где с нею был кто-то.
0: С заглавной буквы.
1: Конечно. Он терпеливо ждал ее, и защиты от него не было. И дальше такое чудесное про то, что я называлось другое существо. А маленький образ, который она называла «я», пропал в этой высоте, глубине, широте, как пропадает в небе птица. «Я» называлось другое существо, еще незнакомое ей, да и не существующее, а только вызываемое к жизни велением и мольбой. То была личность, но и вещь, сотворенная на радость другому, а через него всем другим. Нет, ее творили сейчас, не спросясь, по-своему. Творили в ликовании и муке. Но она не могла сказать, кто же ликует или и мучится, она или ее творец. И вот это очень здорово. Еще лучше то, что сразу после этого Льюис начинает ее сомнение. То есть в тот момент, когда ты переживаешь вот эту встречу с Богом, тут же начинается множество всяких, ну, сомнений и всего остального. Но мне кажется, что он так здорово написал про этот момент, когда ты вдруг понимаешь, что ты не каменелое такое какое-то, а ты живое. Да? То есть нам хочется, чтобы мы... Мне кажется, что очень много беды от того, что мы хотим быть вот этим завершенным и совершенным...
0: Формой хотим.
1: Да.
0: Формой, да, это...
1: А надо быть... жизненным импульсом, вот таким порывом.
0: Вот мне очень нравится росток. Вообще, вот символ, образ ростка для меня — это символ жизни, когда он только-только появился. И я думаю, что, в принципе, вот все, что есть хорошего, это есть этот росток. Поэзия, вот это как бы... Это передняя часть языка, это вот самые, самые свежие клеточки, которые...
1: Самая беззащитная, самая гибкая.
0: И при этом этот росток, он ведь асфальт прорывает. Вот эта гибкая, нежная ткань, она поднимает асфальт, и оттуда вылезает вот одуванчик. Это вот
1: да,
0: как вообще.
1: Да, это потрясающе.
0: При этом он же, естественно, не знает о том, что асфальт твердый, а он такой нежный.
1: Он просто живет.
0: Да, это вот классно. И мне, знаете, что хочется сказать? Мне хочется сказать, что Марк дальше тоже делает свой выбор, наконец-то, правильный.
1: Да, да.
0: Как будто бы вот как только она что-то почувствовала, преобразилась, пережила эту встречу с Богом, Марк тоже переживает, потому что они все-таки связаны. Они должны еще родить ребенка. Помните, там Мерлин говорит: вот тысячи лет все к этому шло, а ты взяла и вот что ты сделала?
1: Книжки начала читать.
0: Должны были там выполнить вот эту задачу. И, ну, конечно, Бог вмешивается и сотворит чудо, и он сделает необъяснимое то, что людям сделать нельзя. И вот. Марк в этот момент, находясь в страшной опасности, потому что его уже обучают тому, что он должен преодолеть какие-то этические, моральные установки, которые в нем еще сохранились для объективности.
1: Mm-hmm.
0: Ну, ничего страшного нет в том, чтобы видеть вот это, в том, чтобы делать вот это, в том, чтобы говорить вот это. Ничего страшного. Это нормально.
1: Предрассудки человеческие, конечно.
0: И вот, когда его заставляют... топтать распятие, он, наконец, понимает, что он никогда в жизни ни за что не сделает это, даже чувствуя страх смерти. Хотя до этого страх смерти всегда его гнал к этим ошибкам, к преступлениям, к его к смерти. И вот это происходит после того, через 5 страниц, после того, как его жена... переживает это преображение. И все. И вот мне дальше становится уже спокойно за него, потому что он сделал то, что делают герои. Он сумел злу дать отпор вот в своей собственной душе. С этого момента он становится непобедимым. Ну, его дальше уже даже не беспокоит, что с ним будет, потому что, ну, убьют, так убьют. Помните, он даже рассуждает об этом. Когда люди в момент опасности все-таки решаются умереть, чем перейти на сторону зла. И он думает, ну и что ж, ну придется, наверное. И вот.
1: Да. И там еще есть какой-то удивительный вот эта фраза, я сейчас, если найду, он говорит, что неважно, там есть Бог или нет, и неважно, что это не человек, а это только изображение человека, что это деревянное распятие. Он говорит, от того, что оно деревянное, оно еще было более беззащитным. Вот. Марк не мог выполнить приказ. И поэтому ему казалось, что гнусно оскорблять такое страдание, даже если страдалец вырезан из дерева. Но дело не в этом. Здесь все как-то изменилось. Оказывается, дихотомия нормальная и ненормальная или здоровое и больное работает не всегда. Вот мне кажется, что вот это какой-то важный момент, да? Что он отказывается.

0: это будут выгонять, и он понимает, что то, что он сделал, это уже вот... Ну, то есть он мог бы этого не делать, потому что уже сейчас будут освобождать.
1: Но, с другой стороны, ну, ладно, это отдельная история. Просто то, что он сделал, потому что он понимал, что иначе его сейчас здесь убьют, и там непонятно, что
0: ну,
1: будет
0: да,
1: со всеми
0: там
1: этими
0: они
1: детьми.
0: Погибнут.
1: А здесь и при этом его все как будто бы покрыли позором. То есть он выглядит очень плохо в глазах других людей. А здесь как будто бы уже дело не в том, как он выглядит в глазах других людей, а в том, что происходит у него внутри. То есть вот есть вещи, которые сделать невозможно, потому что такое страдание, даже если оно вырезано из дерева, его невозможно попирать. То есть это что-то, что ты делаешь или не делаешь по своим внутренним каким-то причинам.
0: Он накануне вспоминает об ошибках, которые делал вот в течение жизни. Когда он дружил с замечательным каким-то человеком, они читали классику, и ему было интересно с этим другом, он был одним Марком. А потом он познакомился с компанией, ну, так сказать, избранных.
1: У них в школе, да.
0: Ему нужно было начать браниться, пить, отказаться от тех друзей, которые были такими некрутыми. И вот он, вспоминая все это, понимает, почему он оказался вот в этом месте, где он вот в этом гнили.
1: То есть он тогда положил какое-то начало.
0: Да. И вот этот момент с распятием – это точка, где он сам называет это словом крест, перекресток, крест.
1: Угу.
0: Это точка, где он воскресает. Вот Марк понял, и тогда Марк понял, почему, хотя он и нездоров, и ненормален, он тоже противостоит здешней извращенности. Вот что бывает, когда правда встречает неправду, вот что делает неправда с правдой, и сделает с ним, если он правде не изменит. Это перекресток, крест. И вот он все-таки решает этот крест свой принять, и таким образом он искупает те грехи, которые он совершил вот в далеком прошлом. И после того, как он решает этот крест все-таки взять и понести, он спасается, и затем он изменяется. Когда он едет к своей жене, он думает о том, что он тот человек, который недостоин ее, потому что он как-то не так к ней относился, он не то о ней думал, он не так на нее смотрел, и он неверно воспринимал людей, которые брезговали им и которые недолюбливали его. Он думал, что, как Гаврил Арделеонович из «Идиота», что если у него будет этот статус, то вот он все получит. И все эти странные люди, которые его недолюбливают, они замолчат. А вот потом он понимает, что это все-таки люди другого мира и другого устройства, и они настоящие. И ему становится грустно, больно. И вот он тоже новым уже приходит к
1: Джейн. Да, это перекресток, крест. Да, это точно. Кстати сказать, это мне очень напоминает у Бродского вот это стихотворение любимое про Рождество 72-го года. «Знал бы Ирод, что чем он сильнее, тем вернее и неизбежнее чудо». Да, потому что вот когда иродовская сила, она уже сгущается до какой-то, ну, непереносимой мощи, то в этот момент либо человек ломается, и тогда он рассыпается в прах, либо в нем вот это последнее человеческое, ну, какая-то основа основ, она вдруг начинает...
0: распрямляться.
1: Да. И поэтому... для меня эта книжка была очень утешительной, потому что, ну, я про это как-то давно думаю. Вот когда мне говорят, что вот там наступили сейчас последние времена, и все разрушается, и Бог умер, и автор помер, и все как-то скончались внезапно. Ну да. Я думаю про то, что вот все равно есть какая-то основа человеческого, вот когда дожмут до этой точки, и всем уже будет вообще нечем дышать, то тогда люди скажут: а теперь хватит. А теперь мы убираем синтетическое образование, синтетическую политическую систему и все вот этот ваш мерзкий искусственный корм, и мы начинаем жить как люди.
0: И начинаем читать настоящие книги.

0: а не то, что там 30-миллионными тиражами продаются по всему миру и рекламируются на всяких странных площадках.
1: Мне еще очень дорога в этой книжке. Во-первых, вот я в какой-то момент немножко напряглась, потому что, ну, конечно, все британские люди, они большие патриоты. Это прям вот видно в любом фильме, в любой книжке. Ты видишь, что, ну, человек прям... Ну, действительно, Англия прекрасная страна, я ничего не хочу сказать, я сама ее очень нежно люблю. Но я в какой-то момент немножко... испугалась. Думаю, неужели он скажет про то, что вот именно у нас тут Логрис?
0: Мерлин только наш, да.
1: Мерлин только наш. И вдруг он говорит, что в каждой стране есть вот это тайное и подлинное. Ну, вот этот невидимый град Китиш, да, и какая-то Бель-Франс, которая тоже там где-то, и ну, там какая-то сокровенная Танзания, не знаю, что угодно.
0: Это очень хорошо, потому
1: мне
0: что
1: кажется,
0: это как
1: классно.
0: Раз 21-й пункт манифеста Палантир снимает. Пункт, где говорится, что есть культуры посредственные, а то и регрессивные, и вредоносные. Вот я думаю, что мысль о том, что в каждом народе есть сокровище,
1: да,
0: которое спасает человечество, это то, что может нам очень помочь в будущем, когда нужно будет мириться всем.
1: Ну да, да.
0: Дружить, опять учиться и так далее.
1: И еще мне очень понравилась здесь тема про пришедших языческих, ну, их даже невозможно назвать языческими богами. А это какие-то природные силы. Помнишь, когда приходят все эти истинная подлинная Венера Переландра, истинный подлинный Марс Малакандра и т.д. и т.п. И в этом есть какая-то своя тоже для меня очень важная вещь, потому что, ну, я очень люблю христианство, естественно. И понятно, что там мы христиане, и никем другим мы уже быть не можем. Но при этом, когда я вижу буддиста или мусульманина или еще кого, меня такая радость наполняет, потому что у них столько всяких жемчужин и мыслей, и образа жизни, и всего. Ну, то есть я вдруг вижу, как вот Бог переполняет мир, и он действует не в загородочке вот такой, а он прям весь мир переполняет.
0: Как какое сердце может принять такой голос, точнее, такую речь он и обращает к этому сердцу. И мне кажется, это вот его отцовство такое хорошее, потому что всем сыновьям одними словами невозможно объяснить. Нужно одному сказать одно, ну, точнее, одним способом, но это же самое. Другому сыну по-другому сказать, третьим способом сказать, но одно и то же. И я думаю, что это тоже такое проявление любви, когда каждому на его доступным ему языком и способом сообщается это сокровище. А вот как раз-таки эти герои хотят наоборот сделать одно,
1: да,
0: чтобы одно...
1: универсальное правило, да.
0: Да.
1: И, между прочим, вот тут я перечитывала Данте буквально вчера, и когда Данте задает вопрос в раю, а как же быть со всеми остальными религиями, которые, ну, там, допустим, они жили до Христа, то он не получает ответа. Но ему что-то такое говорят, что, ну, типа, смысл такой, что мудрость и любовь Божия превосходят все наше понимание. Что ты не нервничай, если ты маленький человек, понимаешь, что любовь Божия простирается на весь мир, как-то Бог это управит. И он управит это не так, что давайте всех дружно загоним в один какой-то, в один овчий двор. Он это сделает так, как он это сделает, а не так, как мы придумали. И вот явление этих сил небесных, мне кажется, очень важным, потому что ведь мы все испытывали такое чувство, когда читали сказки или там мифы древние или еще что-то, что перед нами какая-то прекрасная жизнь. И было бы очень обидно сказать, что, ну, все это, конечно, бесы беснуются, или там люди, как говорили нам раньше в школе, что боялись молнии и грозы, придумали богов. Ну как? То есть он пытается как-то нам показать, что вот это древнее знание и какой-то древний опыт встраиваются в христианскую картину мира.
0: Я вот еще сейчас об индейцах подумал. Мы тут часто говорили о том, как они относятся к живому миру вокруг себя. И вспомнил я не только вот индейцев, а новозеландские племена, которые там издревле живут, издавна. Лет 10 назад, наверное, парламент Новой Зеландии принял закон о том, что река, где живет это племя, я не помню, как они называются, является живым существом. То есть вот эти вот ребята просили, живое нельзя обижать, нельзя засорять. Ты же не будешь свою мать или своего отца
1: Ну
0: пинать
1: да,
0: ногой или окурки туда бросать в
1: брату
0: него.
1: в лицо бросает
0: Да.
1: что-то, да.
0: И мне кажется, это как раз-таки здоровое и нормальное взрослое отношение к миру. А если это все неодушевлено, ну хорошо, неодушевлено, неживо или
1: Не личность.
0: ниже меня, да,
1: Ну
0: что ж я
1: да.
0: тогда имею право взять это все, сравнять с землей, там построить 30-этажный дом из бетона и стекла и заселить туда
1: А
0: людей.
1: помнишь, как они там готовятся к сносу и говорят, сначала мы объявим, что здесь не полезный, не здоровый климат, и что это не имеет
0: Точно, точно.
1: исторической ценности. И все. Дальше можно. И опять же, кто? То есть получается, что есть какая-то инстанция порождения языка, порождения фразеологии, и эта инстанция будет инстанцией власти.
0: Да, это очень важная мысль. Мне кажется, что вот как раз язык и СМИ, и дискурс
1: Конечно.
0: главенствующий, это то, что и тогда понятно, а уж сейчас тем более, когда текст, все говорили, текст умрет. Да где он умер? Этого текста теперь стало столько, и уже искусственный интеллект его пишет, уже ботов больше в интернете, чем живых людей, и они уже пишут что-то. И вот кто создает этот язык, тот определяет человеческое поведение и поведение больших групп людей. И, конечно, очень важно в этом смысле вот относиться внимательно к поэзии. Там тоже эта мысль
1: Потому что
0: повторяется.
1: только она освобождает. Вот все вот эти вот бесконечные новости старости, которые на нас обрушивают, это форма порабощения.
0: И удержание внимания человека.
1: Конечно. И
0: Как-то.
1: отвлечение этого внимания, потому что у нас два глаза и два уха. Если я все время в мессенджерах и новостных лентах, я не вижу ни неба, ни другого человека.
0: Да, уж язык, который там работает, он, конечно, страшный. Он такой, он как бетон, как стекло. Такой язык.
1: Да, какой-то неживой. Вот Даниил нам показывает, что нам 2 минуточки осталось. Я хочу что сказать, что в следующий раз, скорее всего, Герман и Надя Журавские будут участниками нашей передачи, и Надя предложила прочитать вещь Владимира Набокова под названием «Соглядатай». Ну, вдруг случится чудо, и наш состав будет больше. Но, во всяком случае, вот предложение Надежды Журавской – это Набоков соглядатай. Не слишком большая вещь. Я его передаю.
0: Ну, тогда можно нам с вами подводить итоги, заканчивать этот разговор. Мне кажется, он получился интересным. И мы зацепились не только за настоящее время, но и, я думаю, за вечное тоже немножко зацепились. И
1: Старались.
0: дай бог, чтобы оно нам посылало правильные мысли и чувства в наши сердца. Большое спасибо, что вы были с нами. Мы сегодня говорили о заключительной книге трилогии Льюиса «Мерзейшая мощь». До новых встреч. С вами были Марина Михайлова и Григорий Гаврилов.
1: До свидания.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4-жды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля Вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: На блестящей аристократической английской набережной, неподалеку от Сенатской площади, стоит один из знаменитейших особняков Петербурга – дом графини Лаваль. Когда-то здесь стоял небольшой дом, выстроенный по типовому проекту Земцова, и в 1790-х годов для баронессы Строгановой ее перестроил Андрей Воронихин. Когда на рубеже XIX века дом перешел к Лавалям, они пригласили молодого начинающего в Петербурге мастера Тома де Тамона. И вот сегодня мы видим особняк Лавали, фактически выстроенный Тамоном. Он занимает очень важное место, поскольку Росси выбрал его за его пропорции как основу при строительстве зданий Сената и Синода. Роскошный многоколонный портик покоится на цокольном этаже, и вход в особняк до сих пор сторожат поставленные Воронихиным пара гранитных львов. Первый рустованный этаж дома прорезан узкими итальянскими окнами. Боковые крылья подчеркнуты балконами и трехчастными окнами второго этажа, над которыми установлены большие аллегорические барельефы. В первом этаже размещались две жилые квартиры, которые были предназначены для наследников графов Лаваль. Справа, на западе, была квартира, которую после замужества получила старшая дочь Екатерина Ивановна, вышедшая замуж за будущего декабриста Сергея Трубецкого. Их большой салон с трехчастным окном делили две облицованные стюком ионические колонны, и симметрично этой большой комнате салону на востоке дома большой кабинет тоже был украшен серо-зелеными стюковыми колоннами. В бельэтаж ведет лестница, раскрывающаяся в ротонду. Вначале она выходит из очень низкого вестибюля, стены которого поддерживают тяжелые тосканские колонны, ведет вверх своими гранитными ступенями, потом распахивается на два рукава, над ней возвышается купол на восьми колоннах, отделанных под гранит. Купол украшают лепные звезды, а центр его отделан световым фонариком для лучшего освещения. Парадная анфилада вдоль Невы выполнена была в два света. С запада открывалась большая столовая зала с широким фризом, который расписан гризалью под цвет зеленой бронзы на золотом фоне и изображал вакхическое шествие, в котором принимали участие герои Гомера. Цилиндрический свод зала покрывал геометрический орнамент. В торце большие хоры для оркестра, который сопровождал трапезу. В следующем мраморном зале на фризе нарисовали орнамент с военными трофеями и жертвоприношением. В музыкальном салоне стены затянули золотистым шелком. Завершал амфиладу музейный зал, расписанный гризалью по цилиндрическому своду и на торцевых стенах. Он предназначался для великолепной коллекции антиков, которыми владели Лавали. С севера к нему примыкала совершенно темная комната, квадратная, перекрытая куполом со световым фонарем. Мраморный ее пол был выполнен античными мастерами и перенесен сюда, с виллы императора Тиберия на Капри. В этой комнате хранились лучшие объекты античного искусства, саркофаги резные, статуи. И эта коллекция Лавали в основном вошла потом в коллекцию Эрмитажа, купленная Николаем I. Интерьеры дома переоформлялись в 1818 году по проекту архитектора Шарпантье, художниками Медичи и Бессоновым. И вот тогда появился огромный зал для праздников со стороны сада. Плафон его, который поддерживается на фоне белых стюковых стен бледно-золотистыми ионическими пилястрами, расписан многоцветной фреской, тронутой золотом композицией, с изображением Диониса и Ариадны с пантерами. Они окружены многочисленными античными сценами, с цветочными гирляндами, с изображениями камей, птиц и деревьев. Декоративную роль играют огромные гирлянды жасмина. Над плоскостью стен, облицованных светло-желтым стюком, яркий фриз, составленный из гирлянд и лент. За небольшой буфетной находилась семейная библиотека, где хранились 5000 томов. Выполнена она была в основном гризалью. Роспись очень похожа на роспись трапезного зала, и центральная композиция представляет 9 муз с атрибутами искусств. Ее окружают медальоны с портретами древних и новых мудрецов, философов, литераторов. От Гомера и Демосфена, древних греков, до Софокла, Мольера, Расина и даже Державина, современников хозяина дома. В 4 полуциркульных нишах изображены фигуры, олицетворяющие науки, историю, физику, философию и экономическую географию. Лавали принимали очень широкий круг гостей в своем салоне, прежде всего дипломатами, ведь хозяин дома был эмигрантом французов. Здесь бывали и Александр Сергеевич Пушкин, и Иван Дмитриев, и Иван Крылов, Петр Андреевич Вяземский и Алексей Оленин, Федор Толстой, медальер, и Михаил Юрьевич Лермонтов. Здесь Карамзин читал отрывки из истории государства российского, а Пушкин – отрывки из Бориса Годунова. Александр Павлович Брюлов ставил здесь живые картины по моделям из картин Эрмитажа. С 1850-х годов этим домом владела дочь прежних хозяев, графиня София Борх. Она пригласила модного архитектора Гарольда Босса, который отделал музыкальную гостиную фасадной анфилады в формах очень нарядного рококо с барельефами, изображающими танцующих путти, и также свою спальню с туалетными комнатами со стороны внутреннего домашнего садика. Надо сказать, что если дом невелик по фасаду, то он очень длинен. Его флигель выходит на Галерную улицу, а поперечный флигель пересекает участок на сад, примыкавший к парадным и жилым помещениям хозяев, и черный двор с конюшнями, который находился со стороны Галерной улицы. Дом в 1872 году был продан за долги железнодорожному магнату Полякову, при котором дом не подвергался крупным изменениям, а сын его, Дмитрий Поляков, в 1912 году продал дом Сенату. Строительная комиссия под руководством архитектора Прусакова составила план реконструкции здания. Вот тогда это здание получило значительные изменения. Например, была прорублена лестница из первого этажа во второй в восточной части дома. Эта лестница, которая нарушала старый строй парадных анфилад, она, в общем, довольно резко контрастирует с праздничным убранством всего остального особняка. Покупка и перестройка особняка обошлись казне в 1 050 000 рублей. И в этот дом перевели гражданский уголовный департамент и сената. В советское время здесь находились читальные залы и научные отделы Государственного исторического архива. А ныне этот особняк передан Конституционному суду.
0: Особняки и их владельцы. Дом графини Лаваль. Английская набережная, дом 4. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

0: Осенью 1815 года Жуковский все еще находился в Петербурге. И с этим временем связано много замечательных событий не только в жизни Жуковского, но и в жизни Петербурга, а может быть, даже всей русской литературы. Но начнем с создания знаменитого портрета Жуковского, работы «Ареста» Адамовича Кипренского. Этот портрет заказал с недавнего времени уже друг Жуковского, Уваров, и он сообщает своим друзьям следующее: «Спешу к живописцу, который принялся писать с меня портрет инфолио для Бессмертия и для Уварова. Если недорого будет список, то у вас, друзья, он будет». Портрет этот совершенно замечательный. Это первый портрет романтика Жуковского. Задумчивое вдохновенное лицо, сосредоточенный и мечтательный взгляд, артистическая небрежность одежды. Перед нами автор поэтических, таинственных баллад, которыми зачитывались современники. Живописный фон портрета – это тоже балладный антураж. Башни, освещенные бледным светом луны, пейзаж ночной или вечерний, деревья, трепещущие под порывами ветра. Художник отказывается от всестороннего освещения личности Жуковского, любившего веселую шутку, оживленную дружескую беседу. Но этот портрет – один из шедевров художника. Портрет был закончен в 1816 году, долгое время висел в петербургском доме Уварова, затем хранился в его подмосковном имении Поречье. В настоящее время этот портрет находится в Государственной Третьяковской галерее, находится в экспозиции. Уже в 1817 году с оригинала Кипренского портрет получил широкую известность. Гравером Вендрамини был создан гравированный портрет Жуковского. Один из оттисков этого портрета поэт подарил Александру Тургеневу, в доме которого, как мы знаем, он часто бывал, и это человек, с которым он дружил на протяжении всей своей жизни. На полях этой гравюры молодой Пушкин, закончивший лицей и посетивший Тургенева, он часто бывал в доме Тургеневых, написал свою знаменитую надпись к портрету Жуковского. Его стихов «Таинственная сладость пройдет веков завистливую даль, и внемли им вздохнет о славе младость, утешится безмолвная печаль, и резвая задумается радость». Вот надо сказать, здесь отражены все моменты литературного портрета, литературного облика Жуковского. Однако в эти годы, 815, 816, 817, постепенно слава русского Тертея стала меркнуть. Она уступила место репутации Жуковского как автора таинственных баллад и унылых элегий. Ими зачитывались современники, они очень нравились современницам Жуковского и Пушкина и очень не нравились представителям старшего поколения русской литературы, русского Парнаса, тем литераторам, которые творили в жанрах, в законах, предписанных классицизмом. И собирались они на заседание беседы любителей русского слова. Беседа любителей русского слова была организована в 1811 году. Ее устав был одобрен высочайше, то есть самим императором Александром I, а заседания проходили раз в месяц в доме Державина на Фонтанке 118. В настоящее время там находится замечательный филиал Всероссийского музея Пушкина, который называется «Музей Гаврила Романовича Державина и русской словесности его времени». В прежние времена в рамках советской идеологии было принято давать беседе любителей российского слова чисто негативную оценку, что, конечно, неверно. Беседа все-таки ориентировалась на национальную традицию, на русский фольклор, на старославянский язык, на торжественные высокие жанры классицизма. Но поскольку классицизм уже отживал свое, и он уже очень сильно был тесним новыми течениями, сентиментализмом, оссианизмом и романтизмом, который представлял Жуковский, можно сказать, во многом, то, естественно, постепенно беседа становилась оплотом литературных староверов. К осени 1815 года, она все еще функционировала, и ее деятельность закончилась со смертью Державина летом 1816 года. Во всяком случае, самыми известными представителями беседы, людьми, которые, можно сказать, создавали ей ореол серьезного и полезного для страны литературного общества, были не только сам адмирал Шишков, который прошел, как мы знаем, Отечественную войну 1812 года и заграничные походы русской армии, а сейчас он уже находится на покое и возобновляет публичные заседания беседы. Публичные заседания беседы были очень пышными, они были открыты. На них по особым билетам приглашалась, ну, можно сказать, элита петербургская того времени. Туда нельзя было заехать запросто. Дамы были в бальных туалетах, мужчины во фраках и в мундирах, украшенные звездами. На дамах были драгоценности. Эта публика собиралась в доме Державина. Но публика зевала, потому что произведения, которые исполнялись, они были неинтересными, но, с другой стороны, в этих заседаниях участвовали и сам Державин, что, конечно, вызывало очень большой интерес, и, безусловно, Крылов, который был, можно сказать, неким замечательным бриллиантом в ожерелье беседы любителей русского слова. Беседа была еще и оплотом антикарамзинизма. Но к 1815 году Карамзин был уже очень заметной фигурой, он был близок ко двору, он уже работал над историей государства российского, имел почетное звание историографа, он был обласкан и императором, и его окружением, и великой княгиней Екатериной Павловной. И именно ей он прочитал свою знаменитую записку о древней и новой России, которая была наполнена резкими оценками деятельности Александра I. Александр I, кстати сказать, воспринял ее достаточно мужественно. К этому времени беседа вовсю действовала, функционировала, она издавала свои труды и пропагандировала творчество членов беседы. Но одновременно с этим в Петербург собирались или переписывались с петербургскими друзьями представители нового молодого поколения русских литераторов, которые уже отошли от классицизма, от догм классицизма, и которые продвигали русскую поэзию, русскую литературу вперед. И в это время очень активно действовал и беседчик, и знаменитый театральный деятель Шаховской. Шаховской был автором множества злободневных, ярких комедий. Он культивировал театр интриги. Комедии эти были популярны, они нравились. И вот 21 сентября праздновался в доме Блудова. Мы о нем тоже говорили, это близкий друг Жуковского с ранних его, можно сказать, юношеских лет. Праздновались именины хозяина и его друга Дмитрия Дашкова. И тут вот, как пишет Вигель, мемуарист, он автор замечательных мемуаров, записок, которые как раз посвящены именно этому периоду. Вот Вигель пишет, узнали о том, что в новом театре, который находился в то время на Дворцовой площади, в доме Молчанова-Ланского, дом этот не сохранился. Почему в новом театре? Потому что театр большой сгорел в 1810 году и все еще не был восстановлен. И поэтому представление комедии Шаховского «Урок кокеткам» или «Липецкие воды» должно было состояться 23 сентября. Было решено взять билеты, и друзья отправились приятно провести вечер. Но там их ожидал сюрприз. В комедию «Урок кокеткам» или «Липецкие воды» Шаховской, желая расквитаться с молодыми критиками, авторами пародий, насмешливых стихотворений, выпадов в его адрес, он избрал мишенью своей пародии уже не Карамзина. Над Карамзиным он посмеялся в комедии «Новый Стерн», которая была в 800-е годы поставлена. Ну, а здесь он избрал мишенью своих выпадов, своих пародий Жуковского, совершенно пренебрегая репутацией этого поэта, которого уважали как национального поэта, как автора певца «Восстания русских воинов», как человека, который был знаменит уже на всю Россию. Свои стрелы полемические Шаховской направил против баллад и элегий Жуковского. Просто дадим слово Вигелю, который подробно описывает это представление и свою реакцию, и своих друзей на это представление. Нас сидело шестеро в третьем ряде кресел. Дашков, Тургенев, Блудов, Жуковский, Жихарев и я. Теперь, когда я могу судить без тогдашних предубеждений, нахожу я, что новая комедия была произведение примечательное по искусству, с каким автор победил трудность заставить светскую женщину хорошо говорить по-русски, по верности характеров в ней изображенных, по веселости, заманчивости, затейливости своей. Ансамбль актеров, занятых в спектакле, тоже был великолепен. Ну вот на сцене появился поклонник главной героини, поэт Фиалкин, которого играл артист Климовский. Горничная Саша, горничная графиня, дает Фиалкину такую характеристику. «Ах, пресладкое творенье, чувствительный поэт, и держим мы его для сумерек одних, чтоб нежным голосом под тихий строй гитары он наши прелести слезливо воспевал». Вигель отметил, что Шаховской в поэте Фиалкине, жалком вздыхателе, всеми пренебрегаемым, перед всеми согнутым, хотел представить благородную скромность Жуковского. Когда же Фиалкин заговорил строчками из стихов и баллад Жуковского, на поэта, сидевшего здесь же в зале, стали обращаться насмешливые взоры зрителей. «Можно вообразить себе положение бедного Жуковского», — воскликнул Вигель, добавляя, «можно себе представить удивление и гнев сидящих вокруг него друзей». Перчатка была брошена, кипящие молодостью Блудов и Дашков спешили поднять ее. Конечно, выходка Шаховского сильно огорчила поэта. Вот в ноябрьском письме Авдотье Петровне Киреевской, о которой мы тоже говорили, вот туда, в Долбино, в родные места, отправляется письмо, где Жуковский пишет: «Здесь есть автор, князь Шаховской. Известно, что авторы не охотники до авторов, и он поэтому не охотник до меня. Вздумал он написать комедию, и в этой комедии посмеяться надо мною. Друзья за меня заступились. Теперь страшная война на Парнасе. Около меня дерутся за меня, а я молчу. Да лучше было бы, когда бы и все молчали. Город разделился на две партии, и французские волнения забыты при шуме парнасской бури. Все эти глупости, — говорит поэт, — еще более привязывают к поэзии, святой поэзии, которая независима от близоруких судей и довольствуется сама собой». Ну вот как не вспомнить строчки пушкинские, в которых он пишет, вспоминая свою михайловскую жизнь: «Поэзия, как ангел, утешитель, меня спасла, и я воскрес душою». Вот так реагируют на подобные выходки со стороны своих критиков и недоброжелателей подлинные поэты. Ну, дело на этом не остановилось. Остановить войну на Парнасе Жуковскому не удалось, и очень скоро он сам принял в ней участие, но очень своеобразное. Для того, чтобы дать отпор и Шаховскому, и другим беседчикам, было решено создать литературное общество, которое пародирует ритуалы, характер и состав беседы любителей русского слова. Удар был нанесен не конкретно по Шаховскому, хотя досталось и ему в полемических выступлениях молодежи, которая группировалась вокруг Жуковского, но досталось, конечно, и отцам беседы, таким как Шишков, таким как Ширинский-Шихматов, таким как граф Дмитрий Хвостов, бездарный графоман, и многим другим. Вот решено было создать литературное общество, которое получило название «Арзамас». Почему «Арзамас»? Ну вот есть такой город в Нижегородской губернии, который ничем иным не славен был в те времена, начала XIX века, как своими великолепными гусями. Эти гуси там были совершенно особые, очень вкусные. И вот этот маленький такой заштатный городишко и дал название новому литературному обществу, которое возникло и действовало в Петербурге.
1: начало
0: этому обществу положил молодой Блудов, который вместе с Дашковым спешил поднять перчатку, брошенную Шаховским. И он написал памфлет «Видение в какой-то ограде». Ну, вот какое-то видение. Сюжет такой. Автор этого памфлета заночевал в городе Арзамасе и был свидетелем собрания молодых людей, любителей словесности, которые вот так потихоньку, никем не знаемые, не знаменитые, просто собирались, чтобы поговорить о литературе. И слышал, заночевав в этом трактире, автор памфлета гневную речь тучного приезжего, в котором, конечно, легко узнавался Шаховской. Было решено в честь вот этого Арзамаса создать общество литературное «Новый Арзамас». Он поначалу назывался «Новый Арзамас», затем просто Арзамасом он стал. И этот Арзамас – общество замечательное тем, что оно организуется уже на берегах Невы, в столице, но, тем не менее, оно тоже является литературным обществом неизвестных людей. И вот оно строится по принципу пародирования беседы. Если членами беседы были знаменитые писатели в то время, мы не говорим о талантах, мы говорим об известности. Если его членами были представители власти, почетные попечители, они всячески на показ выставляли свое значение, свою причастность к классным структурам, то в общество Арзамас входят люди, кстати сказать, тоже известные, тоже знаменитые, а некоторые из них даже и чиновные, как, например, Уваров. Но, тем не менее, они демонстративно отрекаются от своих имен и нарекают себя именами из баллад Жуковского, которые Вигель называет «невинно умученные баллады». И вот, чтобы их защитить, члены этого общества называют себя именами, взятыми из баллад Жуковского. Жуковский был особенно изобретателен в придумывании этих прозвищ. Каждое из этих прозвищ отражало какие-то черты характера человека, которому это прозвище давалось. Жуковский получил прозвище Светланы. Но Светлана – это знаменитая баллада Жуковского, о ней мы говорили. И сама героиня этой баллады – это прекрасная девушка, которая ждет своего милого. Вот она засыпает перед зеркалом во время гаданий, и ей снится страшный сон, но все заканчивается благополучно. Баллада имеет оптимистический конец. Светланой называли любимую племянницу Жуковского, Александру Андреевну Воейкову. И поэтому вот благодушие, вот такая светлая какая-то личность, поэтому Жуковский Светлана. Уваров получает прозвище «Старушка» из баллады о старушке, о которой мы тоже говорили в прошлый раз. На кровле ворон дико прикричал, старушка слышит и бледнеет. Вот такая зловещая фигура. Надо сказать, что в характере Уварова были такие, может быть, несколько не только индивидуалистические, но такие, я бы сказала, несколько отрицательные черты. Ну, недаром в 30-е годы это реакционный министр народного просвещения и злейший враг Пушкина. Но в это время он еще молод, он ищет общество передовых литераторов, ну и получает он прозвище «Старушка». Кстати сказать, именно в доме Уварова и состоялось первое заседание Арзамаса, который пародирует ритуалы, состав и деятельность беседы любителей русского слова. Дом, в котором собирались Арзамасы, сохранился до наших дней. Он находится на Малой Морской, дом номер 21. В комнате, где помещалась библиотека Уварова, за длинным столом 14 октября 1815 года, как мы видим, будущие арзамасы не мешкали, друзья Жуковского собрались, чтобы образовать новый арзамас. В дружеской обстановке, среди веселья, оживленных споров, насмешек были подписаны предварительные правила арзамаса, в составлении которых, конечно, принял участие Жуковский. Это что я хочу особенно подчеркнуть. Если полемические выступления будущих арзамасов, так сказать, уже существовали. Недаром Вяземский говорил, мы были арзамасами еще до того, как образовался Арзамас. То есть уже был вес в беседе любителей русского слова Батюшкова. Острые, яркие, полемические выступления Василия Львовича Пушкина, безусловные яркие критические выступления Дашкова, в конце концов, Блудова, их выступления в защиту новой литературы. Все это было. Но вот ритуал и прозвище, и само игровое начало, конечно, в «Арзамас» внес именно Жуковский. Жуковский был человеком многосторонне одаренным. Он был не только, конечно, великим поэтом, замечательным переводчиком, великолепным художником, о чем нам уже приходилось говорить, но он вообще в повседневной жизни вовсе не был унылым романтиком, меланхоликом, грустно настроенным. Он, наоборот, был очень веселый, общительный. Он умел дружить, он умел сделать дружеские встречи очень яркими, незабываемыми. Вот, например, иногда Арзамасы собирались у Блудова, а у Блудова была маленькая собачка. Собачка была настолько сердитая, что всех посетителей хозяина она встречала громким лаем и даже на некоторых из них нападала. И вот Жуковский, чтобы обыграть эту смешную особенность этого дома, пишет Блудову в ответ на его приглашение посетить его, пишет такое смешное письмо, сопровождая его рисунком. Он пишет о том, что он бы с удовольствием приехал, но еще не готов костюм, в котором он должен появиться в этом доме, и изображает себя в виде рыцаря, одетого в шлем, одетого в кольчугу, и в руках у него огромное такое копье, чтобы отбиваться от этой маленькой собачки. Ну вот этот маленький эпизод, он дает некоторое представление о характере дружеских шуток и дружеского веселья, которые царили на арзамасских собраниях. В арзамасских ритуалах совершенно отчетливо наблюдаются демократические порядки. Уварову очень хотелось быть председателем или президентом этого общества, но ему в этом под шутки и смех было отказано. Председатель избирался всякий раз новый и обязательно общим голосованием. И, как вы понимаете, это голосование было вполне честным. Затем он сразу же облачался в красный колпак, а красный колпак – это символ даже отчасти и кабинский, независимости мнений. Сами члены Арзамаса на протяжении всего заседания называли себя гражданами или согражданами. И самое любопытное, что они не только не щадили своих противников, но они посмеивались и над собою. Вот это признак истинно талантливого человека. Потому что человек амбициозный, он может издеваться, смеяться над кем-то, но никогда не позволит себе подшутить над самим собою. А там это было принято. Ну, достаточно вспомнить все веселые шалости арзамасов по приеме в общество в Арзамас, приехавшего из Москвы Василия Львовича Пушкина. Были полностью спародированы ритуалы принятия в масонскую ложу, и он единственный прошел всю эту процедуру от начала до конца, вызвав массу веселого смеха. Чем еще характерен Арзамас? Значит, в правилах Арзамаса записано, что Арзамасом надо считать любое место, где соберется более чем один человек, будь то чертог, колесница и даже салазки. Даже вот на салазках катайтесь с гор, и если вас там двое, вы уже можете считаться Арзамасом. Ну, известно, что одно из заседаний Арзамаса проходило в карете, которая везла Арзамасов в царское село. Но, тем не менее, вернемся к именам. Итак, Жуковский Светлана, Уваров Старушка, Блудов Кассандра. Это баллада Жуковского, как вы знаете, эта героиня античная была награждена даром прорицания. Она предвидела будущее, но за некое непослушание богам она была наказана Зевсом следующим образом. Ее прорицаниям никто не верил. Так вот, вступая в Арзамас, каждый из арзамасов должен был произнести речь, здесь пародировались уже академические порядки, своему покойному предшественнику. Ну, поскольку, утверждают арзамасы, мы все бессмертны, соответственно, мы должны брать покойников где-то на стороне. И лучше для этой цели всего подходят живые беседчики, которые уже, хотя они живы, но на самом деле они покойники. И вот Блудов произносит очень такую яркую, витиеватую, пародийную речь, где он отпевает, так назывались эти ритуалы, сенатора Захарова. Само это заседание было в декабре, а в январе Захаров умер. И вот после того, как я рассказала о некоторых правилах и некоторых порядках в Арзамасе, я хочу напомнить о том, что в Арзамас еще на лицейской скамье был принят и Пушкин, который знал об Арзамасе, и который, конечно, стремился в Арзамас, и который подписывал некоторые из своих произведений именем «Арзамасец», он получил прозвище «Сверчка». Почему «Сверчка»? Потому что, как пишет Вигель, запрятанный в стенах лицея, он подавал оттуда свой звонкий голос. Процедуру принятия в Арзамас Пушкин проходит уже, закончив лицей, где-то в конце лета, в начале осени, в начале сентября или октября 1817 года. Он написал шутливое послание к арзамасцам, которое, к сожалению, до нас не дошло, а отдельные его фрагменты сохранились в памяти, ну, в частности, Дмитрия Блудова. Эти строчки сейчас печатаются в разделе «Незавершенные произведения Пушкина», вот в собраниях сочинений Пушкина. Пушкин очень остроумно перечисляет главные атрибуты в красном колпаке и с розгами в руках. Красный колпак, мы уже знаем, его обычно надевал председатель заседания. Розги – это то, чем всекли арзамасы своих противников. «Венец желанием», – пишет Пушкин. «Итак я вижу вас, о други смелых муз, о дивный арзамас». Еще пару все-таки прозвищ я напомню. Очень большой интересный материал сейчас уже всем доступен. Велись протоколы шутливые, тексты этих протоколов сохранились в архивах-хранилищах, и в настоящее время имеется двухтомное издание, посвященное Арзамасу, где в первый том наполняют протоколы с комментариями подробными, а во втором томе даются отклики арзамасов, их шутливые произведения, их переписка, касающаяся деятельности Арзамаса. И в этом же издании дается и список всех прозвищ членов Арзамаса, их более 20. Вот Вигель, которого мы вспоминали, который нам впервые поведал о том, как зародился Арзамас и что послужило причиной, был назван Ивиковым журавлем. Почему? Потому что у него был такой характерный острый профиль, он действительно напоминал журавля. Ну и кроме того, он вообще был очень остроумным, острым и ядовитым человеком. Так что в каждом прозвище есть двойное дно. Стоит сказать несколько слов о Дашкове. Это был человек очень образован, в высшей степени порядочный. И вот эту свою порядочность, свое человеческое такое достоинство он сохранил при самых высоких должностях, которые он занимал уже в 30-е годы. Но он был очень высокого роста. Ему было дано прозвище Чу из баллад Жуковского. Очень любит Жуковский это междометие. И обыгрывая это прозвище, Жуковский называет его Чу, Чушка. И кроме того, он его называл и Дашенька. Конечно, это было очень забавно, потому что Дашенька была огромного роста, такой рослый мужчина, назывался Дашенька. Но арзамасцы не только шутили, не только спорили, не только издевались над живыми покойниками беседы, но они, конечно, мечтали о литературе. На заседаниях арзамаса читались и стихи арзамасов, и серьезные произведения, и Жуковского, и Вяземского, и Батюшкова, и многих других поэтов. Несмотря на такую, казалось бы, очень несерьезную форму, Арзамас сыграл очень важную роль. Он расчистил поле деятельности для новой литературы. Он в шутливой форме, ненавязчиво, покончил с обветшалыми догмами классицизма и открыл поле деятельности всей русской словесности и русской поэзии в особенности. Завершая свой рассказ об Арзамасе, я скажу о том, что Арзамас прекратил свою деятельность в 1817 году, то есть он просуществовал немногим более 2 лет. Распался он сам собой, потому что арзамасцы разъехались в разные места по месту своей службы, но, тем не менее, осталось очень прочное арзамасское братство. И арзамасцы уже на протяжении своей дальнейшей жизни помнят об этом братстве, любят своих бывших товарищей по арзамасу и часто даже и подписываются именем Арзамасец и своим собственным прозвищем. Например, Жуковский пишет Пушкину в Михайловское «О, сверчок моего сердца». То есть, опять же, здесь он вспоминает об арзамасском прозвище Пушкина. В любом случае, это замечательная страница русской литературы, это замечательное общество, которое совершенно неповторимое. Литературные и шутливые общества создавались и позднее, но вот такого состава общества не было никогда. Оно тесно связано с Петербургом. Оно проходило на петербургских улицах, в пригородах Петербурга, в домах петербургских арзамасов. И, конечно, это страница не только великой русской литературы, но, конечно, это и страница словесности петербургской.

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Идите, кто из вас хотел бы научиться летать? Да, люди самых древних времен мечтали об этом. И вот, наконец, изобрели самолеты, даже ракеты. Их называют воздушными кораблями. Но еще раньше народ сочинил сказку о летучем корабле. Она так и называется — «Летучий корабль».

Был себе дед да баба. У них было 3 сына, 2 разумных, а 3-й дурень. Первых баба любила, чисто одевала, а последний завсегда был одет худо, в черной сорочке ходил. Послышали они, что пришла царя бумага. Кто состроит такой корабль, чтоб мог летать, за того выдаст замуж царевну. Старшие братья решились идти попробовать счастья и попросили у стариков благословения. Мать нарядила их в дорогу, надавала им белых полениц, разного мясного и фляжку горилки, и выпроводила в путь дорогу. Увидя то, дурень начал и себе проситься, чтобы и его отпустили. Мать стала его уговаривать, чтоб не ходил. «Куда тебе, дурню? Тебя волки съедят!» Но дурень заладил одну: «Пойду да пойду». Баба видит, что с ним не заладишь. Да дала ему на дорогу черных полениц и фляжку, и выпроводила из дому. Дурень шел-шел и повстречал старика. Поздоровались. Старик спрашивает дурня: «Куда идешь?» Да царь обещал отдать свою дочку за того, кто сделает летучий корабль. «Разве ты можешь сделать такой корабль?» «Нет, не сумею». «Так зачем же ты идешь?» «А Бог его знает». «Ну, если так, — сказал старик, — то садись здесь, отдохнем вместе и закусим. Вынимай, что у тебя есть в торбе». «Да тут такое, что показать стыдно людям». «Ничего, вынимай, что Бог дал, то и поснедничаем». Дурень развязал торбу и глазам своим не верит. Вместо черных поляниц лежат белые булки и разные приправы. Подал старику. «Видишь, — сказал ему старик, — как Бог дурней жалует. Хоть родная мать тебя и не любит, а вот и ты не обделен». «Давай же выпьем наперед горилки». Во фляжке на место воды очутилась горилка. Выпили, перекусили, и говорит старик дурню: «Слушай же, ступай в лес, подойди к первому дереву, перекрестись 3 раза и ударь в дерево топором. А сам упади на землю ничком и жди, пока тебя не разбудят. Тогда увидишь перед собой готовый корабль. Садись в него и лети куда надобно. Да по дороге забирай к себе всякого встречного». Дурень поблагодарил старика, распрощался с ним и пошел к лесу. Подошел к первому дереву, сделал все так, как ему велено. 3 раза перекрестился, тюкнул по дереву секирою, упал на землю ничком и заснул. Спустя несколько времени начал кто-то будить его. Дурень проснулся и видит готовый корабль. Не стал долго думать, сел в него, и корабль полетел по воздуху.

Летел-летел, глядь, лежит внизу на дороге человек. Ухом к сырой земле припал. «Здоров, дядьку!» «Здоров, небоже!» «Что ты делаешь?» «Слушаю, что на том свете делается». «Садись со мною на корабль». Тот не захотел отговариваться. Сел на корабль, и полетели они дальше. Летели-летели. Глядь, идет человек на одной ноге, а другая до уха привязана. «Здоров, дядьку! Что ты на одной ноге скачешь?» «Да коли б я другой отвязал, так за один бы шаг весь свет перешагнул. Садись с нами». Тот сел, и опять полетели. Летели-летели, глядь, стоит человек с ружьем. Прицеливается, а во что — неведомо. «Здоров, дядьку, куда ты метишь? Ни одной птицы не видно. Как же, стану я стрелять близко. Мне бы застрелить зверя или птицу верст за 1000 отсюда. То по мне стрельба. Садись же с нами». Сел и этот, и полетели они дальше. Летели-летели, глядь, несет человек за спиной полон мех хлеба. «Здоров, дядьку, куда идешь?» «Иду, — говорит, — добывать хлеба на обед. Да у тебя и так полон мешок за спиной. Что тут? Для меня этого хлеба и на один раз укусить нечего. Садись-ка с нами». Объедало сел на корабль и полетели дальше. Летели-летели, глядь, ходит человек вокруг озера. «Здоров, дядьку, чего ищешь? Пить хочется, да воды не найду. Да перед тобою целое озеро, что ж ты не пьешь? Эка, этой воды на один глоток мне не станет, так садись с нами». Он сел и опять полетели. Летели-летели, глядь, идет человек в лес, а за плечами его вязанка дров. «Здорово, дядьку, зачем в лес дрова несешь? Да это не простые дрова, а какие же? Да такие, коли разбросить их, так вдруг целое войско явится. Садись с нами». Сел он к ним и полетели дальше. Летели, летели, глядь, человек несет куль соломы. «Здоров, дядьку, куда несешь солому?» «В село». «Разве в селе-то мало соломы?» «Да это такая солома, что как-нибудь жарко лето, а коли разбросаешь ее, так за раз холодно сделается, снег да мороз. Садись и ты с нами». «Пожалуй». Это была последняя встреча. Скоро прилетели они до царского двора.

Царь на ту пору за обедом сидел. Увидал летучий корабль, удивился и послал своего слугу спросить, кто на том корабле прилетел. Слуга подошел к кораблю, видит, что на нем все мужики. Не стал и спрашивать. А воротясь назад в покой, донес царю, что на корабле нет ни одного пана, а все черные люди. Царь рассудил, что отдавать свою дочь за простого мужика не приходится, и стал думать, как бы от такого зятя избавиться. Вот и придумал. Стану я ему задавать разные трудные задачи. Тотчас посылает дурню с приказом, чтобы он достал ему, пока царский обед покончится, целющей и живущей воды. В то время, как царь отдавал этот приказ своему слуге, первый встречный, тот самый, который слушал, что на том свете делается, услыхал царские речи и рассказал дурню. Что же я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть, и весь свой век не найду такой воды. Не бойся, — сказал ему скороход, — я за тебя справлюсь. Пришел слуга и объявил царский приказ. Скажи, принесу, — отозвался дурень. А товарищ его отвязал свою ногу от уха, побежал и мигом набрал целющей и живущей воды. Успей, — думает, — воротиться. Присел под мельницей отдохнуть и заснул. Царский обед к концу подходит, а его нет, как нет. Засуетили все на корабле. Первый встречный приник к сырой земле, прислушался и сказал, «Экий, спит себе под мельницей». Стрелок схватил свое ружье, выстрелил в мельницу и тем выстрелом разбудил скорохода. Скороход побежал и в одну минуту принес воду. Царь еще из-за стола не встал, а приказ его выполнен как нельзя вернее. Нечего делать, надо задавать другую задачу. Царь велел сказать дурню, «Ну, коль ты такой хитрый, так покажи свое удальство, съешь со своими товарищами за один раз 12 быков жареных да 12 кулей печеного хлеба». Первый товарищ услыхал и объявил про то дурню. Дурень испугался и говорит, «Да я и одного хлеба за один раз не съем». «Не бойся», — отвечает объедала, — «мне еще мало будет». Пришел слуга, явил царский указ. «Хорошо», — сказал дурень, — «давайте, будем есть». Принесли 12 быков жареных, да 12 кулей хлеба печеного. Объедала один, все поел. «Эх», — говорит, — «маловато, еще б хоть немножко дали». Царь велел сказать дурню, чтоб выпито было 40 бочек вина, каждая бочка в 40 ведер. Первый товарищ дурню подслушал те царские речи и передал ему по-прежнему. Тот испугался. «Да я и одного ведра не в силах за раз выпить». «Не бойся, — говорит опивала, — я за один раз все выпью, еще будет мало». Налили вином 40 бочек, а опивала пришел и без роздуху выпил все до одной. Выпил и говорит, «Эх, маловато, еще б выпить». После того царь приказал дурню к венцу готовиться, идти в баню да вымыться. А баня-то была чугунная, и ту велел натопить жарко-жарко, чтоб дуренней в одну минуту задохся. Вот раскалили баню докрасно, пошел дурень мыться. А за ним следом идет мужичок с соломой. Подластать где надо. Заперли их одних в бане. Мужик разбросал солому, и сделалось так холодно, что едва дурень вымылся, как в чугунах вода стала мерзнуть. Залез он на печку, и там всю ночь пролежал. Утром отварили баню. А дурень жив и здоров, на печи лежит да песни поет. Доложили царю. Тот опечалился. Не знает, как бы отвязаться от дурня. Думал, думал и приказал ему, чтобы целый полк войска поставил. А у самого на уме, откуда простому мужику войско достать? Уж этого он не сделает.

Как узнал про то дурень, испугался и говорит: «Теперь-то я совсем пропал. Выручали вы меня, братцы, из беды, да не один раз, а теперь, видно, ничего не поделаешь». «Эх ты!» — отозвался мужик с вязанкой дров. «А про меня разве забыл? Вспомни, что я мастер на такую штуку. И не бойся!» Пришел слуга объявить дурню царский указ. «Коли хочешь на царевне жениться, поставь к завтраму целый полк войска. Добре, зроблю. Только если царь и после того станет отговариваться, то повоюю все его царство и насильно возьму царевну». Ночью товарищ дурня вышел в поле, вынес вязанку дров и давай раскидывать в разные стороны. Тотчас явилось несметное войско, и конное, и пешее, и с пушками. Утром увидал царь и в свой черед испугался. Поскорее послал дурню дорогие уборы и платья, велел дворец просить с царевной венчаться. Дурень нарядился в те дорогие уборы, сделался таким молодцом, что и сказать нельзя. Явился к царю, обвенчался царевную, получил большое приданное и стал разумным и догадливым. Царь с царицей его полюбили, а царевна в нем души не чаяла.

Что означает слово «убогий»? Это человек, который у Бога на особом попечении, если, конечно, он ищет воли Божией, а не своей. Такой человек хоть и обижен умом, а сердце у него доброе и любящее. Бог смотрит именно в сердце и знает все его желания. А другой человек, как это мы сейчас слышали, имеет все – царство, богатство, красавицу-дочь, но не ищет Божьей воли, а хочет удовлетворить свою гордость. Кто же побеждает? Народная мудрость говорит: волю Божию не переможешь. Так и в сказке получилось. Женился дурень на царевне, и все его полюбили. Я хочу пожелать вам много друзей, а еще полетать на воздушных кораблях. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучал ноктюрн из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте «Радио». В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: «Финский залив». Так называется один из последних романсов Михаила Ивановича Глинки. И уже одно его название не может не привлечь внимания, по крайней мере, любого петербуржца. Романс был написан в 1850 году, в последний период творчества Глинки, когда, по словам композитора, он хотел уже закрыть свою фабрику русских романсов и посвятить остаток сил и зрения более важным трудам. Однако стихотворение Платона Григорьевича Ободовского «Палермо» получило живой отклик в душе Глинки. И на свет появился еще один романс, который исследователи называют вершиной лирико-элегического мелодизма в творчестве великого русского композитора. Что же привлекло Глинку в стихотворение Ободовского? Судя по всему, созвучным композитору оказался знакомый поэтический мотив — память сердца. Лирический герой стихотворения на берегу Финского залива смотрит на морские волны и, по словам поэта, душою носится в полуденный край. Но строки стихотворения говорят не столько о прекрасной Италии, сколько о дорогих сердцу воспоминаниях. Романс «Финский залив» — одно из самых пленительных созданий Глинки. В нем элегический строй чувств нашел свое высшее и самое тонкое выражение. Недаром исследователи обращают внимание на сходство музыкального языка романса с характерными приемами моцартовского стиля, пластичностью и нежностью мелодии Моцарта. Лучше всего сказал об этом романсе глубокий знаток глинкинского творчества Борис Асафьев. И слова критика звучат тоже очень поэтично. Романс очарователен в звуково-образно-иллюзорном своем становлении. В его музыке царит мечтательная зыбкость и нежнейшая плавность. Все согрето душевным теплом и ясностью чувства.

в нашем маленьком концерте прозвучал романс Глинки «Финский залив» в исполнении Георгия Виноградова. «Финский залив» завершает цикл так называемых итальянских романсов Глинки, созданных на разных этапах творчества. Давайте вместе с героем романса перенесемся душой в полуденный край и вспомним самое совершенное глинкинское творение итальянской плеяды – удивительный музыкальный пейзаж «Венецианская ночь».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали романсы Михаила Ивановича Глинки «Финский залив» на слова Бадовского в исполнении Георгия Виноградова, партия фортепиано Георг Арендтлихер и «Венецианская ночь» на слова Козлова в переложении для хора Миля Алексеевича Балакирева в исполнении Большого детского хора Всесоюзного радиотелевидения под управлением Виктора Попова. В передаче были использованы материалы монографии Ольги Евгеньевны Левашовой «Михаил Иванович Глинка». Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Россия. Век 20.
1: Дорогие радиослушатели, у микрофона Людмила Зотова. Поколение, чье детство пришлось на войну, совсем особенное. Люди, с детства хлебнувшие настоящего горя, познавшие настоящие лишения, умеют и по-настоящему радоваться, по-настоящему ценить то, что имеют, по-настоящему жить, без суеты, с благодарностью. Детство Антонины Петровны Зубковой проходило в военные годы в далеком северном селе Похурово Архангельской области. Здесь, на родине святого праведного Иоанна Кронштадтского, не было боев. Враг сюда не дошел. Но и здесь война прокатилась голодом и смертью, оставляя семьи без кормильцев, село без работников, детей без настоящего счастливого детства. В гости к Антонине Петровне мы пришли с клириком Сурского Иоанновского монастыря отцом Кириллом Франковым. Нас радостно встретила хозяйка и ее собачка, иногда присоединявшаяся к нашей беседе. Рассказ Антонины Петровны высветил еще одну страничку из истории России века 20-го, истории жизни простых людей в простых селах в трудный исторический период.
2: Я Зубкова Антонина Петровна. С 35-го года, мне 86-й год.
1: Вы здесь родились?
2: Да, я здесь родилась, в старом доме. А потом 5 лет мне было, мы переехали вот в этот дом. Все в этой деревне, никуда.
1: И ваши предки, бабушки, дедушки?
2: Бабушки, дедушки, они были высланы из Новгорода, еще Екатериной. Они тут остались. И вот это отцовская родня. А мамину родню, я не знаю ни откуда, но они староверы у мамы. У моей мать и отец были староверы. Чем они отличались, только, наверное, что посуду с другой ели. А так, к тому же, Богу молились, все так же, только крестились вот так.
1: Двумя перстами,
2: да? Да. А мы-то ведь вот так, тремя. Да. Вот. Больше я разницы не видела.
1: Да. Но они в храм ходили тоже?
2: Все ходили, молились, все учились даже в приходской школе. Мама моя там училась 2 года. И в Суре там где-то жила в каких-то там домах, очень скучала и больше учиться не стала.
1: Ага. То есть школа была ближайшая в Суре, и надо было туда ходить?
2: Они там жили и не отпускали их домой, только по праздникам отпускали. А-а-а. Мама очень скучала и больше учиться не стала. Угу. Вот, а отец-то был грамотный.
1: Она как далеко была школа?
2: В Суре.
1: Ну, расскажите о себе. Вот вы здесь родились. Как вы жили здесь?
2: Ну,
1: где вы учились? Где
2: училась я в Архангельске. Техникум кончила. А школа тут в Суре. Ну, школа хорошая у нас была. У нас всегда были очень хорошие учителя. И поэтому у нас, кто уезжал, всегда все поступали. Никто не ворочался. Угу. И я поступила.
1: Но а сколько вам было лет, когда вы поступили?
2: 17-й год уже был, потому что я в школу пошла 9 лет уже. Потому что не в чем было. Просто не было обуви. И я в первый класс ходила, пока снег не выпал, босиком ходила. Потом снег выпадет, я сижу дома. Потом опять весной схожу. А тогда сдавали экзамены с 4-го класса, я экзамены сдам и перейду.
1: Как же вам удавалось сдать?
2: Я не знаю, я помню, мне задали вопрос по математике. Что тяжелее, килограмм ваты или килограмм свинца? Я говорю, так килограмм того и килограмм другого, только никогда. Ну ладно, вот такие вопросы тогда задавали, ну на засыпку. Учителя всегда были очень хорошие, внимательные. Тогда учителей очень ценили. Они у нас всегда были на высоте и были первые люди на деревне.
1: Вы писали ручками, перьевыми чернилами,
2: да,
1: и карандашами?
2: Да, ручка была у меня, чернил не было, мы сажу разводили и на газетах писали.
1: На газетах?
2: На газетах, да.
1: А газеты откуда были?
2: А газеты у нас, у меня, у отца, у сестры, муж был учитель, и он всегда выписывал. Тогда еще выписывать газеты не всем можно было. И вот он мне давал эти газеты, и я на газетах. Свету не было. я ставила табуретку к окну и стоя это писала на газетах. Вот так мы учились.
1: А сколько у вас детей в семье было?
2: Нас было 8 человек, 3 умерло, 5 мы живые. Но сейчас уже 2 нас осталось.
1: Ну вот когда вы ходили в школу, остальные дети в чем ходили? Тоже босиком или как-то?
2: Все так. А брат у меня еще не хотел учиться. У нас были зимой валенки, потом, когда я уже в 3 класс пошла, одни на 2. Так я утром в 7 вставала, одевала эти валенки и уходила в школу. Потом уборщица маму встретила школьная, та и говорит: «Анна Изосимовна, мне кажется, это твоя девка приходит рано в школу, а потом под лестницей спит. Моя, ты в школу-то открывай, не ходи, валенки на 2». Вот так. Вот такая жизнь была.
1: Да. Ну вот в вашем детстве еще и война началась, да?
2: Война началась, мне было 5.
1: Так.
2: И было это воскресенье, 10 вечера. Мы с бани шли с братом, ну и остановились там поиграть. А вон отец там сидит, окно открыл и кричит: «Дети, домой!» И так остановился немножко и говорит: «Война!» А что такое война? Я не знала слова. И я смотрю на небо, а там какая-то с запада, типа с Мурманска, идет какая-то туча. Черная-черная, я вот так плечи сжала и домой прибежала. И только когда были первые призыв на войну, я только поняла, что вся деревня воет, дети плачут, и мы как-то все сразу стали маленькие, старенькие старушки. Мы все, никто не улыбался уже, потому что один за другим уходили на войну. Это вся деревня провожала. Конечно, это вой, это слезы. Вот такое у меня детство было, когда ушел отец на войну. А мы еще в этот дом не перешли, а старый сломали. Так он в военкомате сказал: «У меня 6 детей, и у меня негде жить». Я его освободили на месяц или на 2. Вся деревня помогала, строила, чтобы мы перешли вот в этот дом. Все, от мала до велика, кто глину возил, били тогда русские печь. Она у нас до сих пор стоит, эта печь. Вот.
1: То есть деревня была очень дружная, да?
2: Очень дружно жили. А во время войны вообще дружно жили. Вообще последним куском. У меня мать начала умирать от голода и лежала на повете на сене. Ну и вот соседка с этого дома и соседка вот с большого дома, ей носили понемножку есть. Ну, они-то такие же голодные, как и все. Но понемножку, и мама лежит там на сене, то они ее кормят, она и говорит: «Вы-то вот меня накормили, а дети-то у меня голодные». А женщины-то говорят: «Мы детей-то накормили». А мне так хотелось сказать, что нет, они нас не кормили, мы голодные.
1: А что ж вы ели?
2: Вообще корни, летом на корнях абсолютно и на траве. Всякие почки ели. Вот сосна сейчас вот уже нельзя. Сосну срубим, и они, наши вот тут ветки, мы вот эту кору снимем, и там такие сочные линии такие вот. И мы все это ели, это все полезно. Ели почки черемухи, рябину, ели малинник, вот это когда молодой, ели пучки, борщевки, щавель. Мы все... Все корни выкопаем, все это съедим. Вот. У нас хлеба не было совсем. Да, у меня была маленькая сестра, ей 1.5 года было. Мама уйдет на работу, оставит там немного молока в чайнике. И чайник-то, рожок-то марлей обвернут, чтобы она могла сосать. Вот. А мы, я пососу немножко этого молока голодное и водички дольем. И мы заморили ее. И она умирала от голоду. И, умирая, просила, она не говорила, а только вот так лежит и «Ись, это есть». «Ись». И мама говорит: «Вот майка отцовская, отец-то на войне был, сходите вот такой рыбки наловите, потому что большую ты не поймаешь». А это мы называем слепушка. И вот наловили этой рыбы, мама сварила, помяла вот это все так и стала ее кормить. Она ее на улицу вынесла. Мы не здесь тогда, мы телят откармливали бычков для войны. 150 бычков было у нас. Только мама, брат мой и я, мне где-то, наверное, лет 7 было, сестра 3 года, брату 10 лет, и вот эта маленькая. И мы, и 150 голов бычков. А кругом с запада-то все эти волки, медведи все бегут. Там было вообще укараулить эту скотину было. Мы никто не спали. Мы все охраняли этих. Потому что если кого-то съест волк или что, маму посадят.
1: А мы как это... же вы дети охраняли? Как вы могли
2: отпугнуть? Мы даже не спали. И потом у нас, когда манюшка умерла, она поела этой рыбки и тут же тихо-тихо, как уснула. Она ела, мама кормила, она еще рукой левой вот так берет и еще это ела. И потом поднесла сюда эту рыбу, да, и вот так ручку положила. И тихо-тихо, как будто вот уснула. И мама, а мы жили отсюда 20 километров там по Суре. Там луга такие, и вот откармливали этих бычков. И мама пошла ее хоронить. И эти 150 бычков остались на меня, который 7 лет, и Васе, которому 10 лет. Сейчас 7-летнего ребенка возьми что-нибудь. Мы загнали их на ночь в остожье, ну, в загородку. И бегали, и палками стучали, чтобы никто из волков не подходил. Вот. Стучали, стучали.
1: Волки да. боялись этого стука, да?
2: Да. И потом мы уснули. И проснулись мы в 12 часов, уже ни одного теленка нет, они сломали изгородь и ушли. И мы побежали их искать. Нашли, конечно, нашли, пригнали, изгородь сами отремонтировали. На ночь на следующую наносили муравейников и решили муравейники зажечь. Они будут дымить, и волки не подойдут. Потом через, наверное, на третью ночь уже мама пришла, 20 километров несла в мешке муки, 20 килограмм.
1: Да вы что?
2: Она когда пришла, положила, на ней не было ни одной нитки сухой. Она пришла и напекла нам хлеба. А почему она принесла муки? Потому что врачи подняли шум, что из-за Симоны дети умирают с голоду.
1: Вот. И это вас спасло.
2: Да. И мама только напекла этих житников, да, сковородников, и приходит сестра Лида. А Лида 6 класса, ее забрали в Архангельск ФЗО. Тогда ФЗО было. Там не спрашивали желания, ни родителей, ни... забрали и все. И учили ее на молотобойца. Но нельзя ли учить на шить варежки или вязать носки там или еще что? На молотобойца. Вот. Она пришла, они с Архангельска пришли пешком, убежали все. Кто с Пинежского района, они убежали, договорились и убежали все.
1: Это сколько километров?
2: Это от Архангельска, да еще сюда пришла, а нас нету. Пошла туда еще 20 километров. Мама ее накормила, и она заумирала. Мама кричит, Лида тоже. И приезжает на лошади парень в седле. А избушка у нас была по-черному каменка, вот так лавки, на которых мы спали. А Лида лежала на полу, и мама ей живот там мяла. И приезжает этот мужик, а в сенях крыши не было и дверей не было. Я вот так стою и кричу, не отдам Лиду. А эта лошадь-то летом, они как-то головой вот так машут. И она все время махала мне вот и попадала вот сюда. Я держала руки, чтобы он не ехал. Зачем видеть, ребенок стоит, что лошадь толкать в эти сени? А я кричу, не отдам Лиду. И держу вот так в дверях стою. Ну что, 7-летний ребенок, ну что там и держит? Ну? Потом мама вышла и говорит, ты уж подожди, сейчас я, может, отхожу ее как-нибудь. И какой-то там, мама говорит, был ком, и этот ком потом пошел. Ей заворот кишок, наверное, был. Она голодная была, мама накормила.
1: Так что она так и умерла?
2: Нет. Ее тут же взяли, она еще шатается, и этот поехал на лошади, и ее повез. Нет, она пошла пешком.
1: Вот так вот.
2: Да. А потом я уже, когда приехала, да все что-то разговорились, я говорю, Лида, тебя он потом посадил, Лида, на лошади. А посадил, так ведь мы ехали тихонько. Я ехала на лошади, сзади седла сидела. И всех опять отправили в Архангельск.
1: Всех, да? Кто сбежал, опять, да? В голодные.
2: Всех собрали и опять отправили в Архангельск. Потом она кончила это ФЗО и пришла к председателю и говорит, мне работу надо. Он говорит, да у нас и кузницы-то нету.
1: Молотобоец.
2: Да? А она говорит, а мне что делать-то? А сама ищи работу. И Лида ушла в Уру, Ура отсюда 100 километров. Uh-huh. Дороги она не знала. Но там наш родственник жил, работал. Он, ну, как по снабженцу, что-то ворс или сельпо там называлось, не знаю. И мама сказала, где-то его встретила и сказала, у меня, говорит, дочь пришла, и работы нету. И как, он говорит, пусть приходит, я ее... И обучила ее на счетах считать. Mm-hmm. Какой-то ларек там ей построили. Он идет на работу, в ларек зайдет, все пересчитает ей, ревизию типа сделает. И она так научилась считать, и потом стала продавцом работать. Mm-hmm. А потом она с Уры выехала, и вот в Лавелы устроилась в магазин. И привезли вербованных. У нас тут очень много было вербованных, это 47-й год.
1: Откуда их привезли?
2: С Белоруссии в основном, с Украины.
1: А почему они сюда ехали?
2: А там все разруха же после войны. И их вербовали, они сюда приезжали, а для них на скоро строили бараки, все. Они очень были довольны, что их тут снабжают, что у них все есть. А зарплату-то сразу не дали, пока не заработаешь. Лида давала им в долг. И кто-то нажаловался, что она дает в долг, а у ей большой список был. И у ней не хватило по тем временам 800 рублей. И ее передали в суд. Был суд. Тут вообще ужас какой-то был. Это не жизнь, это была какая-то канитель.
1: Тяжелая жизнь была,
2: это
1: да?
2: Вообще, да.
1: И все-таки вот вы вспоминаете свое детство с чувством тяжести? Или все-таки детство...
2: А ты знаешь, это все-таки детство. Это все-таки вот какая-то все равно радость. Никак я не могу все это вспомнить, и что это было плохо. Нет, это было хорошо.
1: Вот были друзья у вас тут со
2: всей, тут,
1: всей деревни?
2: В каждой семье было 7-8 человек. Uh-huh. И все же одинаково. Мы в школу пойдем. Это вообще как на демонстрацию идут дети в школу. Я когда училась, у нас в первом классе было 42 человека. Первый класс, 42 человека. Одеты очень плохо, кто как. Но мы почему-то никогда не смеялись друг над другом. Даже если вождь тут выползет, мы не дразнили друг друга. Потому что все были одинаково одеты.
1: Играли у вас, были какие-то забавы детские?
2: Да, конечно. Мы играли жмаком вот это зимой в доме. Играли, а летом мы играли всегда... Палка на голос, это кидаем палку через дом. А двое идут эту палку искать. Пока они найдут эту палку, именно эту палку, вся остальная компания, свора, человек там не знаю сколько, бежим куда-нибудь прятаться. И они должны нас найти. Потом играли в городки, это рюхи, палки вот эти биты, папа гоняли. А потом догоним, что все палки туда, здесь поп стоит, мы все тут, а палки все там. Больше кидать нет. Тот, который галит, ну, который папа ставит, он хватает это и бежит назад. Ему надо первому добежать, и этот папа поставит на какую-то доску там. А мы все за ним. Но еще надо палку свою забрать там.
1: Смотрите, как интересно, сколько игр было. А ваши дети играли? Вот вы передали вот эту традицию?
2: Нет, мои дети, они уже росли в городе, они такого не знали.
1: То есть вы уехали отсюда, да?
2: Я уехала по направлению, когда кончила техникум. Меня направили в Казахстан. Я работала топографом, делала карту Казахстана. У меня работа была очень интересная. Я очень большие деньги получала перед тем, как здесь жили. Я потом начала маме посылки посылать почти каждый месяц. Потом как-то приехала к одной хозяйке, а деньги-то тогда большие были. Я вот такой комнату это в чемоданчик положила, чемоданчик-то был вот такой, и он не закрылся. Я под кровать на кухне бросила и уехала на работу. Приезжает начальник принимать у меня работу, начальник отряда. Она говорит, я и не знаю, кого ты мне привез на квартиру. То ли ее охранять, то ли этот чемодан с деньгами. Он вытащил этот чемодан, взял эти деньги, пересчитал. И так на край стола положил, вот так раздвинутые. Мы работали на аэрофотосъемкой. Вот. Он проверяет эти снимки. А я так посмотрела и думаю, как будто мои деньги.
1: Узнали их.
2: Да. Ну, молчу. И потом думаю, что он мне опять зарплату принес, куда я ее? Потом он проверил все, потом несколько было у него сомнений, мы сели на машину, все это объехали, где у него сомнения, правильно ли я поставила знак, географические знаки там особые, болото, значит, так, озеро другое, там какая еще вода в озере, мы всегда проверяли, где солонец, где солонча, где выгон, где луг, где пашня, все это особые знаки, и все особая тушь. Коричневая, красная, черная, зеленая, синяя. Mm-hmm. Вот.
1: Интересная работа.
2: Очень даже интересная работа была. Вот. Потом он говорит, это твои деньги? Я говорю, да. Че ты их столько накопила? Куда их девать? Я уже не знаю. Я родителям каждый месяц посылки посылаю. У меня все на денег много. Он говорит, пиши заявление в сберкассе, открою тебе счет.
3: Когда здесь жили в детстве, храма уже не было?
2: Были эти все, были, да, только вот они, да. Этот разрушенный был, и разрушили при мне, я помню, как его рушили, как колокола снимали, бросали на пол. Один колокол кто-то, наверное, прибрал, и на горе один мужчина старенький пошел в лес. Это была весна, как раз посевная. Сел, хотел на пенек, сел, а что-то твердое. Поковырял, там уже мохом обросло. Это совсем недавно. Вот, и колокол, он тяжелый. Он говорит, я заметил место и пошел на слуду к мужику. У него лошадь была с телегой. Пойдем, я колокол нашел. Тот говорит, ну, нашел время, когда за колоколом ехать. Посевная, давай после посевной. Пока посевная кончилась, старичок, который нашел колокол, умер. И колокол где-то там еще есть. Еще время не пришло, значит, его забрать. Он там где-то есть. Но все равно люди найдут. Когда-то все равно найдут. Да.
1: А вот вы говорите, разрушали церковь. А вы видели, кто это делал?
2: Это председатель сельсовета. Ее звали Алевтина.
1: Она местная была? Вот?
2: Местная. Она была председатель нашего сельсовета. Ей надо был кирпич. И она всем разрешила, кто хочет, а кирпича не было, печки ложить надо было. Все с удовольствием ломали этот храм. Ну и осталось примерно вот так, наверное, 2 метра. Такой зеленый он был, не сломанный. Мы еще туда ходили. А вот этот собор, его когда закрыли, я в школу ходила, там еще была вот эта иконостас, там это все светилось, там было очень красиво.
1: Это какой собор?
2: Успенский? Вот, да, да. И мы заглядывали в окна. Там было очень красиво. У меня брат, он такой был хулиганистый. И они где-то там нашли подземную комнату. Я не знаю где. И он отцу рассказывает. Мы туда зашли, там ничего не было. Посредине стол, на столе была свечка и открытая книга. Больше ничего. А отец говорит, а где это? Он говорит, а мы вот зашли тут. Так вот, он сказал, то вот школа стоит, а от школы, посредине примерно школы, яма кирпичом выложена, вот так брус. И туда надо было спуститься. И когда ученики начали туда лазить, ее заложили. Я как-то попыталась найти это место, но я не нашла.
1: Да, сколько еще таинственных мест
2: да.
1: Сокрыто пока до вот. Поры до времени.
2: Потом он где-то, они с парнями шли и решили, прошли сколько-то и стали задыхаться, ушли назад. Потом сделали себе факела, отец еще помогал. И они пошли. Сколько они прошли по этому подземному ходу? Но он сказал, там очень много костей и сильно воняет. А отец говорит, чьи кости? Он говорит, по скелетам-то вроде как люди. Значит, когда монахов отсюда забирали, наверное, некоторые прятались туда. Вот. Это так отец думает. И он-то говорит, а я в то время я все схватывала на лету. И вот я помню, как он это говорил, что говорит, наверное, монахи. А всех монахов с Архангельской области это

0: монашка. Мы звали ее Иринья. Она, по-моему, как Романовна. Вот. И она сначала-то была молодая, пока она слышала все, одевалась хорошо. Вот здесь сейчас у нас магазин, там ее был домик. У ней было много икон, и она мне показывала фотографии. Вот такая большая, пароход, и она на пароходе стоит, едет в Кронштадт.
1: С отцом Иваном Кронштадтским?
0: Да.
2: С отцом Иваном?
0: Да.
2: Ничего себе.
0: Вот. И мне показала пальцем, говорит, вот это я. Белые носки, белое платье, платок как-то или косыночка тут у ней. И оперила на палубе, оперлась, и стоит их много-много, все сфотографированы. Это когда еще они не отплывали, а только приготовились плыть. Она ездила туда на исцеление. Она очень плохо слышала. Вот.
2: Так,
0: да.
2: И
0: когда она приехала, я не знаю, но она мне сама рассказывала, что она долго еще хорошо слышала. А потом под старость, конечно, опять оглохла.
2: И она до старости дожила своей смертью.
0: Да, своей смертью. Она тут, у нее ни огорода, ничего не было, она никакие карточки не получала. Она жила просто милостиной. Когда бы она ни зашла, но в основном она приходила к нам, потому что у нас мама была телятницей, вставала очень рано, а она спит и говорит, слышу, дымом пахнет. И одевается, а спала она в перинах, у нее были такие перины, и одеяло такое периновое, она туда залезет во всей одежде, во всем. И так спала, а потом идет к нам. Это был 44-й год, наверное, декабрь или ноябрь. Но морозы хорошие были. И вот мы-то думали, что это она идет, в двери не может попасть. Мама говорит, ну черт, несет опять эту Ириху. И дверь-то так толкнула, и заходит отец. С войны вернулся раненый на двух костылях. И вот сколько я его спрашивала, как ты добирался с Архангельска до нас, машины не ходили. Он мне всегда говорил, я только скажу с войны, иду, в одной деревне запрягают лошадь, до следующей деревни меня довезут и скажут, а ты запряги, довези ее до того. Говорит, и накормят, что есть, и чаем напоят. А приехал он, хоть верьте, хоть нет, в обмотках, в ботинках и шинели, вот так полы одной не было. Я говорю, а что отрезано-то? А он говорит, так это в госпиталь меня одели. Наверное, ранен был солдатик-то, а отрезали, чтоб крови-то не было. Вот на меня одели. Это 40 градусов мороза, шинели, никакой там одежки больше не было. И обмотки, и ботинки. И это с Архангельска попадал.
2: Да, вот Бог милостив был.
0: Да.
2: Да.
0: И когда мама увидела его, и вот так, и повалилась. Он один-то костыль тут, один-то бросил ее вот так рукой подхватил, и на кровать повалились. Потом он давай нас всех, а мы на печке сидели, на русской. На полу-то холодно, мама еще не топила, это 4 часа утра было.
1: Да. А вы о Иване Кронштадтском что-то помните?
0: А Иване Кронштадтском то, что вот отец мне рассказывал. Вот. Он рассказывал, что он всегда весной на своем пароходе приезжал сюда.
2: И... А отец видел его, да?
0: Да.
2: А какого он года рождения был?
0: Отец 902-го.
2: А, то есть он мальчишкой был, да?
0: Да, да.
2: Так.
0: И он хорошо его помнит. И они всегда, когда он ехал в рощу, он ехал по той стороне.
1: Роща – это скит.
2: Скит.
0: Да, скит. А с рощи ехал уже через Похоров, Засурья. Пароход у него стоял на Асанове, на той стороне. Вот. И всегда дети бежали за его телегой, когда он ехал. И отец говорит, мне уже... 9 лет было, а я еще штаны не носила. Все длинная рубаха вот такая, босиком. А он тогда их всех угощал. Кому денег даст, кому там какое-то печеное. Ну, наверное, тут монашки снабжают его так и все раздаст. И потом у него, не доезжая за Сурья, там большая гора есть, и там сделали скамеечку. Он всегда сидел на этой скамеечке и говорил, это все со слов отца, и говорил, здесь я поставлю церковь. Но не успел. И вот потом пошел слух, что посидишь на этой скамеечке.

0: Мечки, то не болят ноги.
1: Нам удалось сегодня там посидеть, будем надеяться.
0: Вот так. И мы тоже с Лизой всегда ходили туда, на эту скамеечку сидели. Но сейчас этой скамеечки нету, там все другое, но вид все равно красивый. Вот. А потом еще прошел слух, что Иван Кронштадтский захоронен там, в этом скиде. Это Сура уверена в этом, да. Потому что у мамы брат ночевал на Прилуке и вышел в 4 часа утра, пришел пароход Ивана Кронштадтского. И через некоторое время мы всегда пароходы почему-то с мало, и не мое поколение, а до меня всегда бегали, встречали эти пароходы, потому что пароход у нас приходил только весной. Завозили все продукты, все на пароходе. И пароходы шли, снившись по пиниге. А обратно уже кто как, кто на мели сел, кто как. А продукты-то выгружали. Вот, и мы всегда, и мы потом, и вот этот Гриша-то, брат мамин, тоже. Он видел, как везли на лошади что-то длинное. Одна лошадь была пустая, а она одна вот что-то лежала. И держались за телегу, там палки такие, монашки, и то ли плакали, то ли перечитали, то ли песни пели. И лошадь шла пешком, не бежала бегом. После этого разговор пошел, что Кронштадтский захоронен тут у нас.
1: Что его тело
0: Да,
1: сюда
0: да,
1: привезли, а
0: да.
1: где именно? Вот есть такое место, куда все
0: А
1: ходят.
0: уже все обследовали, а ничего не нашли.
2: Земляки святого праведного Иоанна Кронштадтского не только помнят батюшку, передавая рассказы о встречах с ним из поколения в поколение, но и верят, что тело батюшки покоится на родине, будто почившего священника тайно перевезли в Суру и захоронили в роще на родной земле. Но дальнейшие события в Новой России помешали сохранить память о месте захоронения. И вот такая уверенность, что батюшка здесь, рядом, согревает сердца односельчан.
0: Ну и он очень даже беспокоился за сурян. Он всегда, вот когда храм-то построили, стали строить ограду вокруг его, тоже кирпичную. И моя мама участвовала в строительстве этой ограды. Мама тоже с этого же года. И говорит, ей бабушка, мать-то, сшила новое платье. А надо было носить кирпичи. И вот брали 3-4 кирпича и шли от одного места, носили в другое. Потом, когда все кирпичи были сношены, Иван Кронштадтский вышел на это крыльцо, которое не сбоку, а которое вот это полукруглое, и сначала кинул деньги. И все кинулись их собирать. Это мама рассказывала. А потом, говорит, он сказал, все встаньте. И доставал из мешка мелочь и каждому вкладывал в ладонь. И говорит, когда я подошла, он говорит, девочка, а ты что? И не выпачкалась. А женщины говорят, да, она очень хорошо носила и все платьишко отряхала. И говорит, он мне положил денег. Вот такое.
1: Вот ваши родители еще до революции родились, видели
0: Да.
1: Иоанна Кронштадтского, а религиозная их жизнь какая была?
0: Но мама хорошо верила, потому что мама со староверов. А отец, я не знаю, он всегда был матюк на матюге, так верил он чему или не верил. Вот это я не знаю.
1: Да.
0: Но я даже отцовскую мать помню, как ее хоронили, как она за нами ухаживала. А мне было в то время 4 года, а я хорошо помню.
1: А она вам передавала веру? Как-то вас воспитывали в
0: Нет,
1: вере? Или вы
0: нет.
1: были просто...
0: Она, бабушка, которая староверка, она учила меня только молитвы.
1: Учила, да?
0: Да.
1: А какие молитвы?
0: Ну вот, допустим, Господи Иисусе Христе, Сыне Боже, помилуй меня, грешный, слава, святые ангелы, хранители, молите, такие коротенькие.
1: И вы это запомнили с
0: Да,
1: детства?
0: да. Вот что я с детства запомнила, у меня больше ни одна молитва не уложилась.
1: А вы в церковь пришли потом, вот уже в каком-то возрасте?
0: Я в церковь, когда сюда приехала с Казахстана первый раз
1: А почему вы сюда приехали?
0: к
1: А,
0: родителям,
1: в отпуск,
0: в
1: понятно.
0: отпуск, и приехала, сразу пошла в церковь. Она была вот в этом маленьком домике. Я когда пришла, ларек там был, посмотрела и говорю, а почему нет Ивана Кронштадтского? А они говорят, а он еще не освящен, или как-то сказали так, что иконы еще нету. А я говорю, а я видела уже иконы. Они говорят, где? А я сказала, что я не помню, где, но я где-то видела. Они говорят, и у нас будет. Вот так. Вот, и потом я спросила, говорю, а как Бог наказал ту женщину, которая дала приказ ломать эту церковь? А он мне говорит, она в сильно больших муках умирала.
1: Вот все-таки это бесследно не прошло для
0: да.
1: тех, кто
0: вот правда. Алевтину эту я так как лицо не помню, но я помню, что это она была. И я специально спросила, говорю, а как? Он говорит, она сильно в больших муках умирала.
3: Я слышал то, что кто кирпичи брали, вот их дома потом сгорели.
0: Почти у всех.
1: Сгорели дома, потому что печки клали именно из этих кирпичей, да?
0: Да, да, да, да.
1: Ну,
0: да.
1: Я тоже слышала, что вот все это не мимо прошло.
0: Вот поэтому, когда Кронштадтский делал, как благословлял Суру, сказал, чтобы пожаров не было, чтобы медведи коров не драли, тогда почему-то так звали, чтобы крысы тут не водились, чтобы еще там он много говорил, но в основном-то три. Ну, пока все действовало, ну, сейчас вот эти бураны пошли, их не было у нас. Мы тихо жили, очень даже тихо.
2: И вновь обращаемся к тем далеким годам, когда Антонина Петровна была девочкой.
0: Я еще хочу вам рассказать, 47-й год это был. Где-то под Сыктывкаром в Затоне была большая тюрьма. Там были военнопленные шведы, поляки, и они каким-то образом бежали оттуда. И бежали они, в Суру не заходили. Они заходили на Прилог, в Пахурово, и дальше пошли туда куда-то, но только не в Лавелу и не на дорогу. Они шли лесами. И мы с подружкой пошли за малиной, поднимаемся в гору, а там лежит человек. И рядом человек с лопаткой, с маленькой лопаточкой, и что-то так вот меряет. Мы глянули и закричали и с этой горы назад побежали. Я пришла отцу, рассказываю. Отец тоже собрался и пошел. Я говорю, ну и что? Вам показалось, никого там нету, никто там не был. А мы, когда идем в лес, мы находили, вот они, допустим, отдыхают же. А почему они здесь у нас в Пахурове остановились? Двое заболели из них. И один жил вот в этом большом доме, а один на том конце в доме жил. И в туалет ходил окном, и там ляга сразу, кусты, и чтоб его никто не видел. Все знали, никто не доказал. Но так как отец туда побежал, и, наверное, с этим мужиком встретился, ему в 56-м году с Финляндии приходит огромная посылка на 16 килограмм. Я спрашивала отца, он сказал, нет, это, говорит, во время войны мы в Финляндии воевали, так они. А я говорю, если ты против них воевал, так они как тебе могли посылку послать? У нас еще такая, до сих пор одна банка есть, высокая такая банка металлическая, полная растительного масла. Был сахар, был рис, крупа, консервы в основном эти. Так как его фамилию не знали, то написали Пахурова Петру Васильевичу. А пришла на сельсовет. И сельсовет-то принесли эту посылку и все пополам поделили. А отец-то говорит, так почему пополам-то? А они сказали ему, не один ты есть хочешь. Он говорит, так я когда воевал, а что-то вас нигде там рядом не видел. Мне отец, он прямо всегда говорил. Но все равно ему ничего не возвратили. И я приезжаю как раз в отпуск 56-м летом. Он как раз получил посылку. И я вот это все консервы, какие вкусные были. Не такие, как наши. Вот. Я говорю, отец, так может быть это мне куда-нибудь написать, что так сделали? Ты что? Съедят потом нас. Жизни не дадут. Я никуда не нажаловалась. Но когда у него заболела нога, раненые обе были ноги, и рана открылась, врачи-то приезжают, он уже ни уколы, ничего уже не действовало. Гангрена пошла уже, мочевой пузырь даже задела. когда мама мне написала, я в Киргизии была тогда, я думаю, ну что же делать? Дня три, наверное, ходила и думала, что же, как им помочь. Взяла и в военкомат в Архангельск написала письмо, что требует за скорую 3 рубля, что за уколы, за морфий требует. Человек живой умирает, сидя на полу, потому что лежать он не мог уже. Вертолет садится вот тут где-то на поле, прилетает вертолет. Мама собралась за травой, летом было. Говорит, так вы куда? Врач идет, и сзади двое с носилками. Тут Петр Васильевич живет, она тут, тут, так вы куда? Они забрали его на носилки вместе с одеялом, на чем он сидел. И несут, а мама цепляется за носилки-то и говорит, так вы куда его? А он звонит, готовь операционную, мы вылетаем. Ему делали операцию без наркоза, ему нельзя было наркоз сдать, потому что он уже весь ослаб.
1: Он выдержал операцию?
0: Выдержал. Врач-то пилит эту ногу, отпиляет и говорит, а я, наверное, сознание теряю. И он меня спрашивает, Петр Васильевич, как себя чувствуете? Тот на матюгов столько наговорил. И говорит, возьми топор, оттяпай ее и выбрось. Говорит, и, наверное, опять теряю сознание. Он опять, Петр Васильевич, так вы что мне сказали, что мне надо делать? Возьми топор. И опять с матюгами. Вот. И так выдержал он. И когда раз я написала, всем попал, конечно. Вот. И он в ноябре, это его в августе, наверное, увезли. В ноябре его на самолет посадили там. И сказали, чтобы встретили. Вы представляете, маме даже не дали лошади. Не то, что машина скорая бы встретила, а лошади не дали. Мама взяла санки и пошла к самолету. И говорит, посадила его задом, чтобы он не упал. Привязала и говорю, сиди. А он говорит, этой-то ноги совсем нету, а этой ногой еще старается ей что-то помочь, так отталкивается. Я, говорит, говорю, сиди. Довезу, не брошу. Вот. Ну и довезла, конечно. А я потом опять узнала, говорю, ну так что, мама, может быть, еще раз что-нибудь? Она говорит, что ты, нам уже травы не дают. Нас уже в магазин мы придем, а товар вот это не дают, все. Корова, овцы. И не давать травы, чтобы накосили. Что это нельзя косить, и все. Вот так.
4: В то время было разбалованное начальство, оно никого не боялось.
1: Антонина Петровна, вот мы заканчиваем нашу с вами запись. И все-таки хорошо вам живется здесь, в этих местах?
0: Нет? Тяжело. Очень тяжело. Я когда приехала в Казахстан, я в первую очередь спросила, вы платите такие налоги? 360 литров молока, там столько-то килограмм совцы, шерсти, нет курей, заплатите за яйца, надо сдать мясо. А они говорят, у меня 300 с чем-то, я не знаю даже, сколько курей я таю. Сколько должен платить налог тогда этими яйцами? Мы вообще не платим. А молоко-то куда будем носить? Мы не платим. У них было 5 коров. Они жили там превосходно. А мы тут в Архангельской области, мы просто умирали от голода. Нас замучили эти налоги.
1: А сейчас как?
0: А сейчас люди хорошо живут.
1: А вы?
0: И я хорошо живу.
1: Вы довольны, что вы здесь живете?
0: Я, как вам сказать, конечно, как там я жила, и как я имею в виду климат.
1: А что по климату? Здесь природа прекрасная.
0: Ну, здесь, как вам сказать, ну, здесь с таким трудом надо все вырастить. И этот цветочек то домой заношу, то выношу, то посадила, то закрываю, то еще чего-нибудь. А потом ко мне приходят, вот я когда первый раз тут вырастила цветы, ко мне пришли фотографировать цветы.
1: Да.
0: Я тут еще вот такую тыкву вырастила. Тоже на стол положили, меня тут сфотографировали, тоже газету написали. Это очень трудно. Здесь жить очень трудно. Но люди никак не хотят с севером расставаться. Ну, а я сейчас тут родилась, да. Я как тут и жила, я уже и забыла, что я была в Казахстане. Но 50 лет, 49 лет с половиной, конечно, дали знать. Я там всех детей родила.
1: Все-таки вернулись на родину.
0: А на родину, если бы не разделились, я бы никогда не уехала. Нас стали притеснять, и очень хорошо. Я даже вещи никакие не привезла. Я квартиру оставила, у меня там дача, гараж. Там у меня все было. Но я все оставила.
4: Я даже книжки не дали, у меня книг очень много было. Мне даже книги не дали вывезти. Таможня запретила. Я вывезла только свои вещи и все.
1: Ну, зато на родную землю вернулись. Да. Ну что ж.
4: Да.
1: Спасибо вам большое за ваши воспоминания.
4: Ну, я ведь вам могу еще говорить и говорить.
2: Вы слушали программу «Россия. Век 20-й». Своими воспоминаниями с нами поделилась Антонина Петровна Зубкова, жительница поселка Пахурово Пинежского района Архангельской области. Программу подготовили Людмила Зотова и Татьяна Брошнина. До свидания.
5: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
6: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Песнопение «Вечерний, свете тихий» композитора Петра Гребенщикова прозвучало в исполнении хора Павловского собора города Гатчины.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси, Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконими моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычним утверди мя,
научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение усинение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся,
но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащенный воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умерщвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, пренепорочное согрешение, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому,
наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хощеше бо, владыко, создание Твоей руку погубити, ниже благоволише о погибели человечестей, но хощеше всем спастися и в разум истинных прийти. Тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убо имене человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеше храма души моей я, занеже весь пустый пался есть, и не имаше во мне места достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и во оскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоил еси в нити и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушася скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небо яко презирая и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюся Тебе, яко единцы и свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшие Тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копие, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствия, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восстави мя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживо восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твоя ученики соделывай, приятелище и мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти судите вселении правдою, благоволи и мне усрести Тя на облацах, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби меня неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но во очищение и освящение, и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся, пречистого Твоего тела и честные Твоя крови, и повинен есим, и суд себе ям и пью, не рассуждаю тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзаю прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне свята и сия во исцеление и очищение и просвещение и сохранение и спасение и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действа дьявольского, мысленнего уди всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же безстудия, дажд ми дерзновенно глаголать, я же хочу Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творить ей глаголати, согреших паче блудницы, я же уведя, где обитаешь и миру купивши, прииди дерзость не помазать и твоей нозе, Бога моего владыки и Христа моего, яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возгнушайся слове, твои же ми подашь нозе и держати и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, омы мя слезами моими, очисти мя ими слове, остави и прегрешение моя, и прощение ми подашь, весь и зол множества, весь и трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей ищи несодеянное написано тебе суть, вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бо рекл еси, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есим. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных бо причащаяся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да прибудешь, як уже рекла иси, со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя Твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопьюти, як уже блудного приял еси, и блудницу пришедшую, так оприими мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную ныне Бог к Тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывая, независно и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, як уже другом Твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, як уже убо купина древле неопально горящие, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удисы моими, души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение моя, елико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Разбойник, опознавша царство Твое, отгнал еси, нежагонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе, пришедшая вся, в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, еликоти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единые непостыдные надежды и предстательства, и спасение моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый, и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человека любе Твоего, и приими мя приходяща и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоби исцеления прият, ова же причисти Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, ад же окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя, яко же он и я, и просвети мое душевное чувство, попали.

0: прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» Петра Ильича Чайковского в исполнении Государственного академического камерного хора под управлением Валерия Полянского.
1: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
2: Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа – неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер. По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15 часов.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 18 июня 2017 года в неделю всех святых в земле российской просиявших.
4: Очень часто, слыша слова Евангелия о том, что чистые сердцем Бога узрят, мы до конца не понимаем, о чем идет речь. Мы не понимаем того, что человек, разрушающий свою нравственную природу, поступающий против Богом сданной реальности, вложенной Творцом в его существо, выступает не против некоего писанного закона, он выступает против Бога и против самого себя. Потому что другой природы Бог человеку не дал. Он дал ему только одну природу с нравственным врожденным чувством, совестью, то, что мы и называем сердцем. И если мы грехом разрушаем эту природу, то мы разрушаем самих себя. А если говорить глобально, мы разрушаем человеческую цивилизацию. Мы подрываем жизненные силы человечества. Мы обрекаем человечество на гибель. Известно, что те, кто во время войн совершают военные преступления, не прощаются даже по истечению долгих и долгих лет. Навсегда не прощаются. И вердикт этот проистекает от того, что люди нанесли непоправимый ущерб человечеству. Но кальми паче страшнее, может быть, скрытый, но реальный ущерб человечеству, который подрывает жизненные силы человеческого рода, который разрушает человеческую личность, а значит и общество, который загоняет человеческую историю в тупик, ставит на краю пропасти, в которой уже нельзя не сорваться. Разрушение человеческого сердца означает смерть. Разрушение того сердца, о котором говорил Господь, нравственной природы человека, тоже смерть. Смерть духовная – которая влечет за собой смерть физическую. Вот святые угодники церкви нашей, особенно, может быть, новомученики, исповедники века 20-го, все они утверждали непререкаемость этой божественной закономерности. Разрушается человеческое сердце, наступает духовная смерть. И для того, чтобы утверждать эту истину, и многое нужно было совершать в своей жизни. Преподобный Макарий говорит о бдениях и подвигах. Многие из них и бдения, и подвиги совершали денно и ношно. У кого-то в силу положения не было такой возможности, но они напрягали свои силы, может быть, не меньше, чем монах напрягает, совершая бдение и молитвенный подвиг. Они сохранили в чистоте свои сердца. Они стали светочами, путеводными звездами на нашем историческом пути. И если кто-то сегодня говорит, что греха в принципе не существует, а есть просто свобода проявления человеком его желаний, и никто не может ограничить проявление этой свободы, как только закон, то мы отвечаем этим людям: если вы отрицаете присутствие греха, то вы точно идете в погибель. А если ваши голоса громко слышны, если через так называемое современное искусство и через свободу выражения в интернете вы можете проповедовать эти смертоносные идеи, то вы ничем не лучше тех, кто подталкивает людей к физическому самоубийству. Потому что разрушение сердца, разрушение нравственной природы человека – это есть духовная смерть. И мы сегодня особенно молимся нашим святым в земле русской просиявшим, нашим новомученикам-исповедникам, чтобы они молитвами своими пред Господом восполнили наши слабые молитвы, чтобы силой божественной Господь вразумил народ наш, особенно молодежь нашу, которая попадает в эти страшные расставленные капканы, могущие не только руки и ноги переломать, но в самую жизнь. Мы молимся им о том, чтобы Господь по их молитвам преклонил милость своему к роду человеческому и дал людям возможность иметь жизнь и, как в его слове сказано, жизнь с избытком. Аминь.
3: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 18 июня 2017 года, в неделю всех святых в земле российской просиявших.

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте радио. В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.

Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач о литургии по книге протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». Сегодняшняя передача, как и предыдущая, посвящена молитве благодарения, которая как бы сама себя претворяет в воспоминание одного события, той Тайной Вечери, которую в ночь, когда отдавал себя Христос на страдания и смерть, совершил Он с учениками Своими.

0: и отпавших восставил. Только теперь, только с высоты знания Бога, человека и мира, на которое вознесло нас благодарение, можем мы услышать во всей их глубине и силе эти два слова. Это на каждой Евхаристии даруемое нам двуединое откровение тайны греха и спасения. Почему только теперь? Да потому что тот присущий христианству антропологический максимализм, то есть утверждение божественной высоты человека, его сущности и его призвания, все время подменяется в сознании даже верующих и церковных людей с виду благочестивым, но по сути поистине еретическим антропологическим минимализмом. Еретическим потому, что в своем лжесмирении состоит он ни в чем ином, как в глубоко нехристианской нормализации греха и зла. Действительно, в нашей привычной, бытовой и теплохладной религиозности разве не воспринимаем мы грех как нечто именно нормальное, самоочевидно выводимое из якобы присущих нашему естеству слабости и несовершенства? А совершенство и святость, наоборот, как нечто сверхъестественное. И именно эту нормализацию греха, как низведение человека на уровень слабенькой, в слабости же своей безответственной твари, эту, говоря прямо, хулу на творение Божие, и обличает Евхаристия каждым своим словом, каждым священнодействием. Обличает тем, что грех являет как отпадение человека не только от Бога, но и от самого себя, от своей подлинной природы, от почести горнего звания, к которому призвал его Бог.
1: Ведь уже само это слово «отпавших» предполагает, включает в себя опыт той высоты, с которой падение это совершилось. Падение потому и страшное, что не свойственное творению Божьему, не могущее никогда стать естественным для того, кого славою и честью выбрал Бог, когда Он поставил над делами рук Своих. И потому, что знает Церковь эту высоту, потому что вся ее жизнь есть благодатный опыт восстановления, то есть возврата к этой высоте, восхождения на нее, знает Церковь и грех во всей его глубине и силе. Только знание это коренным образом отлично от тех гладких, рациональных, дискурсивных объяснений, роковой недостаток которых в том и состоит, что все они так или иначе подводят под грех законное основание. В таких объяснениях грех как раз и перестает быть падением. Включенный в объективную причинно-следственную связь, он оказывается узаконенным, нормальным. И тогда уже не он, а победа над ним воспринимается как нечто, выходящее из нормы. Но для Церкви, в ее опыте, в ее вере, грех и зло — суть прежде всего тайна. Потому тайна, что нет и не может быть у зла своей сущности, ибо все сущее от Бога, и, следовательно, добро — зело, которое мог бы, предпочтя ее своей свободной сущности, добра, свободно избрать человека. Зло, по слову одного из отцов Церкви, есть непосеянная трава. Но вот непосеянная, не созданная Богом, она есть. Она обладает страшной разрушительной силой. Так что про сам мир сказано, что он во зле лежит.
0: Нет в христианской вере объяснения этой тайны. Нет, потому что в категориях нашего падшего и лукавого разума объяснение неизбежно становится оправданием, как и утверждает одна из самых лживых, а потому, может быть, и самых популярных пословиц – «понять, простить». Но греха нельзя ни понять, ни оправдать. И Церковь, не объясняя его, обличает грех. И это, согласно изначальному первичному смыслу слова «обличать», значит, что она и только она являет грех как грех, зло как зло, во всей безмерности их необъяснимости, невозможности и потому ужаса, неизбывности, непоправимости. Как, когда совершается это обличение? На этот, в сущности, единственно важный вопрос заведомо зная, что вряд ли услышат нас ученые истолкователи проблемы зла, мы отвечаем так. Церковь обличает грех прежде всего, превыше всего, своим благодарением. Им познает она насущную сущность зла, познает источник греха как неблагодарение, как отпадение человека от пения, благословения, благодарения, хвалы и поклонения, которыми живет, ибо знает Бога и имеет общение с Ним, человек, и в нем все творение. Неблагодарение – это корень и движущая сила той гордыни, в которой все, без исключения наставники духовной жизни, этого искусства, всех искусств, видят грех, оторвавший человека от Бога. Ибо тончайшая духовная суть гордыни, по-настоящему распознаваемая только в духовном подвиге развлечения духов, как раз в том, что, в отличие от всех других причин, приписываемых грехопадению, она одна не снизу, а свыше, не от несовершенства, а от совершенства, не от недостатка, а от преизбытка даров, не от слабости, а от силы. Иными словами, не от какого-то необъяснимого, неизвестного откуда взявшегося зла, а от силы. Иными словами, не от какого-то необъяснимого, неизвестно откуда взявшегося зла, а от прельщения и искушения божественным добро зело творения и человека. Гордыня потому и противостоит благодарению, противостоит как именно неблагодарение, что возникает она из той же причины, что и благодарение. Есть другой, противоположный ответ на тот же дар, искушение тем же даром.
1: Мы знаем, что по согласному свидетельству всех, вставших на путь борьбы с грехом, искушение еще не есть грех. Искушаем был и сам Христос, искушаем как раз присущими Ему дарами – силы, власти, чудотворения. На деле всякий дар Божий человеку, само богоподобие и совершенство его – суть искушения. Больше же всего дар человеку его «я», то чудо абсолютно единственной, вечной, неповторимой и неразделимой личности, которое каждого человека полагает яко царя твари. Искушение присуще личности, и присуще потому, что только человек во всем творении Божьем призван любить себя, то есть сознавать в себе божественный дар и чудо своего «я». Ведь только этой любовью к себе постигает человек Бога как жизнь в своей жизни, как абсолютно желанное «ты», в котором находит себя, свою полноту, свое счастье, свое человеческое «я», созданное по образу и подобию Бога, любви. Человеческая личность есть любовь к себе, и потому любовь к Богу. Любовь к Богу и потому любовь к себе. Узнавание себя как носительницы божественного дара знания и восхождение в полноту жизни. И вот этой, сопричастной человеку любви к себе, и присуще обратиться в любовь себя, то есть себялюбие, которое и составляет суть гордыни. Нет, не злом престился человек, а собою, своим богоподобием, божественным чудом своего «я». Не извне, а изнутри – в блаженной полноте рая услышал он змеиный шепот: «Будьте как боги!» И захотел жизнь иметь в самом себе и для себя, все дары Божии, как свои и для себя. Воззрех на садовную красоту и прельстихся умом, как сказано в покаянном каноне святого Андрея Критского.
0: Тут, на этой высоте и с этой высоты совершилось падение человека: «Будете как боги!» Но ведь у Бога украдены эти слова, ведь для того, чтобы мы стали как боги и имели жизнь с избытком, создал нас Бог, призвал в чудный свой свет. Что же превратило слова эти в ложь, в начало падения, в источник греха, распада и смерти? Именно на этот вопрос и отвечает Евхаристия, благодарение, возвращающая нас к престолу Царства, дающая нам лицезреть Бога и творение Его, небо и землю, исполнение славы Его. отвечает не определениями, не словами о словах, а самим светом своим и силою. Ибо благодарение и есть сила, претворяющая в жизнь желание и утоление, любовь и обладание, исполняющая все в мире, данном нам Богом, в знание Бога и в общение с Ним. И потому только благодарение обличает, то есть являет грех, как отпадение любви от благодарения, как неблагодарение. Созданный по образу и подобию Бога, любви, человек не может перестать быть любовью. Он и в неблагодарении остается все той же любовью, любованием все теми же дарами. Но любовью, переставшей быть благодарением, то есть знанием дара жизни и всего в жизни, как не только Божиих, от Бога, но и как самооткровение человеку Божьей любви, как к человеку обращенного зова, все дары и саму жизнь – претворить в причастие божественной жизни, в знание Бога.
1: Жизнь в себе. Но только Отец имеет жизнь в себе. Только Бог есть жизнь, и потому жизнь всякой жизни. Ужас и безысходность падения в том, что, захотев жизни в себе и для себя, человек отпадает от жизни. Грехом входит в мир смерть. И сам мир становится тьмой и сенью смертной. Непритворяемый благодарением в пищу бессмертия, в причащение жизни, он становится причащением смерти. А любовь к миру, непритворяемая благодарением в знание Бога, тусклой и самопожирающей похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Человек — это страсть, но страсть бесполезная. Сказавший это Жан-Поль Сартр не знает, конечно, что совершилось в отпадении человека, в том первородном грехе, в котором, перестав быть таинством благодарения, умирает мир, и жизнь становится умиранием. Все это, страшное беззаконие и неправду греха, бездонную печаль и смертоносную силу отпадения нашего от Бога, силу зла, воцарившегося в мире, узнаем мы каждый раз, что с небесной высоты, на которую вознесло нас Христово благодарение, падают два этих слова «и от падших восставил». И узнаем потому, что восстановлены, потому что имеем доступ к Отцу и сделаны причастниками Царства будущего века. «И не отступил еси вся Творя, донде же нас на небо возвел еси, и Царство Твое даровал еси будущее».
0: Во Христе вознесено на небо, освящено, обожено человеческое естество. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Послание к Коринфянам. Рай был на земле, а мы вознесены на небо, и наша жизнь уже теперь скрыта со Христом в Боге. Откровение этого последнего и высшего дара, его дарование и есть Церковь, и совершается оно в таинстве благодарения, в котором исполняет себя Церковь, как небо на земле. Об этом исполнении и свидетельствует та ангельская хвала «Свят, свят, свят», которой почти во всех дошедших до нас гимнах Евхаристии завершается ее подготовление, и который, как мы увидим дальше, таинство благодарения вводит нас в таинство воспоминания. «Обо всем мы благодарим Тебя, и Единородного Твоего Сына, и Духа Твоего Святого, о всех ведомых и неведомых благодеяниях, бывших на нас. Благодарим Тебя и об этой службе, которую Ты изволил принять из наших рук, хотя и предстоят Тебе тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувимы и серафимы, шестокрылатые, многоочитые, воспаряющие, окрыленные, поющие, вопиющие, взывающие, глаголющие победную песнь «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф», наполняющие небо и землю славой Твоей, «Осанна в вышних», «Благословен грядущий во имя Господне, Осанна Вышних». О чем свидетельство этой извечной ангельской хвалы, если не о небе, которое мы видим и слышим, ибо сами вознесены на него? Что эти слова царского приветствия, если не икона, дар, видение, откровение царства славы, не встретили с Богом, благодарением исполняемое за его трапезой в его царстве?

0: С возглашением ангельского словословия «Свят, свят, свят» молитва благодарения исполняет себя как восхождение Церкви на небо, к престолу Божьему, в славу Царства Небесного. Но вот, обняв собою все творение, весь мир видимый и невидимый, явив Церковь как небо на земле, молитва благодарения на этой высоте, из этой полноты богообщения, знания и радости, как бы сама себя притворяет в воспоминании одного события, той тайной вечери, которую в ночь, когда отдавал себя Христос на страдания и смерть, совершил Он с учениками Своими. В литургии Златоуста эта часть евхаристической молитвы, в литургической науке так и называемое «воспоминание», звучит в русском переводе так.
1: «Вместе с этими блаженными силами, Владыка Человеколюбче, и мы, вопием и глаголем, свят еси и пресвят, Ты и единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой, свят еси и пресвят, и великолепна слава Твоя, столь возлюбившего мир Твой, что отдал Сына Твоего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он, придя и исполнив все, ради нас совершившееся в ночь, в которую Он был предан, вернее же, Сам Себя отдал за жизнь мира, приняв хлеб в пречистые Свои и непорочные руки, благодарив и благословив, освятив, преломив, дал святым Своим ученикам и апостолам, говоря, «Приимите, едите сие тело Мое, за вас ломимое в оставление грехов». Также и чашу после вечери, говоря, «Пейте от нее все, это кровь Моя Нового Завета, которая за вас и за многих изливается в оставление грехов». Итак, воспоминая эту спасительную заповедь и все ради нас совершенное, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и славное паки пришествия, мы все, что Твое, от всех, кто Твои, Тебе приносим от всех и за вся. В чем же смысл этого воспоминания? Место его не только в молитве благодарения, но и во всей совокупности божественной литургии, которая молитвой этой совершается и исполняется. Всего ответа ни на один настоящий вопрос нам знать не дано. И не только в силу нашей ограниченности, а потому, что неисчерпаема глубина божественной тайны, божественного смотрения о мире и человеке, и потому неисчерпаема ни здесь, на земле, ни в вечности, и наше искание, наше вопрошание. Да, мы уже теперь в этой земной жизни призваны к участию в небесном таинстве, к приобщению небу. Но знание наше все еще отчасти, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. Но вот и в этом вся глубина, вся радость христианской веры и всего опыта Церкви отчасти – это от целого. К нему отнесено, о нем свидетельствует, его светом светит, его силою действует. Если не дано нам в мире сем знать всего ответа, то дарован нам в Церкви, которая в мире сем, но не от мира сего, путь целостного к нему приближения и в нем возрастания. Путь же этот во восхождение в опыт Церкви и в приобщение к нему прежде всего в том таинстве таинств, в котором каждый раз, что совершает его Церковь, дарована и полнота этого опыта. А именно это прикосновение к ней и рождает в нас желание всегда истие, более полно, более целостно, более совершенно приобщаться к ней и постигать ее. Первое же, что в свете евхаристического опыта раскрывается нам о литургическом воспоминании Тайной Вечери, это то как раз, что, будучи частью благодарения, оно являет нам свой подлинный смысл.
0: О благодарении мы знаем уже, что им исполняется смысл Евхаристии как восхождение Церкви к Небесному престолу, как таинство Царства Божьего. Знаем также и то, что к восхождению этому направлено, ведет вся литургия последовательным осуществлением себя, как таинство собрания, таинство входа, таинство слова, таинство приношения и, наконец, таинство благодарения. Знаем, наконец, что в этом смысле вся она — воспоминание Христа, вся таинство и опыт Его присутствия, Сына Божьего, сшедшего с небес и воплотившегося, чтобы в себе нас на небо возвести. Это Он собирает нас в Церковь, Он претворяет собрание наше во вход и восхождение, Он отверзает наш ум в слышание Своего Слова. Он, приносящий и приносимый, делает свое приношение нашим, а наше — своим. Он исполняет наше единство как единство в Его любви. И, наконец, Он своим благодарением, нам дарованным, возводит нас на небо, открывает нам доступ к Своему Отцу.
1: Что же все это значит, как не то, что воспоминания, в которые теперь, достигнув этой цели, исполнив собой восхождение Церкви на небо, претворяет в себя благодарение и есть сама реальность Царства. Царство, которое мы потому и можем вспоминать, и это значит осознавать как реальное, как присутствующее среди нас, что его тогда, в ту ночь, за той трапезой, явил и завещал Христос. И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пиете за трапезой моею в царстве моем. Евангелие от Луки. В ночи падшего, греху и смерти порабощенного мира, тайная вечерь явила неотмирный, божественный свет Царства Божьего. Вот вечный смысл и вечная реальность этого единственного, ни с каким другим несравнимого, ни к какому другому несводимого события. И именно этот смысл Тайной Вечери раскрывается в евхаристическом опыте Церкви. Его познает она самим своим восхождением в ту небесную реальность, которую на земле единожды и навсегда явил и даровал Христос на Тайной Вечере. И когда, подходя к причастию, мы молимся: «Вечери Твоей оттаянная, днесь, Сыне Божий, причастником оприми». Это отождествление того, что совершается днесь, с тем, что совершилось тогда, именно и в полном смысле слова «реально», ибо днесь мы собраны в том же царстве, за той же трапезой, которую тогда, в ту праздничную ночь, Христос совершил с теми, кого до конца возлюбил. До конца возлюбил. И в евхаристическом опыте, и в Евангелии «Тайная вечерь» есть конец, то есть завершение, увенчание, исполнение любви Христовой, той любви, что составляет сущность всего его служения, проповеди, чудес, и которую теперь он отдает сам себя, себя как саму любовь. От начальных слов «желанием возжелал я есть Пасху эту с вами» до исхода в Гефсиманский сад, все на Тайной Вечере, и умовение ног, и раздаяние ученикам хлеба и чаши, и последняя беседа не только о любви, но сама любовь. И потому Тайная Вечерь есть завершение, исполнение конца, ибо явление того царства любви, ради которого мир был создан и в котором имеет свое исполнение. Любовью создал Бог мир, любовью послал в мир Сына Своего Единородного, свою любовь. И вот теперь за этой трапезой являет и дарует эту любовь как царство свое, а царство свое как пребывание в любви. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Евангелие от Иоанна.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу. В следующий раз мы продолжим чтение книги покойного протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства».
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: +14 июня – день прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского.
0: Дорогие братья и сестры, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию воспоминания современников о святом праведном Иоанне Кронштадтском. Сегодня прозвучат воспоминания отца Василия Шустина.
2: Жизнь отца Василия была сплошным подвигом, тяжелым и настойчивым. Но зато он был очень близок к святыне и ею осветился. Он оставил бесценную замечательную запись об отце Иоанне Кронштадтском и об оптинских старцах. С раннего детства его семья была в теснейшей связи со святым праведным отцом Иоанном Кронштадтским. Протоиерей Василий Васильевич Шустин родился 18 мая 1886 года. Учился в электротехническом институте в Санкт-Петербурге, но не закончил его. Участвовал в Первой мировой войне и в добровольческой армии. После эвакуации из Крыма он попал на Балканы. В Болгарии ему вначале пришлось работать в качестве слуги у католических монахов. В России осталась горячо им любимая семья, жена и двое детей. Он потерял с ними связь. В Югославии он преподавал физику в кадетском корпусе в городе Белая Церковь. Затем в 30-м году он принял священство и был послан в Алжир, когда еще там не было церкви. Служил в помещении австрийского консульства в зале в мавританском арабском стиле. Единственное, что там было церковного, это икона Божьей Матери, которая стояла на столике. Со временем вокруг отца Василия образовался приход в 100 человек. Был куплен церковный дом, и в нем была устроена прекрасная церковь. Отец Василий также объезжал другие города и обслуживал нужды православных людей. Дважды ему на улице были нанесены раны фанатиками-мусульманами. 30 лет он был настоятелем прихода в Алжире. С провозглашением арабской независимости и отъездом в Европу всех прихожан ему пришлось перебраться в Европу, в город Канны. Здесь он скончался 6 августа 1968 года.
3: Отец Василий Шустин. Запись об Иоанне Кронштадтском. Из личных воспоминаний. Наша семья познакомилась с отцом Иоанном при вступлении моего отца во второй брак, когда мне было 7 лет. Молодая невеста очень хотела, чтобы брак был благословлен отцом Иоанном. Отец Иоанн приехал и с тех пор стал бывать у нас, каждый год на квартире в Петербурге. Я видел, что вокруг отца Иоанна всегда собирались огромные толпы и буквально рвали его одежду, но я не понимал такого стремления людей к нему. Сердце мое было закрыто до 17 лет. Не только христиане шли к отцу Иоанну, но и иноверцы, магометане, буддисты. И действительно, у отца Иоанна была всеобъемлющая душа, сыновнее Богу, дерзновенная. Когда батюшка приезжал к нам, и бывало неожиданно, тотчас же накрывали маленький столик с катертью, ставили миску с водой и клали крест, привезенный из Иерусалима. Евангелие, кадила и крапила были у нас свои. Особенно любил батюшка молиться в столовой перед образом Спасителя, который он считал чудотворным. Бывало, он встанет и 5 минут молча смотрит на этот образ. Когда увидит, что все приготовлено около него к молебну, становится на колени и начинает молиться. Он всегда молился импровизированными молитвами, произнося некоторые слова очень резко, с особенным ударением, дерзновенно прося у Господа нам милости. После такой молитвы, довольно длинной, где он тоже всегда поминал об искупительной жертве Иисуса Христа, он пел сам «Спаси, Господи, люди Твоя» и освящал воду. Затем обязательно ходил по всем комнатам и окроплял их, и все постели святой водой. Батюшка говорил, что воздух нашими действиями и нашими мыслями загрязняется, и надо его очищать. Святая вода отгоняет и уничтожает этот нечувствуемый смрад. После обеда всегда накрывали чай. Батюшка любил чай самый крепкий, почти черный, и всегда просил сполоснуть чай и первую воду слить, как он в шутку говорил, «надо смыть китайскую нечисть». К чаю ставили какую-нибудь рыбную закуску. Мясо батюшка совсем не ел. Иногда выпивал полрюмки сладкого вина и, окинув взором присутствующих, давал кому-нибудь допить свою рюмку. Затем ставили перед ним ряд стаканов с крепким чаем, целую стопку блюдечек и глубокую тарелку с кусковым сахаром. И он, благословив, брал сахар целыми горстями и рассыпал по стаканам. Быстро мешал ложкой, разливал по блюдечкам и раздавал присутствующим. Он любил такое общение. К этому времени обыкновенно к нам на квартиру набиралось много квартирантов из нашего дома. Все стремились к батюшке и во время трапезования спрашивали о своих нуждах. Иногда он, задумавшись, ничего не отвечал, а другим давал советы или молитвы напоминал. После чая всех благословлял и торопился в другое место. У подъезда опять собиралась толпа, и приходилось батюшку прямо протаскивать к карете. Часто обвиняли батюшку, что он ездил в карете, что женщины иногда с ним там сидят. Как люди злы в своей извращенной природе.

горловая чахотка. Все горло покрылось язвами, и голос у отца совершенно пропал. Я помню, на Рождество по случаю такой болезни отца не делали нам и елки. В доме царил как бы траур. Все говорили шепотом, царило уныние, нас, детей, не пускали к отцу, только в первый день Рождества нас подвели к нему, и он скорбно и молча раздал нам подарки. Симоновский заявил, что ему осталось жить дней 10. А если увезти с большими предосторожностями теперь же немедленно в Крым, то он, может быть, еще протянет 2 месяца. В это время как раз вернулся в Кронштадт из одной своей поездки отец Иоанн. Послали ему телеграмму. Дней через 5 он приехал к нам. Прошел к отцу в спальню, взглянул на него и сразу воскликнул. «Что же вы мне не сообщили, что он так серьезно болен? Я бы привез святые дары и приобщил бы его». Мой отец умоляюще смотрел на батюшку и хрипел. Тогда батюшка углубился в себя и, обращаясь к отцу, спрашивает, «Веришь ли ты, что я силою Божией могу помочь тебе?» Отец сделал знак головой. Тогда отец Иоанн велел открыть ему рот и 3 крестообразно дунул. Потом, размахнувшись, ударил по маленькому столику, на котором стояли разные полоскания и прижигания. Столик опрокинулся, и те склянки разбились. «Брось все это!» — резко сказал отец Иоанн. «Больше ничего не нужно. Приезжай завтра ко мне в Кронштадт, и я тебя приобщу святых тайн. Слышишь? Я буду ждать». И батюшка уехал. Вечером приехал Симоновский, а вместе с ним доктор Окунев, тоже специалист по горловым болезням. Им сказали об отце Иоанне, и что завтра повезут моего отца в Кронштадт. Симоновский сказал, что это безумие, что он умрет дорогой. Нужно было из Раниенбаума ехать на санях по морю, а была ветреная, морозная погода. Но отец верил батюшке. И на следующий день закутали его хорошенько и повезли в Кронштадт. Батюшка приехал на квартиру, где остановился отец, и приобщил его святых тайн. Еще 2 прожил отец в Кронштадте, каждый день видясь с батюшкой. Когда он вернулся домой, Симоновский был поражен. В горле все раны оказались затянуты, только голос отца был еще слаб. Симоновский во всеуслышание заявил, «Это невидано, это прямо чудо». Так совершилось дивное исцеление моего отца по молитвам батюшки. Отец прожил после этого 25. Через 3 после исцеления моего отца родилась у моей второй матери дочь. Еще заранее просили отца Иоанна быть крестным отцом ребенка. Батюшка согласился. Сестра родилась летом, когда мы жили на нашей даче в Финляндии. Отец Иоанн, по нашим сведениям, в то время должен был быть у себя на родине. Решили крестить сестру и записать, как это в некоторых случаях делается, крестным отцом отца Иоанна, так как он дал на это свое согласие. Крещение было назначено на воскресенье после обедни. Вдруг накануне в субботу к нашей даче подъезжает извозчик чухонец, из экипажа легко спрыгивает священник, мы смотрим, это отец Иоанн. «Вот и я на крестины», — заявляет он, распахивая двери. Мы были поражены. Началась, конечно, суматоха. Батюшка велел послать за местным дачным священником и принести из церкви купель. Сам же он пошел по нашему саду и восторгался лесом, который окружал нашу дачу. Через час все уже было готово к крестинам. Началось таинство, которое совершал местный священник отец Симеон Налимов. Отец Иоанн сам держал мою сестру на руках, отрекался сатаны, читал, дерзновенно читал символ веры. Все исполнил, что полагалось крестному отцу. После таинства он сел на балконе в кресло и говорил, «Ну, теперь радуйтесь, поздравляю вас с новорожденным младенцем, теперь я ваш родственник, сроднился с вами, посмотрите, как я нарядно одет, точно к царю приехал». И действительно, батюшка был при звездах и крестах, со всеми нами он перецеловался и радовался вместе с нами. В это время в саду уже собралась толпа народа, и батюшка с верхнего балкона благословлял эту толпу. Потом он пообедал вместе с нами.

0: снял его своим фотографическим аппаратом. И он стал спешить в Петербург, чтобы в этот же день попасть в Кронштадт. Местный помещик прислал ему свой экипаж, и мы его проводили на вокзал, где дачники и финны уже теснились, прося его благословения. Когда подошел поезд, кондуктора взяли его на руки и поместили в отдельное купе. Впоследствии диакон моей гимназической церкви рассказывал, что он тот раз ехал в том же поезде, в котором отец Иоанн ехал к нам. Диакон, увидав батюшку совсем одного, удивился очень и, сев рядом, спросил, куда он едет. «К Ша, на крестины. Они просили меня, и теперь время ехать. Батюшке никто не говорил, что у нас родился ребенок, да и не мог сказать, потому что сестра родилась ранее предполагаемого срока. Впоследствии эта сестра Аня, 7-летним ребенком, заболела черной оспой. Отец Иоанн безбоязненно провел по ее лицу своей рукой и погладил ее, а лицо ее в это время все было покрыто язвами, девочка очень страдала. По ее выздоровлении не осталось никакого следа от этих язв. Одна только маленькая яминка около глаза. Один раз мой отец предложил мне проехаться в Кронштадт вместе с ним, так как он захотел исповедаться и причаститься у отца Иоанна. Я поехал с ним. Батюшка приехал в Кронштадт к нам, отслужил молебен, выслал всех из комнаты и исповедал отца. После исповеди мне отец говорит: «Исповедуйся и ты у отца Иоанна», и просит об этом батюшку. Но я не готовился к причастию и ел в этот день мясо, поэтому я сказал батюшке, что и хотел бы приобщиться, да не могу. Тогда батюшка мне говорит: «Значит, ты не хочешь». А я опять отвечаю: «Батюшка, я не подготовлен». Он же, не слушая меня, спрашивает категорически: «Хочешь или не хочешь?» Я, конечно, хотел и сказал ему это. Тогда он опять всех выслал из комнаты и сказал: «Маловер, что ты сомневаешься?» И исповедал меня. На следующий день я приобщился в храме у него и с легкой душой вернулся домой. Другой раз мне пришлось приобщаться у отца Иоанна в Великом посту. Я приехал и пробыл в Кронштадте несколько дней. Батюшку трудно было залучить к себе, и мне пришлось исповедаться на общей исповеди. Пришел я с отцом к Андреевскому собору еще до звона. Было темно, только 4,5 часа утра. Собор был заперт, а народу стояло около него уже порядочно. И нам удалось накануне достать от старосты билет в алтарь. Алтарь в соборе был большой, туда впускали до 100 человек. Полчаса пришлось простоять на улице, и мы прошли через особый вход, прямо в алтарь. Скоро приехал батюшка и начал служить утренню. К его приезду собор был уже полон, а он вмещал в себя 1000 человек. Около амвона стояла довольно высокая решетка, чтобы сдерживать напор. В соборе уже была давка. Во время утренней канон батюшка читал сам. После утренней началась общая исповедь. Сначала батюшка прочел молитвы перед исповедью, затем сказал несколько слов о покаянии и громко на весь собор крикнул: «Кайтесь!». Тут стало твориться что-то невероятное. Вопли, крики, устное исповедание тайных грехов. Некоторые стремились, особенно женщины, кричать как можно громче, чтобы батюшка услышал и помолился за них. А батюшка в это время преклонил колени перед престолом и положил голову на престол и молился. Постепенно крики превратились в плач и рыдание. Продолжалось так 15 минут. Потом батюшка поднялся, пот катился по его лицу и вышел на амвон. Поднялись просьбы помолиться, но другие голоса стали унимать эти голоса. Собор стих. А батюшка поднял одной рукой петрохиль, прочитал разрешительную молитву и обвел петрохилью сначала полукругом на амвоне, а потом в алтаре, и началась литургия. За престолом служило 12 священников, и на престоле стояло 12 огромных чаш и дискосов. Батюшка служил нервно, как бы выкрикивая некоторые слова, являя как бы особое дерзновение. Ведь сколько душ кающихся он брал на себя. Долго читал предпричастные молитвы, надо было много приготовить частиц. Для чаши поставили особую подставку около решетки. Батюшка вышел приблизительно около 9 часов утра и стал приобщать. Сначала подходили те, которые были в алтаре. Среди них подошел и я. Батюшка поднял лжицу, чтобы меня приобщить, поднес ко рту и вдруг отвел и опять опустил в чашу. Меня захолостнуло, я застыл. Значит, я недостоин святого причастия. Недостаточно каялся на этой общей исповеди. Меня действительно все оглушило. Я стою перед чашей, и батюшка мне ничего не говорит, а смотрит внутрь чаши, как бы мешает что-то. Потом поднял лжицу уже с 2 частицами тела Спасителя и приобщил. Я отошел на клирос и стал смотреть, как приобщается народ. Около решетки стояла страшная давка, раздавались крики задыхавшихся. Батюшка несколько раз окрикивал, чтобы не давили друг друга, грозя уйти. Перед батюшкой, чтобы не выбили у него чаши, была поставлена другая решетка, и народ пропускался между 2 решетками. Тут же стояла цепь городовых, которые осаживали народ и держали проходы для причастившихся. Народ причащался. Довольно часто батюшка прогонял от чаши и не давал причастия. Главным образом женщин. «Проходи, проходи», — говорил он. «Ты обуяна безумием. Я предал вас анафеме за то богохульство, которого вы придерживаетесь». Это он говорил иоанниткам, той секте, которая считала батюшку Иисусом Христом, пришедшим 2-й раз на землю. Много было батюшке неприятностей и горя от этих иоанниток. Они кусали его, если это можно было, для того, чтобы хоть капля крови его попала им в рот. Батюшка в соборе обличал их и предавал отлучению от церкви. Но они как безумные лезли к нему и ничего не слушали, и даже от чаши приходилось их оттаскивать городовым. Несмотря на то, что еще 2 священника приобщали одновременно в пределах храма, батюшка с чашей, которую он несколько раз менял, простаивал на ногах с 9 утра до 2,5 дня. Надо было дивиться его энергии и силе. Я достоял до самого конца обедни. По окончании ее святые дары еще остались, и батюшка позвал в алтарь всех, кто был там, приобщался, но не запевал. Поставив всех полукругом перед жертвенником, держа чашу в руках, он стал приобщать людей вторично, прямо из чаши. Удивительно трогательна это была картина. Вечерней любви. Батюшка не имел на лице ни тени усталости, с веселым, радостным лицом поздравлял всех. К большому для меня огорчению, я уже съел просфоры и не мог войти в этот святой полукруг. Служба «Святое причастие» давали столько сил и бодрости, что действительно мы с отцом не чувствовали никакой усталости. И спросив у батюшки благословения на возвращение домой, мы, наскоро пообедав, поехали на санях в Ораниенбаум. Когда я стал студентом, все глубже и глубже я начал понимать отца Иоанна и духовно привязываться к нему. Стали мне вдруг труднее даваться науке, ослабела память. Приезжая в Кронштадт, говорю об этом батюшке. Батюшка объясняет мое состояние чрезмерными моими занятиями в гимназии и велит дать отдых мозгу. Я начал духовно привязываться к батюшке, но это были уже последние годы его жизни. Нас он уже стал принимать на своей квартире, как родственников. Однажды я приехал к нему, а он был очень болен. Матушка, жена его, говорит, что завезли его в какую-то трущобу, и там жестоко избили. Матушка вообще мало рассказывала нам про жизнь отца Иоанна. Называла она его «брат Иван», так как в действительности он никогда не был ее мужем. Она хотела даже разводиться с ним и подавала на него в суд, но он был непреклонен, и она смирилась. Теперь она также состарилась, у нее болели ноги, она не могла самостоятельно передвигаться, но о себе она не заботилась, а только о брате Иване. Она меня просила, если сделается отцу Иоанну хуже, привести к нему доктора. Ведь брат Иван докторов не любит, и трудно заставить его принять доктора. Но один доктор, Александров, ему понравился. Когда я вас извещу телеграммой, вы его привезите. Адреса я не знаю, где он живет, но вы так узнаете. И действительно, спустя недели три получаем мы от матушки телеграмму с просьбой привести доктора. Я уже заранее просмотрел по книге весь Петербург, адреса всех докторов Александровых, съездил к ним и узнал, кто из них был у отца Иоанна. После телеграммы я отправился по определенному адресу. Но оказалось, что доктор уехал на Кавказ. Что тут делать? Сейчас же послал ему телеграмму с просьбой указать заместителя. Тотчас же он нам ответил телеграммой и указал другого доктора. Я отправился по новому адресу. Тот согласился ехать в Кронштадт. Но так как было уже 11 часов вечера, то мы решили выехать уже утром. И утром же были в Кронштадте. Батюшка чувствовал себя немножко лучше, как сообщила нам встретившая нас матушка. Доктор присел, чтобы обогреться. Вдруг дверь из комнаты батюшки открывается. Батюшка выходит и идет прямо к нам. Подходит к доктору и неожиданно говорит: «Христос воскресе!» И троекратно христосуется. Я в недоумении смотрю на батюшку. Потом он подошел ко мне, благословил меня и позвал доктора к себе в кабинет. Около часа доктор пробыл вместе с батюшкой. Потом выходит батюшка радостно и говорит: «А ведь вот доктор велел мне воздухом подышать. Пускай заложат лошадь. Спасибо тебе», — батюшка повернулся ко мне. «Большое спасибо за такого хорошего доктора». И поцеловал меня крепко в щеку. Это для меня было так неожиданно и вместе с тем так радостно, что у меня слезы выступили. Я рад был, что хоть сколько-нибудь услужил батюшке. А он говорит своей жене: «Хозяйка, распорядись накормить В.В. всем, что у нас есть лучшего, накорми обедом, пирогом, который сегодня принесли». Усадил меня за стол, а сам отправился кататься вместе с доктором. На обратном пути в Петербург, когда мы с доктором сели в Оранинбауме в поезд, доктор мне говорит: «А ведь отец Иоанн действительно подвижник, и все, что про него пишут, все это ложь. Почему он меня встретил возгласом „Христос воскресе“? Он воскресил во мне Христа. Я теперь вспомнил, отец Иоанн есть тот священник, который исцелил мою жену от истерических припадков, которые называют беснованием. Она не могла выносить близости креста и икон. Я был тогда молодым врачом в Вологде. Приезжал тогда через Вологду к себе отец Иоанн. Я был ветреным молодым человеком, неверующим. А теща моя была очень верующая, и она попросила батюшку заехать к нам. Он побывал у нас, помолился, возложил на голову моей жены руки, и припадки прекратились. Но я считал это случайностью, самовнушением. Был, конечно, доволен, что жена моя стала здоровой, но не придал никакого значения силе молитвы отца Иоанна, даже не поинтересовался, кто он такой и откуда он. И вот теперь, благодаря вашему случаю, я встретил его и убедился, что это действительно подвижник. Мой случай в Вологде батюшка, оказывается, помнит. Там, конечно, было не самовнушение, а исцеление. Мне было особенно радостно слышать это признание врача. Это свидание с батюшкой было нашим последним свиданием. Как мне передавали со слов батюшки, Господь потому не дал ему исцеления, что он сам исцелял многих, а исцеляя, брал болезни на себя и должен был выстрадать. При втором моем приезде в Оптину пустынь старец Варсонофий сказал мне: «А мне явился отец Иоанн Кронштадтский и передал вас и вашу семью в мое духовное водительство». И добавил потом: «Вижу я батюшку отца Иоанна. Берет он меня за руку и ведет к лестнице, которая поднимается за облака, так что не видать и конца ея. Было несколько площадок на этой лестнице, и вот батюшка довел меня до одной площадки и говорит: „А мне надо выше, я там живу“. При этом стал быстро подниматься кверху». Потом отец Варсонофий рассказал про свою встречу с отцом Иоанном в Москве. Когда я был еще офицером, мне по службе надо было съездить в Москву. И вот на вокзале я узнаю, что отец Иоанн служит обедню в церкви одного из корпусов. Я тотчас поехал туда. Когда я вошел в церковь, обедня уже кончалась. Я прошел в алтарь. В это время отец Иоанн переносил святые дары с престола на жертвенник. Поставив чашу, он вдруг подходит ко мне, целует мою руку и, не сказав ничего, отходит опять к престолу. Все присутствующие переглянулись и говорили после, что это означает какое-нибудь событие в моей жизни, и решили, что я буду священником. Я над ними потешался, так как у меня и в мысли не было принимать сан священника. А теперь, видишь, как неисповедимы судьбы Божии, я не только священник, но и монах. При этом батюшка отец Варсонофий сказал, между прочим, «Не должно уходить из церкви до окончания обедни, иначе не получишь благодати Божией. Лучше прийти к концу обедни, достоять, чем уходить перед концом». Другой оптинский иеромонах Варсис рассказал мне, что с ним произошел тот же случай, что и со мной, когда отец Иоанн меня приобщил двумя частицами тела Господня. Это, по его мнению, было указанием его монашества. Отец Варсонофий не мог объяснить всего случая, но сказал, что он, несомненно, означает что-то важное.
1: Прозвучали воспоминания отца Василия Шустина о святом праведном Иоанне Кронштадтском. Читал Георгий Корольчук. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

наша часть молитвы здравия животных западе твоих, души наши светились очистить, мышление исправить, мысли очисти и избави нас от всяких скорби, сон и болезней, огради нас святыми твоими ангелами, дал ополчение мы соблюдаем нас королями, достигнем соединения веры в разные присутные твои славы, я по благословенности во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне Кресной, и во веки веков, аминь. Честнейшую и херувимую славнейшую сравнение в Серафии, без исцеления Бога Славоносшую, слушай Богородицу, не выручая. Имень Господне, благослови его Отче. Аминь.

Я являюсь

залезующем режь своя и воззвая. Оно же, оставши корабль и отца своего, поднял.

узрев же на волны Зыненого, и сядь ему, приступи же к нему ученицы его, и отверз уста своя, уча же им глаголя. Блаженни нищие духом, яко те есть Царствие Небесное. Блаженни плачущие, яко сии утешатся. Блаженни кроткие, яко сии наследят землю. Блаженни алчущие и жаждущие правды, яко сии насытятся. Блаженни милости, яко сии помилованы будут. Блаженни чисти сердцем, яко сии Бога узрят. Блаженни миротворцы, яко сии сынами Божии нарекутся. Блаженни изгнанники.

даже причините жителя монахи, и тем во Христе братстве наше. Еще молится о блаженных епископах и святейших патриарших православных, и создателей святого храма сего, и от всех прежде почивших отцы и братья, и лежащих и под суду православных. Друг нашему, поели приятный молитвы ради раздобрых рабов моих, сию подину испытание, пришедшую на Русь святую, обещавшую Бога свою просить, и поеже я видеть спасение Твое, в сердце.

помилование нашего и молитве, и помиловать рабы Твоя Владимира, Анну Вениамина, Михаила Александра, Германа, Дарья, Евгения, Артемия, со сродниками и соработниками их, благодатью и щедротами Твоими, исполни прошение их, и простите им за согрешение вольное и невольное, благоприятным же быть мольбами милостив их, пред Христом Владычества Твоего, и покрыть его враг великих и невидимых, от всякие напасти беды и скорби не духу избавите, и поддать здравие и благодействие, в церкви Господи услышать.

и грехов рабов Божьих, настоятеля проповедения Николая, правде и прихожества таку правы сего, всех деятельных поминающих, всех где предстоящих и молящихся, и по поводу носящих и добродеющих во святым и зачистым храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих людьми великие,

смерть, радно предельно сохрани, лишь же ты Бог из нами сущий довод, алчно питали, мучи, страшно, какие ты, смятение печали сущи на девку, плохую утешение вода, все, что они все умеренно, раны болезнь скачавшихся, прощение куда уложил украинцам твоих, исполнил сердце веры надежды в мир, поставить пакет.

Благодатью, оглашение главы вашего Господи, преклоните.

Господину нашего Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Святотроицкого Александра

и рассуждения, какое-то евангельское повествование, которое будет наполнено огромным смыслом. Будь то проповедь, будь то какое-то богословское уточнение евангелиста Иоанна о взаимоотношении Бога с людьми, либо это просто какое-то чудо, которое описывает силу Божию. И вот сегодня мы с вами слышали, казалось бы, вполне повествовательное евангельское начало, в котором говорится о том, как Господь наш Иисус Христос приходит на Галилейское озеро. И ведь действительно, с одной стороны, может показаться, и что же здесь такого? Почему святые отцы церкви предлагают для слушания именно этот отрывок? Но на самом деле, при более детальном изучении, при рассмотрении всего того, что содержит это начало, мы видим, что на самом деле оно носит огромный смысл для каждого из нас. Мы видим, как Господь наш Иисус Христос, после того, как Он покрестился, после того, как Он постился в пустыне и боролся там с дьяволом, приходит к озеру. Мы видим, что свое проповедническое служение Он начинает не где-то в дворце царя, не где-то в раввинистической академии, не просто в синагоге, а приходит туда, где пахнет смолой, где пахнет морем, и обращает свое внимание на обычных людей. Он видит апостолов Симона, называемого Петром, и Андрея, и обращается к ним. «Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человека». И вот оно первое чудо. Бог приходит к обычным людям. И Он не просит их, чтобы они изменили свою веру, не говорит им о Царстве Небесном, не говорит о том, что будет дальше с ними. Он просто обращается к ним и говорит: «Следуйте за мной». И вот оно, действительно суть христианства, где на первый план предоставляются не какие-то богословские доктрины, где просто говорится о взаимоотношении Бога и человека, где Бог призывает каждого из нас следовать за Ним. И ведь действительно, христианство – это уметь быть с Богом там, где Он, следовать туда, куда следует Он, и любить то и тех, кого любит Он. Затем уже втроем они следуют дальше по берегу и видят трех людей. Это Иаков, Иоанн и их отец. И также обращается к ним: «Следуйте за мной, оставьте все, что вы сейчас имеете, оставьте сети, оставьте лодку и следуйте за мной». И вот нам второй пример для подражания, когда люди, для которых все, что они видят вокруг себя, являются смыслом жизни. Ведь вчера они были рыбаками, позавчера они были рыбаками, и море для них является источником жизни. Это то, благодаря чему они уверены в завтрашнем дне. Они чинят сети, они чинят лодки, потому что если что-то из этого выйдет из строя, то их жизнь может также, ну если не закончиться, то во всяком случае очень сильно ухудшится. И вот приходит непонятный человек, который говорит им, что они должны все это оставить, оставить даже отца и последовать за ним. Ну и эти апостолы делают то же самое. Следует за Христом, и Он проповедует в Галилее, учит уже в синагогах и творит множество чудес. И вот это, дорогие братья и сестры, евангельское начало, наверное, очень важно должно откликаться в нашем сердце. Да, конечно, все мы уже когда-то однажды услышали призыв Бога, раз мы стоим сегодня здесь. Мы понимаем, кто такой Бог, зачем Он нужен в нашей жизни. Но очень часто мы отказываемся следовать за Ним. Очень часто нам кажется, что мы лучше знаем, что для нас ценно, что для нас важно и что для нас является каким-то фундаментом нашей жизни. И очень часто в суете этого мира мы и забываем, либо не слышим вот это простое три слова: «Следуй за мной». И ведь когда мы научимся слышать среди суеты, среди своих дел, научимся слышать эти обычные, не богословские, а обычные слова,
то именно тогда начинается наша христианская жизнь, когда мы учимся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства в нашей жизни, следовать за Богом и верить, что тот путь, которым Он идет, и является спасительным для каждого из нас. Аминь.

безоружная кровь, молюсь тебе, не упроси мне прегрешение мое, воли не воли, но смутенное жизнение. Избавь меня смутенно, причисти себя чистой ты таинств, восставление грехов и жизнь вечно. Аминь. И чертой тайны, если не Божьим участием прими, не по врагов залетай по имени, не лунцами тебя нам не окрыл. Разбойник исповедуй тебя, помяни меня.

Аллилуйя.

Святые священномучеников, Климента и Петра, и святого нашего Сергия, и мы рады, что вы все российские.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа – неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер.
3: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
2: По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15 часов. В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседуют с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
4: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
2: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание». Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

В исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса прозвучало литургическое песнопение, стихи 88-го псалма «Твои есть и небеса, и земля», амвросианское пение 5-7 веков.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 81-е зачало послания к римлянам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, Иудею, потом и Эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут. И все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведны у Бога не слушатели закона, но исполнители закона. Те оправданы будут. Ведь когда некоторые язычники, не имея закона, по природе исполняют повеление закона, то они, не имея закона, сами себе закон. Вот они и покажут, что дело закона написано в их сердцах, и свидетельствовать об этом будут также их совесть и мысли, которые, возражая друг другу, станут обвинять их или защищать. В тот день, когда Бог, согласно моему благовестию, через Христа и Иисуса, будет судить то, что сокрыто в людях. Послание апостола Павла к римлянам, глава 2, стихи с 10 по 16. Прочитанный отрывок из послания апостола Павла к римлянам труден теоретически, в богословском отношении, но понятен и приемлем для всякого человека, который обладает врожденным чувством справедливости. Действительно, как не принять слова апостола о том, что Бог воздаст каждому по делам его? Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Послание к римлянам, глава 2, стихи 9 и 10. Но с другой стороны, разве не сам же апостол Павел утверждал, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, ибо делами закона не оправдается никакая плоть? Послание к Галатам, глава 2, стих 16. Попытаемся разобраться в этом видимом теоретическом противоречии. И первое, на что следует обратить внимание, та духовная реальность, которая для апостола Павла не требует доказательства, ибо основана на его личном опыте. Реальность эта состоит в том, что вера в Искупителя и Спасителя Иисуса Христа открывает сердце человека для благодати Духа Святого, той благодати, которая преображает искаженную грехом человеческую природу, сердце, ум, совесть, поступки. Обретя Духа Христова, апостол мог воскликнуть: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, глава 2, стих 20. В Духе Святом человек следует не голосу греха и непослушания воли Божией, но приносит плод Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22-23. Для людей веры не нужен закон, который и выражает волю Божию, и принуждает исполнять ее. На таковых нет закона. Послание к Галатам, глава 5, стих 23. То добро, которого требует закон, творится людьми веры без принуждения, свободно, по велению преображенного сердца. Поэтому вера, по мысли апостола Павла, которая не проявляется в делах человека, есть абсурд. Это и не вера вовсе. Он сказал бы даже, что веру человека вообще можно видеть только в делах его. Но как обстоит дело с теми людьми, которые жили до Христа и сегодня живут, не зная о Христе, не просвещенные Его благовестием спасения? Ведь таких людей до Христа существовало со времен Адама великое множество, да и ныне их едва ли не больше. Апостол Павел, как человек, вскормленный библейской традицией, видел мир, не знавший и не знающий Иисуса Христа, разделенным на две группы людей — иудеев и эллинов. Иудеи — это те, кто верили в Бога Творца и Промыслителя и подчинялись закону Моисея. Наименование же «эллины» для апостола не означает только «греки». В силу того, что Римская империя того времени глубоко впитала в себя именно греческую, эллинскую культуру с ее языком, религиозными воззрениями, с ее философией, наукой и искусством, множество языческих народов, населявших империю, объединялись для апостола в одном понятии — «эллины», равносильном понятию «язычники». Итак, иудеи и эллины. Иудеи имели закон, данный им Богом и записанный для того, чтобы все могли читать и слушать его, стараясь верно следовать воле Божией, в нем выраженной. Известно, что иудейская нравственность признавалась и высоко ценилась населением Римской империи. Эллины не имели подобного божественного закона, написанного на каменных скрижалях и в строках Писания. Но ведь известно, что и неверующие в Бога язычники способны на добрые дела и высоконравственные героические поступки, ничуть не меньшие, чем имеющие закон иудеи. Этот факт апостол Павел объясняет тем, что язычники имеют некий нравственный закон внутри самих себя. Они сами себе закон. И здесь апостол едва ли не цитирует мысль, высказанную задолго до него Аристотелем. «Человек обходительный и свободно рожденный будет вести себя так, словно он сам себе закон». Никомахова «Этика», книга 4, глава 14. Этот закон написан не на скрижалях каменных, но на скрижалях их сердец. Об этом свидетельствуют не только их добрые дела, но также их совесть, тот нравственный судья внутри человека, который строго оценивает человеческие поступки. Совесть неотъемлема от нравственной природы человека. Она существует в каждом человеке, в том числе в язычнике. Бессовестных людей не бывает. Это мы только так говорим о людях, которые творят зло, не считаясь с принятой нравственностью и с голосом собственной совести. Совесть же выражает себя в мыслях о делах человека, в сомнениях, в самоосуждении, в самооправдании. Мысли могут осуждать человека и говорить ему: «Ты поступаешь плохо». В таком случае человек ощущает укоры совести, чувствует себя внутренне уязвленным. Мысли могут оправдывать дела человека и говорить ему: «Ты поступаешь правильно, по совести». В таком случае человек ощущает внутренний мир. Дела же человека направляются его свободной волей, либо по совести, либо против нее. Однако нам следует помнить о том, что после грехопадения Адама люди живут уже не в раю, но еще не в Царстве Божьем. Они живут в мире зла, в котором все несет на себе печать греха. Грехом повреждена вся человеческая природа, в том числе и его природное нравственное сознание, то есть его совесть. Разумеется, повреждена не окончательно, но все-таки повреждена. Поэтому апостол и пишет, что исполняют нравственные заповеди закона не все язычники, но лишь некоторые, лучшие из них, и, конечно, не всегда, но иногда. В своем послании апостол Павел полемизирует с иудеями, которые полагали непременным условием спасения принадлежность к избранному Богом народу и признание закона Моисея. «Нет», — утверждает апостол, — «непременным условием спасения является не природная принадлежность к тому или иному народу и незнание закона Моисея, но исключительно вера в Иисуса Христа, в котором искуплен от рабства греху весь Адамов род, как иудеи, так и язычники». Иудеи, по своей греховной воле нарушающие данный им закон, ничем не лучше язычников. Ни те, ни другие не могут претендовать на освобождение от наказания Божия. Иудей будет судим как человек, знавший закон. Язычник — как человек, которому Богом было дано хотя бы отчасти внутреннее сознание нравственного закона. Бог будет судить людей потому, что они знали, и потому, что они имели возможность знать. Если же нравственные требования закона в своем существе известны язычникам, то иудеи со своей записанной Торой ни в чем их не превосходят. Во всяком случае, ссылка на Тору не защитит их на грядущем суде, перед которым все будут равны. Такова аргументация апостола Павла в его полемике с враждебно настроенными по отношению к его благовестию иудеями. Итак, всякий человек судится по его делам. Добрые они или злые, иначе говоря, праведны они или неправедны. Более того, «Суд Божий не таков, как суд человеческий. Как писал святой Иоанн Златоуст, люди могут судить одни явные дела, а Бог будет судить и тайное. Кто устоит перед таким судом? Перед Богом нет праведного ни одного». Послание к Римлянам, глава 3, стих 10. «Ни язычника, ни иудея. Так до Христа и вне Христа. Поэтому мы, с нашими человеческими понятиями, не смеем предвосхищать решение высшего судьи. Кто будет оправдан, а кто осужден, не нам дано судить, а ему. Нам же, христианам, остается только благодарить Бога за данную нам благодать во Христе и возгревать дарованный нам Дух, преображающий не только наши дела, но и наши сокровенные мысли».
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю вторую по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте девятое зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из четвертой главы.
3: В то время, проходя близ моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Заведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
4: Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
5: Я праздную сегодня день. Всех святых, где веда синься присвял. И встали жили, нас взоры прощаются к святым, гребли к милу, начиная с первых, кто стали христианами на Руси, Владимиру Святому и к тем, кто последовали языки. Но теперь, когда мы думаем всех святых земли российской, наш взор обращается не только в даль, святую даль, где родилась вера православной нашей земле, к тысячам и тысячам многомучникам и исповедникам российским, которые за последние 70 или 80 лет прославили нашу землю перед лицом Божьим. Пусть восприняла свою веру от богословских с верой Византии. Нам не пришлось, как им, искать истинную веру, находить им новые формы, делать их умственно доступными. Все это нам было дано. В таком богатстве за это мы можем благодарить тех верующих, которые до нас создали заимятие православного богословия. Россия восприняла истину и восприняла Бога в изумительной простоте сердца. Сердцем восприняли наши предки нашу веру. Сердцем они открылись язычникам и пошли по всей земле русской, проповедуя Евангелие, проповедуя не вероучение, сложное, слишком богатое, может быть, их современников и для их самих, а проповедуя чудо о том, что Бог так возлюбил мир, что Он в него вступил, что Он там жил, что Он умер человеческой смертью в нашем мире. И что теперь мы можем вместе со Христом, если мы только Ему верим, если мы только верны Ему, мы можем называть Бога, нашего Бога, Отцом. Мы больше не только твари, мы дети Божьи. И вот это было воспитано в течение всех столетий, которые от крещения Руси нас разделяют. Научимся этим. Научимся Бога познавать сердцем, уходить в глубины нашей души и в нем созерцать отражение лика Божьего и поклоняться живому Богу любви, верить и поклоняться Ему не словом и не только молитвой, но всей вашей жизнью. Так жить, чтобы Господь ее, что не напрасно стал человеком, не напрасно умер на кресте, и чтобы люди вокруг нас, глядя на нас, видели в нас не только народ, который воспринял новое учение, а народ, который воспринял новую жизнь, который сияет, горит этой жизнью. А эта жизнь – божественная любовь. И что этой жизнью мы готовы и должны разделиться со всеми. Многомученики и исповедники российские именно этого нас учат. Верности до конца, спокойной, пламенной верности и готовности поделиться со всеми этим чудом Божьего любви. Сколько ли их будет? Нам не видно, нам не дано жизнь нашу положить за нашу веру, как они ее положили. Но нам видно, как им идти в этот мир и в этот мир принести радость о том, что вы стали родным Богу, и что Бог нам Отец, что Христос, что Его Слово нам брат, что Дух Святой – наша жизнь, что Божья Матерь – наша Матерь, и что жизнь вечная нам открыта. Аминь. Благословили Господь на вас, того благодатью человека любим всегда, ныне и присно, ради веков.
2: Прозвучала проповедь митрополита Сурожского Антония. Запись предоставлена Фондом «Духовное наследие» митрополита Сурожского Антония.

0: В исполнении объединенного хора Света Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира из службы русским святым напева Оптиной пустыни.
1: Митрополит Сурожский Антоний. Проповедь в день всех святых в земле российской просиявших.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы празднуем день всех святых в земле российской просиявших, то есть тех людей, которые сумели всем своим существом отозваться на Божию любовь. Каждый народ отзывается по-своему. Летописец Нестор говорит, что каждый народ вносит как бы свою неповторимую ноту в ту симфонию мира, которая в конечном итоге будет песнью перед лицом Божиим. И наши святые тоже вносят нечто свое в эту симфонию. Если задуматься над историей русской церкви, то первое, что поражает в русской святости, это охваченность сердец, умов, жизней, красотой. Когда наши предки впервые встретили православие, им показалось, что они уже не на земле, а на небе. Их поразило сознание красоты. И не случайно духовные писатели часто говорят о Боге не только как об истине, о вечности, о Творце, но и как о красоте. Почему так? Не все мы можем познать, что такое величие, что такое святость, а красоту мы все знаем. Мы не все одни и те же предметы называем прекрасными, но мы все отзываемся восхищением на то или другое, как это прекрасно, как это красиво. Это может быть зрелище, это может быть картина, это может быть закат, это может быть человек. Это может быть слово правды, все может быть прекрасным, хотя может быть и уродливым. И наши предки отозвались именно на красоту, которая была выражена в византийском богослужении, красоту храма, красоту икон, красоту пения. Но за этим была красота духа, такая красота, которой они не знали, будучи до того язычниками. Красота людей, которые познали все величие, к какому призван человек, и которые всеми силами стремятся к тому, чтобы быть достойными себя, достойными Бога. Вот это первое, что поразило русских людей, когда они впервые встретились лицом к лицу с богослужением, с поклонением Богу, с тем местом, где Бог является центром жизни, и где Его любовь отдается и принимается людьми. А из этого истекает другое – сознание, которое есть в русской святости о том, что все должно быть безмерно, абсолютно, что все должно быть так же велико, так же прекрасно, как Бог, как любовь, как красота. И это в результате подвело к тому, что в русской святости ярким образом сияет аскетический момент, то есть отношение человека к самому себе беспощадное, строгое, и одновременно ликующее, потому что человек, аскет, почитает в себе образ Божий и всеми силами старается его очистить, обновить в себе и сделать достойным той любви, которую Бог нам отдает. Эта глубина вызывает в человеке решимость беспощадно бороться за то, чтобы быть достойным себя самого. Это второе свойство, которое меня поражает в русской святости. А дальше бесконечное терпение и бесконечное сострадание, сострадание ко всякой твари, ко всякому человеку. Ведь преступников у нас в России называли несчастными не потому, что они были наказаны, а потому, что они себя изуродовали, потому что вместо того, чтобы быть красотой, они стали страшными и уродливыми. Задумаемся хотя бы над этими тремя чертами русской святости, потому что они не только нам дают пример, они нас призывают к тому, чтобы последовать этому примеру. Аминь.
1: проповедь в день всех святых в земле российской просиявших митрополита Сурожского Антония читал Чеслав Самонович.

0: 14 июня – день прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово вместо блюстителя Патриаршего престола митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, произнесенное после чтения Евангелия за божественной литургией в Иоанновском женском ставропигиальном монастыре на Карповке в Санкт-Петербурге в ходе торжеств по случаю столетия представления святого праведного Иоанна Кронштадтского 2 января 2009 года.
2: Сегодня мы празднуем юбилейную дату большого исторического значения. 100 лет со дня представления святаго праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, с именем которого связано много великих и славных деяний, с именем и делами которого и с кончиной которого связана и эта святая обитель. Отец Иоанн стал святым при жизни. Не только в том смысле, что он достиг внутренней святости, но в том смысле, что народ его почитал за святого. И никто не подвергал, за редчайшим исключением, великий духовный авторитет батюшки. Никогда. Святой Иоанн Кронштадтский прославился чудотворениями при жизни. Сила его слова достигала человеческих сердец и меняла эти сердца. Сила его примера вдохновляла многих священнослужителей. Достаточно прочитать описание его кончины, чтобы увидеть, какой сон духовенства окружал его гроб, какие слова были произнесены во время его отпевания. Когда мы говорим о святом угоднике Божьем, то каждый из нас в первую очередь понимает святость как освобождение от греха. И это правильное понимание. Един свят Господь Бог наш. Он один без греха. А человек святой, имея грех по природе своей и по слабости своей, достигает святости, препобеждая этот грех. Пример святаго праведного Иоанна Кронштадтского, его творения, которые, к счастью, дошли до нас, помогают нам понять, а как батюшка побеждал в себе грех. И понимание того, что делал он, может нам с вами помочь идти по этому же пути. Каждый знает, что дьявол сильнее человека, а потому искушение грехом является великой силой, огромной силой. И никакая человеческая сила не способна победить силу дьявольства. Если кто-то говорит, вот тот или другой человек огромной силы, он все может, он, может быть, многое может. Он может стать великим политиком, могущественным правителем, успешным воином, выдающимся спортсменом, достигать успеха в жизни, но даже самому сильному человеку не дано победить грех. Потому что дьявол, отец греха, сильнее человека. А как же тогда возможно спастись? Эти замечательные слова сказал богатый юноша, который спросил у Господа, как ему надлежит спастись. И Господь сказал, что тому юноше надо было делать для того, чтобы спастись. И выслушав слова Спасителя, он в недоумении отошел от него. А ученики с удивлением спросили, да как же тогда вообще возможно спастись? И Господь ответил, невозможное человеку, возможно Богу. Бог спасает нас, не наша сила. В глубокой древности возникло такое еретическое движение в церкви, возглавлял его некто Савелий, который утверждал, что человек спасается своим нравственным подвигом, мобилизуя свои силы, церковь назвала ересью. Учение Савелия, потому что никакой

0: никакой силой, никаким напряжением воли человек не может спастись. Но в ответ на человеческие усилия, в ответ на напряжение воли, Бог дает нам свою силу. И как это происходит, нам замечательно повествует отец Иоанн Кронштадтский. Он не говорит в своих книгах, в своем дневнике о некоем особом каком-то борении и подвижничестве. В центре его размышлений, а значит и его жизни, молитва и святая Евхаристия. Он учит нас молиться так, чтобы ни одно слово не было праздным в нашей молитве. Даже когда мы читаем в начале дня всем хорошо известную молитву «Царю Небесный», он призывает нас не читать эту молитву машинально, но вкладывать в каждое слово свою внутреннюю силу. Это очень непросто, потому что ведь даже во время молитвы мы отвлекаемся мыслями. Отец Иоанн призывает нас молитвой, ее силой, привлекать силу Божию. А когда это становится возможным? А это возможно становится тогда, когда человек живет религиозной жизнью. Можно быть человеком верующим и нерелигиозным. Человек верующий – это тот, который признает существование Бога. Таких людей сейчас большинство, в том числе и в нашей стране. Если вы спросите такого человека: «Ты в Бога веришь?» Он скажет: «Верю». Но если уж не очень человек задумывается о Боге, скажет: «Не знаю, есть Бог или нет, но что-то там точно есть», и покажет пальцем на небо. Вот все эти люди составляют статистические данные о количестве верующих людей. И это очень высокие цифры для России. А чем верующий человек отличается от религиозного человека? Религия – это связь человека с Богом. Так это слово и переводится на русский язык, как связь. А еще как почитание. Если человек не только признает, что Бог есть, но если он с ним установил, с Богом, живую связь, если человек чувствует Божье присутствие в своей жизни, если он, как ветхозаветные пророки, ходит пред очами Божьими, поверяет Богу свои мысли, свои дела, свои чувства, раскаивается перед Ним за свои грехи, не только когда раз в какой-то период времени приходит в храм на исповедь, а когда каждый день повергает на суд Божий свой прошедший день, свои сокровенные мысли, иногда самые отвратительные, и скверные, и губительные. Когда во время вечерней молитвы раскаивается пред Господом о содеянном, просит Его помощи. Когда в начале наступающего дня призывает силу Божью на все, что нужно сделать. Когда не выходит на улицу, не осенив себя крестным знаменем. Когда не приступает ни к одному трудному делу, не вручив себя в руки Божии. Когда благодарит Господа за большое и малое, иногда за совсем малое, кажется пустяшное. Но это пустяшное было для него знаком Божьего присутствия. Кто-то на поезд не опоздал. Для кого-то автобус вовремя подошел. А за этим стояло что-то очень важное в жизни. И человек видит в этой своей успешности руку Божью и благодарит и за поезд, и за автобус, и за доброго человека, который оказался на его жизненном пути. Если мы видим руку Божью, мы ходим пред Его очами. Тогда легко идет наша молитва от сердца. Тогда с радостью мы Господа благодарим. Тогда мы боимся гнева Божьего и воздерживаемся от греха. Вот это и есть религиозная жизнь. Но как трудно жить такой жизнью. Ведь сознание наше постоянно отвлекается на другие цели. Потому что перед нами возникают иные, не духовные ценности, а ценности этой земной жизни. Нам нужно есть, пить, одеваться, обуваться, воспитывать детей, заботиться о жилище, о зарплате. Даже священнослужителям нужно заботиться о строительствах, о ремонтах, о красках, о подрядчиках, о том, как и куда доехать, и чтобы все было вовремя. Нередко и батюшка перестает жить религиозной жизнью. В Бога-то, конечно, верит, ведь Богу посвятил свою жизнь. А вот этой реальной религиозной жизни-то и нет. Она застилается каждодневными многими и многими обязанностями. И на службе стоим, а мыслями далеко от Бога. Батюшка отец Иоанн Кронштадтский помогает нам понять, что такое святость. Ведь молитвой мы привлекаем силу Божью. Через молитву Бог к нам прикасается. Он делает нас сильными. И не только успешными в жизни нашей земной, Он дарует нам надежду жизни вечной. На иконе отец Иоанн Кронштадтский изображен как пресвитер с чашей в руках. Он призывал людей причащаться как можно чаще. И не так, как это иногда делают современные люди. Просто так захотелось, зашел в храм, иногда даже поел и устремляется к чаше, не рассуждая о теле и крови Христовой, как говорит апостол Павел. Он призывал людей через молитву и покаяние, слезами своими очищая душу, подходить к чаше Христовой как можно чаще. Потому что особая благодать, ни с чем не сравнимая по силе, даруется нам в Святой Евхаристии. Бог входит в нашу жизнь. Он свою божественную благодать, свою божественную энергию соединяет с нашими силами. И мы становимся сильнее дьявола. И грех препобеждается силой благодати Божией. И когда такая сила преизбыточествует, то она начинает изливаться вовне. Отец Иоанн совершал чудеса при жизни и после смерти этой преизбыточествующей силой благодати Божией, которая не только испепелила его человеческие грехи, но которая в избытке изливалась на всех, кто был рядом с ним. И потому такой сон свидетелей – о чудесах. Я думаю, что многие, стоящие здесь в храме, испытывали на себе силу отца Иоанна Кронштадтского. Вот расскажу что-то и о своей жизни. Я родился здесь, в Петербурге, в благочестивой семье. Мой отец был священником. Жили мы очень стесненно материально в послевоенном Ленинграде, практически в одной комнате, в коммунальной квартире. И вот однажды я занемог. И болезнь была очень тяжелой. Лет мне было 5 от роду. А диагноз был суровый – воспаление легких. И болезнь не оставляла. А в комнате нашей, где было совсем мало мебели и не было никаких украшений, на стене висела фотография отца Иоанна Кронштадтского. Небольшая совсем. В цвете выполненная, даже не столько, может быть, фотография, как старинная гравюра, где он был изображен в малиновой бархатной рясе с голубыми отворотами. В младенчестве я любил рассматривать эту фотографию. И вот когда мне стало совсем плохо, мама мне дала эту фотографию. Я не помню, что я говорил, не помню, как я молился. Только я помню, что эта фотография была все время со мной, и днем, и ночью. И буквально через пару дней я был совершенно здоров. Но надо было еще выдержать некоторое время. Нельзя было ребенка на улицу выпускать. А дело было зимой. И я попросил маму поехать на Карповку. Она была взялась меня отговаривать, а потом сказала: «Поедем, сынок». И еще совсем слабенький, находясь, конечно, в состоянии, когда дети должны быть в тепле и в доме, мы приехали сюда, и у всем хорошо известного окошечка. под зорким взглядом дежурившего недалеко милиционера. Мы благодарили отца Иоанна за его чудо. И ведь тропа к этому месту никогда не зарастала. Что только не делали власти. И рассказывали какие-то сказки, что он где-то в другом месте похоронен. И показывали место на одном или даже двух кладбищах, где якобы находились его могилки. И даже доски на крест вешали. Не верили благочестивые жители сего града, а приходили сюда. Вот эта вера людей в нашей безбожной стране была ярчайшим свидетельством тому, как святость человека и преизбыточествующая в нем благодатная сила способна оплодотворять сердца человечества, нести исцеление в скорбях и в болезнях, давать силу утешения. А потому, когда церковь стала иметь признаки свободы, один из первых, кто был причислен к лику святых, без каких-либо дискуссий и обсуждений, был дорогой для всех нас батюшка, отец Иоанн Кронштадтский. И сегодня, вспоминая столетие со дня его блаженной кончины, мы возносим к нему молитву и просим не оставить град сей, обитель сию, церковь нашу и Отечество, которое он любил безгранично, и предрекая беды нашему народу за его безбожие, что в полной мере оправдалось, он прозревал и будущую славу России. Сегодня в наших руках осуществить эту мечту и это провидение святаго праведного Иоанна Кронштадтского, осуществить хранением веры православной, в ней же нам утверждение, осуществить нашей молитвой об Отечестве и стране нашем, о церкви нашей и нашими трудами, которые верим, по милости Божией, принесут должный плод. Молитвами святаго праведного Иоанна Кронштадтского да благословит Господь страну и церковь нашу, обитель сию и каждого, кто с верой и любовью призывает его святое имя. Аминь.
1: Прозвучало слово местоблюстителя патриаршего престола митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, произнесенное после чтения Евангелия за божественной литургией в Иоанновском женском ставропигиальном монастыре на Карповке в Санкт-Петербурге в ходе торжеств по случаю столетия представления святого праведного Иоанна Кронштадтского 2 января 2009 года.

0: Стихира святому Иоанну Кронштадтскому «Знамена Вораспева» в гармонизации Бориса Литковского прозвучала в исполнении хора Храма всех скорбящих «Радость» в Минске.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3. В Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А. В Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: О лжепророках. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Путь в Царствие Божие, как мы видели из предыдущего отрывка, узок и полон внешних опасностей со стороны гонителей и ненавистников Христа. Но ученикам Христовым угрожают не только явные гонители, но также мнимые проповедники блага и спасения. Они здесь названы лжепророками, то есть обманщиками, принимающими вид пророческого служения. Лжепророки неоднократно упоминаются в священных книгах. Они обманывают людей, указывая им легкие и просторные пути к благоденствию, миру и спасению, и тем самым подталкивают к погибели. Читаем у Иеремии. «От пророка до священника все действуют лживо, врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря «мир, мир», а мира нет». Не жалеет мрачных красок пророк Иезекииль, сравнивая лжепророков с рыкающими львами, с хищными волками. Они предсказывают ложное, говоря, «Так говорит Господь Бог», тогда как не говорил Господь. Овцы – волки, волки в овечьей шкуре – все эти метафоры были понятны каждому. Лжепророки приходят к вам в овечьей одежде. Этот образ напоминал о пастухах, которые одевались в овечьи шкуры. Так же одевались и пророки. Всем памятны иконописные изображения пророка Иоанна Предтечи. Но иногда в овчины или в грубые одежды из овечьей шерсти одевались люди, которые не были настоящими пророками. Ради почета, каким пользовались в народе пророки, некоторые шли на лишения, вели аскетический образ жизни, надевали на себя власяницы и прикидывались пророками, о чем сообщает пророк Захария. Но о ком говорится в нашем отрывке? Разумеется, под учителями, принимающими лишь вид благости и праведности, можно понимать любых лицемеров, в частности, книжников и фарисеев, против чьего показного благочестия так резко выступал Христос. Но поскольку его предостережение относится скорее к будущему, маловероятно, что он имел в виду книжников и фарисеев. Слова Иисуса Евангелист явно относят ко времени существования церкви, для которой фарисеи остались в прошлом. На это указывает и пророческая речь Господа об эсхатологических бедствиях. «Восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Так что, вероятнее всего, лжепророки – это псевдохристианские проповедники. Они приходят под видом овец в стадо, ничего не подозревающих верующих. Такое поведение делает их тем более опасными, потому что они внутри себя, в своих мыслях и намерениях, подобны хищным волкам, преследующим лишь свои эгоистические и волчьи цели. Такие лжепророки, лжеапостолы, лжемиссионеры действительно в изобилии появились уже в Древней Церкви. В книге «Деяния» евангелист Лука вложил в уста апостола Павла слова, очень близкие к тому, что произнес Иисус Христос. «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Так есть ли возможность отличить пророков истинных от ложных? Евангелист Матфей отвечает, что такая возможность есть. «По плодам их узнаете их». Дважды повторяется это утверждение. При этом следует обратить внимание, что у евангелиста акцент сделан не столько на учении лжепророков, оно может быть вполне правоверным, сколько на их делах. Под плодами здесь понимаются не речи лжепророков и даже не их внешнее вполне приемлемое поведение. Ведь и речи, и поведение – все это относится к их одежде, к овечьей шкуре. Тем не менее, несмотря на внешность, их сущность, противоречащая воле Божией, не может утаиться. Они похожи на тех лицемеров, что подобны окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны мертвых костей и всякой нечистоты. Однако внешность так обманчива, и в этом большая опасность для неискушенных душ. В ранней церкви этой опасности уделялось большое внимание. Отсюда и увещевание евангелиста Иоанна. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Еще раньше об испытании пророческих духов писал апостол Павел. «Духа не угашайте, пророчеств не презирайте, но все подвергайте испытанию, держитесь добра». Апостол даже выделяет особый духовный дар, харизму развлечения духов, то есть распознание истинных пророчеств. Если же говорить о ближайших плодах деятельности лжепророков, то из приведенного выше отрывка речи апостола Павла следует, что результатом их появления является разрушение единства церкви. Если уж лжепророки сравниваются с волками, то, как сказано в Евангелии от Иоанна, волк расхищает овец и разгоняет их. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Эти слова напоминают нам о проповеди Иоанна Крестителя. «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Похожую угрозу повторил Иисус Христос в Евангелии от Иоанна. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Заметим при этом решающие слова «кто не пребудет во мне» — вот условие доброго плодоношения. «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Если ученики живут во Христе и следуют Ему, то им не страшны ни гонения на узком пути, ни лжепророки с их лицемерием и обманом. В древней церкви чаще всего утверждалось, что лжепророки – это те, кто вносит в церковь ложное учение, то есть еретики. И это, конечно, справедливое утверждение. Но удивительным образом в Евангелии от Матфея лжепророками названы не те, кто неправильно исповедует христианскую веру, и не те, которым недостает религиозного энтузиазма. Нет, лжепророки могут предъявить Иисусу и верное исповедание, и свою набожность, и даже свою большую церковную активность. Но оказывается, что всего этого недостаточно. Так в чем же дело? Об этом следующий небольшой отрывок. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Современному читателю может быть не совсем понятно то, что имело большое значение для ранних христиан. Ведь сегодня христиане привычно обращаются в молитвах к Иисусу, Господи, ну, скажем, в прошении «Господи, помилуй». Но так было не всегда. Ведь Господь, греческое «кириос», «господин», слово особенное, оно может использоваться в обычной речи, как вежливое обращение «господин такой-то». Но в Священном Писании оно является заменителем великого имени Божия, непроизносимой священной тетраграммы. Поэтому, встречая в книгах Ветхого Завета слово «Господь», мы должны помнить, что в еврейском оригинале на этом месте стоит имя Божие, которое сам Бог открыл Моисею при неопалимой купине. Замечательно, что в русском языке слово «кириос» передается двояко, как «господин» в обыденном смысле и как «Господь» с заглавной буквы в смысле имени Божия. Одним из самых древних христианских исповеданий веры было признание Иисуса Христа Сыном Божиим в исключительном смысле. Его стали исповедовать как Бога, об этом исповедании сказано у апостола Павла в послании к филиппийцам, в знаменитом гимне Иисусу Христу. «Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца». Так что обращающийся к Иисусу не «Рави, учитель», а «Господи, Господи» произносит древний символ христианской веры. Иисус Христос не просто великий учитель, не просто великий пророк и даже не просто Мессия или царь Израиля, но Господь, то есть Сын Божий, явивший людям славу Божию, явивший самого Бога. Именно такое исповедание звучит в устах апостола Петра и других апостолов, увидевших Иисуса, идущего к ним по морю, как по суху, и воздавших ему поклонение, как самому Богу. Петр сказал ему: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И вот о некоторых, даже о многих таких людях, которые демонстрируют свое вполне ортодоксальное исповедание, Иисус говорит, что они не войдут в Царство Небесное, ибо не исполняют волю Небесного Отца. А ведь они не только правильно исповедуют свою веру, но и на практике доказывают, что обладают дарами Святого Духа. С удивлением они спрашивают снова, подчеркнуто дважды повторяя свое исповедание: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Многие чудеса на церковнославянском «силы многие» означают «исцеление». И все это именем Господа, что можно понимать и как от имени Господа, и как силою Господа, поскольку имени в древности придавалась сила воздействия. Иначе говоря, эти люди реально исполняли то, что заповедал своим апостолам Иисус Христос: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Все это они делали, и тем не менее в тот день, то есть в день последнего суда, они, как лжепророки, будут отвергнуты. И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Слово «беззаконие» необычно для Евангелий. Оно встречается только у Матфея. Кроме данного случая, еще в двух важных местах его Евангелия: «Горе вам, книжники и фарисеи! Вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие». Но ведь книжников и фарисеев трудно было упрекнуть в нарушении заповедей закона Моисея. Это скорее они упрекали в таких нарушениях Иисуса и его учеников, которые и субботу не соблюдали, и с грешниками общались. И тем не менее Иисус утверждает, что деятельность книжников и фарисеев, лицемеров, соблазнительна, то есть с виду праведная и благая, а в сущности лживая. Так почему же о них сказано, что они внутри исполнены лицемерия и беззакония? Что Матфей понимает под беззаконием? Второе место, где упоминается это слово – эсхатологическая речь Иисуса Христа. Здесь, кстати, беззаконие стоит в одном ряду с понятием лжепророки. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Это означает, что следствие беззакония, которое умножается благодаря появлению многих лжепророков, – охлаждение любви. Так вот в чем разоблачающий их плод, ибо сказано: по плодам их узнаете их. Беззаконие, по сути, состоит в отсутствии любви. Вслушаемся в слово «беззаконие». Деятельность лжепророков противоречит закону, в них нет любви. То есть, по мысли, выраженной в Евангелии от Матфея, закон Моисея имеет своей целью не охлаждение, а умножение любви, потому что в заповеди любви весь закон и пророки. Теперь нам понятно, почему в конце Нагорной проповеди стоит предостережение против лжепророков, делающих беззаконие. Если в их правоверном исповедании Господа и в творимых ими чудесах нет любви, то разве способны такие наставники помочь людям отыскать тесные врата, через которые можно вступить на путь к Царствию? Ведь тесные врата, открывающие путь к жизни, это и есть Христова заповедь любви, на которой утверждается весь закон и пророки. То же самое сказано и о золотом правиле: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Итак, в любви выражение воли Небесного Отца и вся сущность закона с его многими заповедями. Поэтому человек без любви назван беззаконником, сколько бы хороших слов он ни говорил и какие бы чудеса ни творил. Ни Христос, ни христиане не отрицали реальности чудес и исцелений, совершаемых иудеями или язычниками. Думаю, читателям Нового Завета излишне напоминать, что все слова об исцелениях и целителях древности следует воспринимать в контексте медицинских понятий и представлений того времени. Так в Новом Завете мы находим пример, как некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса. Правда, эти заклинатели успеха не имели, но это не означает, что было немало и успешных исцелений. Вот и сам Христос говорил, что Христы и лжепророки, которые восстанут в последние времена, будут совершать великие знамения и чудеса. Уже в книгах Ветхого Завета мы встречаем, например, египетских жрецов и колдунов, преуспевавших в чудотворении. Так что способность совершать чудеса как таковая вовсе не является доказательством святости чудотворцев. А много позже учитель церкви Ориген писал, что сила врачевания болезней сама по себе не является ни благом, ни злом. Она есть такое деяние, которое одинаково может простираться и на людей честных, и дурных. Однако при всем уважении к великому христианскому ученому Оригену, не всякий согласится с его оценкой способности к исцелениям и самих исцелений, как вещей нравственно безразличных. Разве помощь больным, кем бы она ни производилась и на кого бы эта помощь ни направлялась, не является делом безусловно благим? За что же отвержение и осуждение? «Я никогда не знал вас, отойдите от меня». Эту проблему пытался разрешить святитель Иоанн Златоуст. Вот что он писал. «В изумлении и удивлении они говорят: Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали. Как же теперь Ты отвращаешься от нас?» Вся эта благодать была не что иное, как дар подавшего ее. А те ничего от себя не привнесли, почему справедливо и наказываются. Он хотел показать, что ни вера, ни чудеса ничего не значат без добродетельной жизни. Тоже и Павел говорит. «Если я имею веру, так что могу и горы переставлять, и знаю все тайны, и имею всякое познание, а не имею любви, то я ничто». Многие из веровавших получали дары. Таков был тот, который изгонял демонов, не будучи последователем Иисуса Христа. Тоже можно найти и в Ветхом Завете, то есть, что благодать часто действовала в недостойных для блага других. Эта длинная цитата важна тем, что, в отличие от Оригена, Златоуст здесь не утверждает, будто целительная сила и ее действие есть нечто безразличное, ни благо, ни зло. Нет, целительная сила, кто бы ею ни обладал, есть дар благодати Божией, который действует для блага людей. Но этот дар может не принести пользы тому, кто им обладает, если тот не живет добродетельной жизнью. Но здесь-то и может возникнуть проблема. Скажем, фарисеи, разве они не вели добродетельную жизнь? Разве они не старались соблюдать все заповеди закона Моисея? Так что выражение «добродетельная жизнь» может смутить, тем более, что мы упоминали добродетель как высшую жизненную цель древнегреческих язычников. Но здесь следует заметить, что дело просто в самом термине «добродетель». Так традиционно переводят греческое слово «арете». Именно его употребляет Златоуст. Но «арете» буквально означает не добродетель, то есть делание добра, а совокупность самых превосходных качеств. Однако христиане, в отличие от античных греков, под самыми превосходными качествами понимали не храбрость, мужество, благородство и величие, а те качества и действия, которые производят в человеке божественное свойство любви. Так и Златоуст тотчас объясняет слово, переводимое у нас как «добродетель», текстом из апостола Павла, откуда яствует, что под добродетелью Златоуст понимает именно любовь. Какой же вывод сделать нам из отрывка из Евангелия Матфея, главы 7? В нем, как ни в каком другом, выражена сущность того, чему учит и к чему призывает Иисус своих учеников и последователей. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. В этой лучшей праведности – исполнение закона. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». А исполнение закона, и об этом говорит вся Нагорная проповедь, – следование заповеди любви. Без нее ни прекрасные речи и проповеди, ни молитвенная набожность, ни благотворительность, ни проявление чудотворных сил не гарантируют вхождение в спасительное царство, которое приблизилось вместе с приходом Иисуса Христа. Многие речи Иисуса в Евангелии касаются последнего суда Божия и загробной участи человека. Есть упоминание об этом и в Нагорной проповеди. О том, что Отец Небесный может не простить нам наших согрешений, если мы не будем прощать людям. Но основной мотив Нагорной проповеди все-таки иной. В ней евангелист Матфей собрал высказывания Иисуса Христа не о том, что с людьми может произойти после их смерти в вечности, а о том, как уже в этой жизни можно почувствовать прикосновение к вечности, жить обновленной жизнью, зная свою причастность к Царству Христову, Царству не от мира сего. Об этом притча, завершающая Нагорную проповедь. Притча о двух строителях. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Перед нами простая в своей безыскусной поэтичности притча. Она завершает Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея. Многие комментаторы видят в этой притче пророчество о грядущем суде Божьем, когда будет окончательно решена участь каждого человека. Разбушевавшиеся стихии, упомянутые в притче, напоминают нам о метафорах гнева Божия в судный день. Ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод. Однако другие комментаторы и толкователи усматривают в этой притче указание на события не за пределами земной истории, а в самой истории. Иисус Христос начинает свою публичную проповедь с настоятельного призыва к покаянию и к вере в Его спасительное Евангелие. «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Настал срок, надо спешить, ибо наступают последние времена с их бедствиями». Таким было глубокое убеждение современников Христа. Именно с этим предощущением надвигающейся катастрофы люди устремлялись к Иоанну Крестителю. С тем же убеждением они шли толпами за Иисусом. Об угрожающих бедствиях мы постоянно слышим в эсхатологических речах Иисуса Христа, отмечает Иоахим и Еремиас. «Всемирный потоп вот-вот начнется. Топор лежит у корня бесплодной смоковницы. Обратитесь, есть еще последняя отсрочка, но уже недолгая. Еще немного и будет поздно, настойчиво внушают притчи о десяти девах и о большом ужине. Также звучат притчи о хождении к судье, о неверном домоправителе и многие другие. Действуйте немедленно. Иначе говоря, упомянутые в притче дождь, ветры, разливы рек можно понимать и как метафоры катастрофических событий последних времен. Но шли годы, столетия, было немало и дождей, и ураганов, и наводнений, и землетрясений, и войн, и эпидемий. Время от времени людей вновь охватывало ощущение надвигающегося всеобщего конца, но потом оно уступало место более спокойному взгляду на события. Оставалось абсолютно ясным одно – конец рано или поздно все равно будет. А для каждого отдельного индивида он не так уж и отдален в исторической перспективе. «О дне же том, и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Об этом пишет и апостол Павел. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Ну а до той поры каждому надо строить дом своей жизни. Каков он будет? На каком основании будет выстроен? На каменном или на песчаном? В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день суда покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. В нашей притче Иисус указывает на свое учение о высшей праведности, изложенное в Нагорной проповеди, как на каменное основание. «Всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». В иудаизме того времени бытовало изречение: «Кто слышит слова Торы и делает благие их дела, тот строит на твердом основании». Здесь же говорится: «Кто слышит мои слова». То есть Иисус ставит свое учение на место закона Моисея, как его исполнение. В центре всей Нагорной проповеди стояло учение о любви. Вот и в последней притче еще раз указывается на следование словам и делам Иисуса Христа. Только тот, кто приходит к Нему, слушает Его слова и действует в согласии с ними, строит дом своей жизни на твердом основании. Такое жилище не сможет сдвинуть с места никакой поток, никакая катастрофа последних времен. Но тот, кто только слушает, но не живет в согласии со словами Иисуса, рискует крушением всей своей жизни. Входя тесными вратами Христовой заповеди любви, человек вступает на жизненный путь к Царствию Божию. Этот путь нелегок, ибо он узок, полон многих скорбей. Само слово, переведенное как «узкий», подразумевает гонение и преследование. Святитель Иоанн Златоуст придерживался той точки зрения, что бури и ветры, о которых говорит притча, события земной жизни, а не метафора суда. Здесь дождем, реками и ветрами Он, Иисус, иносказательно называет человеческие несчастья и злоключения, как то клеветы, наветы, скорби, смерть, погибель ближних, оскорбления от других и всякое другое зло, какое только бывает в настоящей жизни. Но душа праведного, говорит он, ничем не побеждается. Причина этого в том, что она основана на камне. Камнем здесь Христос называет твердость своего учения. Сказавши, что путь добродетели тесен и прискорбен, Спаситель тотчас, чтобы ободрить своих слушателей к трудам, показывает на этом пути великую безопасность и великое услаждение, тогда как на противном пути большую опасность и вред. Вот так, по своему обыкновению, находчиво и велеречиво, за что и получил прозвание Златоуста, святитель тоже подводит заключительную черту под своими толкованиями Нагорной проповеди. Речи Иисуса Христа в этой проповеди, изложенной в Евангелии от Матфея, ставят перед человеком множество вопросов. Идет ли он в своей праведности дальше, чем книжники и фарисеи? Отказывается ли он от всяческих клятв? Не оказывает ли он сопротивления злу? Простирает ли свою доброжелательность на грешников и даже на врагов? Или же он, как книжники и фарисеи, следит только за тем, чтобы не клясться ложно и не воздавать злом за добро? Собирает ли он, наряду со своей благотворительной деятельностью, на всякий случай еще и сокровища? Использует ли свою религиозную деятельность еще и для того, чтобы показать себя людям? Или он не демонстрирует перед всеми свои отношения с Богом, потому что речь для него идет о его небесном Отце? Все эти вопросы, затронутые в Нагорной проповеди, не просто вопросы вечного спасения или гибели, но и практические вопросы, определяющие ежедневную жизнь человека. Иисус всякому, кто слушает Его слова, предлагает принять принципиальное решение. Станет ли его конкретная жизнь уже здесь и сейчас причастной вечности? Или его земное прошлое и настоящее однажды рухнет и исчезнет как бесполезное и безосновательное? Собственно, об этом и все Евангелие.
0: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Иноария Ивлеева «О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Самонович.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь в неделю вторую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.
1: Когда я был в России, многие верующие задавали мне вопрос, что будет с нашими неверующими родителями, детьми, близкими, друзьями, знакомыми? Простит ли их Бог? Спасутся ли они? Их так много теперь, и такие они иногда хорошие люди. И действительно, теперь повсюду в мире миллионы верующих с одной стороны и миллионы неверующих с другой. Это часто два неприступных друг для друга мира, не понимающих друг друга и не имеющих даже возможности подойти друг к другу, оценить один другого изнутри, с мировоззренческих идеологических позиций. Общество, так раздвоившееся, не может найти общий язык и не в состоянии совместно строить будущее, включившись в это строительство общей жизни в полной мере. Вопросы, которые мне задавали наши верующие, отражают это положение и выявляют не только личное беспокойство, но и общую тревогу за судьбу любимых, близких и дальних, за судьбу всего народа. Поясню примером. Мне довелось встретиться с одним из моих горячих оппонентов, выступавших в печати в связи с моими религиозными передачами по радио. Мы, естественно, не соглашались друг с другом и жестоко спорили. Он в печати, я по радио. И, естественно, как он выразился, не смогли переубедить друг друга. И вот мы встретились. Он приехал ко мне в гостиницу, узнав, что я находился в Москве. Нам обоим было интересно встретиться лично и постараться взглянуть друг другу в глаза. «Вы, верующие, — сказал он мне, — включились теперь в миротворчество. Но как это возможно? Ведь ваше священное писание кончается призывом «Ей гряди, Господи Иисусе», то есть «Приди, Иисус, сюда как можно скорее». Имеется в виду, продолжал мой оппонент, так называемое второе пришествие Христа на землю в конце мира для общего страшного суда. Перед этим, предупреждает Священное Писание в той же книге «Апокалипсис», то есть «Откровение Иоанна Богослова», будет Армагеддон, страшная всеуничтожающая война, и вся вселенная будет гореть. Человечество будет страдать и мучиться. Будет. Переводя все это в наше время и на наш современный язык, будет ядерная война. Как же так? С одной стороны, вы, верующие, зовете Христа прийти как можно скорее, а с другой хотите предотвратить эту жуткую войну и эти апокалиптические страдания мира. Вы включаетесь в борьбу за мир, боретесь за то, чтобы этого не случилось, хотите отдалить это ваше пророчество, и значит, говорите Христу, не приходи еще пока. Если делать логический вывод, то не приходи, Господи, совсем. Где же эта ваша вера? Так говорил мне неверующий московский оппонент. О моем ответе на этот его вопрос расскажу дальше. А пока приведу его другой вопрос. Если вы правы, и ваш Бог действительно существует, то что будет, например, со мной, если для меня спасение? Вопрос, по существу говоря, такой же, как и вопросы верующих о своих неверующих близких, которые я слышал. Что с ними будет? Только в данном случае этот вопрос относится уже не к близким, а к себе самому. Отвечать на все это буду не я, а Священное Писание. Ответ вы уже слышали в словах апостола Павла, которые читались сегодня. Слова эти обращены к язычникам. Современный толкователь Священного Писания Беркли так объясняет эти слова апостола Павла. «Даже те, кто не знал писанный закон, пишет Беркли, имел в сердцах своих неписанный закон. Мы называем это инстинктивным знанием добра и зла. Стоики говорили, что во Вселенной действуют определенные законы, нарушение которых навлекает на человека разные опасности. Законы здоровья, моральные законы, регулирующие жизнь и образ жизни. Они называли эти законы физис, то есть природа, и понуждали человека жить в согласии с ней, с этой природой. Павел утверждает, что в самой природе человека заложено инстинктивное знание того, что он должен делать. Греки согласились бы с этим, продолжает Беркли. Аристотель сказал, культурный и свободный человек будет вести себя так, как будто он является сам себе законом. Этот закон – властитель всех смертных и бессмертных, цитирует Беркли слова Пиндара, говорящего тоже о таком законе в душе. Не записан на папирусных свитках и деревянных дощечках, а является собой благоразумие, имманентное душе человека и постоянно давлеющее над ним и никогда не оставляющее его душу без руководства, писал Пиндар, которого Беркли цитировал. Апостол Павел дает свой ответ не только язычникам своего времени, великие умы которых, как мы видели, были с ним в основном согласны. Но апостол Павел отвечает и нам, и на вопросы современных нам людей. Что будет с нашими родными и близкими, неверующими? Что будет со мной, если Бог действительно существует, а я вот в Него не верю? Будете все судимы справедливым Божиим судом в соответствии с вашим собственным законом сердца, отвечает апостол. Хотя надо признаться, что есть лица, совесть которых искажена, и к ним эти слова апостола не относятся. Апостол Павел говорит не только о судимости всех перед лицом закона Божьего, писанного и неписанного, не только об отрицательном, о судимости, но и о положительном, о спасении. «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, — пишет апостол Павел Коринфянам, — то он не должен оставлять ее, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Жертвенная любовь верующих в отношении неверующих не имеет границ. Это тайна Божия. Сила веры в любви идет так далеко и действует так оживляюще, что одному только Богу известны ее плоды. Ему одному известны их сердца, и написаны в этих сердцах закон Божий, и ему одному известна любовь веры, превращающая этот таинственный закон в действие. Поэтому пусть ни одна верующая душа не отчаивается о спасении своих любимых, а молится, верит и любит, оставляя все остальное Богу. Пусть думает так и обо всем народе, распространяя на всех,

пророку Ионе. Не призваны ли мы все, как Иона, призывать современную Ниневию, современный мир наш к покаянию, чтобы избавился он от гибели, от ужасов ядерных, от ужасов смертных, от ужасов греховных, от ужасов нравственных с их страшными болезнями. И наше христианское миротворчество вовсе не отдаляет пришествие Христова, а наоборот ускоряет. Наш призыв «Ей гряди, Господи Иисусе» не противоречит нашему миротворчеству, а наоборот осуществляет. Сам Иисус Христос сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Проповедуя Евангелие, мы вовсе не стремимся к Армагеддону и апокалиптическим ужасам. Мы вовсе не стремимся к тем грехам, которые вызовут это. Нет, мы стремимся и проповедуем Царство Божие, а это значит мир, любовь, правду, спасение всех людей. Мы каждый день молимся по собственному Слову Христову: «Да приидет Царствие Твое, и да будет воля Твоя, якуже на небеси и на земли», то есть пусть будет воля Твоя также исполняться на земле, как и на небе, и пусть Царство Твое, не знающее никакого зла, придет уже сейчас. Наш призыв к миру и к борьбе за мир, наш зов к преодолению ядерных ужасов – не измена Христу, а наоборот – исполнение Его заповеди. Его и наш призыв к покаянию, потому что только так может мир избавить себя от этого ужаса – покаяния. Задача каждого христианина – нести благую весть о Царстве Божьем всему миру. А это и есть миротворчество. Дабы, как пишет апостол Павел, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Христиане и сегодня, как в одни Христа и Его ученики, являются той внутренней духовной силой, которая верой и любовью таинственно спасает многих людей от неверия и от гибели, ведет их к спасению. Здесь нет противоречия, потому что спасение и есть пришествие Христово. И пришествие Христово и есть спасение и отдельного человека, и всего мира. Отдельному человеку Христос приходит в момент его обращения. Всему миру Христос пришел уже и пострадал за него в своем воплощении, возвратившись в мир в воскресении, которое во всей своей силе осуществится во втором пришествии Христовом в конце веков. Пришествие Христово к каждому человеку включается в его пришествие ко всему миру. И в начале, и в конце веков, потому что качественно это одно и то же. И в этом смысле время перестает действовать, потому что мы уже сейчас можем ощутить пришествие Христово. Ей гряди, Господи Иисусе! Сегодняшнее евангельское чтение это красочно объясняет. Христос призывает галилейских рыбаков перестать быть ловцами рыб и стать ловцами человеков, как это сказано в Евангелии. Ловить людей значит спасать и их, и всех вокруг, и весь мир с ними, и в них, спасать из морской пучины. Такова цель Христова. Для этого Он пришел на землю, и для этого Он теперь призывает учеников идти за Ним. И они идут, оставляя все ради этой великой и святой цели. Христиане сегодня такие же Его ученики. Их цель та же. Они, как и галилейские рыбаки, призываются нести всем евангельское слово и спасать всех, спасать мир. Но как? Хороший рыбак, пишет Беркли в своем комментарии на это место Евангелия, должен обладать качествами, которые могут сделать его хорошим ловцом человеков. Он должен не набрасываться, не принуждать, не навязывать.

0: высказывать свое мнение, а дать человеку свободу. Либо возвратиться ко Христу и возродиться в нем, либо оставаться в своем смертоносном грехе, в своих грехах. То есть избрать либо жизнь, либо смерть. У рыбака должно быть терпение. Он должен терпеливо ждать, пока рыба клюнет на наживку. Из того, кто неспокоен или слишком подвижен, никогда не получится рыбак. Хорошему ловцу человеков очень нужно терпение. В проповедовании и в наставлении результаты лишь иногда видны сразу. Надо научиться ждать. Так пишет Беркли. И в наши дни, в наших условиях надо ждать, терпеливо неся свет Христовой истины всем вокруг, зная, что не все, не сразу, не мгновенно примут ее и принесут плоды. И это прежде всего относится к проповеди мира Христова. Спасение мира покаянием и молитвой за окружающих неверующих, близких и дальних, в надежде на их спасение и на мир во всем мире. Но главное – не отчаиваться, верить и любить. Мы не должны забывать, что наша стойкость, с одной стороны, и добросердечность тех, к кому обращено наше слово, с другой – залог успеха. Рыбак, продолжает Беркли, должен хорошо улавливать момент. Мудрый рыбак хорошо знает, что иногда совершенно бессмысленно ловить рыбу. Хороший проповедник и хороший наставник выбирают удобный момент. Иногда люди приветствуют правду, иногда они обижаются на правду, иногда правда трогает их, а иногда она ожесточает их, и они еще яростнее выступают против нее. Мудрый проповедник знает, что иногда нужно сказать, а иногда лучше промолчать. Эти слова Беркли больше всего подходят к нашим условиям и к нашим проблемам. «Будьте мудры, как змеи, и невинны, как голуби», сказал Христос своим ученикам. Эти слова особенно нужны нам в нашей жизни и в нашей деятельности. Сочетание мудрости и невинности – взрослой мудрой оценки и детской чистой невинности, проницательности и вместе с тем наивности в обычных условиях несовместимых. В данном случае именно такое сочетание и необходимо, и возможно. Если сердце болит за любимого, то как же надо быть и осторожным, и искренним, чтобы избавить его от беды? А это ведь и есть цель всякого верующего в его отношении к близкому, потерявшему или никогда не имевшему веру. Не надо прикасаться к больному месту того, кого любишь и кому хочешь помочь. Мудрый проповедник и мудрый наставник, говорит Беркли, знают, что нельзя подходить ко всем людям одинаково. Они иногда вынуждены признать, что есть границы и их возможности. Другими словами, в некоторых случаях надо оставить неверующего близкого в покое, ничего ему не говорить и никуда его не вести, а просто любить. Жертвенно, самоотреченно, самозабвенно, трогательно, заботливо, прощая ему все, в том числе и его неверие. Хотя и нельзя согласиться с неверием в принципе. Ведь часто бывает в наше время, что неверующий так же не виноват в этом своем неверии, как и язычник времен святого апостола Павла или любой человек, живший до Христа. Они не знали, и именно к ним и к их незнанию относит апостол Павел свои слова о законе в сердце. В наше время условия жизни, воспитания, среды, обязательств и многое другое иной раз снимают личную ответственность с отдельных людей, часто оказавшихся не в состоянии откликнуться и поверить, и часто от простого незнания. Если в их сердце есть при этом сознание добра и желание ему следовать, если его душа, как говорил еще в III веке Тертуллиан, по природе христианка, то знай, он будет спасен. Твоя любовь осветила его, как сказал апостол Павел. Он уже, может быть, бессознательно, но уже идет ко Христу. Где, когда и как Христос обнимет его, и вера охватит его, и Христос введет его в свое царство, ведомо только ему, Христу. Христе, свете истины, просвещающий всякого человека, приходящего в мир, озари душу родного мне, скажи его имя, и родной мне, скажи ее имя. Озари это сердце светом, этим твоим светом, и дай познание твоей истины во всей полноте, дабы от этой полноты и их сердца исполнили законом твоим, Евангелием твоим, заповедями твоими, жизнью твоей, и не стали бы они сухими деревьями, которые срубают и бросают в огонь, потому что иссушилась вся вера и вся доброта. Пусть от этой полноты всякий наш ближний, особенно же не имеющий еще возможности воспринять веру твою, осознает все добро твое, всю любовь твою, и этим придет к вере в тебя и ко спасению твоему. Аминь.
1: Прозвучала проповедь в неделю вторую по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко. Будущий епископ Василий, в миру Владимир Михайлович Родзянко, родился в 1915 году в семье дворян. Его отец Михаил Михайлович Родзянко был выпускником Московского университета, а дед Михаил Владимирович Родзянко был председателем 3-й и 4-й Государственной думы Российской империи. В 1920 году дед и отец вместе со своими семьями были вынуждены покинуть родину и поселиться в Югославии. Будущий епископ учился в первой классической русско-сербской гимназии в Белграде, а затем окончил богословский факультет Белградского университета со степенью кандидата богословия и продолжил образование в аспирантуре при Лондонском университете. После получения диплома был приглашен в Оксфорд для чтения курса лекций по русскому богословию, однако этому помешала начавшаяся Вторая мировая война. Владимир Родзянко возвратился в Югославию и преподавал закон Божий в сербско-венгерской школе в Нови Саде. В 1940 году он был возведен в сан дьякона, а 30 марта 1941 года был рукоположен во иерея и назначен на сербский приход при средней школе Воеводине. Православные жители Воеводины в годы оккупации венгерскими и немецкими войсками подверглись жестоким репрессиям. Священник Владимир принимал участие в сербском сопротивлении и вызволял сербов из концентрационных лагерей, удочерил оставшуюся сиротой украинскую девочку. После освобождения Югославии и прихода к власти в стране коммунистической партии во главе с Тито, русские мигранты начали выезжать в другие страны, многие возвращались на родину. В связи с ухудшением отношений между Югославией и СССР на оставшихся в стране русских обрушились гонения. В июле 1949 года священник Владимир был арестован и приговорен к 8 годам исправительно-трудовых работ за нелегальную религиозную пропаганду. Благодаря личному ходатайству перед югославскими властями архиепископа кентерберийского Джеффри Фишера в 1951 году священник Владимир Родзянко был досрочно освобожден из лагеря и вместе с семьей выехал в Париж, где жили тогда его родители. В 1953 году по приглашению епископа Николая Велимировича, проживавшего тогда в Лондоне, переехал в Великобританию и стал вторым священником в кафедральном соборе во имя святителя Саввы Сербского в юрисдикции Сербской Православной Церкви. Священник Владимир Родзянко поступил на работу в русскоязычную службу британской радиовещательной корпорации BBC. В 1955 году по его предложению было открыто религиозное радиовещание на СССР и Восточную Европу. Он выступал с проповедями на радио Ассоциации «Славянская Библия», «Голос православия» в Париже и на радио «Ватикан». Он преподавал богословие в Оксфордском университете, в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. В марте 1978 года скончалась его супруга, и год спустя митрополит Антоний Суржский в Лондоне постриг священника Владимира Родзянко в монашество с именем Василий в честь святителя Василия Великого. Он хотел нести монашеский молитвенный подвиг тайно, никому не сказав, кроме самых близких. Иеромонах Василий собирался отправиться на Афон, но получил приглашение стать викарием предстоятеля Православной Церкви в Америке. 12 января 1980 года в кафедральном Свято-Николаевском соборе в Вашингтоне митрополитом всей Америки и Канады Феодосием Лазаром был хиротонисан в епископа Вашингтонского викария митрополита всей Америки и Канады. Местом его архипастырского служения стал Свято-Николаевский собор. Уйдя на покой в 1984 году, поселился в Вашингтоне, где стал почетным настоятелем Свято-Николаевского собора и директором Свято-Архангельского радиовещательного центра, расположенного в его маленькой квартире. Преподавал в Свято-Владимирской и Свято-Тихоновской духовных семинариях, сотрудничал с протопресвитером Александром Шмеманом и протопресвитером Иоанном Миендорфом, другими видными богословами русской эмиграции. До последних своих дней он окормлял православных эмигрантов в Вашингтоне и окрестностях. Уже будучи епископом в 1981 году, он посетил СССР, где был тепло встречен теми, кто уже много лет почитал его как православного проповедника. В последующие годы неоднократно приезжал в Россию. Около полугода жил в Троице-Сергиевой лавре, где читал лекции по апологетике в Московской духовной академии и работал в библиотеке. Скончался епископ Василий в ночь на 17 сентября 1999 года в Вашингтоне.
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Четырнадцатого июня исполняется 90 лет со дня смерти английского писателя Гилберта К. Честертона.
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
5: Гилберт Кит Честертон. Приключения отца Брауна. Тайна отца Брауна.

Фламбо, один из самых знаменитых преступников Франции, а впоследствии частный сыщик в Англии, давно уже бросил обе эти профессии. Говорили, что преступное прошлое не позволяло ему стать строгим к преступнику, так или иначе. Покинув стезю романтических побегов и сногсшибательных приключений, он поселился в Испании, в собственном замке. Замок был весьма солидной постройки, хотя относительно невелик. Черные виноградники и зеленые грядки огорода покрывали большую часть бурого холма, на котором он стоял. Несмотря на все пережитые им авантюры, Фламбо обладал свойством, присущим многим представителям латинской расы и незнакомым другим нациям, например, американцам. Он умел выйти от суеты. Так владелец крупного отеля мечтает завести на старости маленькую ферму, а лавочник из французского местечка останавливается в тот самый миг, когда может стать мерзавцем-миллионером и скупить все лавки до единой, и проводит остаток дней дома, за домино. Случайно и совершенно внезапно Фламбо влюбился в испанку, женился на ней, приобрел поместье и зажил семейной жизнью, не обнаруживая ни малейшего желания вновь пуститься в странствие. Но в одно прекрасное утро семья его заметила, что он сильно возбужден и встревожен. Он вышел погулять с мальчиками, но вскоре перегнал их и бросился вниз с холма навстречу какому-то человеку, пересекавшему долину, хотя человек этот был не больше черной точки. Точка постепенно увеличивалась, почти не меняя, однако, своих очертаний. Она оставалась все такой же черной и круглой. Черная сутана не была тут в диковинку, но сутана приезжего, который оказался священником, выглядела как-то особенно буднично и в то же время приветливо по сравнению с одеждами местного духовенства, изобличая в новоприбывшем жителя Британских островов. В руках он держал короткий пухлый зонтик с тяжелым круглым набалдашником, при виде которого Фламбо чуть не расплакался от умиления, ибо этот зонтик фигурировал во многих их совместных приключениях былых времен. Священник был английским другом Фламбо, отцом Брауном, а приехал он с визитом, который давным-давно собирался отдать и давным-давно откладывал. Они постоянно переписывались, но не видались уже много лет. Вскоре отец Браун очутился в центре семейства, которое было так велико, что казалось целым племенем. Ему представили деревянных позолоченных волхвов, отделяющих детей рождественскими подарками. Представили собаку, кошку и обитателей скотного двора. Представили и соседа, который, как и сам Браун, был несколько чужд этой мирной долине своими манерами и платьем.

0: На третий вечер пребывания гостя в маленьком замке туда явился посетитель. Засвидетельствовавший испанскому семейству свое почтение с поклонами, которым позавидовал бы любой испанский грант, то был высокий, худой, седовласый, очень красивый джентльмен со слепительно сверкающими ногтями, манжетами и запонками. Однако в его длинном лице не было и следа той томности, которая ассоциируется в наших сатирических журналах с белоснежными манжетами и маникюром. Лицо у него, напротив, было удивительно живое и подвижное, а глаза смотрели зорко и вопрошающе, что весьма редко сочетается с седыми волосами. Это одно могло бы уже определить национальность посетителя, равно как и некоторая изысканная гнусавость и слишком близкое знакомство с европейскими достопримечательностями. Посетитель был никто иной, как мистер Грэндисон Чейз из Бостона, американский путешественник. Он отдыхал от путешествий в своем поместье, в точно таком же замке, на точно таком же холме. Здесь он наслаждался жизнью и рассматривал своего гостеприимного соседа как одну из местных древностей, ибо Фламбо, как мы уже говорили, умел выглядеть человеком, глубоко пустившим в землю корни. Казалось, он провел здесь века вместе со своими виноградниками и фиговыми деревьями. Он вновь назывался своим настоящим именем Дюрок, ибо Фламбо, то есть факел, было только псевдонимом, под которым люди, подобные ему, ведут войну с обществом. Он обожал жену и детей, из дома уходил только на охоту и казался американскому путешественнику воплощением той респектабельной жизнерадостности, той разумной любви к достатку, которую американцы признают и почитают в средиземноморских народах. Всесветный бродяга с Запада был счастлив отдохнуть у этой обжитой скалы юга. Мистеру Чейсу довелось слышать о Брауне, и он заговорил с ним особым тоном, к которому прибегал при встрече со знаменитостями. Инстинкт интервьюера, сдержанный, но неукротимый, проснулся в нем. Он вцепился в Брауна, как щипцы в зуб. Надо признать, абсолютно без боли и со всей ловкостью, свойственной американским дантистам. Они сидели во дворике под навесом. В Испании часто входят в дом через такие наполовину крытые внутренние дворики. Смеркалось. После заката в горах сразу становится холодно, и потому прямо на плитах стояла небольшая печка, мигая красным глазом, словно гном, и бросая рдеющие узоры на плоский камень двора. Но ни один отсвет огня не достигал высокой голой кирпичной стены, вздымавшейся за их спиной в темно-синее небо. В полумраке смутно вырисовывались широкие плечи и большие, похожие на сабли усы Фламбо, который то и дело поднимался, цедил из большой бочки темное вино и разливал его в бокалы. По сравнению с ним священник, склонившийся над печкой, казался совсем маленьким. Американец ловко нагнулся вперед, опершись локтем о колено. Его тонкое, острое лицо было освещено, глаза по-прежнему сверкали сдержанным любопытством. «Смею заверить вас, сэр, — говорил он, — что мы считаем ваше участие в расследовании убийства знаменитого лунатика одним из величайших достижений в истории научного сыска». Отец Браун пробормотал что-то невнятное, а, может быть, застонал. «Мы знакомы, — продолжал американец, — с достижениями Дюпена, Лекока, Шерлока Холмса, Ника Картера и прочих вымышленных сыщиков. Но мы не можем не отметить, что между вашим методом и методом других детективов, как вымышленных, так и настоящих, есть большая разница. Кое-кто даже высказывал предположение, не кроется ли за этой новизной полное отсутствие метода». Отец Браун помолчал, потом слегка шевельнулся или просто подвинулся к печке и сказал: «Простите, да, отсутствие метода. Боюсь, что и отсутствие разума тоже». «Я имел в виду строго научный метод», — продолжал его собеседник. «Эдгар По в превосходных диалогах пояснил метод Дюпена, всю прелесть его железной логики. Доктору Уотсону приходилось выслушивать от Холмса весьма точные разъяснения с упоминанием мельчайших деталей, но вы, отец Браун, кажется, никому не открыли вашей тайны. Мне говорили, что вы отказались читать в Америке лекции на эту тему». «Да», — ответил священник, хмуро глядя на печку. «Отказался». «Ваш отказ вызвал массу толков», — подхватил Чейз. «Кое-кто у нас говорил, что ваш метод нельзя объяснить, потому что он больше, чем метод. Говорили, что вашу тайну нельзя раскрыть, так как она оккультного характера». «Какого характера?» — переспросил отец Браун довольно хмуро. «Оккультного», — повторил Чейз. «Надо вам сказать, у нас как следует поломали голову над убийством старика Мёртона, прогремевшим в Штатах, и над другими делами. А вы всегда случайно попадали в самую гущу и раскрывали, как все было, но никому не говорили. Откуда это вам известно? Естественно, многие решили, что вы все знаете, не глядя, так сказать. Карлотта Браунсон иллюстрировала эпизодами из вашей деятельности свою лекцию о телепатии, а общество сестер-духовидец в Индианаполисе». Отец Браун все еще глядел на печку. Наконец он сказал громко, но так, словно его никто не слышал. «Ох, к чему это?» «Этому горю не поможешь», — добродушно улыбнулся мистер Чейз. «По-моему, хотите покончить с болтовней? Откройте вашу тайну». Отец Браун шумно вздохнул. Он уронил голову на руки, словно мысли мучили его. Потом поднял голову и глухо сказал: «Хорошо, я открою тайну». Он обвел потемневшими глазами темнеющий дворик, от багровых глаз печки до древней стены, над которой все ярче блистали ослепительные южные звезды. «Тайна», — начал он и замолчал, точно не мог продолжать. Потом собрался с силами и сказал: «Понимаете, всех этих людей убил я сам». «Что?» — сдавленным голосом спросил Чейз. «Я сам убил всех этих людей», — кротко повторил отец Браун. «Вот я и знал, как все было». Грандисон Чейз выпрямился во весь свой огромный рост, словно подброшенный медленным взрывом. Не сводя глаз с собеседника, он еще раз спросил недоверчиво: «Что?» «Я тщательно разработал каждое преступление», — продолжил отец Браун. «Я упорно думал над тем, как можно совершить его, в каком состоянии должен быть человек, чтобы его совершить. И когда я знал, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становилось ясно, кто он». Чейз прерывисто вздохнул. «Вы напугали меня», — сказал он. «Я на минуту поверил, что вы действительно убийца. Я так и увидел жирные заголовки во всех американских газетах. Сыщик в рясе убийца, сотни жертв отца Брауна. Ну, конечно, это образное выражение. Вы хотите сказать, что каждый раз пытались восстановить психологию?» Отец Браун сильно ударил по печке своей короткой трубкой, которую только что собирался набить. Лицо его искривилось. Это бывало с ним очень редко. «Нет, нет, нет», — сказал он почти гневно. «Это вовсе не образное выражение. Вот что получается, когда начинаешь говорить о серьезных вещах. Какой смысл в словах? Стоит только завести речь о какой-нибудь нравственной истине, и вам сейчас же скажут, что вы говорите образно. Еще раз повторяю. Я видел, как я сам, как мое «я» совершало все эти убийства. Разумеется, я не убивал моих жертв физически, но ведь дело не в том. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не начинал чувствовать, что сам дошел до него. Не хватает только последнего толчка. Это мне посоветовал один друг. Хорошее духовное упражнение». «Боюсь», — недоверчиво сказал американец, глядя на священника, как на дикого зверя, «что вам придется еще многое объяснить мне, прежде чем я пойму, о чем вы говорите. Наука сыска...» Отец Браун нетерпеливо щелкнул пальцами. «Вот оно!» — воскликнул он. «Вот! Вот где наши пути расходятся. Наука — великая вещь, если это наука. Настоящая наука — одна из величайших вещей в мире. Но какой смысл придают теперь этому слову в 9 случаях из 10, когда говорят, что сыск — наука, когда говорят, что криминология — наука? Люди хотят сказать, что человека надо изучать снаружи, как исполинское насекомое. Они говорят, что это научно, беспристрастно, а это просто бесчеловечно. Они осматривают человека издали, как доисторическое чудище. Они разглядывают преступный череп, как нарост на морде носорога. Когда такой ученый говорит о типе, он имеет в виду не себя, а своего соседа, обычно беднейшего. Я не отрицаю, что беспристрастное изучение иногда приносит пользу, хотя в некотором смысле оно прямо противоположно знанию. Ведь чтобы изучать беспристрастно, надо отказаться от того немногого, что мы знаем. В хорошо знакомом человеке надо видеть незнакомца и считать таинственными хорошо знакомые вещи. Так можно сказать, что у людей короткий выступ посреди лица или что люди впадают в беспамятство каждые сутки. То, что вы называете моей тайной, совсем, совсем другое. Я не пытаюсь изучать человека снаружи, я пытаюсь проникнуть внутрь. Это гораздо больше, правда? Я внутри человека. Я всегда внутри человека. Я двигаю его руками и ногами. Я жду до тех пор, пока я не окажусь внутри убийцы, покуда я не начну думать его думы, терзаться его страстями, покуда не проникнусь его горячечной ненавистью, покуда не взгляну на мир его налитыми кровью, злыми глазами и не стану искать, как он, самый короткий и прямой путь к луже крови. Я жду, пока не стану убийцей. «О», — произнес мистер Чейз, мрачно глядя на него, «и это вы называете духовным упражнением?» «Да, называю». Он помолчал, потом заговорил снова. «Это такое упражнение, что лучше бы мне о нем не рассказывать. Но, понимаете, не могу же я вас так отпустить. Вы еще скажете там у себя, что я умею колдовать или занимаюсь телепатией. Я плохо объяснил, но все это сущая правда. Человек никогда не будет хорошим, пока не поймет, какой он плохой, или каким плохим мог бы стать, пока он не поймет, как мало права он имеет ухмыляться и надменно болтать о преступниках, словно они лесные обезьяны и живут на деревьях за 10 тысяч миль, пока он не откажется от гнусного самообмана, от глупой болтовни о низшем типе, о порочном черепе, пока он не выжмет из своей души последние капли фарисейского елея, пока не перестанет думать, что его цель — загнать преступника и накрыть его своей шляпой». Фламбо подошел ближе, наполнил большой бокал испанским вином и поставил его перед своим другом. Точно такой же бокал стоял перед американцем. Потом Фламбо заговорил. Впервые за весь вечер. «Отец Браун, кажется, привез с собой целый чемодан новых тайн. Мы вчера как раз говорили о них. За то время, что мы с ним не встречались, ему пришлось столкнуться с разным любопытным людом». «Да, я слышал об этих историях», — сказал Чейз, задумчиво поднимая бокал. «Но у меня нет к ним ключа. Может быть, вы мне кое-что разъясните? Может быть, вы расскажете, как вы проникали в душу преступника?» Отец Браун тоже поднял бокал, и мерцание огня сделало вино прозрачным, как кроваво-алый витраж. Алое пламя приковало его взор. Он не мог оторвать от него глаз, словно в чаше плескалась, как море, кровь всего человечества. А его душа была пловцом, ныряющим во тьме смирения, горячечным, чудовищным помыслом, глубже самых уродливых чудищ и древнего ила на дне. В этой чаше, как в алом зеркале, он увидел много событий. Преступления последних лет промелькнули перед ним пурпурными тенями. Происшествия, о которых его друзья просили рассказать, заплясали символическими арабесками. Перед ним пронеслось все. Вот алое на просвет вино обернулось алым закатом над красно-бурыми песками, над бурыми фигурками людей. Один человек лежал, другой спешил к нему. Вот закат раскололся, и алые фонарики повисли на деревьях сада. Алые блики заплясали в пруду. Вот след фонариков слился снова в огромный прозрачный алый камень, освещающий все вокруг, словно алое солнце, кроме высокого человека в высокой древней митре. Вот блеск угас, и только пламя рыжей бороды плескалось на ветру над серой бесприютностью болота. Все это можно было увидеть и понять иначе, но сейчас, отвечая на вызов, он вспомнил это так. И разорванные образы стали складываться в связные сюжеты. Да, — сказал он, медленно поднося бокал к губам. «Я как сейчас помню те убийства, в которых я играл роль убийцы. Правда, другие люди совершали преступления раньше и освобождали меня от физического участия. Я был, так сказать, на положении дублера. В любой момент я был готов сыграть роль преступника. По крайней мере, я вменил себе в обязанность знать эту роль на зубок. Сейчас я вам поясню. Когда я пытался представить себе то душевное состояние, в котором крадут или убивают, я всегда чувствовал, что я сам способен украсть или убить только в определенных психологических условиях. Именно таких, а не иных. И притом не всегда наиболее очевидных. Тогда мне, конечно, становилось ясно, кто преступник. И это не всегда был тот, на кого падало подозрение. Например, легко было решить, что мятежный поэт убил старого судью, который терпеть не мог мятежников, но мятежный поэт не станет убивать за это. Вы поймете, почему, если влезете в его шкуру. Вот я и влез. Сознательно стал пессимистом, поборником анархии, одним из тех, для кого мятеж не торжество справедливости, а разрушение. Я постарался избавиться от крох трезвого здравомыслия, которые мне посчастливилось унаследовать или собрать. Я закрыл и завесил все окошки, через которые светит сверху добрый дневной свет. Я представил себе ум, куда проникает только багровый свет снизу, раскалывающий скалы и разверзающий пропасти в небе. Но самые дикие, жуткие видения не помогли мне понять, зачем тому, кто так видит, губить себя, вступать в конфликт с презренной полицией, убивая одного из тех, кого сам он считает старыми дураками. Он не станет это делать, хотя и призывает к насилию в своих стихах. Он потому и не станет, что пишет стихи и песни. Тому, кто может выразить себя в песне, незачем выражать себя в убийстве. Стихи для него — истинные события. Они нужны ему еще и еще. Потом я подумал о другом пессимисте, о том, кто охраняет этот мир, потому что полностью от него зависит. Я подумал, что если бы не благодать, я сам бы стал, может быть, человеком, для которого реален только блеск электрических ламп, мирским светским человеком, который живет только для этого мира и не верит в другой, тем, кто может вырвать из тьмы кромешной только успех и удовольствие. Вот кто пойдет на все, если встанет под угрозу его единственный мир. Не мятежник, а мещанин способен на такое преступление, чтобы спасти свою мещанскую честь. «Многие скажут, что ваше упражнение мрачновато», — сказал Чейз. «Многие думают, что милосердие и смирение мрачны». «Не будем об этом спорить. Я ведь просто отвечаю вам, рассказываю о своей работе. Ваши соотечественники оказали мне честь. Им интересно, как мне удалось предотвратить ошибки правосудия. Что ж, скажите им, что мне помогла мрачность. Все же лучше, чем магия». Чейз задумчиво хмурился и не спускал глаз со священника. Он был достаточно умен, чтобы понять его, и в то же время слишком разумен, чтобы все это принять. Ему казалось, что он говорит с одним человеком из сотней убийц. Было что-то жуткое в маленькой фигурке, скрючившейся, как гном, над крошечной печкой. Страшно было подумать, что в этой круглой голове кроется такая бездна безумия и потенциальных преступлений. Казалось, густой мрак за его спиной населен тенями, духами зловещих преступников, не смеющих перешагнуть через магический круг раскаленной печки, но готовых ежеминутно растерзать своего властелина. «Мрачно. Ничего не поделаешь», — признался Чейз. Он помолчал. «Не знаю, какой из вас преступник, но писатель из вас вышел бы очень хороший». «Я имею дело только с истинными происшествиями», — ответил Браун. «Правда, иногда труднее вообразить истинное происшествие, чем вымышленное. В особенности, когда это сенсационное преступление», — сказал Чейз. «Мелкое преступление гораздо труднее вообразить, чем крупное», — ответил священник. «Не понимаю», — промолвил Чейз. «Я имею в виду заурядные преступления, вроде кражи драгоценностей, например, изумрудного ожерелья или рубина, или искусственных золотых рыбок. Трудность тут в том, что нужно ограничить, принизить свой разум. Вдохновенные, искренние шарлатаны, спекулирующие высшими понятиями, не способны на такой простой поступок. Я был уверен, что пророк не крал рубины, а граф не крал золотых рыбок. А вот человек вроде Бэнкса мог украсть ожерелье. Для тех других драгоценность — кусок стекла, а они умеют смотреть сквозь стекло. Для пошлого же мелкого человека драгоценный камень — это рыночная ценность. Стало быть, вам нужно обкорнать свой разум, стать ограниченным — это ужасно трудно. Но иногда вам приходят на помощь какие-нибудь мелочи и проливают свет на тайну. Так, например, человек, который хвастает, что он вывел на чистую воду профессора черной и белой магии или еще какого-нибудь жалкого фокусника, всегда ограничен. Он из того сорта людей, которые видят насквозь несчастного бродягу и, рассказывая про него небылицы, окончательно губят его. Иногда очень тяжело влезать в такую шкуру. И вот когда я понял, что такое ограниченный ум, я уже знал, где искать его. В том, кто пытался разоблачить пророка. Это он украл рубин. В том, кто издевался над оккультными фантазиями своей сестры. Это он украл ожерелье. Такие люди всегда неравнодушны к драгоценностям. Они не могут, как шарлатаны высшей марки, подняться до презрения к ним. Ограниченные, неумные преступники всегда рабы всевозможных условностей. Оттого они становятся преступниками. Правда, нужно очень стараться, чтобы не свести себя до такого низкого уровня. Для того, чтобы стать рабом условностей, надо до предела напрягать воображение. Нелегко стремиться к дрянной безделушке, как к величайшему благу, но это можно. Вы можете сделать так. Вообразите себя сначала ребенком-сладкоежкой. Думайте о том, как хочется взять в лавке какие-нибудь сласти, о том, что есть одна вкусная вещь, которая вам особенно по душе. Потом отнимите от всего этого ребяческую поэзию, погасите сказочный свет, освещавший в детских грезах эту лавку. Вообразите, что вы хорошо знаете мир и рыночную стоимость сластей. Сузьте ваш дух, как фокус камеры. И вот, свершилось. Он говорил, как человек, которого посетило видение. Грэндисон Чейз все еще смотрел на него хмурясь, с недоверием и с интересом. На секунду в его глазах даже зажглась тревога. Казалось, потрясение, испытанное им при первых признаниях священника, еще не улеглось. Он твердил себе, что он, конечно, не понял, что он ошибся, что Браун, разумеется, не может быть чудовищным убийцей, из-за которого он его на минуту принял. Но все ли ладно с этим человеком, который так спокойно говорит об убийствах и убийцах? А может, все-таки он чуточку помешан? «Не думаете ли вы, — сказал он отрывисто, — что эти ваши опыты, эти попытки перевоплотиться в преступника делают вас чрезмерно снисходительным к преступлению?» Отец Браун выпрямился и заговорил более четко. «Как раз наоборот. Это решает всю проблему времени и греха. Вы, так сказать, раскаиваетесь впрок». Воцарилось молчание. Американец глядел на высокий навес, простиравшийся до половины дворика. Хозяин, не шевелясь, глядел на огонь. Вновь раздался голос священника. Теперь он звучал иначе. Казалось, что он доносится откуда-то снизу. Есть два пути борьбы со злом. И разница между этими двумя путями может быть глубочайшая пропасть в современном сознании. Одни боятся зла, потому что оно далеко, другие — потому что оно близко. И ни одна добродетель и ни один порок не отдалены так друг от друга, как эти два страха. Никто не ответил ему, и он продолжал так же весомо, словно ронял слова из расплавленного олова. «Вы называете преступление ужасным, потому что вы сами не могли бы совершить его». Я называю его ужасным, потому что представляю, как бы мог совершить его. Для вас оно вроде извержения Везувия. Ну, право же, извержение Везувия не так ужасно, как, скажем, пожар в этом доме. Если бы тут внезапно появился преступник... Если бы тут появился преступник, улыбнулся Чейз, то вы, я думаю, проявили бы к нему чрезмерную снисходительность. Вы, вероятно, стали бы ему рассказывать, что вы сами преступник, и объяснили бы, что ничего нет естественнее, чем ограбить своего отца или зарезать мать. Честно говоря, это, по-моему, непрактично. От подобных разговоров ни один преступник никогда не исправится. Все эти теории, гипотезы, пустая болтовня. Пока мы сидим здесь, в уютном, милом доме мусье Дюрока, и мы знаем, как мы все добропорядочны, Мы можем себе позволить роскошь поболтать о грабителях, убийцах и тайнах их души. Это щекочет нервы. Но те, кому действительно приходится иметь дело с грабителями и убийцами, ведут себя совершенно иначе. Мы сидим в полной безопасности, у печки, и знаем, что наш дом не горит. Мы знаем, что среди нас нет преступника. Мосье Дюрок, чье имя только что было упомянуто, медленно поднялся с кресла.
1: «Среди нас есть преступник», — сказал он. «Это я. Я Фламбо, и за мной по сей день охотится полиция двух полушарий».
0: Американец глядел на него сверкающими, остановившимися глазами. Он не мог ни пошевельнуться, ни заговорить.
1: «В том, что я говорю, нет ни мистики, ни метафор», — сказал Фламбо. 20 лет я крал этими самыми руками. 20 лет я удирал от полиции на этих самых ногах. Вы, надеюсь, согласитесь, что это большой стаж? Вы, надеюсь, согласитесь, что мои судьи и преследователи имели дело с настоящим преступником? Как вы считаете, могу я знать, что они думают о преступлении? Сколько проповедей произносили праведники, сколько почтенных людей обливало меня презрением, сколько поучительных лекций я выслушал, сколько раз меня спрашивали, как я мог пасть так низко, сколько раз мне твердили, что ни один маломальски достойный человек не способен опуститься в такие бездны греха. Что вызывало во мне эта болтовня, кроме смеха? Только мой друг сказал мне, что он знает, почему я краду. И с тех пор я больше не крал. Отец Браун поднял руку, словно хотел остановить его. Грандисон Чейз глубоко, со свистом вздохнул.
0: «Все, что я вам сказал, правда», — закончил Фламбо. «Теперь вы можете выдать меня полиции». Воцарилось мертвое молчание. Только из высокого темного дома доносился детский смех, да в хлеву хрюкали большие серые свиньи. А потом вдруг звенящий обидой голос нарушил тишину. То, что сказал Чейз, могло бы показаться неожиданным всякому, кто не знаком с американской чуткостью и не знает, как близка она к чисто испанскому рыцарству. «Мосье Дюрок», — сказал Чейз довольно сухо, — «мы с вами, смею надеяться, друзья, и мне очень больно, что вы сочли меня способным на столь грязный поступок. Я пользовался вашим гостеприимством и вниманием вашей семьи. Неужели я могу сделать такую мерзость только потому, что вы по вашей доброй воле посвятили меня в небольшую часть вашей жизни? К тому же вы защищали друга. Ни один джентльмен не предаст другого при таких обстоятельствах. Лучше уж просто стать доносчиком и продавать за деньги человеческую кровь. Неужели вы себе можете представить подобного Иуду?»
1: «Кажется, я могу», — сказал отец Браун.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Село Сура Пенежского района Архангельской области – это родина святого праведного Иоанна Кронштадтского. В годы своей жизни батюшка ежегодно в конце мая или в начале июня навещал родные края. Вот и мы смогли ступить на землю теперь известного села в те же дни, но в уже другие годы. Всем паломникам, конечно же, очень хочется не только увидеть малую родину почитаемого святого, погрузиться в атмосферу удивительной северной природы, на просторах которой рос юный Иван Сергиев, но и прикоснуться к видимым следам его жизни в этом селе. Однако дом его детства не сохранился, храм, построенный с его помощью, для молитв пока недоступен, а вот музей его имени рад гостям, посетившим Суру. История музея не очень давняя. Он открылся 6 июня 2000 года. Его основательница – выпускница Ленинградского педагогического института имени Герцена, работавшая учителем химии и биологии в Сурской сельской школе, Серафима Вячеславовна Данилова. Кажется, что она очень внимательно всматривается в посетителей музея с большой фотографией, теперь уже включенной в музейную экспозицию. Когда-то она проводила здесь экскурсии, открывая радости и горести малой родины любимого святого. Но сегодня нас пригласила в музей мать Романа.
2: Инокиня Романа, насельница Ивановского монастыря.
3: Это Серафима Вячеславовна. Старенькая была, ей уже около 80 было. Она вот основала вот этот музей. Когда у нас была здесь община, она начала вот это вот дело по созданию музея. У нее была болезнь, тяжело болела. Но она, когда лежала в Архангельске с этой болезнью, встретилась там с женщиной, которая рассказала ей, кто такой Иоанн Кронштадтский. А она даже не знала, что вот она с родины Иоанна Кронштадтского. Здесь вообще эта память была стерта. Люди не знали ничего об Иоанне Кронштадтском вообще. И вот когда она узнала, и по совету этой женщины помолилась ему, дала обет: если я исцелю, то я создам музей и буду прославлять твое имя. И она получила исцеление. Потом всю жизнь она вот обет свой выполняла. Первая стала собирать материал, пошла в архивы, где там еще ничего не выдавали, все вот какими-то там правдами, неправдами, все вот эти вот газетные вырезки там собирала, фотографии, чуть ли не под расписку там ей все выдавали, эти материалы. Вот она первая начала все собирать. Потом подключилась сестра Марианна, она подключила, нас подключила. Она стала первая проводить здесь иоанновские чтения. Тогда в Архангельске только-только вот это начинание было. И вот первые иоанновские чтения у нас в 2003-2004 году были. Потом Марианна, наша сестра, она в школе еще воскресную школу вела. И поэтому она стала там проводить детские иоанновские чтения. И, короче говоря, вот эта вот работа, вот они вот вдвоем проделали просвещение тут в селе было. По образованию она была педагог, по-моему, учительница биологии, что ли. Вот. Она вообще с Камчатки. У нее в роду там тоже священники были. Она закончила в Ленинграде, тогда еще Ленинград был институт. Видимо, там познакомилась, что ли, вот с мужем, со своим будущим, и приехала сюда в Суру. Иван Данилов – это вот ее сын. Она мама Ивана Данилова, знаменитого звонаря, который звон возрождал. Такая вот история создания была. В начале 2000-х годов это все началось. В доме у них жила когда-то монахиня, бывшая вот монахиня Сурского монастыря, Параскева Новикова. И от нее первые экспонаты, это, конечно, были вот ее четкие фотографии. Вот у нее какие-то вот открытки там сохранялись, фотографии. Вот это вот легло в основу экспозиции. Потом уже копии с документов в Архангельске. Местные начали фотографии какие-то давать. Удалось где-то ксерокопии снять, где-то вот оригиналы какие-то. Но оригиналы мы, конечно, сюда не выкладывали. И у нее в доме вот мебель еще осталась. Она была по плотницкой части. Там же послушания в монастыре были разные очень. Там они и обувь умели шить, и столярничать умели. На кирпичном заводе работали, там на мукомольной работали. Тут молоко перерабатывали, коров тоже держали. Так как вот отец Иоанн Кронштадтский им пароход подарил,
2: Вот они на этом пароходе до самого Архангельска возили, молоко продавали. Вообще монастырь полностью сам себя обеспечивал. И Иоанн Кронштадтский, он такой капитал заложил в него. Он ни на каком балансе не был нигде. Он сам себя обеспечивал, монастырь. Конечно, производство всякое разное было. Вот когда строить начали, Иоанн Кронштадтский специально вот для этого и кирпичный завод создал. Ну, короче, вот по строительной части.
1: Когда монастырь стали строить или храм?
2: Когда храм, да. Потому что вначале-то, конечно, храм построили. Храм был построен в 1891 году, осветили его. А закладку 1888 год был. А монастырь уже немножко спустя, 1890, по-моему. После храма уже как бы и монастырская община тут. И как-то она быстро, эта община, переросла в монастырь. Года не прошло, вот как бы из этой общины сразу вот создали монастырь Иоанна Богословский. Построили храм деревянный Иоанна Богословский. Там фотографии есть. Серафима Вячеславовна еще, конечно, родословную здесь вела. Вот. Одна из сестер Иоанна Кронштадтского, Дарья, она осталась здесь в селе, и от нее пошла как бы родословная. Малкины, Кычевы, вот эти вот две фамилии, и ее родственники, вот здесь вот вообще родственники Иоанна Кронштадтского, их много.
1: Сейчас живут, да?
2: Да. Вот, например, отец Алексей Кривицкий, он тоже там родственник, получается, там нечаянный племянник. Ну, вот ближайшие родственники, вот, например, Кычева была тетя Нина с дядей Ваней, они возле Никольского храма жили. Они первые наши помощники, вообще бессеребренники просто были. Благодаря им, вот, они у нас как родные отец с матерью были, вот, опекали, все помогали нам делать. Какие тут вот храмы были. Если посмотрим, историческая вот обстановка, здесь вот видно. Были храмы деревянные, Никольский и Веденский. Вот тут Веденский видно. Вот на этом месте сейчас как раз дом архиерея. Вот мы построили архиерейский такой домик, митрополитчий называется у нас. Когда владыка приезжает, он там останавливается. И новый вот этот вот каменный храм, он был между Веденским и между Никольским. Никольский храм где-то вот тут вот в стороне был, вот за вот этими двумя кирпичными зданиями. Все, что здесь кирпичное, это было вот создано вот с местного кирпича. Причем вот глину местную брали. Вот они, вот эти старинные храмы. Первый 1586-87 год введения вот храм. А 100 лет спустя построили Никольский храм. Ровно 100 лет у них отделяет. Вот. Потом храм старый Никольский разобрали и переставили на кладбище. Он кладбищенским стал. Веденский храм оставался вплоть до большевиков. Где-то в 30-е годы его заставили самих сестер распиливать на дрова. Так они тут плакали сквозь слезы. Вот, пилили. Но вообще, ну, это как бы предание такое местное. Не знаю, правда, неправда. И, конечно, они были уже настолько обветшавшими. Тут еще

0: стали. И раньше была часовенка Параскевы деревянная, но она не сохранилась. Часовники вот такими сарайчиками когда делались.
1: На территории села такие были,
0: да? Да, да, да. Вот, но они миром строились, часовенки эти. Каменные тут вряд ли кто бы смог воздвигнуть, только благодаря вот батюшке Иоанну. И есть у нас вот скит, как раз вот в скиту в Летовской роще, тоже трудами батюшки был построен Троицкий храм. Он горел, его перестраивали, но он вот сохранил еще вот такие вот формы, все, ну как бы сохранял. А потом вот в 60-х годах, здесь же, когда советское время было, там покосы были, там совхоз был миллионер, держали же покосы, коров, все, и там вахтовым методом работали, ну и рабочие, показалось им, что там золотые эти купола, кресты, все, и решили достать, а для этого сожгли храм. И потом так эти три обгоревших креста и стояло, пока сруб здесь не срубили и туда не завезли. Но пока этот сруб тоже стал храмом, тоже много лет прошло, конечно. И вот сейчас тоже много проблем связано с тем храмом у нас. Потому что, ну, кто строил? Строили мы. В архитектуре абсолютно ничего не понимали. Ну, как строили? Нанимали у строителей. Вот с Молдовы приезжали строители. И вот они начали все эти постройки. Рубили все. Как знали, как умели, так рубили. Конечно, сейчас много недочетов там всего нашли. Ну, тогда нам просто некому было строить, помогать. Это вот Уственский какой был с такими главками. В советское время, конечно, все эти главки сняли, все разрушили, сбросили. И вот тут мы видим вот избушечку на заднем плане. Это была раньше изба Иоанна Кронштадтского, где он жил, детство провел. Но она была вот избой такой большой, ну, как вот крестьянские эти избы были с поветями, да, со всеми этими хлевами, да, все. Просто вот эту хозчасть отсоединили, а жилую часть переправили сюда, и она как бы вот почитаемым таким местом. Но дело в том, что вот это движение было иоанитское, иоанитки были. Они за отцом Иоанном везде и всюду. И в монастырь начали вот эти идеи проникать. Они же его считали как бы богом даже, все. И игуменья была очень властная, решительная женщина. Игуменья Порфирия, она была второй игуменьей. Она была строительницей этого монастыря. Вот при ней тут в основные монастырские постройки были возведены. И она проявила себя очень решительно. Она решила эту избушку убрать совсем. И еще вот был такой момент, что в 1905 году, когда вот зашаталось все, революция была первая, такие революционные движения, тут тоже запели Марсельезу сестры. Она поехала, собирали всех каторжников сюда, высылали всех неустойчивых таких вот. И тут, короче, умы зашатались. Она поехала в Архангельск, владыке, сказала, владыка, чтобы больше их здесь не было никаких, то распорядитесь там, как-то это самое все выпросила. И их отсюда убрали, всех этих каторжников. И она навела порядок железной рукой тут, и все, восстановилось все на свои места. А первая была Варвара игуменья. Она приехала вместе с первыми сестрами, и они были подготовлены в Леушино под руководством вот игумени Таисии Леушинской. Кто-то говорит, там, да, 30, там, 35, 40, ну, в общем, между 30 и 40 где-то так сестер было вместе с этой игуменьей Варварой. Но она 2 года пробыла, потом начали вливаться новые сестры. Монастырь разросся, это он же вообще чуть ли не 200 человек здесь было. Вот, она, видимо, или не строения какие-то пошли, или не справляться стала. Ну, в общем, вот тогда прислали вот эту решительную Порфирию. А после нее уже была последняя игуменья Серафима. Это из числа сестер. Она была на подворье в Архангельске. У нас же в Архангельске было подворье. Там было потом это морское ведомство какое-то было у них. И потом, наконец-то, нам они его передали. В церковь передали, в церковь. Там сейчас, наверное, восстановительно какие-то работы, может быть, идут в этот момент. И вот она была на подворье старшей. Это уже 17-й год был, вот эта революция началась, все. И вот эту игуменью то ли избрали, то ли заменили. В общем, последняя игуменья была Серафима, вот с этого подворья старше. Она была из крестьянского сословия, она выучилась вот в монастыре и читать, и писать. Все, она прошла здесь школу, послушание все проходило. Так что была такая вот плоть от плоти, кровь от крови, такая монастырская игуменья. Ну, недолго ей, конечно, пришлось. Вот при ней вот этот монастырь закрыли. Он просуществовал до 20-го года, в 20-м году, вот ровно 20 лет просуществовал, его закрыли. К власти пришли безбожники, и причем сестры подали, вот есть такой документ даже где-то у Серафима Вячеславовна вот был, что это вот они, письмо, они писали, что разрешите нам хотя бы вот так проживать, как трудовую артель создать, так проживать, что мы никакие не буржуйки, мы тут своими руками все на голом песке создавали, все, или разрешите нам хотя бы вот в скиту жить, мы никому мешать там не будем. Ну, резолюция была такая, что не позволим себя убивать, что-то такое вот. Работать разрешаем, вот себя убивать не разрешаем. Но в конце концов закрыли. Они же тут и артельничали, одеяло стягали, все. Ну, в конце концов все равно закрыли. И сестры, кто-то уехал по домам, кто-то в Архангельск на подворье, там еще при храмах, при приходах были, а кто-то по местным вот разошелся и здесь вот осел. И вот как раз-таки Параскева вот эта вот, она как раз была с того монастыря, вот она у Данилова жила.

0: А никто не был арестован, сестер не сослан?
1: Сперва. Но тут такая байка существует, что их на баржу посадили, вывезли, затопили. Может, что и было, я не знаю, потому что сестер было очень много вообще. Mm-hmm. Тут остался первый... Во-первых, ну, как-то сведений таких не было, что репрессии сразу были. Их просто вот как бы выгнали отсюда. Mm-hmm. Вот. А самые репрессии начались в 40-е годы. Это 41-42 год. И вот эта волна накрыла как раз-таки вот именно вот, прям конкретно. Mm-hmm. Пришли с облавами, их здесь все, которые остались, их всех подчистую вот вычистили.
0: Они и просто жили здесь в Суре?
1: Просто жили здесь. Ну как просто жили? Ведь священников уже не было.
0: Да.
1: А люди, они же ведь покрестить надо, там отпеть надо, все. Они псалтырь читали, крестили вот этой вот формулой мирской.
0: Да.
1: В общем, властям это, конечно, не нравилось. Тем более политика пошла, что совсем монашество убрать, чтобы вообще даже не пахло. И поэтому их в 40-х годах всех вот в заключение и по этапам. Но тут вот местная была, на примере вот местной. И у нее вот какие-то архивы сохранились, все сестры ей вот фотографии доверили, все. Вот. Александра Ларишева, она попала в монастырь по обету, когда его еще здесь не было. Вот, просто родители дали обет, она, видимо, заболела, что, что этого ребенка они воспитали для монастыря. И они ее воспитывали дома строго вот, по-монастырски. Вот. И когда отец Иоанн здесь уже стал создавать монастырь, то, конечно, вот, они думали, ну, в какой-то монастырь отдать, а тут в собственном селе. И они ее отдали на воспитание в монастырь с 11 лет, что ли. И вот она вот здесь. Она была письмоводительницей как раз-таки у игумени Порфирии. И так как вот как-то так батюшка высказывался так намеками, что вот, быть игуменей там или как, такое вот было, что прочили ее в игумени.
0: Mm-hmm.
1: Ну, конечно, в игумени получилось, потому что власть поменялась. Вот. А так бы выросла бы, собственно, такая вот игуменя тоже была. Как раз в 40-е годы. Она здесь осталась. У нее была сестра. Ее Александра Ларишева звали, а сестра Дарья была. Дарья, она, ну, вот этих искушений она не выдержала. Она вышла замуж, она вместе с ней воспитывалась при монастыре и поступила в колхоз. И жила вот здесь как мирянка. А она претерпела все до конца, Александра это сама. Вот она вот инокиня здесь. Вот. И у нее сохранились вот эти архивы, фотографии сестер, на которых вот установить сейчас невозможно, ни без подписи, без всего. И в 40-е годы, вот это мы уже, когда вышел сборник репрессированных, мы нашли ее фотографию вот в этих сборниках. Ее, ну, осудили, ее хотели выслать, там, судить на работу, все на принудительное. Но она умерла в тюрьме. И она, когда пришли забирать, ну, когда облава была, пришли забирать, там кто-то успел сказать, что вот придут. И она успела послать свою сестру. Она знала, что уже вот, ну, тогда уже чувствовали, видели, что долго уже не протянут, все равно их там арестуют. И она на смерть узелок собрала. Вот, и она послала ее за этим узелком, и вот в заключение с этим узелком уже, в общем, готовилась уже к смерти, конечно.
0: А ваш монастырь стал возрождаться уже?
1: Ну, монастырь где-то с конца 90-х начал возрождаться. Тут вот первое, сперва вот здесь вот бабушки были, они... Приход организовали, вот это здание занимали, тут мастерские были, тут какие-то тут, там, дома быта, там что-то такое, вот, что мастерские, тут швейное было, все. Тамара Александровна, тут Порохина, учительница тут работала тоже, и школьные тут какие-то мастерские, и даже когда-то и зубоврачебный кабинет был, что-то только не было. Здание-то наперечет, и вот они вот это вот здание им отдали под храм. И тут домовой храм, вот как раз в этой части. Вот это они первые вот это разгребли, тут весь храм, ремонт сделали своими силами, все. А потом, когда уже девочки приехали в 98-м году, тут уже все начало прихорашиваться, облагораживаться. Они тоже первые вот в этом доме жили. Там сейчас, где у нас вот там лесенка, если вот с той стороны зайти, там вот под лесенкой, где-то на туалеты сейчас у нас уже все такое прочее. А там раньше вот тоже вот комнатка была. На втором этаже жили священники, они окормляли девочек, они приезжали с Веркалы. Вот отец Иосиф там, братья, отец Иосиф, архим Андрей тоже. И отцы жили наверху, а девочки вот тут вот внизу. И тут, конечно, дом старый, на 7 ветрах, тут они очень мерзли. Морозы тогда как раз-таки, они первую зиму приехали, и как раз вот эти вот морозы 50-градусные, они с юга все. Конечно, болеть начали, там все, вот очень туго им было. И местные-то они вообще сперва вот как бы не приняли. Тут народ такой настороженный, и не сразу все. Сперва долго-долго приглядываются, а потом есть, ага, наш, да все, уже тогда все объятия. Вот, и поэтому поначалу-то все, за ними наблюдали, там все, приняли, что за девиц легкого поведения, что они сюда приехали, все такое, заигрывать там старались, там, или еще что-то, ну, так им всякое пришлось пережить. А потом смотрят, что они вкалывают, работящие такие, все тут возрождается, жизнь закипела, и, в общем, отношения поменяли, конечно. И вот когда вот эта первая зима-то случилась, и вот они так страдали, и вот первые бабушки, там, прихожанки, они вот увидели это бедственное положение и начали их разбирать по домам. И вот они эту первую зиму с прихожанами вот в домах прожили и немножко так поближе сблизились, все, и потом уж пошло как это нарастающий. Вот. И вот приняли потом. Потому что совсем отношение изменилось, конечно, нам помогали, тут были помощники у нас. Вот первые соседи, это первые помощники, конечно, были везде. Поле у нас было такое очень большое, картофельное и очень сложное на глине. И все село собиралось почти там. Ну, вот. У нас даже вот ветераны не ходили в храм. Тут совет ветеранов был бабушки. Так они ударной пятилеткой там, короче говоря, к нам на огород. В храм не идут, а на огород, пожалуйста, только позови. Ну вот, и такими вот общими силами, усилиями все тут подымали. А потом мы уж приехали на все готовое. Тут уже и дом вот этот вот второй передали. Тут уже более он теплый был, обустроенный. Вот там уже жили. Мы уж приехали, мы уже в большом доме жили. Мы этих уже морозов не чувствовали так.
0: А сейчас сколько насельниц в монастыре?
1: Трое. Ну, то есть вот нас, бывших трое, плюс еще вот монахиня Тихона, она при матушке все время, и матушка сама. То есть в общей сложности нас пятеро. Но есть еще вот новопостриженная монахиня Иоанна, она в Архангельске сейчас. Она вот Архангелогородка сама, вот, коренная.
0: Потом, может постриженная. Быть, тоже к вам, да? Или нет?
1: Я не знаю, но она как наша. Она наша.
0: Ваша.
1: Да. Но она была пострижена специально для того, что у нас там подворье было в Москве. И она туда была пострижена, вот старшей поставлена. А сейчас пока она в Архангельске. Там дальше видно будет, время покажет, что там будет еще. Может, там в это время придется подводить какое-то там организовывать.
0: Отец Иоанн, фамилия его Сергиев. А остались кто-то вот Сергиевы сейчас в этом?
1: Нет, он нет, вот нет, с такой фамилией последний уже... в своем роду, наверное, с этой фамилией был. Потому что вот мы смотрим, что после него тут Сергиев больше не встречается. У него уже вот несколько фамилий перемешано. Вот, например, Порохина. Мама была урождена Порохина. Порохина у нас вот в Городецке. Вот в каждой деревне какая-то фамилия. Ведь в младенчестве у них было 7, что ли, 8 детей у его отца с матерью. Но они в младенчестве умирали. Все мальчики не умерли, один только он остался. А девочек вот только 2. Почему других Сергиев не было, не знаю.
0: Ну, если девочки остались, а мальчиков нет, то
1: понятно. Ну, как-то вот у его отца, видимо, тоже.
0: Ну, да, он братик.
1: Вот Дарин дом, его сестры дом, в таком виде остался.
0: Что значит слово «сура»?
1: А тут несколько этимологий, но я вот знаю только вот такие вот гипотезы, как с «ура», например, вот «ур», там приток какой-то там «ур», в Верховьях есть, вот с «ура» пришли. А другой вот как-то на болотине, что ли, что такое место, которое вот, ну, в общем, по географическому положению как-то. Тут же племена еще финно-угорские жили, еще вот чуть белоглазые вот это вот в местах, и такой таинственный народ был интересный. Вот на каком-то вот эти языковые корни непонятно сейчас не объяснить.
0: Спасибо. О музее святого праведного Иоанна Кронштадтского нам рассказала насельница Иоанна Богословского Сурского женского монастыря, мать Романа. К нашей беседе подключается клирик Сурского Иоанновского монастыря иерей Кирилл Франков. Он делится с нами интересным архивным материалом, воспоминаниями очевидца об отце Иоанне Кронштадтском.
2: Статью прочитаю вам. В лазарете частного кружка в Москве находится на излечении раненый солдат Козьма Антонов Мерзлый, лишившийся ноги после одного из сражений в эту войну на Германском фронте. Из деревни Засурья, находящейся в Архангельской области, Пинежского уезда Сурского Сергиевской в области, в полверсты от места родины достопамятного отца протоиерея Кронштадтского Иоанна Сергиева. Этот солдат по моей просьбе, чтобы скоротать время пребывания в лазарете, написал свою биографию и в ней уделил внимание также и воспоминаниям о знаменитом своем земляке. Вот что пишет Мерзлый. «Когда летом кончалось в нашей церковной приходской школе в селе Сура учение, приезжал дня на 3 или 4 кронштадтский протоиерей отец Иоанн Ильич Сергиев. И это повторялось из года в год, пока он не умер. Хочу рассказать, как и что происходило, когда он приезжал к нам в Суру. Раньше у нас в Суре ничего хорошего не было. Церковь была деревянная, избы у крестьян были плохие, черные, без труб. Школа была сельская, маленькая, женского монастыря тогда еще не было. Лавок и торговцев было совсем мало. Поля и сенокосы у крестьян были отданы в залог богатым крестьянам. Крестьяне жили очень бедно и плохо, и носили одежду длинную, мельницы были водяные и плохие, мололи в сутки по одному пуду. Да всего и перечислить трудно, чего не доставало. Например, самоваров не было, чая никогда не пили. Всего и не буду перечислять, потому что и так видно, когда прочитаете все то, что я написал про мою жизнь. Потом все, что появилось в Суре, все это создал отец Иоанн Сергиев, прославил из Сура через отца Иоанна. Помню, как мы, мой отец Антон Меркурьевич и я пошли встречать отца Иоанна. Я буду называть его батюшкой. Приехал батюшка в Суру на лошадях. Его встречало множество народа, не только из нашего села, но и из других сел и властей. Мы с отцом пошли туда, куда и все люди идут. Батюшка отслужил в церкви обедню, потом отслужил молебен на улице, на том месте, где должна была строиться школа. Предложил крестьянам выстроить каменную лавку и построить пароход. При этом он говорил, что так же скоро выстроим школу, лавку и пароход, как перед этим построили церковь, хотя крестьяне и тогда не верили этому. Затем он отправился к часовне, где была явленная икона Пятницы Параскевы. И тут я сам слышал, как батюшка сказал, что на этом месте через 8 лет будет монастырь. После этого он зашел в избу, в которой он родился и из которой когда-то ушел в город учиться. В своей избушке батюшка служил молебен и посидел в ней немного. Он велел эту избушку обнести футляром из леса на одну сажень от стенок, чтобы избушка эта подольше простояла. Я был в этой избушке и все видел. Избушка старенькая, плохонькая, некоторые бревна от долгого стояния прогнили, окна небольшие, рамы в 6 стекол, печь из глины, трубы нет, вместо трубы стоял дымник. Стол плохой, вдоль стен стоят скамейки, тут же лежат ручные жернова, чтобы муку молоть. Так все и сейчас осталось в этой избушке отца Иоанна. Батюшка ездил гулять по лесу и по лугу, ездил и по нескольким деревням. Он любил поговорить с каждым крестьянином, давал бедным денег, а так как у нас все бедные, то он всем давал, кому рубль, кому больше, кому меньше. Он приезжал каждый год, и каждый год что-нибудь у нас по его указанию и на его жертве строилось. Сперва построили каменную церковь трехпрестольную, колокол в ней 250 пудов, да и маленьких 18 штук. Церкви два прозвона пятиглавых в виде корабля. Потом выстроили двухклассную церковно-приходскую школу. А после того лавку для торговли. В этой лавке все есть, что необходимо для крестьян. Товар привозят в лавку по реке Пинига, когда вода дозволяет. А когда вода не дозволяет, то и в лавке нет товара. Дома выстроил. Деревянный священнику, диакону, псаломщику, а также своим племянникам и многим крестьянам. В другом конце села выстроен женский монастырь, недалеко от избушки отца Протерея. Тут же стоит и давнишняя деревянная часовенка, явленная иконой Параскевы Пятницы. Когда мне исполнилось 20 лет, я братом работал в скиту, в верстах 18 от нас. Чистили и равняли землю под сенокос, чтобы трава лучше родилась. В скиту в это время построили церковь и 3 дома, и в этот скит приезжал батюшка отец Иоанн. К нему по обыкновению собралось множество народа, был там и я. Вот воспоминания о том, что Иоанн Кронштадтский сколько сделал для села. Все, и церковь построил, и дома помогал. И я вот первое, что приехал, я начал, когда молебны вот по часовне проводить. Бабушек, у кого кто помнит, в роду передавалось, кто видел Иоанна Кронштадтского. Большинство вспоминает, что да, проезжал на карете и денег давал.
0: Наша экскурсия по музею Сура, родина праведного Иоанна Кронштадтского, закончилась. Передачу к эфиру подготовили Людмила Зотова и Татьяна Брошнина. До свидания.
3: Этот проект реализуется при поддержке фонда «Православная инициатива».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В нашем эфире беседы о церкви митрополита Сурожского Антония. Беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
2: Я собираюсь привести с вами и теми, кто окажется на беседах, ряд бесед о церкви. С одной стороны, о ее природе, а с другой стороны, о ее трагедии. По природе церковь – святыня. По историческому своему развитию и судьбе она трагична в двух отношениях. С одной стороны, она трагична как жизнь и как смерть, как сошествие в ад самого Христа. Но она трагична тоже и в другом отношении. Она трагична тем, что при всем том, что нам дано, мы в течение всей нашей истории, то есть всей истории человечества, оказываемся недостойными того звания, которое нам дано, и того призвания, которое является нашим. Быть детьми живого Бога, быть Его свидетелями на земле, быть зачатком Царствия Божия, быть явлением этого Царствия Божия, пришедшего в силе. И вот сегодня я хочу сначала подумать о самой Церкви, о том, чем она является в своей природе. Если вы обратитесь к катехизису, вы увидите, что Церковь определяется как общество, обладающее единством веры, единством таинств, единством священноначалия, общество, учащим жить так, как научил нас жить Христос. Но такое определение, с одной стороны, понятно только тем, кто опыта знает, что такое Церковь. Потому что единство веры не является общим согласием на догматические формулировки. Вера – это уверенность в вещах невидимых. Это внутренний опыт, говорящий нам о том, что невыразимо, что может быть познано только опытом и в конечном итоге покоится в созерцательном молчании. Таинство для внешнего взора является обрядами, в лучшем смысле символами, тогда как для верующего, который, опять-таки, опытно приобщился к их содержанию, они являются приобщенностью и к божественной жизни, и к человечеству Господа Иисуса Христа. А что касается досвященноначалия, очень легко думать о том, что священноначалие является как бы возглавление общества, как возглавляет различные общества, стоящие во главе, будь то государство, будь то армия, будь то какое-либо иная общественная организация. Поэтому такое определение позволяет людям только перед собой поставить вопрос о том, что же это за общество, которое определяется такими странными словами, из которых каждая ставит вопрос. Для верующего каждое это слово имеет глубокое значение, но значение, которое раскрывается постепенно в течение всей жизни, углубляясь, ширясь, становясь более светлым, более лучезарным, и вместе с этим ставя нас перед лицом божественной тайны того, что святой Григорий Нийский называл божественным мраком. То есть таким ослепляющим светом, что человек больше не видит, а только может быть приобщен самим Богом тому, что за пределом его восприятия и понимания. И мне хочется остановиться для начала на нескольких выражениях, которые определяют собою церковь не извне, а именно в церковном сознании. Самое слово «церковь» происходит от греческого «кириакон» – «дома». Дом Божий, дом Господень. Это не только здание. Дом не состоит из камня и кирпича. Этот дом состоит из живых камней, о которых говорит святой апостол Герма в первом своем видении, когда ему было представлено, как ангелы Божии строят церковь, которая является одновременно и градом человеческим, и градом Божиим. Градом человеческим, настолько святым, настолько совершенным, что он совпадает с градом Божиим и достаточно глубок, достаточно духовно пространен, достаточно свят, чтобы первый гражданин этого вечного града был Господь и Бог наш Иисус Христос, Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. Но когда мы говорим о церкви как о Доме Божьем, может быть, стоит в контексте нашей жизни, нашего опыта жизни, того трагического опыта, который является жизнью падшего мира, стоит подумать о том, что Бог наш в этом мире, который Он создал и который был предан человеческим отпадением от Бога, что в этом мире Бог не имеет где главы преклонить. Он без домок. Как в книге Откровения говорится, «Я стою у двери твоей и стучу». Это дверь человеческое сердце, человеческий разум, человеческая воля, человеческая жизнь. И Бог стучится, ища приюта. И это так явственно можно видеть в странах, где Богу нет места. В странах, где царствует безбожие. Где Бог не имеет права жительства. И вот в этих странах мы можем видеть очами веры, а порой и глазами своими. Мы можем видеть, как Бог находит себе приют в человеческом сердце, уме, воле, жизни, плоти Его, как это мы видим во святых. Но мы можем видеть тоже, как издревле и до сих пор на обезбоженной нашей земле созидаются храмы, здания, которые воздвигает человеческая вера человеческими руками, и где Бог у себя дома. Дом – убежище для Господа Вседержителя. И эти храмы могут быть скромны и величественны. Они все равно содержатся всю полноту божественного присутствия. Мне вспоминается, как много лет тому назад, в середине 30-х годов, приезжал в Париж митрополит Литовский, Виленский, Елеферий. Он посетил наш храм, который утился в трущобе, который был так мал, что когда он вошел во храм и стоял у царских врат, его мантия была у входных дверей. И священник, встречая его, ему сказал, что он так благодарен, что он пришел в такой скромный, малый, незначительный храм. И владыка Елиферий его остановил. Никогда не говорите о незначительности храма Божия. Полнота божества в нем обитает. Ваш храм шире небес. А говоря уже не о здании, а о человеческой душе и теле, вмещающих Божье присутствие, вспоминаются слова святого Симеона Нового Богослова, который, вернувшись в свою убогую келью после причащения святых тайн, сидит на скамье, которая ему служит, и кроватью, и сиденьем. Старый уже человек. Он глядит на свои руки, созерцает свое тело и говорит: «Как страшно! Эти обветшалые руки, это ветчающее и умирающее тело, это тело самого Христа. И это убогая келья шире небес. Потому что небеса не могут собой охватить всю полноту живого Бога, а в этой келье через мое телесное присутствие, потому что я причащен святых тайн, обитает вся полнота божества телесного». Вот это первый образ, который приходит на ум мне, когда я слышу слово «церковь», «кирьяком». Есть и другое слово, которое имеет свои отголоски на латинских языках. По-гречески это звучит «экклесия». Это как бы общество избранников. В древности, в древних Афинах, этим именем называлось полноправное собрание граждан. Граждан, которые были признаны достойными быть голосом и оплотом страны и града. Когда мы говорим об избранничестве, мы слишком часто думаем о каких-то преимуществах. Но избранничество, опять-таки, как и другие аспекты церкви, имеет двоякое значение. Христос своим ученикам говорит: «Не вы меня избрали, я вас избрал». То есть выбрал, извлек из среды людей и поставил вас особняком для того, чтобы быть обществом иным, обществом, которое не совпадает с языческим или безбожным народом, обществом, которое приобщено тайне Царства Божия. Но если мы думаем о том, что такое это избранничество представляло в их жизни, мы можем прочесть об этом в целом ряде мест Священного Писания. «Я вас посылаю, как овец среди волков. Если меня гнали, и вас будут гнать». И два раза апостол Павел в первом и во втором послании к Коринфянам описывает, чем явилось в его жизни это избранничество. Это было гонение, это было следование Христу по крестному его пути. И вот это общество избранников, это общество людей, которые услышали зов Божий, и который Бог послал и посылает в мир для того, чтобы быть свидетелями истины Божией, жизни божественной. И эти свидетели, мы все по призванию, должны быть так отличаться от всякого другого человека, чтобы, встречая нас, люди бы задумались, что с ними случилось? Почему они ни на кого не похожи? Английский писатель Си.С. Льюис говорит, что, встречая верующего, человек должен был бы так же изумлен, как если бы он видел, как статуя стала живым человеком. И существование перешло в жизнь. Это второе слово, которое употреблялось в древности о церкви. Избранники, насмертники, говорит апостол Павел. Но насмертники, которые смерти не боятся, для которых жизнь Христос, смерть желанное приобретение, и которые, однако, готовы продолжать жить на земле для того, чтобы совершать Божие дело. Для меня, говорит апостол Павел, смерть не значит совлечься временной жизни, но облечься в вечность. Если мы не приобщены к этой вечности уже теперь, то, конечно, смерть для нас представляется как ужас и как утрата. Но если мы сколько-то поняли, пережили свою приобщенность к вечной жизни, то смерть является полнотой жизни. И можно даже сказать, что Христос, который является нашей жизнью, является также для нас нашей смертью. Потому что мы должны умереть вместе с Ним по отношению ко всему тому, что греховно, что смертоносно, что чуждо Богу. И только тогда можем мы полностью ожить Его жизнью. И это меня приводит к следующему определению церкви. Церковь как тело Христово. Это можно воспринимать поверхностно, что это общество, которое как бы телесно, в совокупности людей, мужчин, женщин, детей, представляет собой посланников Христа. Людей, которые свидетельствуют о Нем, потому что они Его в различной мере, но каждый в свою меру знает лично. Но в этом определении церкви, как тело Христово, есть нечто большее. Я только что говорил о том, что для того, чтобы жить жизнью Христа, надо умереть смертью Христа. Об этом говорит 6 глава послания апостола Павла к римлянам, который читается во время крестин. Если мы действительно познали Христа как своего Бога, как своего наставника, как единственного человека, который человек в полном смысле слова, то все то, что ему чуждо, все то, что делает нас непохожими на него, все то, что нас влечет от него вдаль, должно для нас стать чуждым, должно вымереть в нас. Даже не стать предметом ненависти, а просто перестать существовать. И в этом смысле погружение в воды крещения, то есть стихию, которой никто из нас не может жить, которая для него значит смерть, есть образ того, что мы так восприняли Христа, так поняли наши собственные к Нему отношения, что мы погружаемся в Его мертвость. И апостол Павел говорит, мы в членах наших носим мертвость Господа нашего Иисуса Христа. Это нам дается, конечно, зачаточно, но это не может нам даться как бы безответственно. И только в ту меру, в которой постепенно эта мертвость побеждает в нас лже-жизнь, можем мы постепенно врастать в ту полноту жизни, которая есть жизнь Христа. Становиться человеком по образу Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим. Потому что быть человеком в полном смысле слова, это значит быть неразлучно, неразрывно, пронизанными божественным присутствием. Призвание каждого из нас стать причастником божественной природы, как говорит апостол Петр. Есть образ у апостола Павла, который мне кажется очень важным, потому что то, что я теперь сказал, может навести кого на мысль о том, что если мы становимся христианами в полном смысле слова, мы обезличиваемся, мы перестаем быть самими собой, мы делаемся как бы во множественном числе посильно, хотя относительно иконами Христа. Но это не так. Есть место у апостола Павла, где он говорит о том, что через крещение, через соединение веры и таинства, через наш ответ на зов Божий и его ответ на нашу веру, что мы как бы прививаемся, как полуживая ветвь, к живоносному дереву. Образ такой яркий. Подумайте, ходит садовник, с любовью взирая на все то, что растет у него в саду. И вдруг примечает, что какая-то былинка, которая могла бы расти, цвести, начинает хереть. Он эту былинку может привить крепкому живоносному дереву. Но что же случается? Первое, что он должен сделать, это отрезать эту былинку, лишить ее корней, которые хоть сколько-то ее питали. Из нее как кровь, как жизнь течет эта жизнь. И затем эту былинку он приносит тому дереву, которое должно ему ей дать жизнь. И опять-таки он врезается в это дерево ножом и прикладывает рану былинки к ране этого дерева. Рана к ране. И соки этого дерева будут теперь литься в эту былинку. Жизнь будет в нее течь. Но эта жизнь не превращает былинку во что-то чуждое ей самой. Эта жизнь делает ее тем, чем она может стать совершенно. Она крепнет, она растет, на ней рождаются листья, на ней будут плоды. Она становится самой собой в полном смысле этого слова. А какой ценой? Ужасом перед возможной смертью и ужасом о том, что только ранами этого животворного дерева она исцелела. Как у пророка Исаии говорится, ранами его мы исцелели. Эта приобщенность ко Христу начинается с голоса Божия, который до нас доходит, который касается нашего ума, который трогает наше сердце, который поднимает волной нашу волю в сторону добра, истины, света. В нас расцветает тогда вера, то есть уверенность в том, что то, что мы слышали, то, что мы видели, то, что мы пережили, более истинно, нежели что бы то ни было из того, что нас окружает. Более истинно, чем то, чем являлась наша жизнь до того. А дальше мы можем только открыться Богу, своими силами мы этого осуществить не можем. Мы не можем стать новой тварью своими силами. И не можем мы осуществить нашего предельного призвания своей волей и своей крепостью. Апостол Павел перед лицом величия своего призвания, видя свою немощь, взывал Господу о силе. И Господь ему ответил: «Довольно тебе моей благодати. Сила моя в немощи совершается». Не в той немощи, которая нам всем известна, лени, косности, трусости, а в другой немощи, прозрачности, свету Божию, в отдаче себя гибко, без сопротивления, в руку Божию. И тогда, как опять-таки говорит апостол Павел, все делается нам возможным в укрепляющей нас силе Господа нашего Иисуса Христа. Тогда мы становимся настоящим человеком, то есть хотя бы зачаточно Бога-человеком. Я хочу вас задержать еще на несколько минут, потому что мне хочется еще сказать о последнем определении Церкви как столб и утверждение истины, как оплот истины. И теперь я только скажу об этом одно, что истина по-гречески называется «алисия», и это слово одного корня, как имя реки Леты, мифической реки, через которую усопшие должны были пройти в царство теней, и у которой было страшное свойство размывать всякое воспоминание. И вот истина, как алисия, является тем, что ничем не может быть размыто. И Церковь является оплотом этой вечной, пребывающей истины. Отец Павел Флоренский слово «истину» производит от слова «есть». Это то, что есть, то, что ничто не может уничтожить. И вот чем должна быть Церковь. Хранительница этой полноты истины, то есть всего того, что есть Бог, и всего того, что есть человек и тварь, и всего того, что нам провозглашает Бог, пришедший в плоти. Если мы так думаем о Церкви, тогда мы можем понять, почему можно определить Церковь как богочеловеческое общество, в котором на равных как бы началах и полнота божества, и полнота человечества. Полнота божества, потому что вся полнота божества обитала и обитает телесно во Христе. Полнота божества, потому что Богом и Отцом дан Церкви день Пятидесятницы Дух Святой, который не только на ней почил, но который является ее жизнью. Потому что во Христе силы Святого Духа по изумительному слову святого Иринея Лионского мы призваны в единородном Сыне Божьем стать единородным Божьим Сыном. Пока мы еще на пути. И однако этот путь завершен. Церковь в этом смысле эсхатологическое общество, в котором все решительно совершилось, и которое, однако, все еще в становлении. Совершилось явление человека в полной его славе в лице Господа Иисуса Христа. Продвижение совершается. Это тайна приобщения, которую мы видим во святых и которую мы видим тоже зачаточно в их борении и несовершенстве и в грешниках. Но не только божество, но и человечество в церкви нам открыто по-новому. Полнота и совершенство человечества во Христе, человечество в становлении в каждом из нас. Церковь, как таинственное богочеловеческое общество, которое постепенно вырастает в меру своего призвания, которым зажигаются огни до того времени, когда вся церковь станет Купиной неопалимой. Вот что я хотел сказать вам сегодня, и в дальнейших беседах я попробую развить эту тему церкви не столько по отношению к ее полноте, сколько по отношению к ее историческому становлению.
1: Прозвучала беседа о церкви митрополита Суржского Антония. Эти беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.

0: Вы слушали концерт композитора Александра Никольского «Господь просвещение мое» в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play, все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте радио. В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Многие описывают 20 век как век церкви. Несомненно, это был век экклезиологии, век письма о церкви. Но хотя это замечание, конечно, верно, как и все обобщения, оно требует некоторых оговорок. Это не значит, будто в прошлые века жизнь церкви просто протекала без размышления о ее природе и предначертании, и о переменах, которые неизбежно сопровождают ее во время странствий в мире сем. Писание отцов церкви и самого Нового Завета показывает, что это было не так. Но церковь не составляла независимого предмета для богословского исследования и описания. Христиане шли с проповедью о едином Боге, Творце неба и земли, против различных дуалистических религиозных движений своего времени. Они проповедовали Христа и дело примирения людей с Богом, которое Он совершил. Они на себе испытывали силу Христового примирения в Святом Духе и выражали это своей святой жизнью. Они не начали с проповеди о церкви, не говоря уже о писании книг о церкви. И это ведет к довольно интересной ситуации. В символе веры мы исповедуем свою веру в единую святую соборную и апостольскую церковь, так же, как мы исповедуем единого Бога Отца Вседержителя, единого Господа Иисуса Христа и Духа Святого Господа Животворящего. Церковь – это предмет веры, часть нашей веры. Однако не существует, по крайней мере для православных, никакого догмата о церкви, сопоставимого с тринитарными и христологическими догматами древних вселенских соборов. В трудах отцов и в литургии, и в иных выражениях церковной жизни церковь описывается, или вернее величается, как новый рай, духовный Эдем, храм Божий, земное небо. Но нет определения церкви. Многие из тех же соображений верны по отношению к православной канонической традиции. У православной церкви нет никакого кодекса канонического права, сравнимого со сводом канонических законов Римско-католической церкви. Православный канонический сборник – это собрание не особенно систематичное и совсем не исчерпывающее древних соборных и патристических текстов, которые чаще всего формулировались в ответ на конкретные проблемы и обстоятельства. Тех, кто нес ответственность за эти тексты, прежде всего волновало сохранение таинственной жизни Церкви, так сказать, обеспечение нашего полного доступа к Богу во Христе. Церковные структуры и институты предназначались для охраны этой реальности. Они не рассматривались отдельно от этой реальности, гораздо меньше, как что-то над этой реальностью, что контролирует ее некоторым образом. Тогда как мы внимательно изучим каноны, так же, как и тексты литургии, отцов церкви и подобные источники, мы не найдем полного и авторитетного определения церкви или даже попытки дать такое определение. Итак, экклесиология – это сравнительно новая отрасль богословских исследований. В древности было много разногласий по поводу Бога, Христа и Святого Духа, и богословы обращались к этим проблемам. Противоречия по поводу церкви, ее природы, авторитета и характерных структур иногда возникали, но такие разногласия стали важными для подъема экклезиологии гораздо позже и совсем в другом контексте. Особенно важными для появления экклезиологии были противоречия между католиками и протестантами вследствие реформации XVI века. Протестанты были склонны определять единую святую соборную апостольскую церковь как чисто духовную, в данном случае, значит, невидимую реальность. С другой стороны, католики особенно подчеркивали видимые, институциональные аспекты церкви и настаивали на том, что вне этого Богом основанного института с папой в качестве видимого главы нет спасения. Только на этой стадии православные вступили в дискуссию. Но, как часто шутили ученые, здесь, как и во многих других вопросах, православные чаще всего просто брали на вооружение католические аргументы для опровержения протестантов и протестантские аргументы для опровержения католиков, а для опровержения католических претензий они принимали их как свои собственные. Так, например, в ответ на католические претензии быть единственным Богом основанным институтом, где возможно спасение, православные утверждали, что они являются тем самым единственным Богом основанным институтом. В результате в православных представлениях экклезиологии, как и в католических представлениях, таинственная перспектива ранних веков была, по сути дела, вытеснена по большей части институциональным пониманием церкви. В 20 веке и уже в 21 веке количество работ по экклезиологии значительно возросло как среди католиков, протестантов, так и среди православных. В некоторых случаях эти работы просто повторяют положения, впервые четко формулированные во время конфессиональных споров предшествующих столетий. Но чаще они принимают совсем другое направление. Новое в последних исследованиях экклезиологии состоит в том, что в высокой степени оно развивалось в экуменическом контексте. Вместо того, чтобы подогревать полемику, как это было в прошлом, разделение христианства побудило в богословах осознание того, что оно неестественно, и что христианского единства можно достичь, но только через диалог. Вместе с этим экуменическое сознание стало углубленным историческим сознанием.

Столкнувшись с трагедией настоящих разделений, богословы обратились к прошлому. Часто, например, они обращались к мифической неразделенной церкви первого тысячелетия или даже более раннего периода. И в этом процессе они были вынуждены подвергнуть значительной переоценке своей собственной традиции. Так они вступили в диалог с прошлым, так же, как со своими современниками из других христианских традиций. Православные богословы также не остались в стороне от этого двойного диалога, хотя они не всегда открыто признавали свое участие в нем, вместо этого утверждая, что они заново формулируют вечное учение православной церкви. Они внесли много значительных вкладов в него, от оригинальных трудов Флоровского и Лосского и вызывающе влиятельного изложения евхаристической экклезиологии до синтетического труда митрополита Иоанна Зизиулуса и других современных писателей. Вместе с появлением экуменического движения возникает и четкое выражение ими своей экклезиологии. Подобно своим римо-католическим и протестантским коллегам, эти богословы столкнулись с нелегкой задачей, оставаясь верными прошлыми, в то же время обращаться к законным интересам и заботам настоящего. Практически это включает сознательный возврат к первоисточникам, прежде всего к Писанию, литургии и отцам ранней церкви, в уверенности, что эти источники могут отвечать и действительно отвечают на современные нужды церкви и человечества в целом. И все же, как показывает ограниченный успех стольких попыток по возобновлению реставрации, такой возврат никогда не бывает легким или однозначным. Недостаточно просто знать и повторять данные источники. Их необходимо ввести в живой диалог с современным миром, чтобы наше богослужение и богословие не превратилось в простое искусственное представление теперь уже исчезнувшего прошлого. В данной работе у меня нет намерения представить в монолитном виде православную позицию по поводу экклезиологии, как будто православная церковь существовала в безвременном восточном вакууме. Напротив, я хотел бы в целом дать краткий очерк того, что внесли в современную дискуссию об экклезиологии православные богословы и канонисты. По ходу работы я дам краткую критическую оценку евхаристической экклезиологии, а затем в качестве исправительного средства предложу необходимость нового открытия экклезиологического значения крещения. Позвольте мне начать с XIX века, века, который стал свидетелем появления современной автокефальной церкви, века, когда православные клирики и богословы стали отвечать на вопросы, поставленные католичеством после Первого Ватиканского собора, и вести диалог с англиканами и некоторыми другими протестантскими деноминациями. Довод, приводимый в православной полемической и апологетической литературе, был примерно таков. Рим, ссылаясь на свою численность и географическую протяженность, и обращая внимание на видимое единство в лице Папы, утверждает, что он и является единой Святой Соборной и Апостольской Церковью. На самом деле, именно православные сохранили Соборную Церковь как нетленную невесту для своего жениха, ибо они, именно, содержат во всей своей чистоте веру единой Святой Соборной Апостольской Церкви семи Вселенских Соборов и сохраняют неизменную практику первого тысячелетия, когда каждая поместная автономная церковь, как на Востоке, так и на Западе, была полностью независимой и самоуправляемой местными синодами. Римляне отставили эту соборность, на которой настаивали древние каноны и церковную практику, в пользу монархии и монополии даров Святого Духа. Они довольно ошибочно претендуют на то, чтобы быть единой истинной церковью. Единая истинная церковь – это скорее православная церковь, такая общность автокефальных церквей, у которой есть только один истинный глава – Иисус Христос. Всего лишь беглый взгляд на учебники по каноническому праву этого периода наводит на мысль о некоторых практических результатах такого взгляда на церковь. Автокефальная церковь, точнее определяемая как поместная церковь. Недостатки подобного подхода к экклезиологии становились все более очевидными в XX веке. Как и система суверенных национальных государств, по образцу которых во многих отношениях она строилась, система автокефальных церквей, развившаяся в XIX и начале XX века, не сумела удовлетворить требованиям, предъявлявшимся ей с тех пор. С одной стороны, обладание внутренним суверенитетом никоим образом не гарантировало духовного здоровья внутри автокефальной церкви. Слишком часто внутренняя жизнь автокефальной церкви ставилась под угрозу в различных отношениях, особенно когда неблагоприятные политические обстоятельства ограничивали ее внутреннюю свободу. Также досадно было отсутствие эффективных структур для поддержания евхаристического общения или даже просто связи между автокефальными церквами. Результатом было взаимное равнодушие, отсутствие совместной деятельности и периодическая конфронтация по таким вопросам, как основание новых автокефальных или автономных структур. Так обстояло дело во время коммунистического господства в России и Восточной Европе. И что еще более удивительно, все это продолжило свое существование и после падения коммунизма.
настоящее время мы видим признаки сотрудничества в виде редких встреч предстоятелей и возобновления подготовки к Великому и Святому Собору Православной Церкви. Но пока все еще не существует взаимно принятой концептуальной модели для объяснения экклезиологической важности этих нарождающихся образований. Особенно болезненным было положение так называемой диаспоры, филитизм, трайбализм, стремление к племенному обособлению, этницизм, этническая обособленность оставили заметный след на всей жизни современной православной церкви, несмотря на его осуждение как ереси Константинопольским собором 1872 года. Несколько православных церквей считали само собой разумеющимся и дальше настаивали на том, что сохранение пастырского попечения о своих чадах за рубежом – это естественное и законное расширение их национальной идентичности и вполне находится в пределах их прав как автокефальных церквей. Результатом всего этого стало появление параллельных церковных юрисдикций, организованных по этническому признаку. Теперь они не только служат отличительным признаком диаспоры, но и существуют в других регионах со смешанным населением, например, в Эстонии. Конечно, можно много хвалить духовное единство этих юрисдикций, учения, богослужения и церковном устройстве, но фактически само их существование не только противоречит основному каноническому принципу «один город, один епископ», но и делает малоубедительными их претензии быть той самой единой святой соборной и апостольской церковью, исповедуемой в символе веры. Продолжение статьи протоиерея Джона Эриксона «Церковь в современной православной мысли, крещальная экклезиология» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюссе-Анот прозвучали песнопения Божественной литургии 102 и 145 псалмы обиходного распева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Арина Лобанова. Сегодня программа «Книжное обозрение» познакомит вас с презентацией книги «Протерия» Леонида Гривихиса. Смотрите, что слышите. Беседы о риторической стратегии «Притч Иисуса». Презентация состоялась в культурном центре «Покровские ворота». Протерей Леонид Грилихис акцентирует наше внимание. Проблема понимания в том, что интонацию невозможно зафиксировать на письме.
2: Мне хотелось бы выразить большую-большую признательность художникам за то, что они воспитывают любовь к деталям, внимание к разного рода нюансам, тенкам, полутонам и так далее, и так далее. Не только к звукам, но и призвукам, если мы говорим уже о языке, и к разного рода обертонам и интонациям. Интонацию невозможно зафиксировать на письме. Да, то есть, ну, сегодня, буквально уже там, последние там, 10-20 лет, мы как-то научились использовать смайлики, чтобы не нюансировать вот, эмоциональную вот, эту составляющую нашего письменного. До этого, по сути, в нашем арсенале был только восклицательный и вопросительный знак, но в древних текстах нет ничего и этого, нет никаких знаков препинания. И тем не менее, мне всегда казалось, что если мы ставим задачу понимать текст, то мы понимаем текст именно в тот момент, когда мы слышим его интонацию, когда мы способны ощутить мимику текста. Ну, например, «Учителю благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот определенная фраза, вы все ее прекрасно знаете, помните этого богатого и особенно благочестивого юношу. Но вот чтобы услышать ее со всеми ее полутонами, мы должны заглянуть в более широкий контекст. Тогда что мы можем увидеть за рамками этой фразы? Первое, что бросается в глаза, никто не обращается к Иисусу таким образом. Да? Его называют учитель, наставник, рави. Тут вдруг совершенно неожиданно что-то совсем новое. Учителю благий. И, собственно, сам вопрос тоже совершенно необычный. Для нас он, нам он не кажется чем-то особенным. Но если мы посмотрим в Евангелие, то мы увидим, что обычно к нему приходят с просьбой о помощи, об исцелении. Там, два брата приходят, просят разделить имение, два ученика подходят, просят, чтобы он их посадил поближе к тебе и так далее. Вдруг такой совершенно замечательный вопрос, прямо в десятку. И казалось бы, что мы ожидаем, что Иисус должен каким-то образом его похвалить и ободрить. И мы видим, что действительно в другом месте, когда некий книжник произносит что-то согласное с тем, что говорит сам Иисус, он ему говорит, хорошо, он книжнику говорит, хорошо ты сказал, недалеко от Царства Небесного. То есть мы видим, что действительно он реагирует на такие правильные, хорошие слова и вопросы. А тут он неожиданно вдруг напротив его останавливает, перебивает и начинает возражать, почему ты меня называешь благим, никто не благ, кроме как Бог и так далее. Вот тогда мы поднимаем глаза чуть выше, смотрим, пытаемся как бы все контексты посмотреть. Видим, что, оказывается, до этого Иисуса привели детей, ну, и он произносит свое наставление, в частности, «Будьте как дети». И тогда мы начинаем понимать, что вот, наверное, быть может, вот он, глядя на все не присутствие вот здесь рядом, понимая, что он какой-то особенный, особо благочестивый, он и обращается каким-то особенным образом. И, быть может, это не что мне делать, чтобы наследовать, а что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Понятно, будьте как дети, будьте просты, будьте открыты. А мне что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И тогда это совершенно другой вопрос. Да? Он как бы особенный, он особо богат, особо благочестив, он обращается совершенно каким-то особенным образом, и он ждет, что Иисус ответит ему тоже что-то совершенно особенное. Да? Он как бы сразу ставит себя в какие-то особенные положения. Ну и так далее. То есть и вот мне казалось всегда, что очень важно, кстати говоря, если мы прочитаем дальше, то мы увидим, что как бы Иисус готов ему сказать что-то особенное. Вот. Но появляется новый вопрос, готов ли он это воспринять. Меня интересовало, конечно, в первую очередь семитская реконструкция Евангелия. Но опять же, слово «реконструкция», оно такое очень серьезное и отстраненное. Для себя я обычно это формулирую следующим образом. Я бы хотел услышать, как то или иное слово вышло из уст Спасителя. Если при этом мы, конечно, еще способны ощутить его дыхание, то это было бы совершенно замечательно. Но для этого надо быть на Джованни Билли. Я начал пытаться реконструировать евангельские притчи на иврит. Есть притчи очень короткие, и у меня уже были определенные какие-то наблюдения, связанные с ними, но есть притчи достаточно пространные. Вот я взялся за эти пространные притчи. Кстати говоря, они опубликованы вот в этой книге, которая называется «Смотри, что слышите», в качестве второго приложения «Я». В самом конце этой книги вы найдете десяток притч, даже больше, в двух колонках, по-гречески и на иврите в моей реконструкции. Я не буду говорить подробно о тех проблемах, которые в связи с этим стоят, потому что иврит, он существует в очень многих, даже в древние времена, он уже существовал во многих модусах и так далее. И, вероятно, иврит первого века – это уже не совсем библейский иврит. Но об этом я сейчас не буду ни о чем говорить, а, пожалуй, я просто приведу несколько примеров, которые у меня уже к тому времени были накоплены, то есть поделюсь с вами некоторыми наблюдениями. Ну, во-первых, то, что мне очень нравится, например, когда говорится, что это Иоанн Креститель говорит, что Бог может из этих камней воздвигнуть сыновей Авраам. В иврите это может звучать следующим образом: «Яхоли лохим мин хаваним хаэле, лехарим паним ле Авраам». И вот вся эта фраза, она строится на игре слов. Слово «камни» по-еврейски «аваним» состоит из пяти букв. Но если мы закроем первую букву, букву «алев», то останется четыре буквы «баним». «Баним» – «сыновья». То есть есть камни, «аваним», убираем первую букву и получаем слово «баним», «сыновья». И мы понимаем, что вот эта фонетическая фигура или графическая, если хотите, она каким-то образом иллюстрирует смысловую фигуру. То есть точно так же, как для Бога возможно создать из камней сыновей, вернее, точно так же, как очень просто из слова «аваним» сделать слово «баним», вот точно так же для Бога легко из камней создать сыновей. Кто такие сыновья? Сыновья – это, естественно, сыновья Авраама, то есть это евреи. Камни – это язычники. И вот оказывается, что они отличаются всего одной буквы. Это буква «алев», первая буква, ее цифровое значение 1, то есть разница минимальна. Дело в том, что Иоанн Креститель проповедовал крещение покаяния. Это крещение или омовение покаяния, оно практиковалось для прозелитов. То есть прозелит, который собирался принять иудаизм, уже на последней стадии, если мужчина уже был обрезан, он проходил вот это омовение покаяния или шува, это покаяние, обращение, омовение, обращение «я». И это было единоразовое омовение, и оно совершалось в присутствии свидетелей, так же, как это делал Иоанн. И таким образом особенность его проповеди и особенность этого крещения покаяния заключалась в том, что он предлагал евреям пройти через тот ритуал, который предлагался для язычников. Это, конечно, возмущало многие националистически настроенные круги. Они приходят к нему, они себя называют сыны Авраама, он их называет сыновьями Ехидны, порождением Ехидны, вот, и произносит эту известную фразу: «Бог может без камней воздвигнуть сыновей Авраам». То есть вот эти моменты, они показывают, что действительно все эти реконструкции, они что-то приоткрывают, делают, по крайней мере, все эти высказывания более какими-то бойкими, более емкими, более энергичными. Ну и еще один пример я, пожалуй, приведу. Притча о сокровище. Царство небесное подобно сокровищу, сокрытому на поле, которое, когда человек находит, скрывает, но потом возвращается, продает все, что имеет, покупает это поле. В моей реконструкции это звучит следующим образом. Царство небесное, потом мы хамаем то мэлэ, и потом «Оцар не стар бабар, ашер иш ситро, ашер иш мацо веситер, умисим хато хозер, умохер эт коля шерло, бесохер ото хабар». Вот здесь тоже все строчки выровнены по количеству слогов, и мы слышим анонс на «о» и так далее, и так далее. Тот, кто владеет ивритом, мог меня спросить, а почему на поле по-еврейски это «сады»? Казалось бы, на поле должно быть «сады». А почему у вас «оцар не стар бабар»? Ну вот, один единственный раз, действительно, в книге Ива у нас слово «бар» употреблено в еврейских текстах значение «поля». Причем именно вот такая словоформа «бабар», то есть «на поле». Как только в притчах появляется какое-то слово редкое, да, то, что называется «хапслигомен», то есть слово, которое употребляет всего один единственный раз в Писании, то это служит таким индикатором. Слово она сразу отсылает к совершенно определенному месту из Писания. Да? Это примерно, как если бы я сейчас сказал «у лукоморья», и каждый бы сразу сказал бы «дуб зеленый». И об этом, собственно, я говорю в первой книге «Дом Иисуса». Кто такие ученики, в чем их миссия? То есть это люди, которые знают все-таки очень хорошо Писание. Давайте заглянем в Иова. Куда же нас отсылает эта притча? Благодаря этому слову «бар», то есть «на поле», редкому, на последу. Там говорится о козлятах, которые рождаются, приходят в силу, растут на поле, вот как раз бабар, уходят и не возвращаются. Вот, казалось бы, что общего, если тут какая-то связь, но сразу на что мы обращаем внимание, что книги Иова, эти козлята рождаются, растут на поле и уходят, и не возвращаются. А в нашей притче, как раз герой нашей притчи, он узнает, что там сокрыто сокровище, и возвращается. Нам как бы предлагается два этих текста понять вместе, как бы один через другой, и мы понимаем, что козлята – это, ну, образ каких-то вот людей, да, которые приходят в мир, которые растут, как-то проходят по касательной, уходят и не возвращаются. А оказывается, что на этом поле, то есть в мире, в этой жизни, сокрыто какое-то сокровище, о котором можно даже не подозревать. Вот. Ну, или это образ библеистов, которые читают Священное Писание и тоже часто поверхностно, и пропускают массу сокровищ, которые, может быть, там сокрыты.
1: В презентации принял участие один из немногих, нескольких буквально, наших отечественных библеистов Михаил Сергеевич Селезнев, доктор филологических наук, профессор Института классического Востока и античности Университета Высшей школы экономики, академический руководитель образовательной программы «Библеистика и история Древнего Израиля». Он обращает особое внимание на важность сопоставления притч Иисуса и притч, существовавших тогда в еврейской словесности. Зачем? Конечно, чем больше мы знаем, тем больше понимаем слова Христа. Например, понимаем, чем притчи Христа похожи, а исследователи показывают, что во многих случаях это пересказ известных в еврейской традиции сюжетов, а чем отличаются от раввинистических. И вот это, чем отличаются, возможно, и есть суть. Конечно, здесь тоже нам далеко до полного понимания, но это очень важный элемент контекста слов Иисуса Христа. А понимать контекст хоть немного – это очень хорошо и полезно. С этим, я надеюсь, все согласятся.
3: Книга, о которой мы сейчас говорим, ради которой собрались, она посвящена очень важному для Евангелия жанру притчи. Притчи занимают, вообще говоря, если посмотреть на структуру Евангелий, такое важнейшее место среди тех речей и речений, которые, согласно Евангелиям, Иисус адресует народу. Как сказано в Евангелии от Матфея, «Все это Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им ничего, чтобы сбылось сказанное пророком, отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Но, может быть, это некоторое преувеличение насчет того, что без притчи он не говорил им ничего. Но действительно, у нас очень большая часть того, что Иисус говорит в Евангелиях, сказано притчами. Примерно треть от общего объема его поучений. А если вслед за современной библеистикой будем считать, что самым ранним текстом, написанным про Иисуса, был так называемый, не дошедший до нас, но реконструируемый некоторыми библеистами. Некоторые верят в эту реконструкцию, некоторые не верят. Источник Q, то есть то общее, что есть у Евангелий Матфея и Луки, но отсутствует в Евангелии от Марка, то тогда вот в этом гипотетическом источнике пропорция притч будет еще больше. Но так или иначе, верим мы в источник Q или не верим, считаем мы просто чисто арифметически, что треть примерно материала, который приписывается в Евангелиях Иисусу, относится к жанру притч, или какие там будут чуть другие цифры, в любом случае это такой важнейший текст. Отец Ленин в своей книге таким церковно-славянским словом говорит про Иисуса, что он здесь приточник. Это хорошее слово, которое хорошо передает роль притч для Иисуса, каким он перед нами предстает в Евангелии. Эта книга является продолжением книги «Дома Иисуса», где отец Ленин писал про исторического Иисуса, про школу Иисуса, про Ветхий Завет в Новом Завете. А здесь вот во втором томе отец Ленин сосредотачивается на одном только типе евангельских текстов, на жанре притч. Книга начинается с вопроса о том, почему Иисус говорит притчами. Это главный вопрос самой первой беседы, которая сюда включена. Ну и, по сути дела, дальше вся книга посвящена ответу на этот вопрос. Точнее говоря, целому набору разных ответов. Даются разные прочтения притч, современной библистики, отцами церкви, представителями современного искусства. Одна из важнейших тем, мне кажется, тема очень важная для нас сейчас. Это параллелизм между притчами Иисуса и раввинистическими притчами. Тема важная, потому что в целом такого рода студии, исследования вот этих вопросов, мягко говоря, не характерны для православной традиции. Но в целом вообще для христианской традиции до какого-то времени проведение параллелизма между ранним христианством и иудаизмом не очень характерно. И, в общем-то, с некоторых точки зрения понятно, что сквозь все евангельское повествование проходит такая вот, как красной нитью, противопоставление Иисуса и религиозного истеблишмента иудеи. Мы видим, как вот тогдашние праведники, которые себя так называют перешая в греческой передаче, фарисеи, то есть отделенные, в смысле отделенные от греха или отделенные от грешников, как они критикуют Иисуса, вступают в ним какой-то диалог. Вот именно эти праведники, фарисеи и толкователи Писания, в синодальном переводе, они называются книжниками. Вот, но здесь слово «книжники» делает акцент на слове «книга», а здесь акцент не на книга, а на Писании. Да? То есть это не просто человек, который какие-то книги читает, а человек, который Писание комментирует, специализируется на нем. Да? Вот эти самые праведники и знатоки Писания оказываются главными врагами Иисуса. Эта критика превращает в политическое обвинение, которое кончается, как мы знаем, преданием Иисуса в руки римских властей и распятием. Они обрекают Иисуса на муки и смерть. Вот в Евангелии вот это противопоставление подчеркивается. Иисус и еврейская традиция, иудейские школы вокруг него, такие два противостоящих друг другу мира. И вот за этим противостоянием очень легко при поверхностном чтении не заметить такой очень важный момент, что вообще говоря, оба эти мира в Евангелии принадлежат одному и тому же народу. Они говорят друг с другом на одном и том же языке, и они коренятся в одной и той же религиозной традиции. Иисус, его ученики, апостолы, такие же евреи, как и их оппоненты. И вот сама образность речения Иисуса, она имеет очень множество параллелей в изречениях иудейских религиозных наставников того времени, которые дошли до нас в Талмуде, прежде всего в Мишне, наиболее древней части Талмуда, в других памятниках раввинистической письменности. Вот в книге «Дома Иисуса» отец Леонид очень много говорил о том, как много содержательных и формальных перекличек между ранним христианством и иудаизмом того времени. Жанр притчи восходит в конечном счете к ветхозаветным образцам. Классическим ветхозаветным образцом притчи является притча о терновнике из 9 главы книги «Судей». А вы знаете притчу о терновнике из 9 главы книги «Судей»? Замечательная притча и очень значимая. Речь идет про то, как в Израиле появился первый царь. Первым царем был некий Авимелех, которого жители Шихема воцарили над собою, вопреки явному недостоинству этого претендента. И вот тогда родственник тех, кто был убит Авимелехом, он убил своих родственников, чтобы не было других претендентов, поднялся на вершину горы Горизим, главная вершина северного израильского Нагорья, потом это будет священная гора для самарян, и оттуда прокричал такую притчу. «Слушайте меня, горожане Шихема, тогда и Бог вас услышит. Собрались как-то раз деревья поставить над собою царя. Царствуй над нами, предложили они маслине». Но та сказала: «А как же мое масло, которым чествуют богов и людей? Что же мне больше не давать его? Только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями? Царствуй над нами ты», предложили деревья смоковницы. Но та сказала: «А как же мои сладкие плоды? Что же мне больше их не давать, только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями? Царствуй над нами ты», предложили деревья виноградной лозе. Но та сказала: «А мое вино, веселяющее богов и людей, что же мне больше не давать его, только для того, чтобы возвыситься над другими деревьями? Царствуй над нами ты», сказали деревья терновому кусту. И тогда терновый куст ответил: «Если вы вправду делаете меня своим царем, то приходите и укрывайтесь в моей тени. А если не сделаете меня царем, от меня разгорится огонь, который уничтожит кедры ливанские». Конец притчи. Текст абсолютно немыслимый ни в одной культуре Древнего Ближнего Востока, кроме как в еврейской традиции, потому что для тех культур царство, царская власть – это вообще основа бытия. Мы вспомнили ветхозаветные корни притчи. А дальше вот интересный момент, на который как раз обращает внимание отец Леонид в своей книге. После отдельных примеров притчи в Ветхом Завете этот жанр практически не представлен в еврейской литературе последних столетий до нашей эры, не представлен в еврейской литературе с самого рубежа эр. Он переживает расцвет в раннерраввинистическую эпоху, Этот рассвет начинается с рабана Йоханана бен Закая, который, как отмечает отец Леонид, был не только современником Иисуса, хотя и пережил его более чем на 40 лет, но, по всей вероятности, был также его ровесником. То есть в одно и то же время в раннехристианской традиции и в традиции иудейской начинается вот это использование жанра старого, но как бы на протяжении какого-то времени забытого. Более того, Иисус и иудейские учителя используют язык типичных устойчивых образов, характерных для жанра притчи. Большая часть людей, относящихся к православной традиции, потому что вообще к христианским традициям, не знает, как много схожих вещей мы можем видеть в раввинистических притчах. Вот именно этого времени создавались практически синхронно с Евангелием. Но такого рода наведению мостиков посвящены два приложения к этой книге. Я немножко хотел бы на них остановиться. Эти мосты между миром раннего христианства, да и нашего тоже, раз уж мы наследники мира раннего христианства, с одной стороны, и с другой стороны, миром еврейских мудрецов эпохи Мишны и Талмуда. Мостики эти наводятся отцом Леонидом с двух сторон. В приложении 1 перед нами на еврейском языке раввинистические притчи, по большей части незнакомые русскоязычному читателю. И вот отец Леонид предлагает нам познакомиться с этими текстами, которые он переводит с еврейского языка. Это как бы мостик с этого берега, а с другого берега приложение 2. Это, напротив, попытка показать, как звучали бы хорошо знакомые нам притчи Иисуса, если бы они были произнесены на еврейском языке того времени. Безусловно, восстановление точного звучания речи Иисуса – задача сложная, вряд ли решаемая. Мы даже не можем быть на 100% уверены, на каком языке Иисус произносил свои притчи. На арамейском, который был разговорным языком этого времени, или на том же самом еврейском, на котором составлялись раввинистические притчи. Вот слова Иисуса до нас дошли только уже в обработке евангелистов. Суть того проекта, который здесь делает отец Леонид – вернуть вот этим хорошо знакомым притчам евангелистам, вернуть их в их родное для них семитское гнездо, вернуть им их семитский вкус и колорит. Да, очень схожий инструментарий, очень схожая система образов, но есть некоторые темы, которые у нас именно для притч Иисуса, для евангельских притч характерны. Зачастую, даже мы, когда читаем эти притчи в русском переводе, в стандартных переводах или в нестандартных переводах, как-то не понимаем, вообще она про что это все. Вроде бы говорится какие-то совершенно очевидные вещи, да? Вышел сеятель сеять, вот, ну и какое-то семя взошло, какое-то семя упало туда, где оно взойти не могло. Вот это образ того, что некоторые люди хорошо откликаются на проповедь чего бы то ни было, некоторые откликаются плохо. Это касается как христианской проповеди, так и проповеди всего чего угодно, хоть проповеди того, что нужно на даче цветочки выращивать, или нужно больным помогать, или что бы то ни было еще. Настолько все это очевидно, что а контекст евангельский таков, что Иисус говорит, как же вы, ученики, не понимаете этого? Все это говорится притчами, так что внешние не могут понять, а что же, собственно говоря, не понимать, когда здесь все настолько просто и очевидно. И вот если подходим к теме, которая является важнейшей темой для именно христианских притч, евангельских притч, притч Иисуса. Начну немножко другой притчи. Иисус сказал, «Царство Божие похоже на семя, которое человек бросил в землю». Я даю несинодальный свой перевод. И вот проходят ночи и дни. Человек ложится спать и встает. А семя, неведомым для него образом, прорастает и дает всходы. Сама собой производит земля сперва зелень, потом колос, потом зерно, которым наполняется колос. А когда плод созрел, человек берет серп, пора собирать урожай. Проповедь Иисуса звучала в мире эсхатологических ожиданий иудаизма того времени. Эсхатологически то, что вот придет что-то такое, что положит конец вот этому миру истории, потому что история зашла в тупик, ничего хорошего тут уже не может быть, ничего хорошего здесь ждать не стоит. Но в какой-то момент, в каком-то будущем, далеком или близком, произойдет некий полный перелом, конец истории, и тогда начнется новый мир. Новый мир, который называется Царство Божие. И вот самое главное в этой притче – это прошедшее время. Человек бросил семя в землю. Семя уже сейчас прорастает. В библистике вот это видение мира принято называть реализовавшейся эсхатологией. То есть да, где-то там вот в будущем будет Царство Бога, в будущем история кончится и будет что-то прекрасное и хорошее, но оно уже брошено и начинается сейчас. Человек ложится спать и встает, а семя неведомым для него образом прорастает и дает всходы. Вот в чем суть притчи. Даже не в напоминании про то, как семя куда-то прорастает, а в том, что семя уже здесь. Просто оно неведомо для человека. Мы его не видим. И дальше помните притча о горчичном зерне, да, которые бросают в землю, но меньше всех семян, а потом из него что-то произрастает такое огромное дерево с большими ветвями. Опять же, оно маленькое, его не видно, но оно уже брошено. Вот в этом контексте, когда мы снова перечитываем ту же самую хорошо знакомую нам притчу о сеятеле, это не притча про то, что люди по-разному реагируют на услышанные им слова, по-разному себя ведут. Это как раз такие как бы виньеточки. А самый главный смысл в этой притче – то, что сеятель уже вышел, семя уже упало. Так или иначе, простет оно или нет, но оно уже в земле. И это такое притчевое выражение, ну, собственно говоря, того, с чего у нас мы видим начало проповеди Иисуса. Приблизилось Царство Небесное, или в других текстах Царство Небесное среди вас. Неприметное, задавленное, как бы невидное за всем шумом этого мира, оно уже здесь. И вот тогда, когда мы в этой перспективе посмотрим на притчу Иисуса, то мы поймем, почему на самом деле не сопровождаются словами о том, что неужели вы этого не понимаете? Потому что мы очень легко понимаем вот эту поверхностную шкурку. Но нужно как-то в другой перспективе на них посмотреть, чтобы понять, что смысл их просто в глагольном времени. Это не когда-то придет сеятель, то, чего ждали иудеи времен Иисуса, и то, чего ждали ученики Иисуса. Настанет время, когда Бог придет нам на помощь, это будет в каком-то будущем далеком или близком, но семя уже брошено. Сеятель пришел, семя здесь, и за шумом этого мира мы этого можем не разглядеть, но оно брошено и растет.
1: Когда ученые нам показывают, как много параллельных евангельским притчам в еврейской традиции того времени, мы, возможно, уже не с непониманием взглянем на недоумение Христа, обращенное к ученикам, чего же вам тут непонятно. А также, как и Христос, удивимся, чего же вам тут непонятно. Эти притчи вы слышали уже много раз. И, возможно, посмотрим на реакции учеников иначе. Это не непонятливые тугодумы, а действительно пропитанные Писанием и своей религиозной традицией люди, которые не поняли, зачем Христос рассказывает то, что они уже слышали и у других учителей. И, может быть, вот таким образом, поставив себя на место апостолов, мы только и начнем понимать, зачем Иисус говорит притчами. Этому вопросу и посвящена книга «Смотрите, что слышите. Беседы о риторической стратегии притч Иисуса». Автор книги пояснил, почему книга так называется. «Смотрите, что слышите» – это из Евангелия от Марка. В синодальном переводе «Замечайте, что слышите». И, конечно, это продолжение фразы «Если кто имеет уши слышать, да слышит». Как раз в сюжете про апостолов, которые подошли ко Христу после его проповеди к широким народным массам и спросили, а зачем ты говорил притчами?
2: Моя книга посвящена стратегии, называется «Риторическая стратегия притчи Иисуса». Но, конечно, у меня тоже есть своя стратегия. Она достаточно простая. Мне показалось, что было неплохо менять регистры, делать такие отступления. Но, кроме того, конечно, все эти отступления, они делают эту книгу более личностной. Но это также возможность несколько дистанцироваться от академического дискурса. Именно вы обратили внимание, что первая книга, ну, это интервью, или, если хотите, такое квази-интервью. Вторая книга называется «Беседы риторической стратегии». То есть и там я пытаюсь сохранить интонацию разговорного языка. Мне кажется, что только так мы и можем приблизиться к этим текстам. Потому что что такое Евангелие? Евангелие – это целый ряд коротких встреч. Это всегда какие-то вопросы, ответы. Это всегда на уровне вот какого-то разговора. И если мы хотим не просто исследовать эти тексты, не просто стоять в стороне и производить какую-то бухгалтерию, а мы хотим общаться с этими текстами, мы должны говорить на их языке. Я убежден, что только вот таким образом мы действительно способны как-то приблизиться к этим текстам, оставляя их таинственность, оставляя их глубину, как бы не препарируя, а вот как бы общаясь, слушать, всматриваясь, смотреть, что слышит.
1: Репортаж о презентации книги протоиерея Леонида Грилихиса «Смотрите, что слышите» подготовила Марина Лобанова. До свидания.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Четырнадцатого июня — день прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Тема нашей сегодняшней передачи – «Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский в Санкт-Петербурге». Мы сегодня совершим с вами радиопаломничество по местам нашего города, освященных пребыванием святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Впервые Иоанн Ильич Сергиев приехал в Санкт-Петербург в 1851 году. Он был выпускником Архангельской духовной семинарии. Ему было 22 года от рождения. Существовала такая традиция: лучших учеников провинциальных духовных семинарий за казенный счет отправляли учиться в Санкт-Петербургскую духовную академию. На территории Александра Невской лавры, на набережной Обводного канала, находились столичные духовные школы, академия, семинария и духовное училище. Сейчас в здании духовного училища находится психиатрическая больница. В здании духовной академии разместился физкультурный техникум, и в храме во имя 12 апостолов, где молился святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, до сих пор находится спортивный зал. И только здание духовной семинарии на Обводном канале, дом 17, передано сейчас духовным школам нашего города. Там сейчас находится и семинария, и академия. А раньше духовная академия занимала отдельное, большое, красивое, трехэтажное здание с колоннами, набережной Обводного канала в доме номер 9. Во время учебы Иоанна Ильича Сергиева в академии ее ректором был будущий митрополит московский Макарий Булгаков, ставший впоследствии автором многотомной истории Русской Православной Церкви. Когда Иоанн Сергиев учился на первом курсе, у него скончался отец. И чтобы помочь матери и сестрам, остававшимся на родине в Суре, Иоанн Сергиев стал писарем, письмоводителем при академии, получая за это небольшую зарплату, которую отсылал домой. Место писаря, кроме зарплаты, давало и ему и уединение. Писарю полагалась отдельная комната для занятий. Он и молился в этой комнате. Он любил гулять по аллеям большого академического сада, раздумывая о своей будущей жизни. В то время шла молва о делах великого миссионера Иннокентия Вениаминова, проповедовавшего Слово Божье на Алеутских островах. По его примеру, юный Иоанн Сергиев тоже сначала хотел стать монахом и поехать миссионером в Сибирь или Китай, но скоро понял, что в проповеди и христианском просвещении нуждается и русский народ. Однажды во сне он увидел себя священником, служащим в неизвестном ему соборе. Через некоторое время он оказался в Кронштадте, и когда вошел в Андреевский собор, то понял, что именно этот храм он видел во сне. Когда он узнал, что у священника этого собора, Константина Несвицкого, есть дочь-невеста, то согласился вступить в ней брак, необходимый для рукоположения. После окончания духовной семинарии в 1855 году он обвенчался с нею. 9 декабря этого же года в Троицком соборе Александра Невской лавры ректор духовной академии епископ Макарий Булгаков рукоположил его в диаконы. А через три дня, 12 декабря 1855 года, в соборе Петра и Павла Петропавловской крепости епископ Ревельский Христофор совершил иерейскую хиротонию. И с этого времени отец Иоанн начал свое служение в Кронштадте. До конца своей жизни он был священником Андреевского собора и служил в Кронштадте. С первых дней служения он вел дневник, в который записывал свою борьбу с помыслами и страстями, свои благодарственные чувства об избавлении от искушений и напасти. Он строго следил за своей внутренней жизнью. Долгие годы он был простым священником провинциального городка, каким являлся тогда Кронштадт. В его деятельности многие не видели ничего особенного, выдающегося. Известность пришла к нему не сразу, да он и не искал ее. Он просто служил, молился и по мере своих сил помогал ближним. Многие годы духовного подвижничества принесли плоды. Он стяжал дар, исцеляющий и исправляющий молитвы. Когда весть о его деяниях дошла до священноначалия, то встретили это с недоверием. Несколько раз санкт-петербургский митрополит Исидор Никольский допрашивал отца Иоанна, наблюдал за его богослужением и доискивался, что же в нем есть особенного, даже сектантского, как уверяли и доносили ближайшие священнослужители. Оберпрокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносов
вызвал его к себе на Литейный проспект, дом 62, для беседы и говорил ему: «Ну вот, вы там молитесь, больных принимаете, говоря, чудеса творите. Многие так начинали, как вы. А вот чем-то вы кончите». «Не извольте беспокоиться», — отвечал отец Иоанн. «Потрудитесь дождаться конца». Святитель Феофан Затворник написал отцу Иоанну письмо, в котором он высказывал свое мнение о том, что отец Иоанн взялся за такую подвижническую жизнь миру, которая неминуемо приведет его к падению, и что никто еще со времен принятия христианства не решился на подобный путь, не будучи монахом, живя вне ограды и устава монастыря, и что его деятельность приведет к величайшим соблазнам духовенству и народу. Но потом он переменил свое мнение об отце Иоанне Кронштадтском. В 1894 году отец Иоанн был в Ливадии у постели умирающего императора Александра III. Царь просил держать руки на его голове, говоря, что ему от этого легче, и умер в его присутствии. Отец Иоанн был на похоронах Александра III в Петропавловском соборе. И с этого времени он был приближен к царской семье. Присутствовал на венчании Николая II с Александрой Федоровной в соборе Зимнего дворца, был на крещении первенца царской семьи великой княжны Ольги Николаевны и на крещении царевича Алексея Николаевича. Близость к царской семье, безусловно, способствовала популярности отца Иоанна. Появились публикации в прессе, пошла народная молва о том, чтобы по его молитвам исцелялись больные, признанные врачами безнадежными. Его стали приглашать в Санкт-Петербург в частные дома к больным. Он посещал и бедных, и богатых. Он приезжал в Санкт-Петербург из Кронштадта по 3-4 раза в неделю. Когда и отец Иоанн сходил с корабля на Николаевской набережной Васильевского острова у Николаевского моста, то его путь от корабля до кареты был прегражден множеством народа. На его визиты записывали заранее. Он ездил по городу в карете, и у дома, который он посещал, обычно сразу собиралась толпа, желающая получить его благословение. И хотя мы поем в тропаре, посвященную ему граду Кронштадту похвалу, но постепенно весь Санкт-Петербург стал его приходом.

После кончины отца Иоанна многие люди, видевшие и знавшие его, написали о нем воспоминания. Сейчас они переизданы, но, к сожалению, люди не записывали адреса домов, которые посещал батюшка. Не это было важно для них, но некоторые адреса постепенно удается восстановить. В 1889 году, когда тяжело болел известный писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, то отец Иоанн Кронштадтский посетил его во время болезни на Литейном проспекте в доме номер 60. На этом доме сейчас висит мемориальная доска о том, что здесь жил Салтыков-Щедрин. Отец Иоанн долго беседовал с больным писателем, потом молился. Салтыкова-Щедрина лечил знаменитый врач Сергей Петрович Боткин, который именно в это время пришел навестить больного. В квартире Салтыкова-Щедрина они и встретились. Присутствующие сначала растерялись, как отнесется самый знаменитый врач Санкт-Петербурга к этой встрече. Но Боткин дружелюбно сказал: «Мы оба врачи, только я врачую тело, а он душу». Эта их встреча в постели больных была уже не первая. За несколько лет до этого, в 1884 году, они встретились у постели умирающей княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой, у которой было заражение крови после родов. Надежды на выздоровление не было, и тогда родные решили пригласить отца Иоанна. Лечивший княгиню профессор Боткин встретил его со словами: «Помогите нам».

освещения домов. Он навещал своих друзей, знакомых и родственников столицы. Он был на венчании племянницы своей Руфины Григорьевны с офицером Николаем Шемякиным в церкви Николаевского дворца на Благовещенской площади. Часто он бывал у своей родной племянницы Анны, ставшей женой священника Иоанна Арнадского. Свою племянницу Анну отец Иоанн привез из родной деревни Сура и попросил игуменю Таисию Леушинскую, которая закончила Павловский институт благородных девиц, заняться воспитанием крестьянской девушки. Потом сам приискал для нее жениха, тихого и смирного семинариста. Когда отец Иоанн Арнадский был настоятелем Леушинского подворья, то он с матушкой Анной и многочисленным семейством жил на Бассейной улице, ныне улице Некрасова, в доме под номером 25. Когда отец Иоанн был назначен настоятелем храма в Яновском монастыре, то семья переехала поближе к Яновскому монастырю на Песочную улицу в дом номер 32, ныне это улица профессора Попова. И вот там неоднократно бывал у своих родных батюшка Иоанн Кронштадтский. Родным братом отца Иоанна Арнадского был священник и философ Арнадский, впоследствии священномученик. Отец-философ был настоятелем храма при экспедиции заготовления государственных бумаг во имя святого преподобного Андрея Критского на Рижском проспекте. Отец Иоанн присутствовал на освящении этого храма и был частым гостем в квартире отца-философа, который со своей тоже многочисленной семьей жил на набережной Фонтанки в доме номер 44. Это здание находится на территории экспедиции заготовления государственных бумаг, только храм выходит на Рижский проспект, а дом отца-философа фасадом выходит на набережную реки Фонтанки. У отца-философа было 10 детей, и когда приходил к ним отец Иоанн, то детей обычно выстраивали в гостиной, батюшка подходил к каждому, клал руку на голову и целовал в лоб. Потом все садились обедать. После обеда он обычно беседовал с отцом-философом, с которым очень дружил. Многие храмы нашего города освящены присутствием отца Иоанна. Во многих он служил. Перечислить их невозможно в одной передаче. Известно, что отец Иоанн был на освящении храма во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радости на Шлиссельбургском проспекте. Этот храм не сохранился до наших дней. Был он также на освящении храма Богоявления Господня на Густоевском острове, на освящении Церкви Божьей Матери Умиления на Большом проспекте Васильевского острова, на освящении Церкви Святого Апостола Петра в Лахте. Зал для духовных бесед Общества распространения религиозно-нравственного просвещения при Троицком храме на Стремянной улице открылся его беседой. Храму Рождества Пресвятой Богородицы при консерватории он подарил священные сосуды серебра. Он сделал первый взнос, когда собирали деньги на строительство церкви священномученика Исидора Юрьевского на углу Лермонтовского проспекта и Римского-Корсакова. Отец Иоанн, не будучи монахом, был устроителем монастырей и монастырских подворий, и не только в столице, но и в других городах России. Он основал несколько женских монастырей. Иоанно-Богословский монастырь в селе Сура Архангельской губернии на своей родине. Он был при основании Свято-Успенского Пюхтицкого монастыря в Эстонии, и в 20-30-е годы прошлого столетия настоятельницей этого монастыря была крестница отца Иоанна, дочь староста Андреевского собора в Кронштадте, игуменья Иоанна. Ну и, конечно, всем известно Свято-Иоанновский монастырь в Санкт-Петербурге. Отец Иоанн Кронштадтский был устроителем нескольких монастырских подворий в Санкт-Петербурге. Ну, наверное, самое известное ныне подворье – это Леушинское подворье на Бассейной улице, ныне улице Некрасова. Он любил служить на этом подворье, и игуменья Таисия была одной из ближайших его духовных дочерей. И когда строился подворский храм, то игуменья Таисия просила не освящать, оставила один предел неосвященным, в надежде скорого прославления отца Иоанна Кронштадтского, так как святость его была очевидна. Но произошла революция, и канонизация Иоанна Кронштадтского отложилась на долгие годы советской власти. Сейчас на Леушинском подворье возобновлено богослужение, и настоятелем его является священник Геннадий Беловолов. Подворье Пюхтицкого монастыря на окраине Васильевского острова на улице Карташихина в доме номер 3 было основано по благословению отца Иоанна Кронштадтского. Он был на освящении этого храма, неоднократно служил на Пюхтицком подворье. В годы советской власти в здании Пюхтицкого подворья разместился Гаванский универмаг. Также по его благословению

Благословение было основано и под дверью Воронцовского монастыря Псковской епархии на Очаковской улице в доме номер 9. Отец Иоанн Кронштадтский также неоднократно там служил. Там были даже комнаты, предназначенные специально для него. И один из пределов храма был освящен в честь святого Иоанна Рыльского, имя которого носил отец Иоанн Кронштадтский. В годы советской власти на Воронцовском подворье разместилась спортшкола. Подворье Шестаковского Вознесенского монастыря Тверской епархии на углу улиц Старорусской и Кирилловской тоже основано по его благословению. Он был первым жертвователем этого подворья и внес большую часть денежных средств на строительство этого подворья. Сейчас там находится грузинская церковь. Свято-Иоанновский монастырь на набережной реки Карповки был основан отцом Иоанном как подворье Иоанна Богословского монастыря в Суре. Монахини этого монастыря, духовная дочь отца Иоанна, часто приезжали в Санкт-Петербург к своему духовнику. И появилась мысль о необходимости устройства в столице подворья, для того, чтобы монахи могли на нем останавливаться. В Архангельске было уже подворье Сурского монастыря, но в Санкт-Петербурге земля дорогая. И тогда к отцу Иоанну обратился известный столичный благотворитель, купец второй гильдии Семен Григорьевич Раменский. Он подарил для монастыря участок земли, ему принадлежавший, на Петроградской стороне, на берегу реки Карповки. Место для монастыря в столице очень удобное, удаленное от центра, но по Каменноостровскому проспекту уже тогда ходили трамваи. И вот 8 мая 1900 года, перед началом строительных работ, был отслужен молебен, на котором присутствовали отец Иоанн Кронштадтский, отец Иоанн Арнацкий, купец-жертвователь Раменский и архитектор монастыря Николай Никитич Никонов и множество народу. Первоначально замыслы отца Иоанна были скромными, но приток пожертвований от благотворителей изменил его планы. В ходе строительных работ у отца Иоанна возникла мысль о преобразовании Сурского подворья в самостоятельный монастырь, так как строящееся здание оказалось слишком значительным, чтобы быть простым подворьем. Указом Святейшего Синода Сурское подворье было преобразовано в самостоятельный монастырь с условием, чтобы часть доходов причислялась Сурскому Иоанна Богословскому монастырю. Санкт-Петербургский митрополит Антоний Ватковский обратился в Святейший Синод с просьбой назвать новый монастырь Иоанновским в честь святого покровителя отца Иоанна, преподобного Иоанна Рыльского. Нижний храм монастыря во имя святого Иоанна Рыльского освятил отец Иоанн Кронштадтский 17 декабря 1901 года. И с этого дня в монастыре еще во время строительства ежедневно совершалось богослужение. Главный соборный храм монастыря во имя собора 12 апостолов был освящен митрополитом Антонием при участии отца Иоанна Кронштадтского в 1902 году. При строительстве монастыря по благословению отца Иоанна Кронштадтского была устроена церковь во имя святых, имена которых носили его родители Илья Михайлович и Феодора Власьевна, крестьяне из архангельского села Сура. Отец Иоанн, будучи праведным, показал, например, исполнение заповедей Божьих, в том числе и пятой заповеди, которая гласит о том «Чти отца и мать свою». В 1904 году отец Иоанн обратился к митрополиту Антонию с просьбой похоронить его в Иоанновском монастыре. Оберпрокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев доложил об этом желании Николаю II, и государь написал на прошение отца Иоанна: «Разумеется, желание почтенного и отца Иоанна Сергиева будет исполнено». Отец Иоанн скончался на 80-м году своей жизни тихой кончиной праведника. Это произошло 20 декабря 1908 года по новому стилю 2 января 1909 года в 7 часов 40 минут утра в Кронштадте, на своей квартире на Посадской улице в доме номер 21. При кончине с ним были родственники. Отец Иоанн Арнацкий, племянница Руфина Григорьевна Шемякина и супруга Елизавета Константиновна. В тот же день весь Петербург узнал о кончине батюшки. Множество народа устремилось в Кронштадт, чтобы проститься с почившим. До Оранинбаума ехали на поезде, потом в кибитках и на санях по льду Финского залива добирались до Кронштадта. Некоторые шли пешком. Всю ночь у дома отца Иоанна стоял народ. Утром следующего дня
На его квартире была отслужена панихида, и гроб на руках принесли в Андреевский собор. Вдоль улиц стояли войска, с трудом сдерживая многотысячную толпу. В очереди проститься с почившим стояли весь день. Собор был переполнен, и люди стояли на ближайших улицах. Служащий в соборе священник обратился к народу с такими словами: «Мы ничем другим не можем отблагодарить нашего дорогого усопшего, как земным поклоном». И вся многотысячная толпа опустилась на колени. На следующий день, 22 декабря, отца Иоанна переносили по льду Финского залива в Ораненбаум. Ввиду непрочности льда, провожавшим вели лететь рядами на расстоянии 2 шагов друг от друга. На льду было установлено 5 спасательных станций, а через трещины положили специальные мостки. 3 часа под дождем и снегом шли несколько тысяч людей по скользкому и непрочному льду. Но все обошлось благополучно. В Ораненбауме процессию встретило множество народа во главе с духовенством. Гроб с телом батюшки внесли в вагон. К поезду прицепили несколько дополнительных вагонов для провожавших. Около 5 часов вечера этого же дня траурный поезд прибыл в Санкт-Петербург. На Балтийском вокзале собралось множество встречающих. Похоронная процессия шла по всему городу. Сначала по Измайловскому, по Вознесенскому проспекту, по Исаковской площади. Потом мимо Зимнего дворца, на балконе которого стояла царская семья с придворными, провожая усопшего. Далее путь следовал по Дворцовой набережной, через Троицкий мост и по Каменноостровскому проспекту в Иоанновский монастырь. Когда процессия проходила мимо храмов, то останавливались и служили литии. По всему пути траурного шествия движение транспорта было остановлено. Впереди шло духовенство, потом градоначальство, затем певчие. Народный плач прорывался сквозь церковное пение. Это была многотысячная плачущая толпа всех званий, сословий и вероисповеданий. Около 60 тысяч человек провожали отца Иоанна в последний путь. В монастыре процессию встречали монахини во главе с игуменей Ангелиной. Она была духовной дочерью и однофамилицей батюшки Иоанна. Храм не мог вместить желающих проститься, и люди стояли на набережной реки Карповки и на ближайших улицах. На отпевание прибыл митрополит Санкт-Петербургский, Антоний и множество духовенства. Батюшку похоронили 23 декабря. Его могила была неглубока, гроб прикрыли мраморной плитой. Святость его для многих была очевидна, и ожидали скорого прославления его в лике святых. И с этого дня в монастыре началось постоянное паломничество богомольцев. На следующий год после его кончины в Санкт-Петербурге было создано общество в память отца Иоанна Кронштадтского, которое объединило его почитатели. Среди них был митрополит Владимир Богоявленский, архиепископ Тихон Беловин, протопресвитер военного духовенства Георгий Шавельский. Председателем общества стал протопресвитер придворного духовенства Александр Дернов. Общество устраивало вечера в память Иоанна Кронштадтского, издавало журнал «Кронштадтский пастырь». Недалеко от Иоанновского монастыря, на набережной реки Карповки, был куплен 2-этажный деревянный дом под номером 41, где разместилась редакция журнала и останавливались паломники из других городов. Дом содержался на щедрые пожертвования благотворителей, что давало возможность принимать паломников бесплатно. Очень скоро после Октябрьской революции монастырю пришлось столкнуться с властью победившего пролетариата. В 1918 году без суда и следствия в саду монастыря было расстреляно 5 монахинь. Новая власть всячески стремилась ограничивать жизнь монастыря. Служить литургии можно было только с разрешения заведующего церковным столом района, была такая должность. В апреле 1922 года под видом помощи голодающим монастырь был ограблен, арестовали матушку Ангелину и отца Иоанна Арнадского. Но монастырь еще жил, продолжались богослужения, поддерживалась монастырская дисциплина. В апреле 1923 года вышло постановление новой власти. Иоанновский монастырь, как таковой, закрыть и ликвидировать. Здание со всей обстановкой передать в губоткомхоз под общественные нужды. Монахиням в 2-недельный срок покинуть монастырь. Но они не уходили. Тогда с помощью милиции их выгнали из келии. Но некоторые продолжали жить прямо в коридорах у своих закрытых келий и организовали дежурство у усыпальницы отца Иоанна Кронштадтского. Новой властью были предприняты попытки перезахоронения отца Иоанна Кронштадтского на одном из кладбищ города,
был уже составлен план, порядок перенесения и назначена дата переноса. Но этому активно препятствовали монахини, стремясь сохранить мощи при монастыре. Храм усыпальницу разграбили, но мощи не тронули. И в 1926 году могилу углубили на 2 метра, пол забетонировали, вход в усыпальницу заложили кирпичами. Усиленно стали распространять слухи об уничтожении мощей, о перенесении их. Слухи эти попали в прессу, и появились даже публикации о том, что мощей в усыпальнице нет. Новая власть приступила к истреблению памяти об отце Иоанне Кронштадтском. Было запрещено читать его книги, хранить его портреты, только за это могли арестовать. Сурский и Иоанновский переулок, находившиеся около монастыря, были переименованы. В Иоанновском монастыре разместились общежития различных заводов, районы 3 столовых, мелиоративный институт и даже театр с названием «Лицедея». Печатались клеветнические статьи, называвшие его мракобесом и черносотенцем. Было запрещено само его имя. И верующие люди стали называть его просто «дорогим батюшкой», и это было всем понятно даже без имени. Но его имя помнили и продолжали посещать Иоанновский монастырь, хоть и оскверненный. Ходили к окошечку, ближайшему к усыпальнице. У этого окошечка всегда лежали цветы и горели свечи. С середины 80-х годов прошлого столетия по воскресеньям верующие стали собираться в полуразрушенной часовне монастыря. Повесили иконы, поставили аналой и стали молиться сами, даже без священника. После празднования в 1988 году тысячелетия крещения Руси властям было невозможно игнорировать многочисленные прошения верующих об открытии монастыря, стали собирать подписи. И здание летом 1989 года передали под подворье Пюхтицкому Успенскому женскому монастырю, который при жизни своей отец Иоанн кормил духовно, неоднократно бывал в нем и освящал его храме. Было решено сделать срочный ремонт ко дню рождения батюшки и 1 ноября осветить храм святого Иоанна Рыльского и усыпальницу. Когда реставраторы и их добровольные помощники спустились в усыпальницу, затопленную водой, то комары и крысы встретили их. День и ночь трудились монахини и миряне. Ректор духовной академии ежедневно отпускал занятия группу семинаристов, и они ночью и днем восстанавливали храм своему бывшему воспитаннику. 1 ноября 1989 года митрополит ленинградский новгородский Алексей осветил храм святого Иоанна Рыльского. «Я помню этот холодный ноябрьский день. Я пришла на освящение, но в храм войти мне не удалось. Множество людей стояло на набережной реки Карповки. Никаких объявлений в средствах массовой информации не было, но пришли очень многие. Иоанновский монастырь возродился первым в нашем городе». 14 июня 1990 года состоялось прославление отца Иоанна Кронштадтского. Это произошло через 3 дня после интронизации митрополита Алексея в Патриархе. Это было первое деяние святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Это было прославление, которое долгие годы советской власти ждала Россия.

0: Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В нашем городе осталось очень немного мест, в которых мы можем видеть особняки, может быть, скромные, может быть, совсем незаметные с художественной точки зрения, но бывшие жилищами наших предков в конце XVIII века. И вот таким заповедником служит Коломна. Район Коломны был избран еще Петром I, который выстроил там себе два дома в Новой Голландии на Мойке и подзорный дворец в устье Фонтанки. Он отдал земли по берегам реки своим приближенным. В 1736-40-х годах Коломну распланировал для слободы адмиралтейских служащих Ирапкин. Особую популярность приобрела Коломна в конце царствования Екатерины II и в начале царствования императора Александра I. После строительства Большого каменного театра, устройства театральной площади, когда Коломну отделили, казалось бы, от города новым участком Крюкова канала, превратили ее в остров, и тут стали селиться известные аристократы. В 1780-х, 1810-х годах в небольшие спокойные особняки Коломны переехали многие старинные дворянские семейства. После наводнения 1824 года, когда этот низкий район особенно пострадал, его населили гораздо менее обеспеченные жители. Здесь устроили множество учебных и благотворительных заведений. Это был самый многонациональный район нашего города. Но, может быть, эта бедность и спасла исторические здания. Потому что сегодня мы можем видеть дом Апраксина, построенный еще в екатерининское время, в самом устье Екатерининского канала у Калинкиной площади. Мы видим в районе Псковской улицы два особнячка, типичных для екатерининского и начала Александровского времени. Даже по улице Союза Печатников расположено замечательное, протяженное здание, украшенное дорическими колоннами, жилище какого-то надворного советника в 1820-х годах, но явно построенное аристократом конца XVIII века. Также мы видим вдоль по проспекту Римского-Корского, бывшему Екатеринговскому, множество доходных домов, надстроенных над особняками выше второго этажа. И вот там я советую петербуржцам, проходя по Лермонтовскому проспекту, по проспекту Римского-Корского, смотреть на балконы и на лепнину нижних этажей. Потому что изящные классические маски, балконы, которые буквально нависают, лежат над нашими головами, показывают, как давно были построены эти дома. Балконы показывают, как глубоко они вошли в землю, в культурный слой, в наше болото. И эти особняки оказались потом для вот этих менее обеспеченных людей квартирными домами, но они сохранили свою особняковую отделку. И вот с этой точки зрения Коломна, конечно, удивительна. Новый расцвет Коломны и строительство здесь особняков пришлось на рубеж 1860-х годов, когда здесь строили свои особняки вдоль Мойки такие светские львицы, как Марья Васильевна Воронцова или директор императорских театров Соборов, или еще позже, когда великий князь цесаревич Николай Александрович купил здесь особнячок для Матильды Кшесинской, когда здесь начали строить свои дома директора различных петербургских предприятий, таких как Пампель, построивший особняк на Английском проспекте, или директор резиновой мануфактуры Фангильзе ван дер Пальц, особняке которого мы рассказали отдельно. И в эти годы особняки в этой части города, такие как особняк Евментьева, Козленинова, стали строить самые интересные архитекторы Петербурга. Особняки Коломны помнят Пушкина и Лермонтова. По этим улицам гуляли Блок и Чурлёнис. Мы видим те дома, которые видел Александр Сергеевич. Причем мимо них он просто проходил. Ведь не мог он не пройти мимо трех домов на Крюковом канале, которые сегодня отмечены только одной мемориальной доской. На доме Хвостова, дом номер 23 по Крюковому каналу, где умер Суворов. Собственно говоря, вот эта набережная Крюкова канала, которая находится по диагонали от Никольского собора с его великолепной колокольней, напротив так давно находящегося в ремонте Никольского рынка, все вместе это представляет нам великолепную картину Петербурга пушкинской эпохи. Встань туда, встань к дому Хвостова, посмотри вперед, и ты не увидишь ни одного более позднего дома. Ты можешь реконструировать пространство и почувствовать себя в Петербурге пушкинской поры, причем пушкинской молодости, потому что именно здесь он проходил, будучи совсем молодым, живя вместе с родителями на Фонтанке. Здесь, по берегу Крюкового канала, он проходил к театральной площади, к дому своего друга Всеволожского, к месту своей работы в коллегии иностранных дел. И мимо чего он проходил? Мимо трех почти одинаковых домиков, построенных по типовому проекту екатерининской эпохи. Это дома княгини Бебутовой, дом номер 27 по Крюкову канал, дом Фоминой, дом 25, и дом Хвостова, тот самый дом, на котором есть мраморная доска, по Крюкову каналу 23. Все эти домики построены в два этажа, на подвалах, увенчаны небольшими фронтончиками. На них есть на уровне второго этажа балкон, ну и также для них характерно выделение окон первого этажа небольшой аркой. И вот такая же арка выявлена и на фасаде дома купца Никитина по Крюкову каналу, дом 21, на углу Садовой, построенном в конце XVIII века. Причем надо иметь в виду, что Никитин, как купец, был богаче какой-нибудь княгини Бебутовой и построил себе два дома, по-видимому, один особняк, а второй дом для сдачи его в наем, и со стороны Садовой подъезд дома украшают две тяжелые тосканские колонны, которые буквально упираются сегодня в землю. Но на нем тоже окна первого этажа выявлены таким наличником с арочкой, и сегодня эти дома вместе с домом Эрки, который находится напротив, вдоль по Крюкову каналу, если мы перейдем Садовую улицу, перейдем канаву, то есть канал Грибоедова ныне, и дом Эрки, построенный в конце 18-го, начале 19 века, оказывается таким же точно домом, как и здание между Садовой и Фонтанкой. Так вот, немножко повыше, потому что по Садовой надо было строить дома не в два этажа типовые, а в три. И такой же дом, почти как дом Эрки, стоит на углу Римского-Корсакова и Крюкова канала. И вот этот участок Крюкова канала буквально не был затронут реконструкциями XIX века, XX века и сохранил вот эти три маленьких особнячка, а также дом купца Никитина, дом Эрки, оставив для нас в первозданности чудесный уголок Петербурга рубежа XVIII и XIX веков.
0: Особняки и их владельцы. Особняки Коломны. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучала мазурка до минор Михаила Ивановича Глинки.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Сегодня, как обычно, у нас две программы будет.
1: Первая... Одна будет «Зайцев», а одна... вторая уже не «Зайцев», это мы не знаем.
0: Да, театральная программа, но у нас так все перемешивается, потому что мы даже в прошлый раз, мы сейчас продолжаем, завершаем наш разговор о Михаиле Афанасьевиче Булгакове, уже несколько передач подряд мы разбираем его произведения, читаем отрывки из рассказов, романов, пьес, и вот сегодня завершающий этап, роман «Мастер Маргарита». Но в прошлый раз, например, мы почти полную передачу посвятили именно театральным постановкам о работе Михаила Афанасьевича в театре. Такая у нас театральная получилась передача. В общем, Булгаков с театром непосредственно связан. А вот, забегая вперед, скажу, вторая передача, о которой мы поговорим о театре, называется, будет в какой-то степени литературной, потому что придут гости из театра «Мастерская» Козлова и будут говорить о спектакле по роману Битова «Пушкинский дом». Вот это вообще удивительно. Как можно поставить? Я смотрела, это, конечно, концептуальное такое получилось произведение, и это очень филологическая тема. Вот у нас в театральную нашу рубрику внедряется. Ну, а мы, как построим сегодняшнюю программу, мы будем говорить и о, конечно же, романе, о его смыслах. Небольшой отрывок или большой отрывок прочитает Саша. Одну главу, да. И также у меня вообще есть несколько даже вопросов на викторину. Я считаю, что они не очень сложные, но вот, может быть, и не один сегодня прозвучит, адресованный нашим радиослушателям. Но прежде чем мы попросим Сашу прочитать отрывок и задам вопрос нашим радиослушателям, а мы это сделаем не в конце программы, а ближе к началу, да, чтобы распределить наше время, все-таки скажу несколько слов про сам роман Михаила Афанасьевича, потому что не случайно мы сказали, что это такое концептуальное произведение, и работа продолжалась до конца жизни Михаила Булгакова, а начинался, разные тоже данные, есть специальные труды, посвященные истории написания этого романа. Начинался он в задумках Михаила Афанасьевича в 28-м или 29-м году, то есть тоже разные данные есть, а вот смерть писателя, это в марте 40-го года случилось, оборвала работу, то есть до самых последних дней он был включен, и существует огромное количество редакций. Ну, как огромная, тоже, может быть, немного мы про это поговорим. В общем, формально считается, что это незавершенное произведение, но, тем не менее, фактически, ведь, наверное, он был завершен уже. И Михаил Афанасьевич в последние свои дни работал над редакторскими правками, которые он завещал потом своей жене доделать. Вот она стала наследницей и... собственно, тем, той женщиной, которая способствовала и будущей публикации романа, да, и вот, она по его правкам тоже доделывала. И, конечно... Что важно сказать? Вообще рассматривать этот роман, наверное, в контексте всей жизни писателя. И хочу поговорить еще о том моменте, когда все-таки это произведение было опубликовано и получило свое вот, ну, то значение, тот вес, который дошел до наших дней. Что важно сказать, что вот я читала разные исследования, и тоже мы можем это судить по воспоминаниям, вот как вообще Булгакова воспринимали современники. Саша, вот был ли он таким вот огромным явлением в те годы, вот в эти 20-е, 30-е годы? То есть понятно, что...
1: Трудно мне сказать, я тогда не жил в 20-е, 30-е годы. Я могу уже где-то за 70-е начинать говорить.
0: Да, но понятно, что... конечно, знали «Белую гвардию», там «Дни Турбиных», да, это вот то, что допускалось для постановки, но знали его фельетоны, какие-то рассказы, но очень большая часть произведения, она не была опубликована при жизни Булгакова, им очень много запрещали, поэтому, собственно, вот эта его весомость, она как бы нивелировалась для современников, и более того, очень делились мнения о нем. Ну вот, например, Вересаев, очень оценил Булгакова, говорил о том, что он продолжатель традиции классической литературы. Он так воспринимал «Белую гвардию» и сравнивал его с Толстым. Вот. Но это такой единичный голос. Например, вот, превалировали мнения, и вот, в частности, их объединил, наверное, Шкловский, который сказал, вот он так сравнил, он употреблял выражение «по гамбургскому счету», да, знаешь, то есть основанное на, я не знаю, что это, реальная история или миф о борцах в Гамбурге, да, которые все поединки были уже как бы предсказаны, их исход, но они вот собирались в каком-то кабачке в Гамбурге и обсуждали, кто же на самом деле...
1: Не обсуждали, они там устраивали турнир.
0: Турнир, да,
1: то есть такой, где уже по-честному, где не было как бы там заранее, что ставки ставились, поэтому заставляли их там кому-то выигрывать, кого-то проигрывать.
0: Да.
1: А там они реально определяли, кто...
0: Да, и Шкловский вот сравнивал течения литературные России вот этих годов, 20-х, 30-х, вот с такой борьбой вот этих вот борцов. И он говорил о том, что Булгаков был тем, кто стоял на краю ковра, то есть даже не включался вот в этот поединок. Вот такое было отношение, да? Но вот что мы можем сказать про роман «Мастера и Маргариту», что мы еще поговорим, может быть, если успеем, про разные там редакции, публикации, да, но вот он в итоге вышел в 60-е годы, да, в журнале «Москва». Появилась вот первая такая полноценная публикация.
1: Неполноценная.
0: Ну, да, неполноценная. Там были, конечно, там вообще отдельная интересная история, потому что очень были большие цензурные правки, и, говорят, 12% текста вообще исключили. И потом, после вот этого журнала, уже появилась книга, и люди, вот сначала, когда, значит, журнал появился, вырезали, делали вырезки из этого журнала с главами романа. И появлялись такие самодельные книги. И потом, когда вышла уже книга, где эти правки были включены, которые выброшены были из журнального издания, они от руки вот в эти самодельные издания дописывали куски этого текста. Вот это интересно. Но я о чем хочу сказать, что когда в 60-е годы все-таки публикация состоялась, вот, наверное, все не случайно в этой жизни, потому что вот в то время, в 60-е годы, это просто эффект разорвавшейся бомбы какой-то произошел, потому что литература 60-х, это все-таки такое тяготение было к реализму, наверное, и вдруг вот нечто совершенно удивительное, этот фантастический роман. Тогда вот что было, две такие доминанты, это Ильф и Петров, да, вот «Золотой теленок» появлялся, и вот роман Булгакова. Но роман Булгакова это...
1: Я бы разделил все-таки «Ильф и Петров». Это действительно была тоже культовая книга целого поколения,
0: да.
1: Но это, пожалуй, поколение наших отцов, вот моих отцов. То есть это 50-е годы.
0: Чуть пораньше было, да.
1: Это тоже люди, которые вот говорили цитатами из этих книг, там друг друга понимали. А для нашего поколения это «Мастер и Маргарита» была. То есть такой книгой была «Мастер и Маргарита», по которой вообще определялось, как свой человек, не свой человек, знает он, не знает, он понимает, не понимает.
0: Да. Да.
1: То есть это была совершенно культовая книга.
0: Культовая, и она была необычная. То есть вот это то, что в той литературе тех годов не было, и поэтому, мне кажется...
1: Не было вообще ни в какой литературе.
0: Ну, понятно, да-да-да. Но вот если на фоне отношения к Булгакову современников неизвестно все-таки вот в 40-е годы произошел ли бы тот эффект или нет, но в 60-е это что-то было невероятно, и доходило даже до курьезных вообще случаев, как добывали этот роман, вот когда вышла книга, ведь по издательствам распределяли только небольшое число экземпляров, и там была целая очередь, и даже описывали случаи, когда там в одном издательстве вдруг остановилась работа буфета, и никто не мог понять, что произошло. Что произошло? Буфетчица закрыла буфет, обидевшись, что, значит, кому-то раздают Булгакова, а ей не дают. И ей вот добывали этот экземпляр, который там правдами-неправдами откуда-то появился.
1: Я помню, я читал первый раз читал Булгакова «Мастера и Маргариту». Это было такое самиздатовское издание. это мне было лет 17, наверное, уже школу окончила, в институт не поступил еще. Лет 17 мне было, и это было такое издание самиздатовское, такая большая, ну, на формате А4, на ротаторе распечатанная. И вот дали...
0: Перепечатанная из книги, получается?
1: Она, видимо, как-то... Я сейчас уже не помню за давностью лет, но она была как-то на ротаторе напечатана. То ли это с печатного... Кто-то перепечатал, а потом на ротаторе распечатали. И такая, ну, она была в обложке, переплетенная, хорошо, все такая была настоящая книга, но абсолютно как бы без всяких издательских, то есть самодельная. Да, и дали мне ее, по-моему, на сутки.
0: И ты за сутки прочитал?
1: Ну, легко. Да? Там, не, ну, она, на самом деле, такая, там был крупный шрифт, там она толстая была, но был очень крупный шрифт такой, и 14-й. И я вот прочитал, ну, за сутки легко прочитал.
0: Ну, расскажи свои впечатления.
1: Какие, ну, впечатления хорошие. То есть, ну, такие, да. Не, ну, нельзя сказать, что мы были уж совсем там вообще отрезаны от всей хорошей литературы, читали много чего. И, ну, конечно, большое впечатление произвело, потому что это было, ну, так скажем, неожиданно, во многом неожиданно. Особенно, конечно, вот эта тема Пилата, вот это все связано. На самом деле, ведь многие из нашей интеллигенции как бы к Христу приходили через Булгакова, то есть читая вот эти кусочки, которые там приведены, романы мастера, потому что доступа до никакой религиозной литературы не было, Евангелия не было, и верили, что вот так действительно это все и было. Некоторые люди думали, что вот это и есть как бы то, что было там на самом деле.
0: Ну да, удивительно, как Булгаков вот эти пространства какие-то раздвигает.
1: Ну, это, конечно, Булгаков об этом не знал, не мечтал, не думал, но вот
0: что
1: так
0: такое будет,
1: получилось, да? Так, да, что во всяком случае даже люди говорили мне, что приходили к христианству, потом уже пытались находить какие-то более близкие к тексту, да, там, тексты к Евангелию, ну и вот. С этого начиналось.
0: Да, но как, собственно, и внутри романа происходит какое-то преображение. Один из, мне кажется, главнейших персонажей романа, Иван Бездомный же, он тоже эту метаморфозу претерпевает, да, если изначально... То есть у него это бессознательно уже присутствует, да, мы же, если так вот уже чуть-чуть к роману, мы о чем вообще, что происходит в романе, да, о Христе, там пишут и рассуждают три героя. Да, это же не только мастер, но мы знаем, что это еще и Иван Бездомный, который, как говорит,
1: как бы,
0: Берлиоз...
1: Читает то, что его мастер, то, что его сумасшедший.
0: Читает, но изначально... Доме. С чего начинается-то? Он все-таки он создает образ там изначально на патриарших. Берлиоз-то ему говорит, что вы написали Христа, но он у вас получился какой-то уж слишком реальный, да, он такой не должен быть. То есть тот как бы бессознательно, случайно написал, а потом уже он... Ну, у него целая жизнь меняется, и он как бы вот такую метаморфозу-то претерпевает. И потом Левий и Матвей тоже уже вот в этой вот надстройке, которая относится к евангельским событиям, да, он тоже ходит за Иешуа, и он там будущий человек, который напишет вот всю эту историю. То есть тут вообще-то роман в романе, вот, то есть и как бы тоже герои внутри, они как бы постигают вот эти вот истины, очень интересно. Да, но еще вот хотела сказать так немножко на землю, возвращаясь к ажиотажам, что, конечно, вот спрос был огромный на роман, и его вывозили там партиями какими-то за границу, и вот говорили, что там какой-то, значит, до границы с Финляндией доезжала партия, открыли, когда машину, там половины просто не было книг, и потом они появлялись на черном рынке. И еще такой удивительный факт был, что их не было в столицах, этих книг, ну, в Москве не было, но почему-то как-то они добирались до селений в селах, в деревнях, например, можно было достать какие-то экземпляры. И вот даже один исследователь Булгакова в времена своей молодости вспоминал, и он говорил, что торговался, значит, с каким-то трактористом, который вообще не читал, там не умел читать, но понимал уже ценность какую-то, что это вот произведение представляет ценность, отказался там продать, какие-то блага ему сулили, какие-то деньги, но вот он, нет, у него остался этот экземпляр.
1: Ну, это, в общем, ничего удивительного, потому что как бы какое-то распределение было по разным местам этих книг. Конечно, в столицах это все разлеталось, а где-то, может быть, далеко, там, в деревнях, мало кому это было нужно, оно могло там и найтись где-нибудь в магазине книжном каком-нибудь.
0: Да. Вот. Но я хочу, чтобы прозвучали у нас строки какие-то из этого романа.
1: Прямо сейчас начнется строка?
0: Ну, почему нет? Я думаю, чтобы нам уже понимать, сколько у нас осталось времени. Вообще, парадоксальным образом, ты ближе к финалу у тебя, да? Какая-то глава.
1: Почему парадоксально?
0: Ну, потому что мы еще не начали разговаривать.
1: Ты мне раньше времени предлагаешь прочитать.
0: Да-да-да, но мы не знаем, когда мы закончим. Расскажи, почему ты выбрал, что это за глава?
1: Ну, это 32-я глава. На самом деле, смысла большого нет читать Булгакова, потому что я думаю, что из тех, кто нас сейчас слушает, все это знают и все это читали. Ничего нового я тут никому не расскажу, никакой я великий актер, чтобы там удивить всех своим прочтением.
0: Мне кажется, многие читали очень давно, и вот напомнить еще раз.
1: Ну, может быть. Ну, в общем, просто, ну, чтобы... как мы, у нас такая уж традиция была, каждая передача про Булгакова, у нас какой-нибудь текст читался. Поэтому, конечно, хочется здесь тоже прочитать что-нибудь. Это последняя глава. Ну, там еще эпилог есть, но эпилог там рассказывает о событиях, о дальнейшей жизни разных там персонажей. А вот такая последняя сюжетная глава, 32-я, которая называется «Прощение и вечный приют». Почему я именно ее выбрал? Ну, она вообще очень хорошо. Кстати, я должен сказать, что роман Булгакова, он на самом деле неоднороден.
0: Неоднороден?
1: По качеству. Есть там главы очень, очень здорово написаны, а есть, где, в общем-то, так немножко небрежно чувствую. То есть, может быть, то есть, то, что вот ты говорила, что он не до конца был отредактирован, это чувствуется. И вот некоторые главы есть такие фельетонного такого типа, когда... То есть, вот это относится к тем книгам, которые вот чем дольше ты их не читаешь, тем они тебе кажутся лучше. А потом, когда начинаешь читать, вот сталкиваешься, что вот здесь вот что-то такое, вот там что-то такое.
0: Ну, кстати, есть такое мнение, что роман Булгакова «Мастер Маргарита» — это один большой фельетон. Вот есть
1: нет,
0: такое
1: конечно.
0: Прям исследовательское мнение, но, конечно,
1: нет, конечно, это не один большой фельетон, это много разных фельетонов, но... А вот 32-я глава, финальная, она хорошо написана, и она как бы подводит итог. То есть это не вырвано откуда-то из середины, а это как бы подводит итог тем событиям. И там сталкиваются разные как бы линии. И линия Пилата, и линия Мастера и Маргариты. В общем, все линии, они там уже как бы сталкиваются в последней главе.
0: Угу.
1: Что, мне кажется, очень полезно. Боги, боги мои, как грустна вечерняя земля, как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки. Он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его. Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять. Чуя ее за своей спиной, притих даже неугомонный бегемот, и, вцепившись в седло когтями, летел молчаливый и серьезный, распушив свой хвост. Ночь начала закрывать черным платком леса и луга. Ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу, теперь уже неинтересные и ненужные ни Маргарите, ни мастеру чужие огоньки. Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то тут, то там, в загрустившем небе, белые пятнышки звезд. Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих к своей цели. Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли, свалились в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда. Вряд ли бы теперь узнали бы коровьего фагота, самозваного переводчика, притаинственном и не нуждающемся ни в каких переводах консультанте, в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую руку подруги мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьёвы горы под именем Коровьего Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотой цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался землею под собою, он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом. «Почему он так изменился?» — спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда. «Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил», — ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом. Его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл. Ночь оторвала и пушистый хвост у бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом, лучшим шутом, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он, и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны. Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азазелло. Луна изменила его лицо. Исчез бесследно нелепый безобразный клык, и кривоглазие оказалось фальшивым. Оба глаза Азазелло были одинаковые, пустые и черные, а лицо белое и холодное. Теперь Азазелло летел в своем настоящем виде, как демон безводной пустыни, демон-убийца. Себя Маргарита видеть не могла, но она хорошо видела, как изменился мастер. Волосы его белели теперь при луне и сзади собирались в косу, и она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор. Подобно юноше-демону, мастер летел, не сводя глаз с луны, но улыбался ей, как будто знакомый, хорошо и любимый, и что-то по приобретенной в комнате 118-й привычке сам себе бормотал. И, наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что, возможно, что это лунные цепочки, и самый конь — только глыба мрака, и грива этого коня — туча, а шпоры всадника — белые пятна звезд. Так летели в молчании долго, пока и сама местность внизу не стала меняться. Печальные леса утонули в земном мраке и увлекли за собою и тусклые лезвия рек. И внизу появились и стали отблескивать валуны, а между ними зачернели провалы, в которые не проникал свет луны. Воланд осадил своего коня на каменистой безрадостной плоской вершине, и тогда всадники двинулись шагом, слушая, как кони их подковами давят кремни и камни. Луна заливала площадку зелено и ярко, и Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нем белую фигуру сидящего человека. Возможно, что этот сидящий был глух или слишком погружен в размышления. Он не слыхал, как содрогалась каменистая земля под тяжестью коней, и всадники, не тревожа его, приблизились к нему. Луна хорошо помогала Маргарите, светила лучше, чем самый лучший электрический фонарь, и Маргарита видела, что сидящий, глаза которого казались слепыми, коротко потирает свои руки, и эти самые незрячие глаза вперяет в диск луны. Теперь уж Маргарита видела, что рядом с тяжелым каменным креслом, на котором блестят от луны какие-то искры, лежит темная громадная остроухая собака, и так же, как ее хозяин, беспокойно глядит на луну. У ног сидящего валяются черепки разбитого кувшина, и простирается невысыхающая черно-красная лужа. Всадники остановили своих коней. «Ваш роман прочитали», — заговорил Воланд, поворачиваясь к мастеру, — «и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Около 2000 лет сидит он на этой площадке и спит. Но когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. Она мучает не только его, но и его верного сторожа, собаку. Если верно, что трусость – самый тяжкий порок, то, пожалуй, собака в нем не виновата. Единственное, чего боялся храбрый пес – это грозы. Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. «Что он говорит?» – спросила Маргарита. И совершенно спокойное ее лицо подернулось дымкой сострадания. «Он говорит», – раздался голос Воланда, – «одно и то же. Он говорит, что и при луне ему нет покоя, что у него плохая должность. Так говорит он всегда, когда не спит. А когда спит, то видит одно и то же – лунную дорогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Гана Цри. Потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно, 14 числа весеннего месяца Нисана. Но, увы, на эту дорогу ему выйти почему-то не удается, и к нему никто не приходит. Тогда, что ж поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою. Впрочем, нужно же какое-нибудь разнообразие к своей речи о Луне. Он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что охотно бы поменялся своей участью с оборванным братягой Левием Матфеем. 12 000 лун за одну луну когда-то. Не слишком ли много? – спросила Маргарита. «Повторяется история с Фридой», – сказал Воланд. «Но, Маргарита, здесь не тревожьте себя. Все будет правильно, на этом построен мир». «Отпустите его!» – вдруг пронзительно крикнула Маргарита, так, как когда-то кричала, когда была ведьмой. И от этого крика сорвался камень в горах и полетел по уступам в бездну, оглашая горы грохотом. Но Маргарита не могла сказать, был ли это грохот падения или грохот сатанинского смеха. Как бы то ни было, Воланд смеялся, поглядывая на Маргариту, и говорил: «Не надо кричать в горах, он все равно привык к обвалам, и это его не встревожит».

Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами, над пышно разросшимся и за много тысяч лет этих лун садом. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеется, и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он. — Мне туда за ним? — спросил беспокойно мастер, тронув поводья. — Нет, — ответил Воланд, — зачем же гнаться по следам того, что уже окончено? — Так значит, туда? — спросил мастер, повернулся и указал назад, туда, где соткался в тылу невидимо покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитыми вдребезги солнцем в стекле. — Тоже нет, — ответил Воланд, и голос его сгустился и потек над скалами. — Романтический мастер, тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман. Тут Воланд повернулся к Маргарите. — Маргарита Николаевна, нельзя не поверить то, что вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее, но право то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешуа, для вас же, за вас же, за вас, еще лучше. — Оставьте их вдвоем, — говорил Воланд, склоняясь от своего седла к седлу мастера и указывая вслед ушедшему прокуратору. — Не будем им мешать. И, может быть, до чего-нибудь они договорятся. Тут Воланд махнул рукой в сторону Иршалаима, и он погас. — И там тоже, — Воланд указал в тыл, — там делать... Что там делать вам в подвальчике? Тут потухло сломанное солнце в стекле. — Зачем? — продолжал Воланд убедительно и мягко. — О, трижды романтичный мастер! Неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели же вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда. Там ждет вас уже дом, старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой. Прощайте, мне пора. Прощайте, — одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Иршалаима не стало вокруг. Пропали и черные кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после полуночной луны. Мастер шел со своей подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Он пересек его, ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге. «Слушай беззвучие», — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами. «Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали жизни. Тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград. Он поднимается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевший свой засаленный и вечный колпак. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я. Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому, и мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей. И память мастера, беспокойная и сколотая иглами память, стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля звездочета, жестокий,
пятый прокуратор

0: Да, вот сложно уже даже говорить, наверное, что-то после таких строк, потому что хочется читать просто дальше и дальше.
1: А уже кажется. Дальше ничего, а уже дальше, ничего
0: ну,
1: нет.
0: Ну, еще есть, да, еще эпилог, есть еще. Эпилог. Да, но пока не закончилась наша передача, я хочу задать вопрос радиослушателям, и мы немножко еще успеем поговорить про роман. Саша, напомни, пожалуйста, условия викторины.
1: Надо звонить по телефону 328-29-32. Когда будете знать правильный ответ на Машин вопрос. Звонить, говорить правильный ответ, представляться по имени, отчеству. И кто первым правильно ответит, сможет в течение наступающей недели приехать к нам на радио лейтенанта Шмидта 39 и получить любую книжку или диск из тех, что издает радио «Град Петров».
0: Да, ну, очень простой вопрос для тех, кто быстрее дозвонится. Вот мы сказали, что уже дальше некуда читать, эпилог остался. А вот я хочу про эпиграф романа поговорить. Откуда эпиграф романа, да, из какого произведения? Что, известно?
1: Абсолютно.
0: Ну, конечно. Но, кстати, иногда тоже путаются, поэтому вот кто дозвонится, пожалуйста, скажите
1: да,
0: нам,
1: хорошо,
0: из какого
1: ждем.
0: Произведения, да, причем там, ну, еще скажу, там один нюанс, когда уже угадают. Ну вот роман «Мастер и Маргарита», не знаю, можно ли вообще обобщить как-то смысл его, сказать, о чем это произведение, там столько уровней.
1: Ну, сейчас поговорим, надо сейчас послушаем ответ. Да, слушаем вас.
2: Ну, это понятно, все, наверное, знают, что эпиграф к роману взят из Фауста Гёте.
0: Да.
1: Абсолютно точно. А как ваше имя, отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна, спасибо.
0: Да, спасибо. Действительно, это Фауст Гёте, но интересно, что... какой эпиграф? «Кто ж ты, наконец? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Нюанс, о котором я хотела сказать, что ни в одном из переводов Гёте нет этого, этих строк. То есть он не взял, Булгаков не взял это из какого-то перевода, он как бы сам перевел. То есть он много обращался, ну, к оригиналу.
1: Дело,
0: конечно,
1: в том, что Булгаков... Если говорить о смысле романа, да, да, то да, как раз, не говоря о смысле романа, нельзя не начать как раз с Фауста Гёте, да, потому что роман «Мастер и Маргарита», он прямо вот как теснейшим образом связан вообще со всей, сказать, идеологией, да, можно сказать, и со всеми образами Фауста. Булгаков очень любил Фауста, особенно он любил оперу «Гуно» Фауст. В детстве много смотрел ее, да, слушал, играл. И вот образ Фауста, конечно, и у него была вообще такая очень большая любовь вот ко всякого рода инфернальным делам, да, у Булгакова. Он и Дивалиаду писал там.
0: Да
1: он...
0: даже и вот в «Кабале святош», там же тоже.
1: Да, то есть он, у него, конечно, было на этой почве такая вот. И этот роман, его нельзя... Его вот говорят часто, вот, ну а что, собственно говоря, хотел сказать? Что получается, что дьявол... там, Воланд — это дьявол, да, сатана, это он, значит, получается, оправдание сатаны, какой смысл в этом романе. Но, на самом деле, если мы вернемся к Фаусту Гёте, да, и прочитаем пролог на небесах, который вот открывает Фауста, mm-hmm. то там ведь тоже Бог, он говорит с дьяволом и предлагает ему такой, как бы, как вот, попробуй, вот, как говорится, соблазни моего самого лучшего, да, человека, это Фауста, да. А ведь это идет еще откуда? Это идет из книги Иова, да, из библейской книги Иова, где то же самое.
0: Безусловно.
1: Та же самая штука происходит. Бог разговаривает с дьяволом и предлагает ему, возьми, сделай все, что с этим человеком, все, что захочешь, только самого его не трогай, да, то есть говорит Бог дьяволу. И это, когда Мефистофель говорит Фаусту, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо, он, наверное, обманывает, пытается обмануть Фауста, пытается выдать себя не за того, кто он есть, да,
0: yeah.
1: как ему свойственно. Но, по сути, это и получается именно так. Ведь, понимаешь, иначе Богу зачем было бы это делать, да? Зачем ему нужно было заключать в книге Иова, потом в прологе на небесах Фауста? Зачем ему нужно было заключать такие споры с пари, такие с дьяволом? Да? То есть дьявол, совершая какие-то поступки, направленные на зло, тем не менее совершает благо, да? Но я не говорю, что это как бы какое-то христианское богословие или что-то такое, но это во всяком случае есть в книге «Фауст» и в книге «Мастера и Маргарита». То есть он показывает дьявола как человек, ну, не человек, как существо, которое, да, хочет как бы зла, а тем не менее, потому что существует Бог. И потому что потом, когда приходит к нему Левий Матвей, уже тоже в одной из последних глав, и говорит ему, что типа забрать нужно, да, даровать мастеру покой, Волан соглашается, говорит, мы это сделаем, он говорит. То есть он не может на самом деле отказать Богу. То есть он бы, может быть, сказал, я не хочу этого, сейчас мы его ввергнем в бездну, да, нет. Потому что все-таки Бог — это Бог, а он все-таки не имеет той силы, которую имеет Бог. Ну, тут еще надо что сказать, если говорить о «Мастере и Маргарите». Есть же, как бы, кроме вот всех этих трактовок метафизических, надо понимать, что, вот, допустим, Маргарита — это образ, который он писал со своей женой Еленой Сергеевной.
0: Да, мы упомянули еще на прошлой, да, программе это.
1: Да. И тогда получается автоматически, что мастер это значит, он писал этот образ себя. Да. Так или иначе, он себя олицетворял.
0: Безусловно, это вообще образ художника, образ создателя, творца.
1: Который... Ну, и тем не менее, не просто абстрактного создателя, творца, а именно себя. И тогда кто выступает в роли Воланда, если вот в таком плане рассматривать это?
0: Кто? Я не знаю. Сталин?
1: Конечно.
0: Ну, есть такое мнение, да, что вообще роман «Мастер и Маргарита» — это прям диалог со Сталиным. Ну, не знаю, насколько уж...
1: Нет, в нем много есть всего, в романе «Мастер и Маргарита» много есть всего. И нельзя, если мы будем просто вот тупо, да, так, да, сводить, зная, что вот это вот человек пытается как бы заговорить Сталина, чтобы тот его, чтобы дал ему покой, да, оставил его в покое. Да. То есть, конечно, это будет очень примитизировано об этом романе, если говорить. Но, тем не менее, эта штука тоже тут есть, понимаешь? И когда... чем занимаются все эти деятели свита Воланда? Они уничтожают всех противников, по сути дела, мастера, да?
0: Да.
1: Там сжигают, уничтожают и так далее. И Булгаков говорил, что когда... Что где-то в 30-е годы вдруг начали сажать и расстреливать критиков и всех деятелей раповских, да, которые в свое время травили Булгакова. И он говорил, что мне страшно выходить на улицу. То есть вот это вот, и вот это вот тоже, эта линия, она тоже здесь присутствует, так или иначе.
0: Да, ну, действительно, очень много смыслов. И надо еще раз напомним, что роман писался на протяжении более чем 10 лет. Да? То есть, то есть все вот эти смыслы, они вырастали из жизни самого Булгакова. И вот если брать... Вообще существует, я сказала, что разные исследования, даже сколько было редакций этого романа, и кто-то говорит 6, официальная вот такая версия каноническая, что 6 редакций, кто-то говорит, что 8, но редакция — это тоже размытое такое.
1: Да, дело в том, что на самом деле вот не существует текста, который можно сказать, вот это, как сказать, оконечный роман Булгакова.
0: Да, да. Ну и редакция это как бы и подразумевает конечность, а он вот именно он сжигался.
1: Да, нету. Там,
0: да, не то было законченности.
1: Ну там на самом деле для простого читателя это не имеет большого значения, там какие-то разночтения, которые существует.
0: Да,
1: но, тем не
0: менее,
1: они есть.
0: Ну вот, и к чему я еще говорю, что изначально вот описался этот роман, там вот мы упомянули фельетон сегодня, там было более такое вот фельетонное начало, и, например, Воланд имел какие-то черты там с Коровьевым общие, такие более комические, и вот он уже масштабироваться стал, и более такой серьезный, глобальный образ уже с течением времени, с течением редакции. Опять-таки, «Мастер» и «Маргарита», вот эти линии, они появляются гораздо позже, то есть не было никакого мастера.
1: То есть вот именно вот в свете, сказать, тех событий, которые происходили в 30-е годы. Но надо сказать, что вообще на самом деле ни одно великое произведение, вот «Мастер и Маргарита» безусловно великое произведение, невозможно его связать, сказать, что вот это произведение говорит вот то-то, то-то, то-то и то-то. И все. И оно не противоречиво. Любое великое произведение, оно внутри себя имеет какие-то противоречия. Его нельзя свести к каким-то очень простым каким-то словам. Иначе не надо было бы его писать, надо было эти бы слова простые рассказать, и на этом бы все закончилось. Оно как бы действует на человека, который его читает, и как бы вызывает в нем какие-то тоже подсознательные, невербализируемые чувства, да? В этом смысл вообще искусства, а не в том, чтобы... Там, как басня там...
0: Разобрать.
1: Волк и овцы, да, там сказали, рассказали, а вот мораль, вот так
0: да,
1: и так.
0: Да, да, да. Здесь много подсмыслов,
1: конечно,
0: да.
1: И это художественное произведение, его надо просто наслаждаться им.
0: Да, и еще вот последнее упомяну, у нас уже время стремительно заканчивается. Не случайно Булгаков во время написания очень интересовался трудами Флоренского, и вот его особенно «Мнимости геометрии», они же тоже, мне кажется, во многом вошли в роман, который вот так вот пространствами играет, и все перетекает одно в другое. Поэтому вот здесь еще такая вот глубина, которая, конечно же, нам дает основание вот для этих вот ступеней и многочисленных толкования.
1: Ну что, время истекло, к сожалению.
0: Да, да, мы делаем перерыв, и потом начинается...
1: А я уже прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Эта история хорошо известна всем, кто любит русскую поэзию и русскую музыку. Но ее, как любимое стихотворение, хочется вспоминать вновь и вновь. В 1826 году, в тяжелое, жаркое и сухое, по воспоминаниям Глинки, лето, произошла его встреча с героиней пушкинских стихов Анной Петровной Керн. Это было и первое творческое сближение 22-летнего композитора с пушкинской средой. Далее обратимся к воспоминаниям Анны Петровны Керн. Глинка был молодой человек небольшого роста, прекрасной наружности, с выразительным взглядом весьма добрых, прекрасных, темно-карих глаз. Он бывал у меня часто. Его приятный характер, в котором просвечивалась добрая, чувствительная душа нашего милого музыканта, произвел на меня такое же глубокое и приятное впечатление, как и музыкальный талант его, которому равного до сих пор я не встречала. Глинка был чрезвычайно чувствительный человек, и ему было всегда то холодно, то жарко, чаще всего грустно. Так что маленькая дочь моя иначе не называла его, как «Миша Глинка, которому грустно». Он был, как все поэты, мягкосердечен, впечатлителен, а потому с одного взгляда влюбился в хорошенькую девушку Иванову и, недолго думая, женился. После этого я долго его не видала. Потом я встретила его глубоко разочарованным. Мне всегда казалось, что истинная любовь должна быть ясновидяща, иначе она не истина. А потому я думаю, что Глинка сам себя обманывал и называл любовью чувство, которое в нем было только увлечением красотой этой женщины. Как бы то ни было, Глинка был несчастлив. Грустнее прежнего он искал отрады в музыке и дивных ее вдохновениях. Тяжелая пора страданий сменилась порою любви к одной близкой мне особе, и Глинка снова ожил. Он бывал у меня опять почти каждый день, поставил у меня фортепиано и тут же сочинил музыку на 12 романсов. Когда он, бывало, пел эти романсы, то брал так сильно за душу, что делал с нами, что хотел. Мы и плакали, и смеялись по воле его. Он взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою. Я помню чудное мгновение, чтобы положить их на музыку. Да и затерял их, Бог ему прости. Ему хотелось сочинить на эти слова музыку, вполне соответствующую их содержанию. А для этого нужно было на каждую строфу писать особую музыку, и он долго хлопотал об этом. Конец цитаты. В этих воспоминаниях Анны Петровны Керн история создания знаменитого романса 1840 года, который стал одной из самых бесценных жемчужин русской музыки. Маленькая дочь Анны Петровны, называвшая Глинку Мишей, которому грустно, вновь появляется на страницах мемуаров, повествующих о событиях спустя десятилетия. Тяжелая пора страданий сменилась порой любви к одной близкой мне особе, и Глинка снова ожил. Речь идет о дочери Анны Петровны, Екатерине Ермолаевне Керн. Первая вдохновила Пушкина на создание стихотворного шедевра. Вторая — Глинку — на создание шедевра музыкального. По словам Юрия Лотмана, искреннее чувство Пушкина, будучи выражено в стихах, подчинилось законам романтической лирики и превратило Анну Петровну Керн в гений чистой красоты. Воскресшая для новой любви и нового вдохновения сердце Глинки подарило нам идеальное воплощение этого стихотворения в музыке. Никогда еще не достигал Глинка в своих романсах такой красоты, такой окрыленности мелодии. Никогда еще не возникало в его творчестве такого неразрывного единства поэзии и музыки, при котором почти невозможно представить себе пушкинские строки без глинкинской мелодии. Пленительно кантилена первой части романса. Ее детали выразительно подчеркивают тончайшие нюансы пушкинской речи. Так на словах «как мимолетное видение» мелодия становится совсем легкой, воздушной, почти неуловимой, благодаря синкопированному ритму. Как не вспомнить здесь слова Бориса Асафьева, музыковеда, в творчестве которого Глинкиана занимала особое место. Словами не описать прелести мелодии Глинки. Любуюсь красотой этой пластики. Впечатление, будто голос, как рука скульптора, лепит звукоосязаемые формы. а гармоническое построение романса неожиданно заставляет вспомнить возвышенную первую прелюдию из хорошо темперированного клавира Баха. Сходство это может быть вызвано внутренним родством образов. В обоих случаях возникает представление о прекрасном идеале. Создается совершенный музыкальный образ одного из самых пленительных творений русской поэзии, полностью подчиненный ее неповторимой интонации. Посвященный во все таинства итальянского пения и германской гармонии, Глинка глубоко проник в характер русской мелодии, отмечал Владимир Федорович Адоевский. Но вернемся к воспоминаниям Анны Петровны Керн. Вернувшись в Петербург в 1855 году, я тотчас осведомилась о Глинке. Мне сказали, что здоровье его сильно расстроено. Он усердно звал меня к себе. Когда я вошла, он меня принял с признательностью и тем чувством дружества, которым запечатлелось первое наше знакомство. В большой комнате, в которой мы уселись, посредине стоял раскрытый рояль, заваленный беспорядочно нотами. И я радовалась, что любимым занятием Глинки по-прежнему была музыка. Несмотря на опасение слишком сильно его растревожить, я не выдержала и попросила, как будто чувствовала, что больше его не увижу, чтобы он пропел романс Пушкина «Я помню чудное мгновение». Он это исполнил с удовольствием и привел меня в восторг. При расставании он обещал посвятить мне целый вечер и просил прийти к нему с близкими моими. Я не собралась больше Глинки, а через 2 года, именно 3 февраля, в день именин моих, его не стало. Его отпевали в той же самой церкви, в которой отпевали Пушкина. И я на одном и том же месте плакала и молилась за упокой обоих. День был ясный, солнечный. Светлые лучи его падали прямо из алтаря на гроб Глинки.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучал романс Михаила Ивановича Глинки на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновение» в исполнении Дмитрия Хворостовского. Партия фортепиано Илья Ивари. Запись 2010 года. В передаче были использованы материалы Ольги Евгеньевны Левашовой, Веры Андреевны Васиной-Гроссман, Елены Михайловны Орловой. Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Поговорим о театре», у микрофона Мария Питько, и сегодняшние мои гости – режиссеры, выпускницы режиссерской мастерской Григория Козлова, Елена Левина и Серафима Крамер. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Мы сегодня, я уже заранее немножко объявила радиослушателям, будем говорить о спектакле театра «Мастерская». Премьера этого спектакля состоялась в конце прошлого года, 5 декабря, если не ошибаюсь, 2025 года. Это спектакль «Лаборатория», он так назван, по роману Андрея Битова «Пушкинский дом». И, конечно, не представляю, как пойдет наша сегодняшняя беседа, потому что, как сам роман Битова, многослойный и доступный очень разным людям, и филологам, и простому читателю, так и ваш спектакль тоже подразумевает такую многослойность, но в качестве вот самого очевидного, сразу же скажу для радиослушателей, кто не смотрел, роман, почему «Лаборатория» еще назван, он делится на 5 как бы составных частей, часть поставлена отдельным режиссером, и вот Серафима, Елена — режиссеры отдельных составляющих этого спектакля. И если мы напомним да, сюжет, который строится вокруг Лёвы Адоевцева, главного героя, то вот этого Лёву играет 5 разных актеров. Вот совершенно удивительное какое-то получилось действо. Я хочу наших радиослушателей ввести немного даже визуально. Напомню, что мы не только на волне радио «Город Петров» вещаем, но также трансляция нашей беседы идет на платформе ВКонтакте в группе «Радио Град Петров», и можно посмотреть и на нас, и фотографии будут из спектакля. Но вначале вот небольшой видеосюжет, такую видео-аудио-зарисовку из этого спектакля, трейлер, мы посмотрим, чтобы как бы погрузиться вот в эту атмосферу.
3: Смысла я в тебе ищу.

0: стихи, сочиненные ночью во время бессонницы.
1: Такой небольшой видеофрагмент, мы увидим еще и фотографии, и сразу же скажу, что поскольку объявили, что 5 режиссеров, и помимо Елены и Серафимы, Сергей Паньков еще, Сергей Агафонов и Дмитрий Хохлов режиссеры. И так как это лаборатория, я прочитала, что вызревал этот спектакль много лет, то есть чуть ли там не в 19-м году сама идея появилась, и хотела спросить, да, как раз как это возникло, вообще с чего это началось, почему именно это произведение было выбрано, и как вот развивалась эта история, вот кто начнет, кто расскажет.
2: Ну, во-первых, мне кажется, что идея, в принципе, создания этого спектакля, она зародилась гораздо раньше, чем 19-й год. Да, в связи с тем, что это очень важный автор для нашего мастера и для его ближайших друзей. Поэтому они, конечно, я думаю, что не раз обсуждали за чашкой чая возможности какой-то такой вот, возможно, даже изначально лаборатории, ведь так изначально и было, что у нас именно в театре мастерская. Честно говоря, я не помню, это
3: 23-м году
2: 23-й?
3: Была выпущена лаборатория.
2: Да, в 23-м году была именно лаборатория в рамках фестиваля «Школа-студия мастерская». Mm-hmm. И вот там именно зародилась эта идея разделить роман на 5 частей. И тогда вот это был такой экспериментальный формат. И далее, то есть узрев то, что это в принципе смотрибельно, интересно, это как бы действительно подходящая форма для этого произведения, так как это, да, постмодернистский роман, хоть Битов это и отрицал, вот. Но непосредственно как бы нам и зрителям показалось, что из этого может что-то выйти, и поэтому через несколько лет уже получилось реализовать это в качестве полноценного спектакля на сцене театра «Мастерская».
3: Да, и почему важно для мастерской, вот Сима начала этот, как раз подняла этот вопрос, Григорий Михайлович, он поставил спектакль «Пенелопа» по рассказу Битова, и Андрей Георгиевич присутствовал на премьере, и ему, как я понимаю, тогда очень понравилось то, что он увидел. И это даже отражено.
2: Что бывает, в принципе, как будто бы не так часто у авторов, когда им нравится отражение их произведения на сцене.
3: Что это все-таки возможно поставить в театре, и даже этот процесс, ну, сам спектакль, и вот то, как Андрей Георгиевич приходил на этот спектакль, это отражено в документальном фильме «Шаг в сторону от общего потока».
1: Так, запоминаем, да.
3: Очень интересный четырехсерийный фильм, который мы тоже все посмотрели, про Андрея Георгиевича и про его путь творческий.
1: Так, а вот идея поставить именно Пушкинский дом, когда она, как она была озвучена вообще? И вот вы сказали, там, кто предложил разделить?
2: Если я правильно все понимаю, то эту идею нам предложили Григорий Михайлович Козлов, наш мастер, вместе с Мариной Юрьевной Дмитриевской, театральным критиком. Это была их общая затея, и нам просто как бы они выбрали, можно сказать, кандидатов из числа выпускников Григория Михайловича, и вот так вот, и мы, нам дали просто материал, книгу, а мы уже сами, понимая, что единственный вариант — это разделение, потому что 5 режиссеров совсем вместе работать, это можно как бы свихнуться. Вот, поэтому нам дали роман, и мы уже сами его все прочитали и выбрали себе каждую часть, которая показалась нам наиболее подходящей, интересной.
1: Но получается, они же так структурированы еще хронологически, не было ли совпадений, вот как...
2: Ну, мы договаривались.
1: Договаривались,
3: мы договаривались, да. И так как-то получилось в самом начале процесса, вот в 23-м году, да, когда мы начали этим заниматься, что мы не сильно ссорились, кто какую часть возьмет. То есть каждый выбрал себе часть по его внутреннему пути. Ну, вот как-то так, наверное, это произошло. То есть Сергей Паньков, он выбрал начало, дальше Дмитрий Хохлов выбрал любовную линию героя нашего времени. Потом у нас была другой режиссер еще, Арина Гулимова, которая потом сменил на выпуске спектакля в 25-м году Сергей Агафонов, который играл в этом отрывке. Арина взяла историю деда Адоевцева, и я уже, соответственно, взяла историю Пушкинского дома, вот этого, ну, начало Пушкинского дома, как бы место действия Пушкинский дом.
1: Локус вот этот, да, герой там оказывается.
3: Да, когда Лев Адоевцев оказывается в празднике, вот, в Пушкинском доме, и что дежурный. Начинает происходить? Дежурный, собственно, часть дежурной. И, соответственно, Серафима взяла вторую часть дежурной.
2: А я сразу замахнулась на финал.
3: На финал, дуэль. То есть,
2: честно говоря, еле как успевая дочитать до этого места, я уже вот так вот пролистывала.
1: Уже
2: я
1: знали, просто, что
2: ну, я просто видела, как бы, что я зацепилась за кусок и сразу как бы поняла, что хочу его делать.
3: Да,
2: поэтому
3: это
2: сегодня
3: такой...
2: вот у вас представители второго акта.
1: Второго акта, да. Это точно. Да, все это так точно. Сложилось. У нас не случайно, прям движемся к самому смысловому лидеру.
2: Мы вообще с Еленой часто в сцепке.
3: Это ментальная связь.
2: Да.
1: А расскажите, пожалуйста, про свои впечатления. Вообще, вот когда эта книга появилась впервые в вашей жизни, к лаборатории ли вы ее почитали, знали ли вы этот роман раньше, и вот какие ощущения, как они менялись, может быть, в процессе?
3: Ну, честно сказать, в моей жизни эта книга появилась ровно тогда, когда,
2: соглашусь,
3: к моему стыду, когда нам дали этот материал и сказали, вы делаете Пушкинский дом, читайте.
1: Ну, вот ощущения были какие? Я не представляю. Вот
3: ощущения были потрясающие, правда. Ну, потому что я начала читать как бы и книгу, и параллельно я еще начала слушать аудиокнигу, у меня так вообще часто происходит, вот, и... Ну, впечатление просто, невероятное, какого-то такого эмоционального и контекстуального попадания в мой, ну, в мое мировосприятие, в мой мир. Я очень люблю Набокова, мне кажется, что Андрей Георгиевич был в каком-то смысле близок к этому писателю, хотя, когда говорят о влиянии Набокова на Битова, это неправда, потому что Набоков прочитал, ой, Битов, как я понимаю, прочитал Набокова чуть позже. Ну, а Набоков читал Битова. Вот.
1: Ну, то есть все равно близость их, очевидно, к примеру.
3: Да, потому что это история, ну, как бы, это история, по сути, что это такое для меня, да, я скажу,
1: вот,
3: наверное.
1: О чем, да, для...
3: Ну, вообще, вот весь этот роман такой сложный, сложно сочиненный, многоплановый, это, ну, по сути, вот, я думаю, мы это определяли тоже, это история такого взросления, формирования современного молодого человека, в эпоху оттепели, родился в 37-м, закончилось все повествование, оно заканчивается 64-68-м, потому что Битов у нас немножко нам...
2: Да. Споры идут до сих пор,
3: потому что подписано, конец, финал книги подписан ноябрь 1964-го, но есть пару нюансов, которые нам говорят о том, что, возможно, это не совсем 64-й год.
1: Ну, чисто там не до 70-х даже продолжается.
3: Ну, роман писался до 71-го года. И
2: ну,
3: поэтому...
2: он как бы внутри иногда дает очень точные, иногда очень расплывчатые
3: даты. И почему 68-й? Ну, вот, например, я решила перенести это действие в 68-й год, потому что Битов пишет сон Лёва Адоевца, в котором он спит, и ему его друг, он встречается с другом, и друг говорит: «Ох, мы выпустились из школы уже 14 лет, и я понимаю, что это не 64-й, а это уже, ну,
1: позже,
3: потому что, так как роман писался 7 лет, невозможно, мне кажется, не иметь в виду какие-то вот эти возможности и допущения в этом романе. Вот как-то так.
2: Да.
1: Серафима, ваши.
2: Ну, я на самом деле, мне кажется, что у нас с Леной часто совпадают какие-то вот камертон восприятия, я бы так это назвала. Как бы, конечно же, я думаю, что вы и это имеете в виду, что когда его читаешь, думаешь, боже мой, как это ставить. Конечно,
1: да,
2: это
1: да.
2: Правда.
1: Это даже и прочитать не просто,
2: сложно.
1: Очень он
2: такой
1: интертекстуальный,
2: да.
1: Такой огромный объем, помимо того, что даже если, ну, обычный сюжет брать, все равно это не только история там Лёва Адоевцева, но и целого поколения, да, его деда.
3: Поколение,
1: отца.
3: Еще и русской литературы, и
1: потому
3: России.
1: Потому что он филолог, и семья филологов.
3: И Ленинграда, Петербурга.
1: И Петербург, и всей классической русской литературы.
2: Да. Ну, просто я думаю, что мне в том числе, как любителя литературы в целом, и как бы я действительно увлечена этим, мне нравится читать и узнавать разное, и как бы когда есть вот эта тема русской культуры, русской литературы, русской души, так или иначе, да, это не звучало, но это очень трогает на самом деле. То есть иногда кажется, что в чем-то роман очень головной, да, очень интеллектуальный, очень
3: многословный,
2: да, но при этом лично меня он безумно трогает, мне очень нравится, и до сих пор мы иногда находим какие-то вещи, от которых пищим от восторга, честно говоря.
3: Да, потому что их с самого начала мы не заметили, а вдруг раз и... Да? Много раз такое было.
2: Да.
1: А вот для вас о чем эта история? Тоже вот такая личностная, да, становление?
2: Ну, конечно, базово, да. Но как бы мне кажется, что это вот остановление человека в очень непростое время, когда его нутро очень противопоставляется, да, тому миру, в котором он вынужден расти, то, как мир его испытывает, как его испытывают люди, и в том числе, как он сам себя испытывает, потому что Лев Адоевцев, он не герой. Ну, как бы, он не героического склада, он не какой-то...
3: Он не пойдет на амбразуры, он не пойдет собирать стадионы.
1: Не
3: да?
1: герой в классическом понимании.
2: Ну, да,
1: как не, бы,
2: в этом смысле. Да, и да. поэтому понятно, что смотреть за тем, как человека испытывает судьба, и как он это все проходит, не всегда блестяще. Но под давлением вот такого тяжелого времени, в котором он растет, непростого, конечно, это, я думаю, нам всем очень откликается.
1: Безусловно. И в этом смысле вот разбивка на части и то, что герои играют разные люди, мы тоже как бы его трансформацию, его преображение благодаря этому ощущаем, что он много разных жизней проживает.
3: Да, наверное, так.
1: Да, да, да. А насколько вот то, что выпущено было в 23-м году, отличается? Вот вы сказали, там лаборатория, здесь как спектакль, но при этом вы брали те же самые отрывки, да? Как это все происходило?
3: То, что было на лаборатории, и то, что в итоге сейчас идет в театре, действительно отличается. Согласись со мной или опровергни.
2: Соглашаюсь.
3: Потому что, когда была лаборатория, мы показывали отдельно все 5 частей. То есть между частями были перестановки. Мы как бы делали историю, заканчивали ее и шла следующая
2: да,
3: история.
2: Да, и надо главное уточнить, что как бы режиссеры мы только на лаборатории видели, что сделали
3: да.
2: наши товарищи.
1: А, да?
3: Да, да.
2: То есть
3: так.
2: у нас не было никакой общей мысли, общей идеи. Мы как бы действительно каждый исследовали свое в своем жанре. И это были все-таки разрозненные куски.
3: Да, но нет, мы говорили об общих мыслях, потому что у нас был руководитель лаборатории.
2: Ну, это не навязчиво.
3: Да, но мы просто говорили, в сторону чего мы хотим двигаться и какие темы поднимаются в этом произведении. Вот, а потом Григорий Михайлович предложил объединить эти части, собственно, двумя персонажами.
1: Которые в спектакле как раз и проходят.
3: Да, это, собственно, так называемый автор и так называемый экскурсовод. Как
1: хранительница,
3: называем...
1: да?
3: Хранительница, да. Это как сердце и разум, наверное, так можно сказать.
1: Так, автор — это Максим Фомин и хранительница Ксения Морозова.
3: Все правильно.
1: Почему сердце и разум? Кто разум, а кто сердце?
3: А вот здесь? Ну, по идее, как бы хранительница — это должна была быть разум, а сердце должен был быть автор. Но так как у нас все равно так получается, что они все время меняются местами, я так скажу. Потому что обычно женщина — это сердце, а мужчина — это разум. Но вот, поэтому...
2: Как, но ну, я почему могу разум? Сказать, что для меня это очень все сошлось, потому что для меня вот... почему вот есть вот этот образ хранительницы, да? Есть же эта должность, там, хранитель музея, хранитель дворца. И я вот несколько раз работала с людьми этих профессий, и в том числе с экскурсоводами, и замечательно смотреть, как они любят то, что они делают, да. и как они любят и по-человечески, по-дружески и любовно относятся
1: да.
2: к тем
1: они
2: людям,
1: сердце своего
2: да,
1: локуса,
2: которых они изучают, как да. будто бы этот условный писатель или какая-то историческая личность, это их друг, это их товарищ,
3: брат, отец,
2: какой-то,
3: сын.
2: Может быть, даже некая романтическая привязанность, потому что иногда вот эти женщины, они абсолютно трепещут, рассказывая какие-то вещи.
3: Да.
2: Поэтому мне кажется, что вполне логично, что у нас, ну как на мой вкус, все-таки получилось, что скорее автор — это разум, такой битовщина такая, и ирония такая. Это не отменяет как бы любовь, это не отменяет эмоциональные переживания, но как бы более такой интеллектуальный...
3: рефлексия.
2: Да.
1: Ну
2: вот,
1: да, наделён чертами.
2: А хранительница
1: —
2: это все-таки, наверное, сердце.
1: Да, Ксения Морозова проводит и зрителя между вот этими вот частями, да, в какие-то моменты вступает в разговор со зрителем. Тоже это такие очень интересные зарисовки, получается. Но говоря вот о сердце, о вот этом пространстве Пушкинского дома, работая над спектаклем и участвуя в лаборатории, ходили ли вы в Пушкинский дом? Вот, пребывали ли вы в его ауре? Или вы осмысляли его вот так?
3: Мы с Симой ходили в Пушкинский дом уже после выпуска спектакля, все верно?
2: Да, я, получается, была там один раз до.
3: Да, мы были там один раз до.
2: Совершенно еще не знаю, что так вот сложится, моя судьба. А, во время не удалось... Вот, но после мы с Леной ходили, нас пригласили в Академию наук.
3: Да,
2: Ирлером. Очень было интересно, потому что мы воочию видели этих людей, филологов,
3: слушали их доклады.
2: Людей, у которых очень специфическое чувство юмора, которое нам очень откликается. Очень интересные взаимоотношения, что действительно вот Академия наук. То есть это так дорого сердцу, конечно, смотреть на всю эту вот филологическую среду и вообще такую вот интеллектуальную
1: Да,
2: среду.
1: Это же тоже наш один из символов, наверное, Петербурга, такое устойчивое
3: конечно,
1: место,
3: безусловно.
1: Которое для нас, даже если мы там никогда не были, вот оно очень много значит, как это ни странно, и там очень много что сосредоточено, да, всего, и в том числе там и людей, и литературных образов каких-то, вот это, конечно, здорово. А они приходили ли на спектакль?
3: Они приходили на спектакль.
2: Да.
3: Да.
2: Но нам не удалось, по крайней мере, мне не удалось пообщаться.
3: Мне тоже не удалось, но после... как раз после того, как они пришли на спектакль, или бы это мы ходили до?
2: Нет, вот, кстати, по-моему, мы ходили до.
3: Мы ходили до, а
2: мы
3: потом они
2: до,
3: должны были
2: и как
3: прийти
2: раз-таки на этой, в общем, встрече в том числе презентовался наш спектакль, а потом они приходили к нам, да.
1: Здорово. Очень интересно, конечно, послушать, вот совпали ли взаимо. Но ваши, я так понимаю, ощущения вот этого места совпали с представлениями, с тем, что вы делали?
2: Ну, понятное дело, что сложно отразить это полноценно. Mm-hmm. То есть, если брать условный,
1: конечно.
2: Вот только место действия, да, вот Пушкинский дом и всю эту среду, конечно, можно и, наверное, нужно было где-то глубже окунуться в то,
3: согласна.
2: Как эти люди живут, чем они живут, какая там... атмосфера, какие там детали, какие подробности. Но как бы все-таки у нас, извините меня, по сути, от рождения до смерти персонажа идет повествование, и, конечно, ну, такие вот нюансы и кружева не хватило бы просто сценического времени. Но какие-то вещи, я думаю, что
1: мы это же взаимопрочтение, да, это именно точки, потому что и прочитать невозможно весь битовский роман, как бы понимая его во всех смыслах, да, и там
3: конечно.
1: Можно читать много-много лет. И здесь вот эти вот попытки прочтения, взаимоприкосновения, это, конечно, очень ценно, потому что, мне кажется, это ведет вместе с вами читателя этого произведения, мы как идем по страницам романа. И вот сейчас мы тоже пойдем по страницам. Начинается... Вообще руководитель лаборатории это Григорий Михайлович, да?
3: Художественный руководитель.
1: Художественный руководитель.
3: Постановки
1: тоже
3: Григорий
1: вот
3: Михайлович
1: это вот связующее звено, такое ядро, да, он направлял, он задавал вот этот тон, всю эту композицию, да. А, вот говоря о команде, как вы отбирали на свои отрывки актеров? Был ли какой-то кастинг?
2: Как ну, как бы в театре мастерская нет такого понятия, как кастинг, потому что это театр семья, театр «Дом», театр выпускников одного мастера, все друг друга прекрасно знают. Вот. От себя могу сказать, что, конечно, когда мы начинали делать это в качестве лаборатории, то я просто решила немножко обнаглеть и пригласила очень замечательных артистов. Тогда у меня играл Женя Шумейко и Илья Борисов. Вот. Илья сейчас не участвует в работе, но вот Женя остался. И это был, конечно, просто прекрасный опыт позавчерашней выпускницы института поработать с такими крутыми артистами. Вот. Но и сейчас у меня есть, получается, два состава на каждого героя. У меня в отрывке их всего два героя, и, получается, у каждого есть два актера, которые исполняют их. И тоже у меня вот замечательные артисты старших поколений мастера, которые дают там джазу. Вот. И это, конечно, супер круто было получить такой опыт взаимодействия с такими опытными людьми.
1: А второй состав появился при работе над спектаклем уже после лаборатории или прямо во время после лаборатории?
2: Когда стало понятно, что как бы ребятам нужны составы, потому что действительно заняты большие артисты.
1: Угу, да, это вот Серафима, часть, которая называется «Дуэль». Да,
3: да.
1: А Елена, у вас как складывался актёрский?
3: Да, моя часть дежурный. У меня как складывался. Но вначале я нашла Лёву для себя, потому что вот Артур Гросс тогда и сейчас для меня в моей части это вот тот Лёва, который я бы хотела видеть. Это тот Лёва, с которым я себя очень сильно идентифицирую. И мне показалось, что тогда и сейчас все так же кажется, что именно на этот эпизод Лёва в исполнении Артура Гросса это то, что нужно. Вот. И дальше я набирала команду, набирала не просто, потому что все артисты в театре заняты люди. И дальше сформировался состав, который с лаборатории немного поменялся, но не кардинально. Вот. У меня ушел один артист, потому что появился герой автора, и остальные остались. И добавился еще один состав на Мити Шатьева. Это главный антагонист Лёвы. Да. Меня играет Игорь Клычков и Василий Щепицын. Вот. Два совершенно разных артиста, совершенно разных природы чувств и разные, как это все, у меня все профессиональные термины ушли.
2: Разные люди.
3: Это очень разные люди.
1: Темперамент
3: и темперамент, и все остальное. И поэтому, когда играет один состав и второй, это кардинально два разных получается. Ну, для меня, во всяком случае, две разных истории. Вот.
1: Угу. Так. А вот я еще знаю, что в одной из частей, не в ваших отрывках, а вот в первой играет школьник, да?
3: Да, это Данил Щепицын, как раз сын вот моего Василия Щепицына.
1: Как он попал к вам?
2: Да, в принципе, он давнишний житель и актер театра «Мастерская». И как бы я не помню, с какого
3: «Утиная
2: спектакля»,
3: охота,
2: но, наверное, с «Утиной
3: охоты».
2: Я думаю,
3: что с «Утиной охоты» все началось, да. Он играл молодого Зилова.
2: Да, и как бы сейчас время идет, Даня уже перерастает нас всех, да, но все еще играет роли подростков.
1: Да, конечно, тоже удивительно, и такой он задает энергетику невероятную в самом начале, и мы вот постепенно-постепенно идем по жизни Лёвы Адоевцева. Ну вот, хотела подробно поговорить о как раз ваших отрывках. Давайте с Елены, наверное, начнем. Да, может быть, немножко подбираясь по сюжету, да, называется «Дежурный», мы уже упомянули, что это как раз описывается момент, когда Лёва остается на дежурстве
3: в Пушкинском доме. Да, но мы так для себя определили, что вся первая часть — это детство, первая любовь, встреча с прошлым.
1: Да, это вот

0: его, да, вот, например, то, что дед возвращается, его,
1: да, это,
0: сидевший
1: это...
0: в лагерях.
2: Ну, это, да, это очень непростая такая тема, вот, третий наш отрывок. Mm-hmm. И вот, по сути, потом у нас в втором акте это именно кусок, где одна, как бы, среда, это одно
1: одна
2: место
1: история,
2: действия.
1: Одна история, один, да, единственное время, место и действие.
2: Да, и вот Лена.
1: То есть, как бы, это фактически отдельная история,
0: mm-hmm.
1: вот, которая делится на две части, собственно, дежурный и дуэль. Так, с чего бы начать? Ну, наверное, я начну с того, что Андрей Георгиевич сначала задумал, ну, как я понимаю, и по всем источникам вроде это подтверждается, рассказ под названием «Аут» о том, как филолог молодой остался в Пушкинском доме на дежурстве, на работе, и там произошел, в общем, дебош с дуэлью и смертью. Как-то так можно определить эту историю. И изначально из этого маленького рассказа разросся вот этот огромный роман, который мы попытались на сцене воплотить.
0: То есть вам досталось ядро прям вот это?
1: Ну, да, да, вот мы так скажем, да, конечно, да. И так, а что, ну, собственно, вот это глава дежурный.
0: Да, вот я видела, вы в каком-то интервью говорили, что именно все нити его жизни... Да,
1: они
0: все...
1: привели его туда.
0: Привели его,
1: да,
0: туда.
1: Да, все верно. Ну, как бы для меня все его поступки, все его прошлое и все его взгляды... Да.
2: Все его поступки и не поступки.
1: То есть все привело его к этому событию, к событию развенчивания и разоблачения. Что такое пьянка в этом... так называемая пьянка в этом Пушкинском доме. Это развенчивание, разоблачение героя. Потому что в моем случае там образуется такая дихотомия. Лёва приходит, Лёва пытается работать, и к нему приходит его друг. Он ему мешает работать. Его друг представляет одну часть Лёвиной жизни. А дальше к Лёве приходит второй друг, который представляет другую часть его жизни. То есть герой Лёвы, он не... скажем так, он не цельная личность, он с одними один, а с другими другой. И вот здесь самое страшное происходит. Мне кажется, это нам всем в каком-то смысле, лично мне это очень близко. Потому что две части моей жизни сталкиваются, и дальше происходит взрыв, потому что я не понимаю, мне как вести себя, так или иначе.
2: Да. Ну, по сути, персонажу надо сделать выбор.
1: Сделать выбор. Кто
2: а он
1: такой? А
2: делает.
1: Этот выбор, он в итоге не делает, и то, что он не делает этот выбор, приводит к тому, что он теряет одного из своих друзей, и дальше мы выходим в историю,
2: да,
1: Симы.
2: Я думаю, да, не просто теряет друзей, а как бы это, по сути, он теряет уважение второго
1: теряет
2: своего
1: уважение,
2: друга,
1: да,
2: врага Митишатьева, и как бы, по сути, все идет.
1: Он
2: к
1: рассыпается,
2: тому, что...
1: то есть его развенчивают, да, и разоблачают, как бы, то, чем заканчивается первый акт, отец минус отец равняется Лёва, да, то есть что такое отец минус отец равняется Лёва? Ноль. Лёва — ноль. И как бы это очень интересная вещь.
2: Да.
1: И мы, по сути, начало, я из-за этого нуля как бы и вхожу в эту историю, что кто Лёва, кто я такой? Вот этот главный вопрос, который подвис. Там почему он не может работать, почему он не может писать, почему он не может... Он потерял свой голос, ему нужно его искать, а как бы не получается. Потому что внутренней свободы он, её нет. Она когда-то, может быть, и была, но вот сейчас её нет. И что с этим делать? Как-то так.
0: То есть все события его жизни, они скатываются в этот клубок, который вот и,
1: да,
0: решает.
1: Да, который его вот в эту ситуацию погружает. Наконец, сделай, Лёва, выбор. Сделай, кто ты такой.
0: Угу.
1: Что ты такое? Тебе говорят одни, что ты такой, другие, что ты такой. А ты-то сам кто?
0: А у нас есть понимание вот того, какой он у вас? Вот, было это понимание? Или вот действительно он очень разный? И он рассыпается.
2: Ну вот я думаю, что как раз для нас это было и важно, что он разный, что он очень противоречивый. То есть, по сути, весь первый акт, на мой вкус, мы смотрим за человеком, который не может сделать ни одного выбора.
1: Mm-hmm.
2: Но за человеком, который избегает всячески
1: избегает
2: какой-то
1: выбор.
2: Позиции жизненной относительно семьи, женщин.
0: Но он идет по волне.

0: волнам вот этой жизни. Да, вначале все по своей молодости.
1: Да, и в том числе крайне романтизируя то, кто он, как он себя ведет и так далее, и максимально оправдывая свои какие-то, в том числе, низкие, бесчестные поступки. И как будто бы вот приходит он к тому, вот заканчивается, в принципе, например, первый акт третьей частью, где дед Лёвы говорит: «Лёвушка, ты никогда абсолютно искренне, но ты никогда не бываешь честным самим собой».
2: Да, у него нету своего голоса.
1: Да.
2: И, по сути, весь этот роман, наверное, в каком-то смысле история даже не обретения собственного голоса, а история необходимости обретения этого своего внутреннего собственного голоса. И что это не так страшно, как нам кажется. Но мне кажется, что Битов...
0: Не так страшно, как кажется?
2: Ну вот, это вопрос, потому что Битов — это же роман-рефлексия в каком-то смысле. То есть это рефлексия его самого.
1: И его самого, и как бы среза этих культурных людей в советское время, когда приходится быть очень компромиссным, чтобы быть... Ну, как
2: чтобы
1: бы,
2: быть.
1: Чтобы
2: просто.
1: Быть.
0: Да. Да, да, да.
1: И, в общем, по сути...
0: Ну, так это страшно,
2: это
0: мне кажется,
2: это,
0: как раз
2: это страшно и не страшно одновременно.
1: Это, нет, это на самом деле это очень страшно, я считаю.
2: Страшно, да, но
1: просто... это необходимо, если ты хочешь быть полноценным человеком, и тем более, если ты хочешь что-то создавать.
2: Да.
1: И мне кажется, это тема, которая нас тоже очень волнует к тому, о чем как для нас этот роман.
2: Да, просто да, наверное, это действительно страшно. Я просто Битов дает в конце своей книги, собственно, статью у деда Адоевцева, где он и говорит вот эту прекрасную фразу: «Не дорога свободы, а дорога свободна. Иди, иди своей дорогой, иди один».
0: Да.
2: Вот так. Он нам дает в конце эту статью, и мне кажется, она не зря дается в конце, и теперь она у нас звучит, кстати, в начале спектакля. К вопросу о романе, роман не лаборатории. Актер Максим Фомин в начале спектакля сидит за столом и читает тихо, как в фильме «Хрусталёв машину», тихо читает статью деда Адоевцева под названием «Сфинкс». Вот.
0: Да, ну вот, да, свободная дорога, и, конечно, человеку культуры, наверное, особенно сложно сделать этот выбор, человеку, который, у которого есть искушение, наверное, спрятаться под множеством культурных кодов, там, литературных, и который, как бы, с одной стороны, защищен этим, да, вот он не оказывается в пустом пространстве, и это ложное очень ощущение.
2: Ложная защита, да.
0: Ложная защита. Да, ну вот ваша заключительная часть. Серафима, расскажите.
1: Да, ну, моя часть называется «Дуэль». Это о многом говорит. А в моей части, по сути, остаются два персонажа. Это Митя Шатьев, главный антагонист Лёвы, и сам Лёва Адоевцев. И эта дуэль как словесная, эмоциональная, дуэль позиций, взглядов, так и дуэль в итоге физическая. Вот. Мне кажется, что эта часть очень важна именно тем, что это, по сути, такой практически сначала расстрел. Митя Шатьев расстреливает Лёву, вызывает его на эту дуэль и как бы вызывает его принять какое-то решение, как-то его пытается собрать, как-то его пытается объяснить ему, где он не прав и почему он всегда выбирает быть с таким вот компромиссным, таким вот как бы мягким. И в конце как бы Лёва принимает это решение, и он становится, так сказать, инициатором дуэли.
2: За честь
1: свою и за честь Александра Сергеевича, нашего Пушкина, потому что Митя Шатьев в какой-то момент разбивает посмертную маску Пушкина. Так как все это как бы дело происходит в музее, то это понятно, что это как бы очень метафизичное все равно пространство, и они стреляются на этих пушкинских пистолетах, потому что Лёва принимает такое первое яркое, однозначное решение в своей жизни и идет вот до самого конца и погибает. По сути, погибает от руки Мити Шатьева. Потом мы как бы понимаем, что это все была такая тоже ловушка от автора. И, конечно, он не умер, он просто упал, потерял сознание с пьяну.
2: Выпитого немало.
1: Вот, и он просыпается с похмельем. Но он уже другой человек. И, по сути, очень интересно, потому что обычно мы следим за историями, где, условно, там в кульминации что-то происходит с персонажем, и мы видим, что дальше. А здесь это у нас, по сути, совершенно финальное событие. Мы видим, как что-то произошло с персонажем, и что будет дальше, мы уже не знаем, потому что на этом заканчивается повествование.
2: Мы знаем, что он проснулся с похмелья.
0: Да, но несмотря вот на эту обманку и то, что он проснулся с похмелья, мы понимаем, что все-таки какой-то акт изменения, да, становления, он произошел с героем.
1: Но для нас это так. В романе можно, наверное, это по-разному прочитать, но мне кажется, что это
2: потому
1: так.
2: Что в романе, да, с одной стороны, есть версия, что герой Лев Удовцев, он умер, потом Андрей Георгиевич говорит, что ну вот давайте мы напишем теперь продолжение, а если все-таки он не умер, тогда что? И там есть такой огромный-огромный текстовый кусок, который мы все спорили, вставлять нам его в наш спектакль или нет, как нам его делать, что Лев просыпается с похмелья, и он идет чинить все, что он разрушил. И мы не стали этого делать.
1: Ну, потому что это, по сути, второй финал.
2: Это
1: такой
2: второй
1: альтернативный
2: финал, да, да.
1: Но это очень интересно. То есть ему все персонажи помогают вставлять окна, склеивать маску.
2: Да. И он в конце выходит на набережную и оказывается в той же точке, с которой дед Адоевцев, перед тем, как его отправили в места не столь отдаленные, пишет свою статью «Сфинкс». То есть он повторяет... Вот такая рифма поколений происходит.
0: Да, тоже такой очень интересный ход. Ну и вообще еще хочу, вот у нас время неумолимо движется к концу, там буквально 4 минуты осталось, про сценографию сказать, да, может быть, вы тоже немножко нам приоткроете завесу. Вот, например, там такая маска, вот эта,
2: Пушкина,
0: которую в конце разбивают, да, она же как доминанта, наверное, повествования, то есть она как некое солнце, которое
2: Александр Сергеевич наблюдает,
0: преображается.
1: Да. Понимаете, все, что было после Пушкина, это все, что было после Пушкина. И как бы это очень важно, потому что все, что делают эти люди, филологи, и все, что делали там поэты и писатели, все равно это как бы есть вот этот Пушкин, который как будто бы сверху на нас всех смотрит. И для нас это было важно, мне кажется, отразить, и в том числе вот для моего куска, к чему мы вели.
2: Да, хочу сказать, что художник-сценограф у нас Мария Медведева, Мария Гросс, извините, и художник по костюмам Татьяна Артамонова. Вот. Ну, просто, мне кажется, это надо нам озвучить.
0: Да, и стилистика совершенно потрясающая, петербургская, вот этот удивительный снег, который тоже наполняет пространство.
1: Да, видео делал нам Илья Колецкий. Замечательный актер, театр, мастерская и хореограф.
0: Он еще и хореограф.
2: Да, хореограф спектакля.
0: Да,
2: да, верно.
0: Да, да. Про Илью мы тоже знаем, он очень часто именно делает пластические какие-то моменты, этюды вот, в театре мастерская. Удивительно. И, наверное, еще у меня вопрос: вот зрители, которые придут, кто еще не видел спектакль, а следующий, напомним, нашим радиослушателям, 27 июня будет спектакль, можно прийти. Вот нужно ли, поскольку мы говорили про сложность, метафоричность, полифоничность этого произведения, нужно ли подготовку какую-то иметь? Вот как вы считаете? Или можно прийти таким чистым листом?
1: Я считаю, что можно и так, но, конечно же, тем, кто читал роман или знаком с творчеством Битова, будет легче все это воспринять.
2: А может быть сложнее?
1: А может быть сложнее. Я думаю, что, ну, мне кажется, это интересно, если есть возможность, если есть изначальный интерес к роману, то, конечно, надо, можно до, можно после.
0: Почитать все-таки, да. Ну вот мы упомянули Ксению Морозову, которая, будучи хранительницей, мне кажется, она во многом помогает, например, тем, кто совсем вот не знаком, да, с произведением, как-то поймать вот эти вот ниточки и провести за собой, как экскурсовод Пушкинского дома.
1: Да, конечно. В принципе, мы очень на это рассчитывали, когда это делали.
2: Да.
0: Да, вот еще, может быть, заключительный вопрос, вот там две минутки наши. Когда-нибудь вы вообще были ли гастроли этого спектакля? Может ли он покинуть пространство Петербурга, потому что очень он такой привязанный к нашему городу? Настолько вот интересно, мне кажется, потому что здесь и культурный миф петербургский, показать его где-то в другом, в Москве, в других городах.
2: Я думаю, что нам было бы это интересно, но пока...
1: Пока такого не было, но я думаю, что это вполне возможно.
0: Да, да. Буквально, несмотря на то, что спектакль вызревал и развивался несколько лет, получается, премьера его состоялась только-только, и вот мы наблюдаем вот это рождение. Спектакль очень интересно, как он будет меняться, да, куда вот он поедет с гастролями. Будем следить с нашими радиослушателями и приглашаем в театр «Мастерская» на спектакль «Пушкинский дом». Напоминаю нашим радиослушателям, что у меня в гостях сегодня были режиссеры этого спектакля Серафима Крамер и Елена Левина. Спасибо вам большое и до новых встреч в нашей студии.
2: Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
4: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание».
5: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
4: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10. Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.

0: В нашем эфире третья лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предания».
1: Мы с вами продолжим наш курс «Церковь и современность». В прошлые разы мы с вами говорили о мотивации, по которым люди обычно приходят в церковь. Это мотивация бытовая, национально-патриотическая и, наконец, религиозная. И, собственно, все, что нужно человеку для того, чтобы стать воцерковленным христианином, это воспринять именно вот эту религиозную мотивацию и при помощи божественной церковной педагогики стараться ее реализовывать в своей жизни. Об этом мы и будем с вами говорить. При этом нам нужно будет обратить внимание на две вещи. Первое – это как святоотеческий опыт и вообще предание церкви адекватно воспринимать нам, людям, живущим в начале 21 века, и второе, какие есть на этом пути ошибки, свойственные вот именно нашему времени, нашему сегодняшнему моменту. И начну я с одной важной вещи, которую я, кажется, вам уже говорил, но подчеркну ее еще раз. Она вот какого рода. Ветхий Завет был по преимуществу обращен к народу. Субъект Ветхого Завета – это народ, народ Божий, избранный израильский народ. Евангелие же обращено к личности. Евангелие возвещает нам, что нет ничего дороже человеческой души. Вы помните слова Христа? Какая польза человеку, если он весь мир приобрящет, а душе своей повредит? То есть Евангелие принципиально новую нам дает мысль, новую, что ли, основу духовной жизни, что нет ничего дороже человеческой души в очах Бога, причем ни человечества, ни народа, ни нации, не даже какого-то вот с внешней точки зрения церковного сообщества, а вот именно каждого из нас. И в этом как раз и есть та новизна Нового Завета, которая, пожалуй, человечеством не принята и до сего дня, именно человечеством. Потому что в основе христианства лежит мысль, что Христос пришел, пострадал и воскрес ради меня. Не ради идеи, не ради чего-то абстрактного, а то вот именно ради личности, ради каждого из вас здесь сидящих сегодня. То есть он мне не спасал Святого Духа, меня спасает, меня учит и ведет по пути духовной жизни в Церкви, в Царство Божие. Если мы обратимся к аскетическим творениям святых отцов, то есть таким, в которых, собственно, и очерчен такой путь внутренней жизни христианина, то мы с вами увидим, что святые отцы вот эту интенцию индивидуалистическую порой доводят до крайности. Очень нередко можно встретить святых отцов наставление, например, не обращать никакого внимания на других людей, а всецело заботиться о личном спасении, остальных припоручая милости Божией, его водительству. Особенно это в поучениях для монашествующих очень часто можно встретить. То есть крайний индивидуализм. И здесь нужно сказать, что в наше время само слово «индивидуализм» является в церковной среде нашей чуть ли не бранным, ругательным. Это связано с тем, что на этот термин навязаны и с ним ассоциируются реалии культурной, социальной и политической жизни сегодняшнего дня, которые подчас вовсе не церковные, с исторической точки зрения, новы. Это очень новые вещи для церкви, для духовной жизни. С одной стороны, сегодня мы видим свободу падшего человека, который автономна от Бога, от его заповедей. Это приводит к оправданию греха и принятию его как нормы. Это такая внешняя свобода. Наличие внешней свободы вот этой и ее какое-то осмысление – очень сложная проблема. Она требует обстоятельного разбора и понимания. Очень часто ее как-то довольно однобоко и прямолинейно трактуют, считая, что раз свобода, то это только однополые браки. Вот и вся свобода. Но на самом деле, если брать вот это явление, то это крайность, которая выходит за рамки, ну вот именно что крайность. А сама свобода, именно внешняя свобода, понятие гораздо более широкое. И поэтому, не принимая, и совершенно справедливо, не принимая вот таких плодов нехристианских, неверно использованной индивидуалистической свободы, массовое церковное сознание, однако, вместе с тем выплескивает с водой и ребенка и переносит вот это неприятие крайности индивидуализма на личную свободу и индивидуализм вообще, как таковые. Это одна, что ли, часть проблемы. А с другой стороны, на церковь так или иначе действует менталитет народа, которым церковь служит Христу и спасению христиан, представителей этого народа. И наш отечественный менталитет, вот с этой точки зрения, очень больной, очень испорченный, извратившийся в 20 веке. Он такой, я бы сказал, хамский, коллективистский. Вот такое народное настроение, увы, проникает и в наше церковное сознание. Мы в это входить не будем сейчас, это я просто отметил как характеристику того, что само вот понимание этой личной свободы тяжело воспринимается русским церковным сознанием. То есть презрение к личности, нечеловеколюбие, которое является основным характеристическим моментом нашей сегодняшней жизни, вообще российской, является весьма существенным препятствием даже для церковных людей к выяснению того, что зерно и стержень и смысл церковной жизни – это именно личное, индивидуальное и даже, можно сказать, вот в некотором смысле интимное, что ли, не в телесном смысле, жизнь человека со Христом и во Христе – очень личное. Отсюда, собственно говоря, выясняется практический смысл церкви. И часто люди задают вопрос, зачем церковь? В церкви все изначально устроено так, что вот эта индивидуальная связь человека и Бога, а связь религио по-латински, вот эта связь человека и Бога осуществлялась непрерывно, ежеминутно, чтобы для этой связи были условия и среда. И в церкви, собственно, есть средства, которые благовествуют об этой связи человека и Бога, священные писания. Есть средства, которые укрепляют это таинство, молитва, в некотором смысле церковная дисциплина, ограждают эту связь человека с Богом, опять же, церковная дисциплина, а главное, что опыт исполнения евангельских заповедей. И если нарушается эта связь, то она восстанавливается в таинстве покаяния. Но если мы вот будем забывать о том, что все содержимое церкви есть средство, не цель какая-то, не самоценные вещи, а именно средство для того, чтобы человек соприкоснулся со Христом вот для этого нашего личного богообщения, если мы это забудем или как-то по-другому воспринимаем церковную жизнь, то немедленно все церковные смыслы вывернутся наизнанку. И вместо христианства мы получим не весь что – фарисейство, идеологию, там, не весь чего. Это очень важно отметить, потому что, собственно говоря, это вещь не отвлеченная, а очень практическая. Итак, выражаясь утилитарным языком, церковь существует прежде всего для того, чтобы дать человеку реальную духовную жизнь и быть средой этой жизни. Духовная жизнь христианина – это то, что вот святитель Феофан Затворник называет богообщением. Слово, которое я уже не раз произносил, но сейчас более точно давайте скажем. Вот что пишет святитель Феофан Затворник. «В живом, внутреннем, непосредственном общении Бога с человеком и человека с Богом есть его последняя цель». Ну, святитель Феофан – довольно архаичный язык. Цель – это не просто то, что он достигает, а главная ценность, скажем так, сегодняшним языком. Блаженный Августин пишет: «Не на крыльях или на ногах, но чувством приближаемся мы к Богу». И святитель Феофан подчеркивает очень важную вещь, что это чувство должно быть всегдашним, постоянным, неотъемлемым достоянием христианина. Вот послушайте очень важные слова святителя Феофана Затворника. «Неверно, если бы кто стал думать, что когда богообщение поставляется последнюю целью человека, то человек сподобится его после, в конце, например, всех трудов своих. Нет. Оно должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека, так что, коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения. Состояние, в котором человек сознает, что Бог истинно есть его Бог, и сам он есть Божий, есть единое истинное состояние человека, есть единый решительный признак присутствия в нем, начало истинно нравственной и духовной жизни». Конец цитаты. Понятно вам цитата? Это начертание христианского нравоучения. Если у вас есть эта книга, обязательно ее почитайте. Вот там недалеко от начала все это написано. Преподобный Симеон Новый Богослов утверждает еще более решительно. Вот послушайте, что он пишет. «Тщетно именуется христианином тот, кто не имеет в себе благодати Христовой ощутительно». То есть не просто интеллектуальной вере, а именно ощутительно. Здесь мы сразу сталкиваемся с незнанием и неприятием этого обстоятельства большинством православных христиан. Действительно считается, что богообщение – это удел будущего века, когда мы спасемся и попадем в рай. Знаете, вот есть такое слово «попадем», мне очень нравится. Попасть в рай. Может, вы помните, в старое время был такой спортлото, и там, значит, в такой прозрачном большом кубе сталкивались шарики, и время от времени какой-то механизм туда проникал, значит, один шарик какой-то случайный выцарапывал, и, значит, на полочку его клал. Вот шарик попадал, да, на эту полочку. Также и вот в этом попасть в рай какая-то механистическая неопределенность заключается. Ну вот, и люди считают, что когда мы попадем в рай, да, в этот самый, то там будет богообщение. А вот сейчас его быть не может, потому что мы падшие, немощные, грешные, недостойные и так далее, и так далее. Но надо сказать, что Священное Писание учит совсем не так. Тем более, вот я вам только что привел цитату из великих святых отцов православной церкви, стало быть, и предание тоже говорит о другом. А о чем оно говорит? О том, что богообщение не предмет только лишь упования. О познании Бога и о победе над дьяволом апостол Иоанн говорит, например, не как о деле будущего, но как о свершившемся факте. Вот что он говорит в своем первом послании. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Все в прошедшее время уже, то есть как факт, как данность. Правда, Священное Писание наряду с этим подчеркивает, что здесь, на земле, наше богообщение существует как некое предначатие полноты жизни. Апостол Павел пишет: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». И апостол Иоанн: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Тем не менее, хоть и сквозь тусклое стекло и гадательно, но уже видим. Хоть и не открылось еще, что будет, но мы уже теперь дети Божии, как пишет апостол. Уже и в этой земной жизни, и не как-то рассудочно абстрактно, но со степенью реальности, которая превосходит в значительной степени, знаете ли, вот такое непосредственное восприятие реального мира физического, верующий христианин живет во Христе и со Христом. Мало того, преподобный Симеон Новый Богослов, которого я уже сегодня цитировал, решительно ставит обетование полноты богообщения в будущей жизни в зависимости от того, наличествует ли богообщение в жизни земной, утверждая, что если мы не увидим Христа здесь, то не сможем быть с Ним и там. Вот что пишет Симеон Новый Богослов: «Почимся узреть Христа, пока еще живы, ибо если сподобимся узреть Его здесь, то не умрем, и смерть не возгосподствует над нами. Не будем дожидаться узреть Его в будущей жизни, а теперь восподвязаемся узреть Его. Рассмотрите, не обманываетесь ли вы, думая, что имеете в себе Христа, тогда как ничего не имеете и находитесь в опасности перейти из всей жизни с пустыми руками. Тогда возрыдайте, восплачьте и вечно воспримете скорбь». Конец цитаты. И можно таких много приводить цитат из святых отцов. Ну и, собственно, все Священное Писание об этом тоже говорит. Теперь вопрос, и, может быть, самый главный вопрос. А что это за чувство, о котором так решительно говорят святые отцы? И как нам узнать, имеем ли мы, каждый из нас, имеем ли это чувство, имеем ли мы богообщение или нет? Давайте сначала о чувстве, собственно говоря. Я бы назвал его чувством веры, потому что оно отличается, собственно, от человеческих эмоций, таких непостоянных. Это чувство представляет собой некий фундамент, что ли, жизни, подобный нашему непосредственному ощущению физического мира. И вот, например, мы смотрим, да, на мир, мы уже не рефлексируем над тем, что мы видим. А между тем, вот сам процесс видения непрестанно совершается. То же самое мы дышим. Чувство сытости или голода, тепла или холода, боли, вот эти непосредственные чувства – ну, когда они неприятны, естественно, мы на них фиксируемся, а когда, ну, просто наше такое обычное состояние человеческое, мы не обращаем на них внимания. Мы не обращаем внимания на то, что мы дышим. А если обратить внимание, то мы увидим, что мы дышим, собственно, непрестанно. Тоже и вот это чувство, только оно, человек чувствует и ощущает, что он находится в присутствии Божьем. Святитель Феофан Затворник пишет, что чувство богообщения свидетельствуется прежде всего тем, что он называет ревностью о богоугождении. Что это такое? Дальше он пишет: «Это твердая, прочная, как смерть, решимость, несмотря ни на что, ни на какие внешние обстоятельства или внутренние какие-то скорби, быть с Богом и исполнять Его волю в живом, непрестанном и радостном чувстве веры». И он расшифровывает дальше: «Благоговение и сыновней зависимости от Бога». То есть богообщение есть приобщение человека Богу, и выражается оно не в каких-то восторгах, экзальтации, всем том, о чем так выразительно писал святитель Игнатий Брянчанинов, А выражаются, но в мирном, радостном, смиренном и, как вот святые отцы пишут, тихом и прохладном истинно духовном чувстве, которое дает человеку мир, любовь и свободу, и как бы собирает человека в цельное гармоническое существо, в то, чем он должен быть по замыслу Божию. Еще нужно сказать вот о чем, что это чувство разумное. И вот само это определение «разумное чувство» высвечивает большой недостаток мышления сегодняшнего человека, когда он сталкивается с древними текстами, со Священным Писанием прежде всего и с творениями святых отцов. В нашем сознании чувства и разум разведены. Между ними стоит союз «или», да, вот в каких-то таких вопросах. То есть мы или там сердцем веруем, или там чувствуем, да, но при этом разум сопротивляется, или наоборот, разум соглашается с истинами веры, а сердце там молчит, ничего не чувствует. Ну и в повседневной нашей жизни вот эта дихотомия разум и чувство всегда встречается как противопоставление разуму и чувству. На самом деле это все достаточно новые вещи. Я думаю, что в Средневековье их еще не знало, потому что разум и чувство не разделялось. Если мы возьмем Библию, библейский подход, то мы увидим в нем понятие мудрости. Мудрость – это одновременный ум, сердце и опыт, да, вот в таком единстве. И, собственно говоря, постижение Бога и постижение веры требует от человека не только разума и не только чувства, а вот именно той самой добродетели, о которой древние греки писали, мудрость. Религиозное чувство настоящее всегда разумно, а религиозное познание, истинное познание всегда сердечно, потому что ну, не может частью только какой-то своей человек прикасаться к Богу. Поэтому, когда мы читаем, например, святителя Григория Богослова, и он говорит об уме, познающем Бога, для современного человека это как-то уже и странно звучит, потому что человек понимает, что умом совершается какое-то интеллектуальное познание, а вот надо вот, чтобы сердце. А на самом деле, говоря об уме, познающем Бога, святитель Григорий Богослов имел в виду именно вот древние потребления термина «ум», термина вообще «разум», именно в смысле мудрости, как сочетание того и другого. Вообще, надо сказать, что церковная культура складывалась из двух таких парадигм, что ли, да, сегодняшним языком говоря. Это, скажем так, Иерусалимская и Афинская. Вот это даже противопоставление возникло, начиная с Тертуллиана, Афина, Иерусалим. Если говорить об Иерусалиме, о семитском типе восприятия веры и вообще жизни, о том, из чего, собственно, исходит Священное Писание, то мы видим здесь как раз полноту человека. Здесь не разрываются разум и чувства, ум, сердце, даже не разрываются душа, дух и тело. Человек цельный. А вот в эллинском, что ли, стиле мышления как раз постоянно человек стремится познать, рефлексировать, разложить, анализировать все по полочкам. Церковь объединила в себе эти две линии, но, между прочим, есть определенный трагизм вот в соединении Афины и Иерусалима в церковной жизни, потому что чуть только мы отступаем действительно от полноты жизни в духе, то что-то одно берет вверх, или мы начинаем рефлексировать так, что уже тонкости доктрины становятся важнее, чем церковное единство, или же вера лишается вот этой разумности и, следовательно, цельности. Ну ладно, это отдельная тема, тут можно говорить много, а мы вернемся к чувству, чувству богообщения. Несомненно, что это чувство есть следствие приобщения нашей души благодати Святого Духа. Поэтому, собственно говоря, первым практическим шагом христианина является усмотрение в себе действия этой благодати. И здесь опять встает перед нами препятствие в виде большого такого идеологического штампа, с которым мы сталкиваемся вот на личной церковной жизни – о том, что увидеть себе благодать ни в коем случае нельзя. Это значит впасть в прелесть. Что такое прелесть? Прелесть – это когда человек под благодатью понимает нечто иное. То есть вместо благодати Божией, благодать Святого Духа принимает нечто льстивое, лживое, льстит себе. От слова «прелесть», от слова «лесть», «ложь». А если христианин увидит в себе точно то, что есть благодать Святого Духа, то он никогда не впадет в прелесть. Потому что, во-первых, исповедует в этом он не свое, а Божие. А во-вторых, получает в руки единственное, можно сказать, орудие для духовной жизни, единственное сильное оружие, которое позволит ему управлять самим собой. Об этом я скажу дальше. А пока вот некоторые признаки присутствия в нашей душе Святого Духа, согласно Священному Писанию. Во-первых, это сама вера. Мы веруем не просто так. Вера не от вас, Божий дар, говорит апостол Павел. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Апостол Иоанн говорит, что Духом и никак иначе мы исповедуем Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И, собственно говоря, для чего вот это нужно осознавать? Для того, чтобы, как говорит Писание, исповедайтесь Господеве, то есть благодарить Бога, радоваться пред Ним за это. Если мы видим в себе действительно веру, то мы должны в этом исповедовать плод Духа Святого. Это будет и воздаяние чести Богу, и начатки нашего смирения, потому что это не мы уверовали, да, а Бог нам дал. И, собственно, основа духовной жизни. Во-вторых, это образ мыслей. Апостол Павел пишет, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надо насудить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Это из первого послания к Коринфянам. То есть благодать Духа дает человеку точное обо всем суждение. Я бы сказал так, адекватность суждения. Дальше апостол пишет в послании к римлянам. «Живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу – о духовном». Что это значит? Конечно, речь не идет вовсе об отсутствии помышления о земном, потому что мы живем на земле и должны заботиться о своей жизни. А о том, что человека привлекает, в чем его ценности, куда охотно текут его мысли и чувства. И очень важна здесь свобода, то, с чего мы начали. Где Дух Господень, там свобода. И не только свобода, но еще такое качество, о котором Священное Писание постоянно твердит, особенно Нового Завета, а именно бесстрашие. Постоянно мы слышим от Господа, от апостола призыв «не бойтесь». «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». И мы видим, даже вот из этой цитаты, и из жизни мы можем усмотреть, что в свободе и христианском бесстрашии бесстрашие не значит такое глупое, бесшабашное какое-то дерзание, да? А вот именно такое глубокое бесстрашие, когда человек ничего не боится. Вот в свободе и в бесстрашии мы видим, как непременно присутствует и вера, и молитва, и исповедание Бога, и хождение перед Ним, и непрестанное Его исповедание, потому что, вот как апостол пишет, мы взываем Ава Отче. Вот это и есть чувство богообщения. Ну и, наконец, третье, пожалуй, самое важное, это христианская нравственность. Нравственность от слова «нрав» – вкус сердца, то есть сила действования в повседневной жизни, к чему лежит сердце. «Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине», – говорит апостол Павел. «Дух очищает нашу душу к нелицемерному братолюбию, и мы становимся способными постоянно любить друг друга от чистого сердца, как заповедует нам апостол Петр». А вот, если хотите, такая итоговая цитата, да, чтобы уже закончить эту часть из апостола Павла. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, расты, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстьми и похотьми. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Это послание к Галатам. Довольно известная цитата, часто в церкви читается. Казалось бы, естественные вещи, да, вот все, что я сейчас сказал, очень легко принять за именно, ну, а что это такое? Человек живет в мирном и радостном духе, он добр, милосерден к людям, он верует в Бога. Казалось бы, что тут такого? Обратите внимание, это вовсе не то, что принято у нас считать под святостью. У нас же под святостью подразумеваются сверхъестественные чудеса, подвиги, видения, озарения, пророчества и тому подобное. Но не об этом речь в Новом Завете идет, когда апостол Павел и прочие священные писатели обращаются к нам как к святым. Они не требуют от нас озарений, видений, пророчеств и сверхъестественных чудес, а требуют от нас вот этих плодов Духа, которые нам кажутся естественными вещами. На самом деле здесь как раз недостаточно естественного. Потому что богообщение – это плод синергии, есть такое слово «синергия», то есть сотворчество, содействие, взаимного действия человека и Бога. То есть сам человек никогда ни за что на свете не сможет не испытывать таких чувств, не действовать в соответствии с ними наперекор всему, порой даже до мученической смерти. Мало того, эти чувства сопряжены, во-первых, с вниманием к себе, и, собственно, в них, простите за тавтологию, и появляется, ощущается это чувство. И здесь как раз у нас возникают большие проблемы в современной церковной жизни. Наше наличное православие порой как бы все выворачивает наизнанку, считая, что вот эти кажущиеся естественными вещи, а именно нравственность, порядочность, зрелость, человечность, трезвый разум и прочее, это все так называемое добро падшего естества, что для подлинно духовной жизни это нужно как минимум поставить под сомнение, а как максимум отвергнуть напрочь. И православная субкультура, надо сказать, делает это с изощренным искусством. Я вспоминаю разговор с одним священником, очень хорошим действительно священником. Мы говорили вообще о реакции христианина на очевидно безнравственные вещи. И не просто христианин лично, а церкви как сообщество христиан. И вот, если вы помните, была такая история с Сергеем Магнитским, адвокатом, который умер в тюрьме от сознательного неоказания ему медицинской помощи. То есть практически его убили в тюрьме, не оказывая помощи. И вот батюшка, выслушав мои аргументы, сказал: «Но мы должны учитывать еще самое главное, а может быть, на все это была воля Божия». При этом в глазах батюшки зажегся такой особый православный огонек, а в голосе такая особая умильность православная послышалась. Очень часто можно встретиться с такими вещами, когда очевидные, опять же, кажущиеся естественно, на самом деле подкрепляемые благодатью Божией вещи, такие как нравственная оценка происходящего, реакции на какие-то вещи, естественная здравая даже реакция человеческой души, объявляется в православной субкультуре добром падшего естества. Я не буду сейчас вдаваться, собственно, в этот вопрос, есть ли воля Божия или нет, потому что так мы можем далеко зайти. Например, можно дойти до того, что воля Божия есть на то, чтобы люди гибли, попадали в ад. Действительно, вот если так продолжить эту линию, ну, Бог же все сотворил, Бог ад сотворил, Бог одних спасает, а других нет, а это все Он предвидит, значит, есть на это воля Божия и так далее. Такой радикальный кальвин, даже самому Жану Кальвину такое предопределение не снилось, что на то, чтобы человек погиб, есть воля Божия. Но надо сказать, что Священное Писание однозначно утверждает, что Бог не радуется погибели живущих и что Бог не творил смерти, но завистью дьявола смерть вошла в мир. Я просто хочу сказать о том на этом примере, что огромная сила в нынешнем православном сознании, вопреки прямому смыслу Священного Писания, препятствует видеть человеку христианский духовно-этический план жизни и тем самым закрывает христианину путь богообщения именно под предлогом отвержения естественного. Здесь совсем другую позицию занимал, например, святитель Феофан Затворник, который говорил, что к естеству нашему примешался грех. Ну, собственно, это не только Феофан Затворник говорил, а все святые отцы говорят, что наша борьба не против естества, не против плоти, а против греха. Но Феофан Затворник как-то очень конкретизировал здорово в письмах, вот у него есть, я сейчас не помню дословно, но он пишет о том, что живя и делая свои дела, внимательно смотреть в себя и грех отделять от своих дел, и делать дело так, как мы можем, по заповедям Божьим, молитвенно призывая помощь Божию, а грех отделять. То есть, казалось бы, он тоже посоветовал вещи естественные, он не посоветовал все отвергнуть по причине того, что это добро падшего естества. Нет. А он именно призывает нас к тому, чтобы мы различали, где падшее, где естественное, а где благодатное. Потому что естественное и благодатное сочетается незаметным образом. И, между прочим, я вам должен сказать, что все устроение церкви, в частности, совершение таинств, об этом нам свидетельствует. Вот смотрите, вот совершается таинство крещения, величайшее таинство, которое возрождает человека в вечную жизнь. Вот священник освящает воду. Ведь ничего же внешнего не происходит. Вода не начинает пузыриться, да, из нее вдруг дымок не исходит там и прочее. Нет, вода освящается, таинство совершается. Мы в это веруем, и мало того, что веруем, а видим плоды от таинства. Но внешне ничего не происходит. Естество воды остается естеством воды. Таинство Евхаристии. Священник совершает литургию, освящает святые дары. Да, были единичные случаи каких-то особых видений во время литургии, но обычно порядком ничего не происходит. Агнец на дискосе не поднимается сам по себе, над дискосом не зависает. Там. С ним ничего не понятно, не светится, там, благоухание особо не источает и так далее. То есть естество остается естеством, но с ним сочетается божественная благодать. То же самое и в нашей жизни. Казалось бы, естественные вещи, естественная человеческая нравственность. Но она становится гораздо выше, чем естественная. И вот именно что выше естественной, когда с ней сочетается божественная благодать. А какой она становится? Она становится точной, разумной, адекватной. Она видит причину вещей. И мало того, она способна, я имею в виду благодатную вот эту нравственность, она способна отстаивать себя даже до смерти ради Христа. Естеством это никак не объяснишь. Поэтому вот здесь в отношении естественности нужно все же придерживаться такой исконной церковной точки зрения, исконной точки зрения Священного Писания, которая, я вам еще раз говорю, не разделяет так в человеке разум там, от чувства или естественное от сверхъестественного. Священное Писание и церковное предание подлинное констатирует, что Бог действует через человека. Как правило, через естественную его жизнь. Бывают случаи, когда Бог действует чудесным образом, но чаще всего Бог действует через естество. Это нам с вами нужно знать. И когда мы видим, что наше естество становится способным различить, где грех, где естество, где благодать, когда мы видим, что нас укрепляет Господь, и когда мы в этом исповедуемся Богу, то есть не себе это приписываем, а Богу, вот тут есть начало истинной духовной жизни. Но вернемся, собственно, к богообщению. Помимо вот тех указаний Священного Писания, которые я вам прочитал, и того, что только что сказал, есть два состояния души, два, собственно, чувства, которые, собственно говоря, являются признаком того, что мы стоим в правильном устроении. Первое – это вот упомянутое мной только что исповедание Бога, то есть чувство нахождения в присутствии Божьем, когда мы безо всякой рефлексии ощущаем, что Господь есть мой Бог и что Он близ, как пишет апостол Павел. Ближе матери, никогда не забывающей свое чадо, и что я его. Вот это ощущение подобно непосредственно, безо всякого усилия, восприятию мира, воздуха, которым дышим, пейзажа, на который смотрим и так далее. И если на это обратить внимание, то мы убедимся, то есть христианин убедится, что благодать с ним. И вот, собственно, это постоянное ощущение, вот это, и называется в Библии «ходить пред Богом и исповедоваться Богу». Попробуйте. Второе чувство – это радость о Боге, о том, что Он со мной, и я с Ним. И эта радость, опять же, не человеческая эмоция, подобная той, которая нас посещает, когда мы делаем удачную покупку в магазине или что-нибудь в этом роде, а именно фундамент христианской жизни. Потому что эта радость сопутствует христианину и в болезни, и в скорби, и во всяком обстоянии, и в борьбе с грехом, и даже, скажу вам, бывает, что и в падении человеческом. Потому что известен такой феномен, когда падение оканчивается, человек осознает его, и он уже вне его находится, он благодарит за это Бога. И даже вот в каких-то таких острых моментах находится возможность вот этого, этой радости о Боге. Собственно, это и есть критерии наличия истинной духовной жизни. Душа, прикоснувшись к Богу, не может не радоваться. «Помянув Бога и возвеселихся», говорит пророк Давид в Псалме. А если не так, значит, наша жизнь устроена неправильно. Если наша церковная духовная жизнь вызывает у нас скуку, рутину, недовольство, уныние, то значит наша жизнь духовная неверно устроена. И на это нужно обратить самое серьезное внимание. И опять же, здесь есть большая педагогическая вот эта нестыковка современная, что православное обыденное сознание этого не понимает. Оно эту радость отвергает и боится ее, но без нее нет и не может быть духовной жизни. Теперь очень важный вопрос. Я упомянул уже о том самом орудии, что ли, о принципе христианского действования, которое только и может человека управить на пути его духовной жизни. Значит, только и исключительно вот это самое чувство богообщения является критерием и двигателем всякого церковного действия, церковного и нравственного, любого действия, как религиозного движения души, которое святитель Феофан Затворник определяет так. Собственно, это очень хорошее определение – Феофан Затворник пишет, что нам нужно противиться себе в худом и нудить, то есть понуждать себя на добро. И, собственно говоря, а почему мы увидим, добро ли или нет, как удачно ли наше вот это понуждение, туда ли нас заводит это самое противление? По чувству богообщения это видим. От чего богообщение возрастает, тем христианин пользуется. От чего оно умаляется или исчезает, то христианин отвергает, стараясь всеми средствами, которые предлагает церковь, богообщение хранить, возвращать покаяние в случае греха и приумножать. Это ровно то, о чем говорил преподобный Серафим Саровский в своей знаменитой беседе о духовной жизни. Вот что он говорил. «Стяжайте благодать Божию молитвой и всеми другими Христа ради добродетелями, торгуйте им духовно, торгуйте теми из них, которые вам больше прибыток дают. Например, дает вам более благодати Божией молитвы и бдения, бдите и молитесь. Много дает Духа Божьего пост, поститесь. Более дает милостыня, милостыню творите. И таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте». То есть о чем здесь говорит преподобный Серафим? О том, что критерием меры, то есть это не значит, что можно вовсе там, если там нам нравится молитва, мы, значит, молимся, но вовсе не совершаем добрых дел. Да? Нет, конечно, речь идет о мере. Вот эта мера определяется не чем-то внешним, не тем, что мы встраиваем себя в какую-то схему или то, что там мы в книжке прочитали, что «о, вот это будем делать», да? А исключительно внутренними критериями, вот этим самым богообщением. Потому что никакие другие основания, кроме вот этого непосредственной жизни во Христе, когда человек внимательно следит за собой, действительно, вот как светильник, Господь не случайно говорит о свете, который горит в нас, от чего этот светильник возрастает и масло елей прибавляет света, то христианин делает. А от чего вот это чувство, этот свет Христов в душе умаляется, то, естественно, тут уже... А понимаете, как преподобный Силуан писал Афонский, что душа, вкусившая этого, а любой христианин должен вкусить жизни во Христе, любой христианин в той или иной мере это знает. Другое дело, что отчеты часто не даем себе и боимся этого. Но если человек этого вкусит, и если он этого лишится, то для него это такая потеря. То есть жизнь становится настолько пустой, что он все что угодно сделает, чтобы благодать Божия вернулась в свое сердце. И в этом, кстати, корень сверхъестественных трудов преподобных, отцов и матерей, о которых мы читаем в книжках. Именно в таком порядке совершался их подвиг. Не то, что они что-то себе вообразили, да, стяжать благодать. Благодать всегда дар. Это не значит, что, как часто бывает в наших мозгах, что вот, значит, человек сидит и думает, а стяжу-ка я благодать Святого Духа. Буду-ка я носить вериги, там, поститься побольше, молиться посильнее, все такое прочее. И он так делает, и там раз какой-то взаимозачет с Богом происходит, и ему благодать... Нет, все обратным порядком происходит. Человек ее лишается, и вот тогда он уже действительно все что угодно сделает. Любые вериги понесет, чтобы благодать вернуть. А так как Господь дает все же людям, скажем так, великие гении духовной жизни, да, тот же преподобный Силуан, если почитать эту книжку, Господь ему дал очень ощутительно это вкусить. И, конечно, это было вот критерием всей его духовной деятельности. Понятно вам это, да? Можно подытожить вот в таком определении, что благодатная синергия, то есть сочетание человеческой веры и благоволения Божия, свидетельствуемое в чувстве богообщения, которое своим практическим следствием имеет веру, правый образ мыслей, силу евангельского нравственного делания и ревность об угождении, вот начало живой, подлинной христианской духовной жизни». Еще тут вот что нужно сказать, что есть несколько крайностей, с которыми мы можем здесь столкнуться. Первая крайность для православных, она теоретическая, она свойственна современному протестантизму, точнее, неопротестантизму, потому что, кстати, в отношении к протестантизму наличествует большая путаница. Настоящие протестанты – это только лютеране, реформаты и англикане. То есть вот те древние почтенные протестанты. Да? Те, кто позже, это

заострил этот вопрос просто уже до самой крайности и написал, цитата, что человек в его повседневном состоянии не способен к принятию божественной благодати. Конец цитаты. Тут нужно вот что сказать, что мотивы, по которым святитель Игнатий писал это и там многое другое, понятны. Он старался противопоставить безудержному мистицизму Александрийской эпохи строгое православное учение о покаянии. Но это нужно все воспринимать именно в контексте того, кем был сам святитель Игнатий и в какое время он жил. То есть можно сказать так, что он старался предохранить своих читателей от первой вот этой крайности, от панибратства с духом. Но в результате неадекватного понимания и расширения, безудержного расширения в наше время, эта идея стала ничуть не менее вредной, потому что она подрубает корень христианской жизни, о котором мы вот говорили все это время. То есть суть этой идеи какая? Что мы не святые, и поэтому дерзновенно считать, что нам доступно чувство богообщения. Но здесь дело, видите ли, в мере. И опять же, если говорить о святых, то у святых эта мера велика, а у нас в начатках. Но то, что у них велико, а у нас в начатках, есть одно и то же. И это очень важно. И вся наша задача, и, собственно, вся педагогика церкви направлена на то, чтобы эти начатки раскрыть в каждом из нас максимально для каждого из нас в мере. А если принять вот эту идею, а надо сказать, что сегодня многие идеи святителя Игнатия, он много прекрасно написал, но есть у него вот этот комплекс идей, к которым нужно относиться с осторожностью, но как раз этот комплекс идей пропагандируется почитателями святителя Игнатия, которого возводят чуть ли не в разряд отца отцов, да, что он самый главный святой отец. Вот если это так гипертрофирует, то мы лишаемся церковной почвы под ногами. Потому что здесь совершенно ясно. Если святые и мы различаемся качественно, то святые, которых мы почитаем, лобызаем иконы, молебны поем, то святые в одной церкви находятся, а мы в другой. А смысл именно церковности православ в том, что мы одно тело во Христе. И разница между нами и святыми, естественно, тут тоже не нужно зарываться и фамильярничать, типа не браться с святыми, но нужно очень хорошо понимать, что разница в мере, а не в качестве. Как апостол Павел говорит, един дух, едино крещение и так далее. А как быть, если мы не видим в себе этого чувства богообщения? Или там принимаем за него что-то иное? Действительно важный вопрос. И на самом деле церковных людей много, православных по статистике еще больше, а христиан, понимающих дело, среди них очень мало. Об этом еще, кстати, и Серафим Саровский говорил, и многие святые отцы. И если богообщения нет, то как его получить? Ведь это же не просто какая-то опция, да, в жизни, а, как мы выяснили, абсолютная необходимость. То, с чего начинается христианство, и то, без чего просто не может быть. Значит, начинать надо вот с чего. Во-первых, если мы не понимаем всего этого, не чувствуем, не исповедуем благодать Божию, то это надо осознать. И это очень непросто, потому что бывает часто, что человек прям, ну, весь церковен, с головы до пят, а богообщения у него нет. И он ни малейшего понятия не имеет вообще о христианской жизни. Особенно это видно, знаете, есть сейчас такой феномен, который в церковной среде называется ДВР – «Дети верующих родителей». Семьи, которые заключены уже после 90-х годов, уже у них достаточно взрослые дети выросли. И вот эти, ну, прям, ну, все такие, ну, церковные эти семьи. И они детей постили, даже мне очень нравится этот глагол новый. Не поститься, а постить кого-то. Вот постят детей. Вот детей и постят. И в церковь вводят, и причащают, и исповедуются они с семьи, прям с 6 лет. И на соборование их таскают, и все такое. Из дома телевизоры повыкидывали, компьютера нет, светских книг нет, все такое церковное. Ну, казалось бы, вот благодать Божия должна там дела свои свершить, а нет. Становясь юношами и девушками, они как обузу сбрасывают с себя вот эту полученную в семье церковность. А почему? Потому что в этой церковности нет ни грамма подлинной жизни во Христе. И так бывает очень часто. Итак, первое – это осознать. Ну вот мы осознали. Что дальше? Есть здесь два пути. Один из них предлагается повсеместно. А этот путь такой – через внешнюю церковность к богообщению. – То есть встрой себя в чин церковной жизни, ходи в церковь, молись, постись, исповедься, причащайся, и постепенно, мало-помалу, от внешнего, значит, количество придет в качество, внешнее придет во внутреннее и так далее. Разумеется, никакого исполнения церковности не бывает без минимума веры. Разумеется, это невозможно без веры все вынести, да?
Иногда действительно бывает так, что люди через внешнее приходят к внутреннему. Но опыт показывает, что так бывает редко. Я бы даже сказал, очень редко.

0: ошибка, только в порядке исключения. Чаще всего такая штука не срабатывает, и получается обратный эффект. Люди пробуют, не получается, и уходят из церкви. То есть церковь призывает: делай то-то, и получишь богообщение. Человек так делает, но богообщение не получает. Итог. Церковь в его глазах обманщица. Рекламу дала, а ничего не сделала. Очень часто бывает. Почему так? Здесь нужно сказать, может быть, отчасти такую вещь рискованную и провокативную. Я надеюсь, вы ее правильно поймете. Дело в том, что на самой сокровенной глубине встречи души и Христа, вот тот самый первый импульс, с которого начинается духовная жизнь, далеко не всегда происходит в церкви, я имею в виду в институциональной церкви. И очень часто, наоборот, этот импульс является тем, что в церковь человека потом приводит. Но сначала он совершается не в церкви. Этот процесс прихода в церковь обусловлен именно тем, что Христос приходит к человеку в душу стучиться, вот как в Священном Писании: «Стою перед дверях и стучу». И вот если человек принимает Христа, то тогда церковь со всем своим устроением становится для него необходимой средой жизни, вот этим средством для богообщения, то, с чего мы начали. Иными словами говоря, богообщение, появившись, непременно потребует, если оно настоящее, да, богообщение, то оно непременно потребует внешней церковности. Богообщение всегда оформляется в церковность, потому что оно требует таинств, молитвы, правильное понимание Священного Писания, опыта евангельской жизни, а это, собственно, все это и содержит церковь. И вот это правильный путь воцерковления. Но обратный процесс от внешней такой церковности к богообщению по большей части плодов не приносит. А то еще бывает хуже, что человек еще и остается в церкви, но теряет в своей церковности совесть, нравственные чувства и разум. И об этом говорил Христос, что у кого нету, да, у того отнимется и то, что он имеет. Это вот именно к этому случаю. Я, например, отвечаю на самый главный вопрос. Как нам богообщение это получить? И уж простите, что там несколько формально приходится обо всем этом говорить. Итак, правильный путь получения богообщения, если мы его не имеем, не понимаем, не осознаем, что это такое, заключается в двух вещах. Первое – это его искать. То есть просить Бога о том, чтобы Он нас укрепил в живом чувстве веры. Ну, понятно, что вера в нас есть, коль скоро мы этого хотим, только она не отчетлива еще, не осознается и чувствуется как должно. Я подкреплю свой смелый такой вывод святоотеческой цитатой. Это Феофан Затворник. Он пишет о том, что как раз путь к богообщению начинается с молитвы к единому истинному Богу о вразумлении. Есть Бог истинный. Он сказал волю свою нам в наше спасение, с желанием, чтобы она была понята и выполнена. Теперь, там длинная цитата, кто-то из нас не имеет достаточно сил найти веру или найти, обрести богообщение. Дальше святитель Феофан пишет: когда в чувстве этой кровной нужды с воплем, стенанием, болезнью сердечной обратится кто к Богу, истинному Отцу всех человеков, Богу, желающему, чтобы вера его была действенную, может ли быть, чтобы он не дал такому решительного указания к убеждению в истинности веры? Он вранов кричащих питает, по молитве посылает дождь в жажду плоти нашей, а человеку и еще духу его своему образу, томящемуся, ищущему узнать, как прославляют Бога, неужели он не укажет источника для утоления сей жажды духовной? Такая молитва нисколько не есть искушение Бога. Но что слишком и напрягаться это доказывать? Ведь Господь сказал, что все можно получить у Бога, молясь Ему с верою, тем больше молясь о вере, начале и источнике всего. Это очень важно. Потому что если у нас нет веры, или слаба вера, или вера несовершенная, неполная, то прежде всего нужно молиться Богу о том, чтобы нам эту веру дал. И второе. Вместе с этой молитвой необходимо поставить себя, насколько это возможно, я бы так сказал, и опять же прошу меня правильно понять, поставить себя не столько в обрядово-внешнецерковный строй, сколько в нравственный евангельский строй жизни. Для этого нужно погружаться в Священное Писание, поучаться в Законе Господнем, преимущественно Нового Завета. Евангельская нравственность и библейское мировоззрение, которое мы получаем от изучения Писания, это сильнейшее средство направить наше сердце к Богу. Я подчеркиваю здесь еще раз, что понуждать себя нужно именно к нравственно-евангельскому строю и уже во вторую, в третью, в пятую очередь к церковно-дисциплинарному. Потому что церковность без евангельской нравственности, церковность без богообщения чрезвычайно опасна. Она может привести человека к фарисейству, к тому самому состоянию, о котором в Евангелии сказано, что она есть хулана Духа Святого, и которая потому не прощается, что делает совершенно невозможной, собственно, подлинную христианскую жизнь духовную. Вот эти две вещи, опыт показывает, что они всегда, так сказать, работают. Еще раз повторю, первое – это молитва к Богу. Не вычитывание молитвы, а, батюшка, а какую молитву прочитать? Да, обычно на это нужно услышать. Нет, именно молитва от сердца Богу, Отцу Небесному, чтобы Он дал нам вкусить своей веры, чтобы мы поняли, что это такое. И второе – это насколько в наших силах поставить себя в нравственный евангельский строй жизни, стараться исполнять евангельские заповеди.
1: Прозвучала очередная лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предания».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 19:05.

0: прозвучало песнопение «Вечерний свете тихий» композитора Павла Чеснокова в исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77-84 068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Жили-были дети». У микрофона Соня Манесова и Филипп Наталин. А в гостях у нас сегодня Ольга Антипова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, как жили первые христиане в Риме.
3: Каким был Рим в то время, когда в нем проповедовали апостолы?
4: Ну, Рим был великим, огромным городом. Его даже называли «вечный город», и сейчас так называют. Рим уже существовал много веков. Это был город, построенный на 7 холмах. Даже сейчас, если вы когда-нибудь там окажетесь, вы это почувствуете, потому что вы будете очень хорошо ощущать, что вам приходится идти то вверх, то вниз. В Риме было много дворцов императорских, много домов богатых людей, были огромные бани. Бани были очень важным местом для жителей Древнего Рима. Дело в том, что многие жители не очень богатые, они не имели собственных домов и жили в таких многоэтажных, многоквартирных домах, как вот мы сейчас с вами, примерно в таких же. Только в этих домах не было лестничных клеток, не было подъездов. То есть попадать в свою квартиру нужно было прямо снаружи, с улицы, по приставной лестнице. Поэтому люди побогаче жили на первых этажах, а чем беднее человек, тем на более высоком этаже он жил, потому что попасть в свою квартиру, например, с какими-нибудь покупками в руке, держась одной рукой за приставную лестницу, а другой рукой держа все покупки, это было очень сложно и неприятно. Конечно, в этих домах не было собственного водопровода, поэтому римляне ходили в бани. Римские бани – это было не просто место, где можно было помыться, это был, ну, настоящий, как бы мы сейчас сказали, фитнес-центр. Там были гимнастические залы для занятий спортом. Там были библиотеки, где можно было почитать прекрасные книги. Это было место встреч. В этой бане было три отделения. Первое отделение прохладное. Там был огромный бассейн размером с олимпийский бассейн. 50 на 20 метров. Да. Причем не какой-нибудь там кафельной плиткой вымощенный, а настоящим мрамором, еще с мозаиками. Из этого прохладного отделения люди переходили в отделение теплое, не горячее, то есть постепенно увеличивали температуру, чтобы не слишком резкий был перепад. Там они постепенно привыкали к теплой температуре, сидели какое-то время, нагревались, и уже оттуда могли перейти в отделение горячее. Собственно, то, что у нас называется с вами баней, да, парной. Там они могли посидеть в ванне с горячей водой. Мочалок в то время не было, и люди очищали свою кожу, натирая ее маслом, и потом соскребая с нее всю грязь специальными скребками, сделанными из меди или из латуни. А потом, когда всю эту грязь соскребали, они вставали под такой специальный фонтан с теплой водой и могли всю эту грязь смыть. И потом опять, допустим, пойти искупаться в бассейне. То есть это был целый комплекс оздоровительных упражнений, которые римляне постоянно включали в свою жизнь. Встречались, общались, занимались спортом, мылись, парились, купались, плавали. Бани были огромные, очень высокие, очень красивые, все мраморные, украшенные мозаиками. То есть это такие были вот действительно культурные центры того времени. В Риме были цирки. В цирках происходили скачки, то есть соревнования людей, управляющих колесницами. Цирки были огромные, не меньше наших стадионов. Для императора была особенная ложа, и для богатых людей. Люди победнее сидели на соответствующих местах, менее удобных, более высоко расположенных. В Риме был так называемый амфитеатр Флавиев. Вы его знаете под другим названием – Колизей. Сейчас он в таком полуразрушенном виде. В этом амфитеатре происходили несколько видов представлений. Во-первых, там сражались гладиаторы. Это такие воины, рабы, которые сражались и убивали друг друга на потеху зрителям. Иногда гладиаторы сражались не друг с другом, а, например, с дикими зверями, со львами, тиграми, быками. Поэтому под ареной Колизея были специальные помещения, где содержались звери. А иногда в Колизее устраивались водные, морские сражения. То есть эта арена наполнялась водой, в ней плавали небольшие суда, которые устраивали там морские сражения, брали друг друга на абордаж. Представляете себе? В солнечные дни этот амфитеатр сверху затягивали тентом из льняной ткани. Размер его был огромен, напоминаю вам. То есть на самом деле Рим был действительно великим городом. В нем не было фабрик, механизированного труда. Все вот эти чудеса римской жизни достигались рабским трудом. Римляне были большими завоевателями, очень хорошими военными. Они завоевали огромное количество стран. И пленные стройными рядами шли в этот город для того, чтобы там трудиться для создания величия Рима. Надо вам сказать, что многие христиане как раз и закончили свой жизненный путь на арене вот этого амфитеатра Флавиев, на арене Колизея, потому что во времена гонений это стало одним из развлечений Древнего Рима. Христиан выводили на арену Колизея и выпускали диких зверей. И на это ужасное нечеловеческое зрелище древние римляне даже очень любили посмотреть. В Риме было много храмов. Эти храмы были посвящены разным богам. Не только таким привычным для нас и знакомым римским богам, вроде Юпитера, Аполлона. Во времена распространения христианства в Риме было увлечение восточными религиями. Это немножко напоминает нам, мне кажется, наше время, правда, когда сейчас очень многие увлекаются там восточными единоборствами, какими-то там медитациями, да? Вот в Древнем Риме было примерно что-то похожее. И в этом городе можно было встретить храмы таким богам восточным, как, например, богиня Исида, или были так называемые митреумы, храмы, святилища бога Митры.
3: А кто становился первыми христианами?
4: Ты имеешь в виду, что это были люди каких сословий? Или...
3: Кто вообще мог стать христианами?
4: Ну, тот, кто услышал проповедь и откликнулся на нее. И в этом смысле для христиан, для того, чтобы стать христианином, не требовалось социального положения. Христианином мог стать и римский гражданин, и свободный человек, и раб, и богатый, и бедный, человек любой национальности. Сами христиане не ставили никаких ограничений для того, кто мог к ним присоединиться. От них требовалась вера и принятие нового взгляда на мир, новых законов жизни, по которым эти люди должны были начать новую жизнь. Поэтому в первой христианской общине были очень разные люди. Там действительно могли быть рабы, могли быть богатые патриции, то есть такие высшие слои римского общества. Могли быть очень бедные люди, простые ремесленники.
3: Как выглядели первые христиане? Отличались ли они от обычных жителей Рима?
4: По всей видимости, особенно нет. Откуда мы можем это узнать? Например, из произведений художественной культуры, когда мы видим фрески римских катакомб, мы видим там обычных римлян в одеждах, соответствующих тому времени. Судя по этим фрескам, они особенно ничем не отличались от обычных римских граждан, разве что, может быть, одевались более скромно, уже не позволяли себе носить какие-то вызывающие одежды или слишком богатые, потому что это просто не соответствует христианскому мироощущению. Но, в общем, это были действительно просто граждане Рима. Обычно они жили среди окружавших их язычников, работали на тех работах, на которых работали до обращения.
3: А что такое катакомбы и зачем они были созданы?
4: Да, римские катакомбы – это очень интересное место. Вообще Рим стоит на скалистом основании, и эта скала довольно мягкая. В основном это туф, такая горная порода вулканического происхождения, пористая, рыхлая. Ее очень легко можно обрабатывать или прорывать в ней, например, какие-нибудь ходы. Это было удобно устраивать места погребения прямо у себя под домом. Например, какой-нибудь богатый человек мог устроить кладбище для своей родни прямо под своей территорией, прорыв в систему подземелий. В Риме довольно много таких обнаруженных катакомб. Что они себе представляют? Это такие многоэтажные подземелья, многоуровневые. Нетрудно догадаться, что самые древние слои находятся ближе к поверхности, потому что сначала вырывали первый уровень, заполняли его, да, потом, если не хватало места, рыли глубже, да, и там заполняли новый уровень. Если и там места не хватало, рыли еще глубже. Поэтому чем древнее захоронение, тем ближе они расположены к поверхности. Чем современнее, тем глубже. Катакомбы – это коридоры, в стенах которых расположены ниши для тел. Римляне не хоронили в гробах, они просто заворачивали тело умершего в ткань, смазывали его там благовониями, закладывали его в такую нишу и закрывали ее плитой, очень часто с надписью погребальной. Кто это умер, когда умер, может быть, там были какие-то даже слова сказаны этому умершему. И вот именно в таких катакомбах христиане хоронили своих собратьев, мучеников. Очень часто богатые христиане приносили к себе в катакомбы тела замученных, выкупив их стражников, и хоронили их там. А потом собирались у их могил, чтобы вспомнить в день памяти этого святого, чтобы вспомнить о нем и, может быть, иногда даже послужить на его мощах и литургию. Для этого в катакомбах иногда устраивали помещения, где можно было всем собраться и совершить Евхаристию.
3: А в период гонения первые христиане жили в катакомбах?
4: Нет. Христиане никогда в катакомбах не жили. Вот это нужно сразу понять, да? Катакомбы – это не те места, где можно было вообще жить. Это были кладбища. Христиане могли там собраться действительно в период отчаянных гонений, когда им было очень опасно встретиться где-то в других более заметных местах, собраться для того, чтобы что-то обсудить, или, например, вот чтобы, может быть, упомянуть мученику, но жить они там не жили никогда.
5: Как жили и кем работали христиане?
4: Они жили, в общем, не выпадая в основном из такой социальной структуры Рима. То есть, кем они работали до того, как стали христианами, тем они продолжали работать. Но уже, конечно, немножко по-новому, глядя на свою работу. То есть, например, если человек был торговцем, он продолжал торговать, но только уже обманывать не мог, обвешивать. Если человек был врачом, он продолжал лечить. Воин продолжал служить. Но он уже, например, не мог заниматься мародерством, проявлять неоправданную жестокость, например, к мирному населению, правда? Со временем христиане стали задумываться, какие профессии больше соотносятся со званием христианина, а какие меньше. Ну, с вами тоже можно, например, подумать. Например, профессия учителя. Может вот христианин быть учителем?
3: Почему бы не?
4: Конечно. Это даже очень удобно, потому что он может немножко проповедовать таким образом. А вот, например, профессия трактирщика.
3: Не самое подходящее.
4: Не самое подходящее, потому что трактирщику надо побольше какого-нибудь вина продать, побольше денег содрать. Хотя, может, были какие-то и честные такие, высоконравственные трактирщики. Почему нет? Профессия ремесленника подходит для христианина?
3: Вполне.
4: Вполне, да. А вот, например, государственному чиновнику во времена гонений как?
3: В зависимости от того, честный ли чиновник.
5: И на какую должность? Ну, какой чиновник?
4: Вообще было сложно, потому что в римском государстве очень важным и самым главным религиозным культом при всяческой религиозной свободе был культ императора и самого Рима. Должны были приносить жертвы перед статуей императора. Чиновники обязательно. Это было такое обязательное государственное действо. И те люди, которые этого не делали, они считали, что они просто враги общественного порядка, устройства и самой страны. Поэтому если человек служил на какой-то важной должности, он волей-неволей должен был приносить эти жертвы. А со званием христианина это было несовместимо.
5: А была опасность того, что ты работаешь на работе, тебе ведь могли как-то разоблачение произойти?
4: Да, иногда и происходило. Могли люди заметить, что вдруг человек начинает жить какой-то другой жизнью, что у него появляются какие-то другие интересы, он не участвует в празднествах религиозных, его перестали видеть в каких-нибудь кабаках, да, он стал вести какую-то другую жизнь. И тогда на него могли донести.
3: А кому в этом случае докладывали? Самому императору?
4: Это была действительно такая очень мощная, сильная государственная система, и там все хорошо понимали, к кому и как нужно обратиться, куда написать донос, чтобы он достиг цели и был услышан.
3: Но в это время не было ни храмов, ни большинства молитв, не было икон. А что было? Как они совершали какие-то первые литургии? Как это все зарождалось?
4: И вот давайте подумаем, храмов не было. Где же вообще действительно происходили-то их собрания?
3: В катакомбах в основном?
4: Нет, вот как раз в основном все-таки не в катакомбах.
5: Наверное, в домах богатых христиан?
4: Конечно. Богатые христиане проявляли с самого начала такое большое радушие и гостеприимство. Почему именно в домах богатых? Да потому что они были побольше. У бедных из своих домов-то, может, не было, только какая-нибудь маленькая комната в инсуле где-нибудь на высоком этаже. Поэтому богатые христиане приглашали к себе в дом своих друзей-христиан. И там у них происходили собрания. Как выглядели эти собрания? Мы, готовясь к причастию, ничего не едим уже с 12 часов предыдущего дня, да? Читаем молитвы, приходим, совершаем богослужение, после этого идем на трапезу, правда? А тогда вот что интересно, было все наоборот. Люди собирались в доме за одним столом. Это была так называемая трапеза любви, называлась агапа. Люди вместе ели, богатые старались угостить бедных. И в конце этой трапезы они произносили евхаристические молитвы, священники, епископы. И происходило причащение. Так же, как это, собственно, происходило на Тайной вечере. Помните, там ведь сначала они просто совершили пасхальную трапезу, а в конце Господь произнес все эти молитвы и заповедал совершать Евхаристию. Вот так же делали первые христиане. Сначала вот эта агапа, и в конце ее причащение. Да, не было икон. Не было еще даже, может быть, сначала Евангелия самого написанного. Но были послания апостолов, были живы люди, лично знавшие нашего Господа. Проповедовали в Риме апостолы Петр и Павел, да, какое-то количество лет. То есть, может быть, не было христианской еще такой развитой культуры, но еще сама жизнь была жива. Были живы апостолы. Память и рассказы о Христе передавались из первых уст, из уст его учеников, его друзей. Такая вот новизна и сила проповеди звучала в полный голос в это время. Христианское искусство стало зарождаться в Риме как раз в катакомбах. Иногда семейства побогаче устраивали отдельные помещения в катакомбах, где уже и хоронили всех своих родных. И вот стены этого помещения очень часто расписывались фресками на христианские религиозные темы. Вот там и началось зарождение христианского искусства. Сначала это были просто, например, изображения умерших людей, молящихся Богу, с воздетыми руками. И руки, как правило, там были очень крупно изображены, как символ молитвы, вот поднятые кверху, к небу тянущиеся руки. А потом там появлялись на стенах этих помещений сюжеты, например, из Ветхого Завета, которые говорили о воскресении. Три отрока в пище огненной, оставшиеся в живых после молитвы Богу. Или, например, пророк Иона, который бросили в море, он попал в чрево кита, через 3 дня и через 3 ночи вышел оттуда невредимым. То есть все эти сюжеты были связаны с воскресением. Почему, как вы думаете?
5: Ну, потому что воскресение Христа.
4: А еще почему?
3: Не надеялись, что все родственники потом восстанут из мертвых.
4: Да, и это наша надежда, надежда христиан, что смерть — это не навсегда. Вслед за Христом воскреснем и мы с вами. Поэтому вот эти вот сюжеты были связаны именно с воскресением. Или, например, Ной и Голубка в ковчеге. Ной в ковчеге, как мы в гробу в объятиях смерти, а Ной в ковчеге в объятиях морей. Вода спадает, Ной выходит, выпускает Голубку. Это тоже тема воскресения, избавления от смерти. А потом там появлялись и первые изображения Богородицы и Младенца Христа, первые изображения поклонения волхвов, первые изображения вот таких трапез «Вечер любви», «Агап». Все эти сюжеты мы можем с вами видеть на стенах катакомб, и относятся они, например, там, к 3 веку. Самое раннее христианское искусство. А давайте с вами еще вот про молитвы, да? Давайте подумаем, какие молитвы могли петь первые христиане. Как вы думаете? Ну вот символ веры могли они петь?
3: Нет.
4: Нет, он гораздо позже возник.
3: Псалмы?
4: Псалмы, правильно. Псалмы христиане пели всегда, потому что они достались нам еще из Ветхого Завета. Псалмы, еще что?
5: Молитва мытаря.
4: Молитву мытаря, она могла появиться только, когда уже Евангелие было написано.
5: Но ведь люди, которые лично видели...
4: Ну вот, может быть, они могли, да, рассказать. Хорошо. А вот какую молитву Господь нам сам заповедал?
3: Отче наш.
4: Отче наш. Правда, эта молитва могла быть. А какую молитву они говорили, когда совершали Евхаристию? Самая древняя молитва в нашей литургии. Евхаристическая молитва. Анафора. Повторяющие слова Христа на Тайной вечере. Вот эти слова «примите, едите, сие есть тело, сие есть кровь моя». Вот это вот все произносилось уже тогда первых христианами. А есть еще одна такая древняя молитва «Свети тихий». Помните, кто ее составил?
3: Мученик.
4: Мученик вечером перед чем?
3: Перед казнью.
4: Перед своей казнью. Глядя на последний в своей жизни закат, он написал молитву «Свети тихий», где сравнил Христа с вот этим тихим, ласкающим нас вечерним солнцем. Вот такие молитвы уже могли петь первые христиане в первые века.
5: А вот, ну, гонения же были тогда. Почему христиане не боялись этого? Смерти, оскорбления со стороны обычных людей?
4: Я думаю, что нельзя сказать, что они совсем не боялись. Конечно, любому человеку свойственен страх перед мучениями, пытками и смертью. Но христиане могли их преодолеть, преодолеть с помощью веры. Христиане уже знали о том, что со смертью их жизнь не заканчивается. Наоборот, для них начинается вечная жизнь. И если они не отступят от своей веры, сохранят верность Христу, то вот он-то как раз и примет их в свои объятия после смерти. Понимаете, в них совершился такой коренной переворот, который был совершенно недоступен язычникам. Они понимали, что жизнь человека больше, чем просто жизнь вот в этом мире. Что за этой жизнью наступит следующий этап. И этот этап будет не в каком-нибудь там Аиде мрачном и темном. А если они сохранят верность Христу, то они попадут к Нему, к их Создателю, к их Спасителю, к тому, кто любит их. Перед ними откроется вечная жизнь. И это настоящая наша Родина, наше настоящее предназначение. Поэтому они и смело шли на мучения. Они прозревали перспективу своей жизни гораздо более дальнюю, чем она открывалась перед язычниками. Вот живу здесь, потом умру, и лопух вырастет. А перед христианами была вечность.
3: Но ведь были те, кто отступили от веры, испугались гонений. А как поступали с ними?
4: Ну, это был очень болезненный вопрос церкви. Были, конечно, те, кто пугались гонений, отступали, готовы были принести жертву перед статуей императора, только чтобы их не мучили и не убивали. Это тоже, в общем, мы не можем этих людей осуждать. Мы никогда не были на их месте, и мы не знаем, как бы мы сами повели себя, правда, в такой ужасный момент. И церковь к ним относилась по-разному. Были люди, которые очень осуждали их. И вот те люди, которых осуждали, считали, что это уже навсегда погибшие отступники, которым нет места в церкви. Они не могут уже вернуться. Иуда-предатели. А были другие, которые говорили, нет, жизнь человека не закончилась. Смотрите, если после этих гонений они вернулись к нам, значит, они пожалели о содеянном. Для таких людей церковь налагала епитимию. Это значит отлучение от причастия на какое-то достаточно большое количество времени. При этом люди должны были вести благочестивый образ жизни, помогать всем, присутствовать на богослужениях до того момента, когда и оглашенные могли на них присутствовать. При возгласе оглашенные зайдите, из храма выходили не только оглашенные, но и вот кающиеся их называли. И через некоторое время, если они показывали свою верность, их допускали к причастию.
5: А как церкви сообщались друг с другом?
4: Вот Господь мудро управляет миром. Дело в том, что Церковь Христова пришла в этот мир только тогда, когда в нем появилась Римская империя. Римская империя – государство, которое объединило вокруг себя все Средиземноморье. И объединило оно в том числе и тем, что построило замечательные римские дороги. Всю Римскую империю опутала цепь прекрасных римских дорог. Некоторые из них сохранились до сих пор, например, Via Appia Antiqua, старая Аппиева дорога в Риме. Если вы туда приедете когда-нибудь, вы увидите камни, по которым шагали легионеры, по которым ходили апостолы Петр и Павел. Их ноги ступали по этим камням, вы тоже можете по ним пройтись. Они делались очень хорошо, из очень прочного камня базальта, простояли века. И вот именно из-за того, что появилась возможность сообщения между странами, между отдаленными городами, христианство и смогло так быстро распространиться в Римской империи. Шли посланцы от одной церкви к другой, несли послание от одного епископа к другому. Или, например, апостол жил какое-то время в одной церкви и посылал послания в разные города, посылал их с какими-то своими надежными людьми.
3: Да, римским христианам первых веков жилось довольно тяжело, и пережить гонение, мне кажется, это очень трудно, это очень большой подвиг для каждого, кто решился на смерть или, наоборот, смог пережить, спрятаться, остаться верным Богу.
5: Если вот когда-то представится мне возможность, то я обязательно съезжу в Рим, посмотреть на первохристианские храмы, катакомбы, дороги, по которым они ходили.
4: Да, это очень интересно. Желаю вам всем и нашим радиослушателям побывать в этом замечательном городе.
3: С большим удовольствием. Сегодня у нас в гостях была Ольга Антипова. Спасибо вам большое. До скорых встреч. До свидания.
5: До свидания.
4: До свидания.

0: В исполнении Павла Аксентьевича прозвучало песнопение «Аллилуйя» четвертого гласа сербского распева XIV века.
1: 28 июня приглашаем по пушкинским местам Юго-Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Семья. Программа Людмилы Зотовой на волнах радио «Град Петров».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Материнство – это счастье, утверждают одни. Материнство – это бесконечный труд, считают другие. Материнство – это сплошное терпение, слышим от третьих. Сегодня о материнстве мы поговорим с преподавателем, писателем, журналистом, мамой Ириной Лукьяновой. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте.
1: Ирина, как вы видите роль матери в формировании человека?
2: Мне кажется, что современные мамы очень много пытаются взять на себя обязанности, пытаясь быть для ребенка всем. И няней, и воспитательницей, и учительницей, и гувернанткой, и наставником, и тренером, и всем-всем-всем. И горничной,
1: и кухаркой,
2: действительно. Но у меня есть твердое убеждение, что многими из этих обязанностей можно пожертвовать ради самой главной обязанности. У меня есть убеждение, что мама должна дать ребенку вот тот самый золотой запас безусловной любви, который, в общем, и делает его человеком способным к жизни, устойчивым для этой жизни. А все остальное уже вторично. То есть мама – это тот человек, который будет любить. Кстати, буквально вчера мне попалось на глаза очень любопытное социологическое исследование, где россиян разного возраста спрашивали, кто для вас ассоциируется с понятием «добро» и кто ассоциируется с понятием «зло». Вот очень любопытно, что россияне всех возрастов ответили, что с понятием «зло» у них ассоциируется Гитлер, Баба-Яга и Кощей. Кстати, дьявол где-то вот очень сильно уступает им. А с понятием «добро» у большинства ассоциируется мама.
1: У большинства, но не у всех.
2: У старших поколений, по-моему, на первое место выходит Золушка, там где-то рядом еще Дед Мороз и не помню кто. Но мама – это воплощение добра.
1: Ну вот, судя по этим ответам, можно сделать вывод, что все-таки наши матери справляются со своими обязанностями. Для ребенка не злом являются, а добром.
2: Конечно, да? Конечно.
1: Несмотря на то, что они берут на себя много обязанностей, все-таки добро от них исходит.
2: Естественно, хотя наши мамы, они такие старательные, они так сильно стараются сделать из ребенка полное совершенство во всех отношениях, что некоторые не перестают пилить своих чад, даже когда маме уже 80, а ребеночку где-нибудь там, допустим, 55. И продолжается это вот ровно в том же духе, в котором в детстве. Да, голову ты дома не забыла. Бывает очень грустно слышать, как уже взрослые состоявшиеся женщины, сами мамы, жалуются на то, что до сих пор не могут найти общий язык со своей мамой, которая продолжает строгать и пилить, как будто вот у нее еще есть полная власть вылепить из этого непослушного куска дерева, выстрогать настоящего буратино.
1: А вот какие качества нужны, и, может быть, на чем наши современные мамы должны акцентировать свое внимание для того, чтобы оставаться для ребенка добром? Вы сказали, что какими-то функциями можно совершенно спокойно пожертвовать. Вот чем мы можем пожертвовать, чтобы в том числе и дома какой-то порядок и уют сохранялся?
2: Ну, вы знаете, у каждой семьи своя ситуация, каждая мама что-то умеет, а что-то нет. Каждый что-то лучше дается, да, и каких-то ресурсов больше. Ну, вот сейчас есть такое модное понятие «отдавать на аутсорсинг», какому-то наемному персоналу передавать часть функций. Ну, вот я, например, совершенно не жалею, что у моего младшего была няня. Это было не от хорошей жизни, ему не досталось места в детском садике, а когда оно ему досталось, в общем, ему уже и в школу было пора идти. И няне доставалось довольно много таких вот повседневных хлопот по уходу за ребенком: готовить, кормить его, гулять с ним, заниматься с ним какими-то развивашками, подготовкой к школе. А маме оставалось самое главное – разговаривать с ним, читать с ним, обсуждать жизнь, какие-то важные вопросы. Я приходила с работы, и у меня было еще несколько часов для того, чтобы поиграть с ребенком, поговорить с ним о том, что для него важно. И, в общем, я совершенно не жалею, что мне не пришлось тратить силы на какие-то вот такие вот повседневные занятия, от которых меня освободила няня. Но я же не могу рекламировать этот опыт как передовой, потому что, ну, у каждой семьи свои возможности.
1: Говорите, что важным моментом является общение с ребенком, обсуждение каких-то важных для него вопросов. А если ребенок еще вот дошкольного возраста, детсадовского возраста, как вы сказали, он тоже нуждается в обсуждении чего-то важного?
2: Конечно, с ребенком надо разговаривать, безусловно, и разговаривать с ним надо адекватно. Тут сошлюсь опять на данные исследователей. Мне как-то попалась очень любопытная книжка, посвященная влиянию неблагоприятных социально-экономических условий на развитие интеллекта ребенка и его способностей. Оказалось, что условия эти действительно влияют на ребенка напрямую, потому что мамы из семей низкого социально-экономического уровня в среднем значительно меньше разговаривают со своими детьми и значительно менее адекватно разговаривают, то есть отвечают на те вопросы, которые заданы, не потому что потому и не по кочану, а именно вступают с ребенком в разговоры. Они меньше одергивают ребенка, меньше управляют им с помощью команд, в том числе команд негативных. Прекрати, перестань, не делай то, не делай это, хватит. Ну вот это то, на что очень часто обращают внимание люди на улице, как наши мамы общаются со своими детьми: криком, дерганиями, обзывательствами, угрозами, запугиванием. Ну вот я вчера в зоопарке была, некоторые родители разговаривают со своими детьми совершенно спокойно. В одной и той же ситуации ребенок бежит, кричит, радуется: «Ой, мама, смотри, какой жасминовый куст, он похож на фонтан». В одной семье говорят: действительно замечательный куст, давай его сфотографируем. А в другой: куда пошла, ну-ка вернись сюда, сейчас тебя чужой человек уведет, куда ты от меня все время отбегаешь. Видна разница в общении, да. Ведь, да? И ситуация ведь одна и та же. Только в одном случае мама дает себе труд быть с этим ребенком, а в другой ситуации она поглощена чем-то своим, и ребенок только мешает выполнению ее серьезных материнских обязанностей, которые, мне кажется, больше воспринимаются как обязанности такие охранительные. Здесь мама скорее не мама, а цербер, охранник, сопровождающий персонал, служба безопасности, которая... Нет, это тоже все материнские обязанности. Но чем больше мы со своим ребенком общаемся командами, одергиваниями и неадекватными ответами на его вопросы, тем хуже мы делаем своему ребенку, и тем больше зазор мы создаем между его способностями, способностями тех детей, с которыми изначально разговаривали адекватно. Кстати, действительно, к началу школы этот зазор становится очевиден, потому что дети, с которыми вот так разговаривали с самого детства, они недополучили несколько миллионов слов. Но, кстати, вот есть хорошая новость, да, что мамы из всех социальных слоев ведут себя так, как мамы из высших социально-экономических слоев, как мамы с высшим образованием, с большим уровнем достатка, когда они разговаривают со своими детьми о книжках, когда они читают вместе книжку, вместе говорят о героях, обсуждают то, что в этой книжке происходит, задают какие-то вопросы по ходу действия. Вот в это время все мамы ведут себя примерно адекватно, да, как мамы, которым интересно вместе с детьми сейчас о чем-то поговорить.
1: Ну вот если говорить о детях дошкольного возраста, какие книжки вы бы порекомендовали с детьми обязательно пройти и обсудить? Вот из вашего опыта надо нашим радиослушателям напомнить, что вы не только собственный материнский опыт имеете, но и также опыт общения с другими матерями. У вас есть форум, где вы общаетесь, да?
2: Да, у меня есть форум, он называется «Наши невнимательные гиперактивные дети». Он как раз посвящен проблемам вот этих самых детей, самым разным проблемам. Если говорить про книжки, ну, у каждого ребенка, опять же, свои интересы. Немножко, мне кажется, у мам есть такой уклон в сторону чтения ребенку того, что хорошо, проверено, испытано, что мамы сами читали в детстве, и многие издатели тоже на это ориентируются, на старое доброе, в результате чего у мам и у детей создается ощущение, что книжки – это про что-то старинное, что не имеет никакого отношения к этому ребенку, к его современной жизни. Сейчас создается очень много хороших книжек, и российских, и зарубежных, и русскими авторами написанных, и переводных, современных книжек, современных авторов. И имеет смысл дать себе труд поизучать этот рынок, потому что после того, как умерли Чуковский и Маршак, в детской литературе тоже было что-то сделано. И сделано довольно много. Не стоит думать, что детская литература остановилась в своем развитии. Она продолжается, она цветет. Есть замечательные авторы, которые пишут для детей и стихи, и прозу, очень хорошую прозу, и замечательные стихи. Ну вот, не знаю, всем ли известны такие имена, например, как Анастасия Орлова. Она недавно получила премию президента России. Она работает в очень интересном жанре пестушек для самых маленьких. Это действительно вот та традиция для малышей от 2 до 5, в которой работал Чуковский. И после него здесь действительно что-то есть. Да, это Маша Рупасова, это, например, Наталья Волкова. Замечательные поэты, про которых мало кто знает. Есть замечательные детские прозаики. Есть чудесные ресурсы для родителей, посвященные детской литературе, Библиогид, Пап-Мам-Бук, например. Они существуют. Все для вас. Да? Изучайте, смотрите, не останавливайтесь на том, что вам мама, папа, бабушка и дедушка читали в детстве. Здесь очень много всего нового сделано.
1: Но все-таки классические сказки или классическая детская литература тоже не исключается из круга чтения.
2: А зачем что-то исключать из круга чтения? Да, пусть расцветает 100 цветов. Только, ну вот, мне кажется, важным избегать перекусов, да, что вот там только Фрэнсис Бёрнетт, только хардкор, да, маленький лорд Фаунтлерой, никаких компромиссов. Вот мы читали, это хорошо, это проверено, значит, и наши дети будут это читать. Ну, не надо бояться непроверенного, да, нового. Новое, оно не страшное, все когда-то было новым. Даже Чуковский Маршак.
1: Ну вот я не случайно остановилась на книгах для детей дошкольного возраста, потому что когда ребенок уже идет в школу, там у них начинается своя программа, свой круг чтения, и, может быть, у родителей есть не так много времени предлагать что-то помимо, что-то из внешкольной программы, и тут уже как-то вот по-другому все, наверное, складывается, и можно обсуждать то, что ребенку необходимо прочесть. Ну, вот дошкольникам очень важно что-то порекомендовать.
2: Вы знаете, порекомендовать важно всем. Вот я спрашивала у своих школьников, а мне повезло работать с читающими школьниками. Откуда вы берете рекомендации? Первое, мама с папой посоветовали все-таки, да, и мама с папой посоветовали, там что угодно может быть. Это может быть Ремарк, это могут быть братья Стругацкие, это может быть Маркес, да, это может быть Набоков, но это тоже то, что мама с папой посоветовали. Ну, я про старшеклассников сейчас говорю. К нам, я работаю в школе интеллектуал, к нам приходят дети, вот те, кто поступает на гуманитарный профиль, и вообще такие гуманитарные дети к нам приходят со своими списочками прочитанной литературы. Мы обычно просим записать там сколько-то десятков последних прочитанных книжек. Это очень разные дети. У детей очень разный круг чтения. То есть бывают дети, у которых вот весь список – это сплошь сказки. Сказки разных народов. Эфиопские какие-то, абиссинские, румынские, финские, сказочные сборники такие, сякие. То есть там дитя уже готовый фольклорист. Да, бывают дети, которые читают сериями. Вот освоили всего Толкина, включая Сильмарильон. Вот прочитали всего Гарри Поттера. Вот переключились, допустим, на Перси Джексона. У кого-то сплошь идут коты-воители, а у кого-то это, например, сплошь новинки замечательных маленьких издательств «Розового жирафа», «Самоката», «Компас-гида». То есть современная детская литература, и видно, что родители в теме, да, что они следят за новинками, приносят детям лучшее, что издается. Есть дети, которые читают сплошь классику. Вот там кустами, да, вот причем не только школьную классику, например, там 4 тома Фенимора Купера. Вот один из моих учеников летом прочитал и с большим восторгом рассказывал про индейцев. очень разные дети, у них действительно вот такого вот единого круга чтения нету. Но родители, вот второй источник рекомендации – это одноклассники. И, может быть, поэтому вот несколько лет назад, ну, прям эпидемия была, когда они все ремарком зачитывались. Прям прокатило по старшеклассникам вот так.

0: детям рекомендуют. Очень любопытные списки чтения получаются, действительно. Но роль родителей здесь тоже никто не отменяет. И самое главное, что у родителей есть привилегия такая читать с детьми. Я вообще очень большой сторонник семейного чтения вслух, и чем дальше, тем больше, потому что, ну, это абсолютно незаменимая вещь, потому что это безопасное пространство разговора с детьми не об их личных школьных проблемах, да, а о каких-то ситуациях, которые мы можем смоделировать на безопасной дистанции и поговорить так, что это, может быть, не трогает каких-то больных струнок в душе у нашего ребенка, но в то же время позволяет ему на чужом примере обсудить какие-то живые, волнующие для него ситуации. Это и очень уютное, хорошее семейное время, безопасное время, когда можно просто побыть с ребенком и поговорить с ним не о том, почему у него не убрано в комнате и почему у него по алгебре двойка. Да? Это время, которое мы проводим рядом, с любовью, занятые общим делом, обсуждая общие интересующие нас вопросы, но обсуждая их не с позиции «я начальник, ты дурак», а как два заинтересованных человека. Вот такого общения современному ребенку вообще очень не хватает в жизни. К сожалению, большинство взрослых, которые с ними разговаривают, занимают такую позицию ментора, тьютора. Я тебя должен научить, я тебе буду объяснять, а ты вот сиди и слушай, как правильно. И, может быть, поэтому дети так тяготеют вот к формам спокойного и равноправного общения, так тянутся к библиотекарям, например, если это библиотекарь тоже не выступает с позиции «эта книга нас учит тому-то и тому-то», не пытается из всего сделать урок, а способен с ним разговаривать как человек с человеком, а не как начальник с подчиненным или учителем с учеником. Я помню, мы очень любили одну свою учительницу в школе, к которой можно было на перемене прибежать и поговорить о том, что нам интересно. Да? Например, о Битлз. Вот в наши времена, чтобы к учителю на перемене прибежать и поговорить о Битлз, ну, это было практически невозможно, потому что нас всегда надо было воспитывать. Да? Ну, есть ситуации, когда не надо воспитывать прямой нотацией или прямым объяснением. Совместное чтение тоже воспитывает, но более какими-то более тонкими способами.
1: Мы совершенно неожиданно для меня вышли на очень важную тему чтения детей. И вы меня удивили тем, что вот вы общаетесь с детьми читающими, потому что сейчас мы сталкиваемся в основном с детьми, которые погружены в виртуальный мир, в компьютер. Ребенка с книгой я, например, с трудом как-то себе представляю в нашем современном мире, вот даже исходя из того, что в метро все сидят погруженные в свои гаджеты молодого поколения с книгами. Как-то я не вижу, старшее поколение еще сидит. Как сохранить любовь к чтению? И как вот ваши дети, с которыми вы общаетесь, не отошли от книги?
0: Ну, вы знаете, у меня такое ощущение, что это дети, которые погружены в глубокую семейную традицию чтения. Мамы и папы читают, с детьми читают, детям читают. И дети растут вот в читающей среде. Это не сразу появляется, да, то есть нет такой прямой зависимости, что если мама и папа читают, то ребенок тоже будет читать, если мама и папа едят редиску, то ребенок тоже будет есть редиску. Здесь очень много сложных проблем, потому что здесь ведь еще о чем можно говорить? О том, что чтение сейчас утратило позицию монополиста на знания. В нашем детстве книга была чуть не единственным источником знаний, источником дефицитным. За ней надо было гоняться, ее еще не сразу можно было достать. Надо было бегать за информацией. Я вот очень люблю этот пример и часто его привожу. Например, в 30-е годы, когда Горький и Маршак обратились к советским детям с предложением написать, о чем бы они хотели прочитать, дать вот такой социальный заказ советским писателям, дети их засыпали предложениями, там, напишите о подвигах водолазов и Прона, напишите про Арктику, напишите про наших сверстников в зарубежных странах, напишите, как устроить кроличьи домики, там, напишите, одна школа написала, пионерская дружина, мы хотим, чтобы написали про беспризорника, чтобы прозвище ему было Васька Клещ, и чтобы его, значит, там пионеры перевоспитали. У них было колоссальное желание узнать обо всем на свете, а узнать-то было неоткуда. Был страшный книжный голод, были не сформированы ни школьные библиотеки, ни районные, особенно после того, как по ним прошли пролетарские чистки, да, комсомольские.

0: политические чистки, выбрасывавшие вредную буржуазную литературу. Остался какой-нибудь один там вестник сельского агитатора, да, ну зачем это ребенку? У нас-то такого голода нет, у наших детей его нет, наших детей, наоборот, информация со всех сторон одолевает, только успевая отмахиваться. И книга действительно здесь не монополист, потому что о подвигах водолазов ребенок скорее узнает из телепередачи, да, какие-то вещи ему лучше посмотреть по телевизору, они дадут больше полноценных представлений, там, не знаю, о вулканах, о повадках животных. Это не отменяет книги, но дополняет, делает какие-то вещи гораздо более наглядными. Изучать вязание по книге совсем бессмысленно, да, или принципы работы двигателя внутреннего сгорания, или способы плавать. Хотя у меня в детстве, например, там была книжка, в которой детально описывалось, как кататься на коньках, и я пыталась там какие-то основные шаги освоить по книжке. Малыши открывают спорт. Понятно, что сейчас есть масса других, более легких способов это сделать. И книга перестала быть монополистом. И детям очень часто кажется, что раз она, в общем, раз мы так легко можем взять любую информацию, то, может, книга-то она и не нужна. Здесь главное не отпугнуть ребенка от книги, потому что семьи из самых добрых побуждений навязывают это детям, заставляют детей, делают это для детей пыткой. Потом еще ведь у детей сейчас очень разные склонности, да, и очень много возможностей читать то, что их родителям вообще не кажется достойным чтения. То есть дети читают не меньше букв, чем мы в свое время, а может даже и больше. Просто структура этих букв другая. Что они делают в соцсетях? Они ведь тоже читают что-то, да, какие-то шутки, мемы, новости, там рассматривают картинки. Они получают больше визуальной информации, может быть, не из книжек. Но родителю тоже здесь важно не отставать, не упускать этого, не упускать возможности почитать со своими детьми. Я помню, как я от одного папы с огорчением услышала, что ну как, она же большая уже, про дочь семилетнюю, она же умеет уже читать, ну пусть сама читает, что я должен ей читать. Да почему должен? Это же радость твоя. Почему же ты это бросаешь, вот эту радость, и отдаешь ее на откуп чужим людям? Все, что я хотела, чтобы мои дети прочитали, я читала им сама вслух.
1: А до какого возраста вслух родители?
0: Ну, вы знаете, вот с моими мы до 14 примерно лет читали где-то.
1: И только вы читали или по очереди?
0: Ну, что-то они читали где-то, вслух, да? Да, вслух. Где-то можно было там старшую попросить, младшему почитать. Ну, вот какая-то вот эта традиция вечерних чтений, она всегда была, и мне всегда доставляла огромное удовольствие.
1: А детям?
0: Ну, в какой-то степени, да, очень трудно было в определенном возрасте, когда у моих детей разница большая в возрасте, 8 лет, и было очень трудно выбрать книжку, которая им обоим понравится. Но старшая иногда уже просто подходила послушать, что мы с младшим читаем. Младший будет там настаивать, про глупого котика, нет, про глупого котика, а старший уже про Гарри Поттера хочет, а не про котика, конечно. Там бывало трудновато, но я помню, там были серьезные обсуждения каких-то вещей. И помню, как дочь в какой-то момент, лет 11, наверное, была, говорила: «Мама, а почему, когда ты читаешь, мне интересно, а когда я сама читаю, мне неинтересно?» И вот это тоже вопрос, который мы не должны сбрасывать со счетов, потому что до поры до времени детям трудно бывает читать, процесс чтения очень сложный, он не у всех автоматизируется быстро. И бывает, что ребенок так много сил тратит просто на понимание букв, на расшифровку этих букв, на попытки проследить за сюжетом, что у него уже не остается душевных сил на удовольствие. А когда ты для него там театр одного актера и читаешь на разные голоса, ему не надо тратить душевные силы на то, чтобы, значит, там соотносить буквы со значением, словами, угадывать, что значит то или иное неизвестное слово, потому что мама вовремя заменит его понятным синонимом или наоборот объяснит, что это такое. Ребенок может непосредственно уже просто воспринимать то, что ему читают, и получать от этого удовольствие, и думать над этими вещами, и воспринимать книги более сложные, чем те, которые он в состоянии прочитать самостоятельно. И вот это мне тоже кажется очень важно для родителей.
1: Мне очень нравится то, что вы говорите. Вот возрождение традиции семейного чтения – это действительно очень важный момент. Кроме того, что это приучает ребенка к пониманию прочитанного, любовь к книгам развивает, это просто общение между родителями и детьми тоже способствует сближению. Мне жаль, что мы это утратили.
0: Это такое душевное, такое уютное семейное время. Так жалко им жертвовать ради там каких-то домашних разборок или какого-то бессмысленного смотрения телевизора, я не знаю. В принципе, телевизор-то тоже можно смотреть со смыслом. У меня был очень смешной опыт, когда мы с подрастающим сыном, было то ли 10, то ли 11 лет, смотрели телесериал «Ранетки». Знакомые мамы плевались, говорили, фу, да как это вообще можно смотреть? Да я своему ребенку запрещаю это смотреть. Ну, а что запрещать? Хочешь бороться с безобразием, возглавь его. Мы какое-то время смотрели его вместе, и это... Ну, для начинающего подростка, для ребенка, который вступает в подростковый возраст, это серьезный учебник социальных ситуаций. Когда можно поговорить там о побегах из дома, о каких-то острых случаях, об отношениях с родителями, о том, как разрешать конфликтные ситуации, как выходить из ситуации ссоры, как избегать там конфликта лояльности, да, когда ты там маме обещал одно, подруге обещал другое, и всем обещал разное, и теперь не знаешь, как из этой ситуации выйти, например. И это не на примере твоего ребенка, когда он уже попал впросак и натворил каких-то безобразий, тебе теперь надо, значит, выступать в роли грозного судьи, а на примере каких-то совершенно чужих девочек, в жизни которых ты регулярно присутствуешь и способен там с ребенком, сидя на диване, спокойно с ним обсуждать. А вот почему тут Женя не права? Да, а как на самом деле надо было сделать? А вот ты бы как поступил в этой ситуации? Абсолютно безопасное, спокойное общение – это воспитание? Воспитание. Но это вот разве менторское воспитание? Совершенно нет.
1: То есть главное, очень важное, чтобы мама в это время находилась с ребенком, а не сажала его около телевизора одного, и выводы тогда он сделает совершенно, может быть, другие. А если вы вместе обсуждаете, это уже...
0: А Бог его знает, какие он там выводы сделает. Действительно, когда ты с ребенком в состоянии разговаривать, а не воспитывать его и не строгать его беспрестанно, то... Ты и ребенка лучше понимаешь, понимаешь, чего у него в голове там делается гораздо лучше. Я помню, мы однажды пытались, когда купить квартиру, мы ходили и смотрели разные квартиры. И в одной квартире меня потрясла ситуация. Там было 3 комнаты, в каждой комнате было по телевизору, и перед каждым телевизором молча сидел один из членов семьи. Вот на меня это какую-то такую жуть нагнало. Не то, чтобы я там против телевизора 100%, хотя я не помню, когда мы его последний раз включали, наверное, лет 10 назад. Наверняка там есть какие-то вещи, которые достойны внимания и обсуждения, просто я не в теме здесь, не могу это обсуждать. Но это точно не для того, чтобы вот каждого по своей комнате рассадить перед своим компьютером, своим телевизором, там, со своей повесткой дня, со своим гаджетом. Должно же быть хоть какое-то пространство семейного общения, не так, чтобы все трое сели за столом, значит, и у каждого свой телефон.
1: Да, это очень часто, да. Хорошо, Ирина, очень интересную тему мы затронули, но все-таки мне хотелось бы вернуться к теме материнства. Недостаток общения между матерью, в частности, ребенка, мы отметили. На это надо обратить внимание. Какие еще моменты у современных матерей вы считаете немножечко, может быть, не в ту сторону направлено?
0: Вы знаете, вот очень мне жалко современных матерей, потому что если это сознательная мама, она очень хочет быть очень-очень хорошей мамой и ужасно старается, и ничего у нее не получается. И поэтому она убеждена, что она плохая мать, что она полная педагогическая фиаско. Я знаю несколько ослепительных просто педагогических фиасок, у которых выросли чудесные дети. Мамина радость, вот надежда и опора, при этом мама считает, что вот хуже нее просто мамы нету вообще, что вот вся ее жизнь – это цепь каких-то педагогических несуразностей и провалов. Ну, может быть, это и хорошо, да, это смирение такое материнское, да, отсутствие ощущения своего полного всевластия и тотальной правоты, но бедную маму строгают все, кому не лень. Вот у меня однажды был текст в журнале «Фома», который назывался «Уж понять маму не разрешается». Это, по-моему, там текст, который выстрогают у меня на надгробии, потому что это был самый знаменитый мой текст, который там побежал перепостами по соцсетям. Он добрался до ВКонтактика, ушел в Одноклассники. пошел гулять по свету, наконец, когда он там добрался до какого-то портала бесплатных новостей, самых лучших, да, и вернулся мне. Тогда я решила, что все, да, это слава. Несчастные мамы, я просто сказала, ну хватит их шпынять, да, их все шпыняют вечно. Бабушки шпыняют, мужья шпыняют, учителя шпыняют. Медработники убеждены, что любая мать только вот для того и живет, чтобы губить своего ребенка разными изощренными способами. Им все объясняют, как они неправы и как они плохо воспитывают своих детей. Люди на улице, на детской площадке, там соседи по самолету.
1: А психологи, к которым даже дети обращаются, им начинают объяснять, что ваши родители сделали когда-то что-то не то.
0: Да. Мама вообще делает все не то. Она всегда не права, всегда ошибается, и ей только остается там смиренно признавать свои ошибки. Было бы очень здорово, если бы к мамам как-то повнимательнее относились, потому что все-таки это очень большой, серьезный, совершенно незаметный труд, который она делает очень часто интуитивно, по наитию, потому что, может быть, она и не очень хочет следовать семейным образцам, которые считает неэффективными, а потом, ну, срывается, да, все мы люди. И на автопилоте начинает выдавать вот какие-то абсолютно привычные реакции с детства, потом раскаивается. Ну, жалко просто мам, потому что, ну, вот на мой сайт они приходят такие задерганные, такие измученные, что там уже не ребенку в первую очередь надо помогать, а маме, которая уже сама не в состоянии ни помочь ребенку, ни организовать для него нужную помощь, ей самой кислородную маску, реанимацию срочно, по-хорошему бы в санатории, чтобы 2 месяца никто не трогал. Такое, к сожалению, тоже бывает. Мне кажется, тут мамам бы, наверное, хорошо бы овладеть понятием «достаточно хорошая мать». Не сплошное педагогическое фиаско, да, я мама, которая любит своего ребенка, которая старается для него делать то, что делает, которая умеет признавать свои ошибки. Ну, здесь надо просто поискать, да, вот что такое «достаточно хорошая мать» и усвоить, что я вот не полное ничтожество в этом смысле. Остановиться на каком-то своем немыслимом пути к совершенству, потому что у матери перфекционистки она сама тревожная, дети задерганные. Никому от этого, как говорила одна бабушка, ни красы, ни радости.
1: Сейчас такой ритм жизни напряженный, мы все знаем, насколько он способствует развитию тревожности, в том числе у матерей. Ответственность на матерях лежит, и все ее ругают, мать несчастную, как вы сказали. С другой стороны, мы знаем, что несчастная мать не сможет воспитать счастливого ребенка. Мама должна быть сама счастливой. Что нужно сделать, чтобы сохранить в себе какой-то свет, какое-то тепло, какую-то любовь в нашем ритме жизни?
0: Ой, это очень сложный вопрос. Чтобы воспитать счастливого ребенка, мама сама должна быть зрелым человеком, зрелым, взрослым, а не несчастной, растерянной девочкой. Очень часто семейные конфликты между матерью и ребенком – это конфликты между 2 несчастными детьми, замученными. Когда матери говорят там, ну ты подумай о ребенке, она в ответ начинает жалобно вопить, а обо мне кто подумает? Материнство, в принципе, оно предполагает определенный уровень душевной зрелости, взрослости, покоя, терпения, внутреннего ресурса, да, способности ко всему относиться по-взрослому, отношение к душевному равновесию и умению не дергаться по всякой ерунде. Воспитывать в себе вот этого внутреннего, спокойного и серьезного взрослого человека – это очень важно. Наверняка у нас есть какие-то примеры мам, бабушек, взрослых людей, про которых мы это понимаем, на которых можем ориентироваться. Очень важно работать со своими внутренними травмами, да, со своим внутренним миром. Не утрамбовывать и цементировать какие-то травмы. Мне некогда об этом думать, да, мне не до депрессии, я столько работаю, что мне не до этих глупостей. Ну, как-то санировать, что ли, свой внутренний мир, не только вот зубы лечить. Но если у тебя душа раненая, то и душу эту раненую тоже лечить вовремя. Мама с израненной, загноившейся душой, она вот не помощь своему ребенку. Она сплошная ходячая травма. У меня есть чувство, что надо действительно с этим работать, над восстановлением разрушенных отношений. Здесь разные пути работы бывают, самые разные. Кому-то помогает психотерапия, кто-то находит помощь и поддержку в своей общине, у своего духовного отца, если это человек верующий. Кому-то помогают психологические книжки и статьи по воспитанию, как правильно себя вести. Как себя чувствовать нормальным, взрослым, сильным вожаком стаи, да, а не маленькой загнанной собачкой? Когда тебя все травят, и ты уже там из последних сил, растопырившись, оскалив зубы, поджав хвост, значит, там занимаешь позицию «всех загрызу, никому не дам трогать моего детеныша». Это же задача любого человека, да, стать взрослым, зрелым человеком. Но для мамы это особенно важно, потому что от нее ведь зависит еще и ее ребенок.
1: Получается, нужно параллельно воспитывать и себя, чтобы дорасти до состояния взрослости, и своего ребенка.
0: Вот конечно. Кстати, очень интересно подумать над тем, где в литературе встречаются хорошие мамы. И какие они хорошие мамы. Ведь наверняка у каждого вот откуда-то из детского чтения образ хорошей мамы есть. Вот моя любимая мама, наверное, самая любимая во всей мировой литературе – это «Муми-мама». Такое вот абсолютное действительно воплощение добра, тепла, заботы, безусловной поддержки. Помните, да, когда Мумитроль превратился в чудовище злого и наглого короля Калифорнии? Его все уже гнали, и он сказал: «Мама, разве ты меня не узнаешь? Это я, твой муми-сын». Мама подошла, глядела в выпученные наглые глаза этого чудовища и узнала его вот в этом обличье своего сына, и сказала: «Да, это мой сын». Она даже в самом ужасном чудовище способна узнать своего ребенка и поддержать его. Папа, мама, 8 детей и грузовик. Вспомним, какая там мама и как она умеет доверять своим детям. В этой книжке у Анни Катрини Вестли. Действительно, здесь мама и папа ведут себя не по закону, а по благодати. Вот это ведь именно то, чему мы пытаемся научить своих детей. Быть великодушным, уметь прощать. Уметь учиться на собственных ошибках и детям давать учиться на собственных ошибках, не наказывать, а миловать. Все это есть в хороших детских книжках. Почитать их вместе с детьми, заодно поучиться быть хорошей мамой.
1: Вот вы сказали «не наказывать, а миловать». В то же время в семье существует какая-то своя система наказаний. Считаете ли вы, что все-таки мама имеет право или, может быть, должна применять какие-то наказания к ребенку?
0: Я предпочитаю говорить скорее не о наказаниях, а о границах. Почему-то у всех людей какое-то упрощенное понимание воспитания как системы наказаний и поощрений, кнута и пряника. Да. Но ведь кнутом и пряником не исчерпываются наши отношения с ребенком. Ведь с ребенком можно разговаривать по душам. С ребенком возможны другие отношения, основанные не на примитивном кнуте и прянике, например, а на чувстве благодарности. Когда ты ребенку не говоришь: «Молодец, хороший мальчик, на тебе конфету, ты ее заработал», а мы говорим: «Спасибо, ты мне очень помог». Это ведь другое. Спасибо – это ведь не конфета и не пятерка, которой мы его оцениваем. Мы его не оцениваем, мы его благодарим. Это другая система отношений, не основанная на поощрениях и наказаниях. Про это очень часто забывают. Точно так же, да, и с наказаниями. Понятное дело, что вседозволенность не просто губительна для ребенка, она для него тяжела. Всем знакома ситуация, когда ребенок начинает проверять границы, не понимая, где они находятся. А что мне будет, если я вот так? А если вот так? А я вот еще вот это вытворю, да? И чем старше ребенок становится, тем больше он эти границы проверяет. И совершенно не обязательно эти границы обозначать поркой, пощечинами, оскорблениями, унижениями, наказанием и стоянием в углу. Есть масса разных способов четко и ясно обозначить эти границы. Психологи, допустим, часто говорят о естественных последствиях. Ну, ты накосячил, да, ну что теперь? Ну что я тебя за это буду пороть? Давай мы лучше вместе подумаем, как ликвидировать безобразие. Точно так же, как, ну, потерялся малышка Мортон, да, достаточным наказанием для него, для всех будет вот этот ужас, который семья испытывает, пока они все бегают, мечутся и его ищут. Не надо дополнительно наказывать уже за это, человек и так наказан. Помните, там несколько лет назад было бурное общественное обсуждение, как надо наказать там отца, который забыл в машине своего ребенка, и ребенок на жаре задохнулся и умер в запертой машине. Ну как его еще-то можно наказать? Что с ним еще-то можно сделать? Он уже так себя сам наказал на всю оставшуюся жизнь, что ему никакое тюремное заключение уже хуже не сделает. Он просто это воспримет как неизбежность. Ну, важно смотреть действительно на душевное состояние ребенка, уметь его учитывать и понимать, в общем-то, что мы вот сейчас с этим душевным состоянием делаем в первую очередь. наказания, они не всегда работают, а в какой-то момент еще и перестают работать. Вот, ну, до поры до времени, да, твой ребенок будет делать уроки, если ты стоишь над ним над душой и размахиваешь ремнем. В какой-то момент ты перестанешь размахивать ремнем, потому что ребенок становится физически сильнее тебя. И вот когда мама в 14 лет сталкивается с ситуацией, что она уже не может ударить своего ребенка, потому что он сильнее, и более того, сейчас уже ребенок, для которого абсолютно привычна ситуация, ты мне сделал плохо, я должен тебя наказать, лезет на свою мать с кулаками. Что она ему может противопоставить? Да, она его воспитала в ощущении, что ты мне сделал плохо, я должен сделать тебе больно. Теперь она получает отдачу. Хотели бы мы, чтобы нас наказывали. Мы взрослые люди. Нормальный взрослый человек в состоянии осознать свои ошибки и исправить их без наказания.
1: Ирина, вы сказали, что гиперответственные матери часто испытывают чувство вины. Как вот справиться с чувством вины? Лично у вас есть ли какое-то чувство вины и чувство сожаления о том, что вы делали не так в отношении своих детей, и сейчас бы вы хотели бы это исправить?
0: Ой, ну все мы много делаем не так. Я бы хотела раньше узнать, что делать со своими нервными срывами, когда тебя дети доводят. Я очень старалась на своих детей не кричать. В какой-то момент мне это даже стало удаваться. Но я всегда извинялась, когда со мной такие вещи происходили. Тем не менее, в состоянии, когда я действительно чувствую себя совершенно загнанной, еще ребенок начинает вредничать, особенно когда мы делаем уроки, и долго, и уныло эти уроки делаем. Бывало такое, что я там учебником в стену швырну и заору так, один раз голос сорвала. Мне бы, конечно, очень хотелось лучше понимать, как этого избегать, как себя в такие минуты контролировать, научиться вовремя уходить из этих ситуаций, не дожидаясь точки закипания. И, в общем, не на собственном опыте, ставя синяки и шишки, овладевать искусством властвовать собою, а вовремя прочитать какие-нибудь полезные рекомендации на эту тему и, в общем, как-то поучиться управлять собственным раздражением, не брызгаясь им на окружающих. Вот это, конечно, было бы бесценно.
1: Это можно принять как совет матерям, которые сейчас, может быть, только начинают воспитывать своих детей, или это в любой момент никогда не поздно?
0: Ну, это, конечно, это никогда не поздно. С возрастом мы делаемся как-то и старше, и умнее, и спокойнее, может быть. Учимся каким-то вещам. Но сейчас вот у информационной среды есть масса плюсов. Очень многое можно узнать, не отходя от своего компьютера. Масса прекрасных советов, тренинги, вебинары по управлению гневом в семье, по снижению раздражения. Где это все было, когда мои дети были маленькие?
1: В то же время вы сказали, что матери нужен какой-то внутренний резерв для того, чтобы сохранять свое равновесие и правильно общаться с детьми и со всеми членами семьи. Что поможет этот резерв сохранять?
0: Очень большой вопрос. Где брать ресурсы, когда их брать негде? Во-первых, конечно, нужно хоть какое-то время для себя, хоть немножечко. Возможность уединения и работы со своим внутренним миром. Не путать уединение и одиночество. Выгородить для себя хоть какое-то небольшое личное пространство, когда ты можешь побыть сама с собой. Мне одна американская христианка рассказывала историю про жену пастора, у которой было 11 детей. И она всем была страшно нужна. И дети ей, естественно, не давали никакого покоя, не давали ей даже спокойно помолиться. Она с детьми разработала правила. У нее даже своей комнаты не было. И на кухне ей к ней все время приставали. И вот правило, которое она выработала вместе со своими детьми, гласило, что если мама села в углу кухни на табуретку и закрыла лицо передником, то трогать ее нельзя, пока она не снимет передник с лица. Единственный случай, когда ее можно трогать, это если есть угроза чьей-то безопасности. Потому что сейчас мама разговаривает с Богом. Ей нельзя мешать, ее нельзя трогать. Дети это усваивают. Они понимают, в принципе, что им нужно личное пространство, и маме нужно личное пространство. Хотя, ну вот с нашими гиперами, например, это бывает очень непросто. У каждого есть какие-то свои способы пополнения ресурсов. Они очень зависят от того, какой это человек. Кто-то больше сил получает от общения с людьми, а кто-то, наоборот, больше сил на это тратит. Да, кому-то, чтобы разгрузиться, надо пойти поболтать с подружками. Я, наоборот, разряжаюсь полностью на многолюдных встречах. Мне для того, чтобы подзарядить батарейки, надо куда-нибудь в ботанический сад пойти, да, или в лесу погулять. Кому-то заряжают батарейки концерты, например. Концерт – очень мощная такая форма, когда в тебя вбрасывают просто энергию. Музыкант приходит, чтобы ее отдавать слушателям. Сиди, напитывайся, кажется. Кому-то действительно помогает музыка. Очень важно найти хоть какую-то поддержку среди окружающих, и это обычно бывает, да, когда можно договориться с подругами, например, что там кто-то раз в неделю придет час посидеть с твоим ребенком, когда ты просто поболтаешься по магазинам, придешь в себя, например. Обычно подруги не отказываются, если там, у них дети выросли, например, собственные. Иногда и за радость с чужим двухлеткой понянчиться 2 часа, это же не 24 часа. Очень важно не превращать каждый день в рутину, когда с утра до вечера одно и то же, одно и то же, одно и то же по заведенному маршруту, как белка в колесе, да, от этого просто обалдеваешь. Если есть хоть какие-то ресурсы, которые позволяют, например, сменить картинку, куда-то выехать, посмотреть другими глазами, встряхнуться, это надо делать. Я помню, как одна мама 5 детей, из которых один ребенок достаточно тяжелый инвалид, сказала, что мне очень помогает каждый день делать хоть что-нибудь да по-новому, пройти не тем маршрутом, которым обычно хожу, научиться покупать билетики в автомате, если я их обычно покупаю в кассе. Да? То есть вносить в свою рутину все время какое-то разнообразие, mm-hmm. это тоже помогает. Очень важный такой способ умение быть благодарным. Когда ты не только все время перечисляешь, что еще у тебя не так, а вспоминаешь, что еще у тебя так. Когда ты умеешь не обесценивать свои достижения, не обесценивать достижения своих детей, да, не отмахиваться, а он у меня троечник, доброго слова не стоит. Да, они непослушные, они вообще меня не любят. Обесценивание – это вообще какой-то бич совершеннейший, да, современного общества, когда мы все время равняемся на какие-то высоченные стандарты и отсчитываем от них, чего нам не доложили, да, вместо того, чтобы посмотреть, чего нам доложили. Да. Может, у меня ребенок троечник, но у нас с ним прекрасные отношения. Ребенок, который очень дружелюбный, например, очень покладистый, который замечательно себя ведет в семье, там, помогает с младшим ребенком. У каждого свое есть, за что действительно быть благодарным. Да, у нас случаются какие-то дыры совершеннейшие. Кажется, что ты один, силы на нуле, ресурсы на нуле, но это же не постоянное наше состояние. Мы же не всегда сидим в этой черной дыре. У нас бывают хорошие периоды и плохие. Очень важно уметь ценить эти хорошие периоды, уметь их распознавать, различать, да, и сохранять память о них в эти черные времена, понимая, что мы же ничего не знаем про свое будущее и не знаем, как там оно все будет дальше-то обустроено.
1: Ирина, наше время передачи подходит к концу. Общие пожелания тем родителям, которые сейчас нас слушают, в основном матерям.
0: Мамы, помните, что вы хорошие мамы. И не обесценивайте свой труд.
1: Передача с участием преподавателя, писателя, журналиста и мамы Ирины Лукьяновой закончилась. До свидания. Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города –

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии. Двадцатого июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: В следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Двадцать восьмого июня приглашаем по пушкинским местам юга Петербургской губернии. Вы посетите дом-музей няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, почтовую станцию и дом станционного смотрителя в Выре, единственный в России музей литературного героя. Увидите усадьбу и музей семьи Ганнибалов, Воскресенскую церковь в Суйде. Также вы сможете прогуляться по парку усадьбы Набоковых в Рождественно и посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенные вблизи поселки Выра. Поездка посвящена памяти Александра Александровича Семочкина. Экскурсию 28 июня проведет Елена Захарова.
0: Двадцать четвертого июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня. Двадцать пятого июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня. В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Это романтическая особенность Петербурга,
1: нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии». Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж.
0: С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наранкала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гунип». Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа.
1: С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обитель Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побывайте на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побывайте в Патрах у главы Андрея Первозванного, на острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
0: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4-жды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин – Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям. Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы радио «Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И 2 раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
3: В то время, когда началась Отечественная война, Франция уже была занята немецкими войсками больше года. Но я хочу вспомнить в этой беседе сегодня как раз то воскресенье 22 июня 41 года, когда произошел новый перелом в этой истории войны. В тот день был праздник, 2 воскресенье после Троицы, когда русская церковь вспоминает и прославляет всех русских святых, или, как это сказано по-славянски, всех святых в земле российской просиявших. Я жил тогда во Франции, в Париже, и как раз перед уходом в церковь узнал по радио, что германские войска вторглись в Россию. Я помню волнение, овладевшее в то жаркое солнечное утро всеми собравшимися в церковь. Было ясное чувство чего-то судьбоносного, решающего и решительного, имеющего совершиться в истории. И все эти имена русских святых, звучавшие в молитвах и в песнопениях, Владимир Святой, Антоний Феодосий Печерский, Андрей Боголюбский, московские митрополиты Петр, Алексей, Иона, Филипп, Гермоген, радостные вечные образы святого Сергия Радонежского, святого Серафима Саровского. О чем было это волнение? Конечно, в нем был и ужас надвигающегося страшного кровопролития, опустошений, страданий. Была боль за родную землю, попираемую врагом. Была молитва о спасении. Но была, конечно, тоже и надежда, что то, что начало совершаться, не бессмысленно, не случайно, не просто порождение политических страстей и ненависти. Как не могла быть бессмысленной вся история великой страны, так пропитанная подвигом и святостью, так жаждавшая всегда правды и справедливости, свободы и истины. Как не могла быть бессмысленной эта непрекращавшаяся, непрерывавшаяся цепь испытаний, страданий, горя и слез. Святые в земле российской просиявшие. Они были тут, в это июньское утро. Весь их собор. И сердце знало, несомненно, что в них, в этих князьях, епископах, монахах, в людях всех званий, бедных и богатых, но людях, как один, избравших высокий и трудный и светлый путь жизни, что в них вечный смысл и вечная правда той земли, на которую в это утро снова в который раз проливалась кровь. Еще раз чувствовалось, что за истории внешней, за шумные истории побед и поражений, за истории, творимой маленькими людьми, думающими, что они творят ее, есть другая история. О ней не пишут в газетах, о ней не говорит радио, но в ней весь смысл, в ней вся глубина того, что совершается в мире. И смысл этот, конечно, в нетленных ценностях, в том лучшем, что каждый народ выносит в тайне своего бытия. Что остается от побед, от славы, от временных успехов? Так мало. А то, что раз просияло над миром, как духовная красота, как дуновение свободы и любви, это остается навеки. Да, была победа, но были с тех пор и новые поражения. Была и продолжается страшная политическая игра, и в мире все еще царствуют страх и ненависть. Но то, что совершилось тогда, в праздник всех святых в земле российской просиявших, остается вечной победой. Ибо если враг был разбит, если столько сил, столько подвига было явлено тогда, то это потому, что в тот судьбоносный момент народ осознал свое единство со всем своим глубоким и духовным прошлым. За верность ему умирали. И, умирая, продолжали тот свет, что незримо всегда светил над нашей землей. И вспоминать сегодня нужно больше всего именно это. И верить, что в верности вечной правде смысл исторических событий.
4: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

прозвучала стихира русским святым напевы Киево-Печерской лавры в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры и московских духовных школ.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня вы услышите рассказ о дальнейшем правлении династии палеологов и об интеллектуальной жизни в Византии.
1: В XIII веке сельджукские владения распались на множество мелких турецких государств. Когда империя вернулась в Константинополь в 1261 году, это был блестящий успех византийцев, но, тем не менее, оно имело и отрицательные стороны. Как мы видели, империя немедленно оказалась глубоко втянутой в сложные европейские дела, и ей пришлось пренебречь не менее важными делами с азиатской стороны. В течение последних трех десятилетий XIII века турки, прорвавшие границу, нахлынули на азиатские владения империи. В 1300 году на всем Малоазийском полуострове Византия оставалось лишь несколько узких прибрежных полос. Все остальное завоевали турки. Во второй половине XIII века начался быстрый рост небольшого турецкого государства на северо-западе Малой Азии. Он был основан эмиром Эртагулом. Эртагул скончался в 1281 году, через 20 лет после возвращения империи в Константинополь, а наследовал ему его сын Осман. И именно Осман дал название государству – Османлы, Османы или Атаманы. Осман оказался талантливым вождем, он сильно расширил и укрепил свою державу. Он провозгласил себя борцом за веру против неверных. И таким образом все новые и новые территории оказывались во власти молодого энергичного племени. Поначалу османы не умели штурмовать укрепленные города, но это им не мешало, спешить им было некуда. Они занимали окрестности, начинали их систематически разорять. В конце концов, в городе, лишенном подмоги, кончались все запасы, и он вынужден был капитулировать. У империи сил, чтобы посылать постоянные подкрепления осажденным городам, просто не было. И в конечном итоге города оказывались сданы на произвол судьбы. Возможно, если бы византийцы эвакуировали бы все свои владения в Азии и средства, которые освободились, вложили бы в строительство флота, им удалось бы переломить ситуацию и не пустить турок в Европу. Но в те годы таким видением ситуации никто не обладал, поэтому, в общем, сделать было ничего невозможно. В 1302 году на территории Византии наконец закончилась многолетняя война между Геной и Венецией, которые воевали на чужой территории. Из этой войны обе республики вышли окрепшими и с новыми владениями, естественно, византийскими, а империя вышла разоренной и ослабленной. Чтобы остановить продвижение турок, Андроник II решил воспользоваться услугами войска наемников, каталонской компании во главе с Роджером де Флором, который в 1303 году прибыл в Константинополь с армией из 6500 бойцов. Каталанцы были профессиональными вояками, наемниками, таким спецназом своего времени, непобедимыми. Они договорились в 1304 году. Они нанесли серьезное поражение туркам, которые осаждали византийский город Филадельфию, таким образом вызвали Филадельфию. Но затем компания сообразила, что гораздо более безопасное и прибыльное дело, чем воевать с турками, это грабить византийцев на их собственной территории. Справиться с ним было невозможно. Через год византийцам удалось заманить Роджера де Флора в ловушку и убить. В ответ каталонцы начали уже открытую войну против империи. Война продолжалась 6 лет. Андроник призвал на помощь против каталанцев турок, которых сам переправил в Европу. Впрочем, с другой стороны, и каталанцы также прибегали к турецкой помощи. Тем временем Осман практически беспрепятственно расширял свои владения и в 1308 году захватил Эфес, последний византийский город на побережье Эгейского моря. К 1311 году каталанцам надоело воевать в разоренной войной Северной Греции, они захватили Афины, где уже более века правила французская династия, и основали там свое герцогство, которое просуществовало более 70 лет. В 1326 году Осман взял самый мощный византийский город-крепость Малой Азии – Бурсу. Через несколько дней после этого военного триумфа он скончался. Наследовал ему его старший сын Архан, который оказался достойным преемником своего отца и продолжил его завоевание. В 1329 году пала Никея. Еще через 8 лет после этого пала Никомидия. Теперь в Малой Азии у империи осталось только несколько городов, изолированных друг от друга. Оказалось, что их не сочтены, но каким-то образом этим городам находившимся в полном турецком окружении, удалось продержаться еще несколько десятилетий. Каким образом, непонятно. Но, однако, никакого влияния на общий ход событий это не оказало. В 1341 году в Византии началась гражданская война между ведущим полководцем и политическим деятелем империи Иоанном Кантакузиным и регентами девятилетнего императора Иоанна V, его матерью императрицей Анной Савойской и патриархом Иоанном Калекой.

стал монахом Иосафом. Правда, вскоре его отношения с Иоанном V восстановились, и до конца своих дней он оставался самым уважаемым отставным политическим деятелем империи, к чьим советам прибегали во всех критических ситуациях. Тем не менее, союзник Иоанна Кантакузина Султан Архан воспользовался предлогом свержения уважаемого им императора и переправился со всем своим войском в Европу. В 1365 году преемник Архана Мурад уже прочно укрепился на Балканах и перенес свою столицу в Адрианополь. Теперь это турецкий город Эдирне. Ввиду совершенно такой отчаянности ситуации, Иоанн V отправился в Западную Европу с просьбой о помощи, но получить ее не мог. Император пытался завербовать наемников, но как завербовать, когда нет денег, чтобы платить? Естественно, его затея не удалась. Более того, на обратном пути его задержали кредиторы-венецианцы, которые помогли ему в его борьбе, и бросили в долговую тюрьму. Сыну императора Мануилу пришлось вести длительные унизительные переговоры в Венеции, чтобы выручить своего отца. В 1373 году Иоанну пришлось признать себя вассалом султана и выплачивать ему ежегодную дань. А его сын и наследник Мануил был отправлен ко двору султана в качестве заложника. Ему даже пришлось помогать султану Мураду в захвате последнего византийского владения в Малой Азии, вольного города Филадельфия. То есть бедный Мануил. Этот же Мурад одержал в 1371 году победу при реке Марице над объединенной болгарско-сербской армией. В результате этой победы он владел Болгарией и Южной Сербией. Северная Сербия была вынуждена признать его господство. В 1381 году сербы восстали, а через 6 лет, в 1387 году, они одержали свою первую и единственную победу над турками при реке Теплице. Турки подтянули новые силы. 15 июня 1389 года состоялась знаменитая битва на Косовском поле, о которой мы говорили. Сербы были разгромлены, король Лазарь был взят в плен и казнен в том же шатре, где до этого сербский воин убил Мурада. Наследовал Мураду Баязид, получивший почетное прозвище Йылдырым, что значит «молниеносный». И он продолжал захватывать византийские земли. В 1396 году в битве у Никополя он разгромил западное войско, которое направлялось против него крестовым походом. В 1402 году он осадил Константинополь, но в этот момент счастье ему изменило. Неожиданно в его лагерь под Константинополем прибыли посланцы Тимура Тамерлана, известного нам по походу на Москву. Но тут Тамерлан неожиданно сыграл совсем другую роль. Он потребовал, чтобы Баязид вернул христианскому императору все захваченные у него земли. Баязид вынужден был снять осаду с Константинополя и выступить навстречу новому врагу. Тимур, правитель среднеазиатских земель, годы его жизни, с 1336 по 1405 год, он своими военными походами создал громадную империю от Китая и Бенгальского залива до Средиземного моря. Тимур был блестящим полководцем и завоевателем, который не знал ни жалости, ни пощады, ни милосердия. Но в отличие от Чингисхана, он не создал прочного государства. Тимур был гением разрушения, который не терпел ничьей независимости. После его смерти его громадная империя немедленно развалилась. 25 июля в 1402 году в битве при Анкаре армия Баязида была уничтожена войском Тимура. От нее ничего не осталось. Баязид был взят в плен и вскоре в плену скончался. В Османском государстве воцарился хаос. Там началась гражданская война между сыновьями Баязида, и продолжалась эта война 11 лет, до 1413 года. Если бы, опять же, если бы всем христианским силам удалось бы объединиться, то с турками было бы покончено раз и навсегда. Но, как всегда, этого не произошло. Всех слишком занимали их непосредственные дела. А у одних византийцев было слишком мало сил, чтобы воспользоваться моментом. Им удалось отбить у турок несколько городов во Фракии и вернуть себе Салоники. Это было все. Османская катастрофа лишь оттянула гибель империи на полвека. Главная сила западной средневековой цивилизации, ну, по меньшей мере, в ее идеальных формах, скрывалась в интеграции ее под началом церкви. Именно благодаря церкви в течение всего средневекового периода в обществе оставались островки образования и грамотности. Именно церковь организовывала школы и университеты. Практически все образованные люди того времени посвящали свои знания церкви.
Философия стала служанкой религии.

0: И, поощряя изучение философии, церковь смогла развить собственное богословие и поддержать свое главенство в интеллектуальной жизни общества. Но вот это вот мы говорим про западное общество, а в византийском обществе такая интеграция отсутствовала. Там никогда до конца не исчезала традиция секулярного образования. Именно государство, а не церковь, Византия несло ответственность за образование. Именно государство создало Великий Константинопольский университет, который был лучшим университетом тогдашнего мира. В противоположность Западу юристы были мирянами, служили, которые в мирских судах. Сфера канонического права на Востоке считалась гораздо более узкой, чем на Западе, но при этом многие канонисты тоже были мирянами. Это никак им не мешало. При этом можно сказать, что за всю историю Византии в ней не сложилось организованного изучения богословия. В столичном университете изучали светские науки и философию, а богословие в учебной программе там не значилось. С другой стороны, в Константинополе существовала и патриаршая академия, но за исключением святителя Марка Эфесского в XV веке, она академию не произвела на свет ни одного видного богослова. Все богословы в основном происходили из университета. В общем, место богословия в византийском обществе виделось совсем иначе, чем на Западе. Изучение богословия считалось сугубо личным и индивидуальным делом, и изучали его не только священники, потому что каждый гражданин империи понимал богослужебный язык церкви, что позволяло ему вслушиваться в гимнографию богослужений, которая сама по себе является вершиной богословской мысли. Ведущие ученые богословия были по большей части мирянами или клириками, обычно рукоположенными в духовный сан уже через много лет после завершения образования. Многие, даже самые знаменитые богословы, оставались мирянами всю свою жизнь. Ну и особо нужно сказать об отношении византийцев к классической греческой философии. Конечно, она сыграла очень важную роль, можно сказать, громадную роль в формировании канонов и правил христианской веры. Необходимый синтез богословия и философии вырабатывался более 100 лет, в период от времени Климента Александрийского, о чем мы говорили уже достаточно давно, и Оригена, до эпохи великих каппадокийцев. Именно каппадокийцы сделали богословие самостоятельной дисциплиной со своими целями и задачами и со своим инструментарием. И вопрос о новом синтезе стал актуальным только лишь к концу Средневековья. Изучение классической философии в Византии никогда не прекращалось. Ну, конечно, поскольку в обществе были распространены разные гностические и дуалистические ереси, поэтому к философии относились с определенным подозрением, во всяком случае, к многие клирики, и к мирскому образованию также. Также были опасения, что миряне-философы, возможно, слишком очаруются интеллектуальными прелестями мысли древних язычников и перешагнут границы православия и увлекут за собой таким образом своих неопытных учеников. Уже во время патриарха Фотия в византийском обществе можно было выделить таких три направления, которые некоторые называют партиями. Это интеллектуалы, которые изучали греческих античных авторов и сохраняли их великое наследие. Это официальная церковь, которая относилась скептически к классической философии. И третья партия – это монахи, настроенные враждебно к классической философии и которые считали ее пережитком язычества. Итак, интеллектуалы, которые изучали философию, церковь, которая относилась, официальная церковь, иерархия, которая относилась к ней достаточно осторожно, и монахи, которые относились враждебно. При этом нужно помнить, конечно, что деление это во многом условно, потому что много мирян-интеллектуалов, например, выступало в качестве противников языческой философии, в то время как многие клирики были ее пылкими приверженцами, то есть то, что одних называют там, официальной церковью, других монахами, этих интеллектуалами, так условно, просто, может быть, по какому-то преобладанию. Хотя христианская мысль противопоставляла себя античной философии, интерес к ней сохранялся, и обе традиции продолжали существовать. Строгой поляризации между гуманистами и монашествующими не существовало. И, в общем, и монашеская партия тоже не была объединением таких воинственных обскурантов. Конечно, радикалы имелись и там, во всех партиях. Но именно в монашеской партии жила подлинная духовность, и там создавалось истинное богословие. В общем-то, церковная иерархия никогда формально не осуждала приобретение знаний и использование интеллекта. Общественное мнение Византии всегда относилось с глубоким уважением к образованию и достижениям человеческого разума. И потом и среди клириков процент образованных и высококультурных людей был слишком высок для того, чтобы обскуранты невежественные взяли бы там когда-нибудь верх. Ведь еще в IV веке великие каппадокийцы утверждали, что классическое образование полезно для молодых людей. Знаменитый мистик XIV века святой Николай Кавасила, который всю жизнь был мирянином, прямо заявлял, что священник, получивший светское образование, намного более ценен, чем священник, не получивший такого. Ну, так и сейчас многие иерархи считают, так даже и сегодня. Даже святой Григорий Палама, который говорил, что истинные богословы не должны слишком увлекаться светской ученостью, считал благом свое знание Аристотеля, которое помогло ему научиться мыслить ясно и четко. Правда, он не одобрял изучение Платона, так он считал, что неопытный студент может прельститься на красоту его философских построений и изобрести в чистое язычество. Но это, в общем, было, во всяком случае, такая легитимная причина. Но, тем не менее, существование вот этих трех партий было реальностью, что создавало постоянное напряжение в византийском обществе. Например, даже раскол между Фотием и Игнатием, о котором мы говорили уже достаточно давно, тоже может видеться как конфликт между интеллектуальной партией Фотия и монашеской партией Игнатия. Основы противостояния, конечно, заключались в том, что понимание природы божества в античной философии в принципе несовместимо с библейской интуицией и библейским откровением. Пример каппадокийцев показывал, что философским инструментарием пользоваться можно. Но пример великого Оригена, который не сумел сохранить нужное равновесие, показывал, что делать это нужно очень осторожно. Можно, но осторожно. До времени противостояние между двумя сторонами не приводило к интеллектуальному разрыву. Например, такие люди, как святитель Фотий или Михаил Псел, высоко ценили обе области, которые уживались в их умах как бы отдельно друг от друга. Но особенно ярко это раздвоение проявилось как раз в Михаиле Пселе, который сочетал церковное благочестие с одной стороны с совершенно внехристианскими историосовскими и философскими построениями с другой. То есть налицо какое-то такое раздвоение личности, но оно в нем прекрасно уживалось. Пселу удавалось держаться на грани, однако в следующем поколении его ученик Иоанн Итал был изгнан из университета за преподавание платонистских доктрин. Дело вынесли на соборное осуждение. Собор состоялся в 1082 году, осудил философа и расширил синодик православия, включив туда анафему против Псела. Смысл соборного определения был таков. Можно читать античных философов, воспринимая это как гимнастику для ума, но верить им нельзя. Это, собственно, и стало официальной позицией церкви. Таким образом, попытка нового синтеза между богословием и философией была византийской православной церковью отвергнута. Во время правления Андроника II, находившегося под влиянием великого логофета Феодора Метохита, состоялась реформа и реорганизация высшего образования в Византии. Университет теперь подчиняется великому логофету. Под ним находились профессоры, каждый из которых отвечал за свою дисциплину. Как и раньше, профессоры получали государственное жалование, однако теперь родители студентов должны были вносить определенную плату за обучение сыновей, достаточно невысокую, кстати сказать. Похоже, что университета не имело центрального здания. Занятия проходили в разных частях города, в том числе в нескольких монастырях. Возможно, что некоторые частные заведения в городе также были связаны с университетом. Во всяком случае, некоторые из них могли быть закрыты по приказу великого логофета. Патриаршую академию реорганизовали немножко раньше, во время правления Михаила Палеолога. По всей видимости, в ней преподавались примерно те же самые дисциплины, что и в университете, но, наверное, с большим богословским акцентом. Около 1400 года император Мануил II придал университету его окончательную форму. К этому времени университет передали ведение одному из четырех генеральных судей. В правление Иоанна VIII, предпоследнего византийского императора, таким генеральным судьей числился Георгий Схоларий, который, кроме того, был членом Сената, императорским секретарем и профессором философии. Университет теперь назывался «Catholicon Museum», то есть дословно «Вселенский музей». И Мануил разместил его в едином месте, в зданиях возле монастыря святого Иоанна Крестителя в Петре, где была отличная библиотека, которую отдали в распоряжение студентов. Академию тоже переселили в здание монастыря святого Иоанна Крестителя в Студионе, который тоже располагал хорошей библиотекой, и во главе поставили студийского монаха Иосифа Вриения. Многие профессоры преподавали и там, и там, и, в общем, образование во многом было параллельным. Обе школы пользовались высочайшим авторитетом в мире, и многие западные европейцы приезжали туда поучиться. Именно там получило образование последнее поколение византийских интеллектуалов, такие видные церковные деятели, как Виссарион и Георгий Схаларий, получили свое образование в университете, а Марк Эфесский учился в академии. Но самая знаменитая школа 15 века в Византии находилась вдалеке от Константинополя, в Мистре, в Пелопоннесе, где Георгий Полифон, вдалеке от верховной церковной иерархии, преподавал собственную версию неоплатонизма. Совсем сумасшедшее учение, правда, он пользовался невероятным авторитетом как величайший мудрец своего времени. И Виссарион, и Георгий Схаларий ездили к нему в Константинополь, Георгию Гемисту Полифону, чтобы посидеть у его ног и почерпнуть от его мудрости. Церковь сотрудничала с государством в области образования, и в целом это сотрудничество происходило достаточно гладко. Ну, конечно, среди зелотов были определенные интеллектуальные тенденции, но их точки зрения никогда не удавалось в византийском обществе победить и возобладать над характерным для византийца уважением к образованию и учености. Святитель Григорий Палама, как мы говорили, он не рекомендовал монахам чрезмерно увлекаться светским образованием, но ничего никому не хотел запрещать. Это были его рекомендации. Просто он считал, что, как и мясоедение, интеллектуальные изыски не полезны аскету и подвижнику, потому что отвлекает его от главной цели. Но даже этот весьма умеренный взгляд многими другими богословами мистицизма не разделялся. Например, друг и почитатель Паламы Николай Кавасила считал иначе, так же, как его покровитель, высококультурный император Иоанн VI Кантакузин. Да и сам святитель Григорий Палама не смог бы выразить свои взгляды так ясно и убедительно, если бы он не изучал логику и аристотельскую методологию. И проблемы возникали лишь тогда, когда философы начинали вмешиваться в богословские вопросы. Так мы уже, собственно, говорили о том, что после катастрофы 1204 года византийская традиция все больше утрачивала вселенскость, римскую вселенскость, и все больше делалась этнической, греческой. То есть после захвата Константинополя крестоносцами образовались новые государства на развалинах, они были уже либо славянские, либо греческие. Именно тогда начал проявляться греческий национализм. Никейская империя была уже чисто греческим государством, так же, как и восстановленная Византийская империя, и ассоциировалась она прежде всего с греками. Императоры-палеологи постепенно свыкались с новым титулом «император греков». Это был такой весьма серьезный симптом. Вспомним, что когда посол западного императора Атона I Леопранд Кремонский в 968 году прибыл ко двору византийского императора с письмом, которое было адресовано императору греков, его даже, собственно, и не приняли и не пустили к императору. Негодованию византийцев не было предела. «Какая наглость, — говорили они, — называть вселенского императора римлян, единого и единственного Никифора, великого августейшего, императором греков, а жалкого дикого варвара — императором римлян». В смысле Атона I. «О небо, о земля, о море! Что же нам делать? — говорили византийцы с такими подлыми преступниками». И вот такими лекциями они кормили Леопранда Кремонского в течение нескольких недель и потом отправили его в освояси, так и не допустив к императору. Теперь само слово «эллин» приобрело новое значение. Все чаще слово «эллин» стало употребляться для обозначения гражданина Византии. Около 1000 лет это слово было в загоне. После обращения империи его использовали для обозначения греков-язычников. И в этом смысле оно широко употреблялось, особенно в юридических сборниках и в комментариях. Христианин мог использовать это слово только в отношении своего языка. Он говорил на эллинском языке. Средний византиец называл себя ромеем, а свой язык называл ромейским. Но среди интеллигентов ромейским назывался вульгарный язык народа. Образованный человек должен был, по выражению Анны Комнены, дочери императора, эллинизировать свой язык. Постановление уже знакомого нам собора 1082 года, которое осудило Иоанна Итала, сформулировало изучение эллинских предметов, сказало, что изучение эллинских предметов является важной частью процесса образования, но при этом да будет анафема всем, кто придерживается эллинских учений. То есть эллинские предметы можно изучать, а придерживаться эллинских учений нельзя. А назвать себя эллином значило фактически отречься от христианства, назвать себя язычником. И вдруг в XIV веке византийские интеллектуалы начали говорить о себе как об эллинах. Похоже, что эта мода началась не во вселенской столице, в Константинополе, эта мода началась, а в Салониках. Но, во всяком случае, уже мистик-гуманист Николай Кавасила, еще будучи молодым человеком, писал в 1345 году отцу в Салонике, что не решается послать ему текст одной из своих проповедей, так как боится, что ее стиль может шокировать твоих эллинов там, в Салониках. В более поздних трудах он пишет об этой общине Элладе. И Дмитрий Кедони в своих работах использует слово «Эллада» как синоним Византии. А Никифор Григора, с одной стороны, по-прежнему противоставляет слово «эллины» православной, но с другой с восхищением пишет об Элладе. К XV веку большинство византийских интеллектуалов уже открыто называет себя эллинами. Иоанн Аргиропулос называет императора императором эллинов и описывает последние войны Византии как войны за свободу Эллады. Конечно, разительный контраст со временем Леопранда Кремонского. Ну, для этой перемены несколько причин. Империя сузилась до земель, которые были, собственно, традиционной колыбелью греческой нации. Пелопоннес, несколько Эгейских островов и береговая полоса, которая испокон веков была заселена греками. Большая часть грекоязычного мира находилась под иностранным владычеством, а император, хотя по-прежнему был законным наследником римских кесарей, более уже не являлся главой многонациональной сверхдержавы. Старое название империи Икумени, то есть Вселенная, стало уже абсурдным. Эпитет римский тоже не соответствовал действительности, в то время, когда новый мир закатывался, ветхий возрождался в обновленном величии. Но через осознание территориального преемства с древними греками гуманисты и эллинофилы пришли к осознанию своего этнического родства с Гомером и Гесиодом, Софоклом и Еврипидом, с Периклом, Демосфеном, Платоном и Аристотелем. Возобновленный интерес к классической культуре требовал переоценки классических авторов. Но те великие и древние, которыми так восхищались гуманисты, были эллинами. Их особенно ценили в Италии. И византийские ученые, независимо от их отношения к унии, понимали, что подчеркивание происхождения своего народа от древних греков, на чьем языке они говорили, и чьи работы они никогда не прекращали изучать, весьма повышало их престиж в глазах Запада. Будучи эллинами, они виделись хранителями драгоценного наследия. Желали они или не желали делиться этим наследием с Западом. Но если греческое наследие считалось у гуманистов самодавляющей ценностью, то вскоре они сделали еще один шаг и стали латинофронами, то есть латиномудрствующими. С неизбежностью они были вынуждены признать, что на некогда варварском Западе культура и просвещение в некоторых областях начали превосходить их собственные. Даже и древнее эллинское наследие их западные коллеги-гуманисты ценили куда больше, чем многие соотечественники, как, например, представители монашеской партии. И тот вот самый новый синтез философии и богословия, синтез между Афинами и Иерусалимом, который отвергла церковь на Востоке, он был достигнут на Западе. В XI веке испанские знатоки арабского языка открыли и перевели на латынь Аристотеля. Западные богословы были потрясены открывающимися перед ними горизонтами мысли. И именно это открытие послужило отправной точкой для расцвета схоластики, для оплодотворения западной культуры классической мыслью. В середине XIV века секретарь императора Иоанна Кантакузина Дмитрий Кедонис выучил латынь и прочел творение Фомы Аквината. Он был потрясен таким изумительным соединением философии с христианской верой и к своему огромному изумлению убедился, что франки уже были не только грубые рубаки-крестоносцы или алчные купцы, но что западные интеллектуалы знают греческую философию не хуже самих византийцев, что их мысль мощна и утонченна, и что именно им удалось достичь того соединения Афин с Иерусалимом, о котором давно и тщетно мечтали византийские гуманисты. Кедонис сразу начал переводить Аквината на греческий, и он, собственно, и стал первым латинофроном, латиномудрствующим. За ним последовали другие представители византийской интеллигенции. Многие из них увлеклись западной культурой настолько, что переехали на Запад и заняли там профессорские кафедры в тамошних университетах. А некоторые, даже искренне убедившись в мощном интеллектуальном превосходстве, в мощном интеллектуальном обосновании веры Западной Церкви, приняли римокатоличество. Но вместе с расцветом интеллигентской мысли оживилось и монашеское движение с его аскетическим и вероучительным радикализмом. Традиционалисты с обоснованным опасением относились к возрождению эллинизма. Для них, собственно, оно означало отказ от вселенскости империи. И такого очень многие не могли принять. Как писал константинопольский патриарх Антоний IV московскому великому князю Василию I в письме, которое мы уже в одной из предыдущих бесед цитировали, Он писал: «И если по Божию попущению язычники окружили владение и земли царя, все же до настоящего времени царь получает то же самое поставление от церкви, по тому же чину и с теми же молитвами помазуется великим миром и поставляется царем и самодержцем ромеев, то есть всех христиан», подчеркивает он. То есть если император был не более чем монархом греков, то все его вселенские претензии не более чем самозванство, и тогда слова патриарха – пустое хвастовство. Благочестивые византийцы продолжали считать, что восприятие слова «эллин» как бы санкционирует принятие идей языческой философии. Они не могли забыть старого смысла этого слова. Даже Георгий Схаларий, которого мы уже упоминали, которого еще неоднократно будем вспоминать в связи с его ролью в истории, который жил в середине XV века, при всем своем гуманизме на вопрос о национальности ответил следующее: «Я не называю себя эллином, потому что не верую в то, во что веровали эллины. Я мог бы назвать себя византийцем, потому что я был рожден в Византии, но я предпочитаю просто называть себя христианином». Был ли такой взгляд устаревшим? Как практическая концепция, Вселенская христианская империя давно прекратила быть реальностью. Ее обломки в политическом отношении продолжали слабеть и уменьшаться. Но зато церковь стала намного сильнее государственной власти. Патриарх возглавлял епархии далеко за пределами империи. Он назначал митрополитов в Россию. Его превосходство признавали и сербская, и болгарская церковь. После святого Афанасия все патриархи Константинопольские были монахами. Следовательно, в официальной церкви их влияние преобладало, в то время как Аристотелем, Платоном и другим греческим наследием занималась лишь небольшая группа византийских снобов-интеллектуалов. Именно в то время монашеское влияние расцвело как никогда и распространилось не только на жизнь империи, но далеко за ее пределами. Именно тогда зародился Великий Исихасский интернационал. И именно в этом контексте необходимо рассматривать паламидские споры.
1: Палеологовский ренессанс, он в чем заключался?
0: На самом деле это условное наименование, так называется иконописный стиль, который был распространен во время правления династии палеологов. Это в основном 14 и 15 век, первая половина 15 века. Византия – это церковь Спасителя в хоре, так называемая Кария Джами. Это иконопись фрески, в первую очередь, которые были распространены в Сербии в то время. Они характеризуются таким вниманием к деталям и такой, ну, скажем, гуманистичностью изображения. То есть, конечно, это иконописный стиль, он очень бесконечно далек от западного ренессанса, но просто это такое условное наименование. Скажем, можно это назвать и по-другому. Большое изображение деталей, бытовых подробностей, очень такая филигранная техника изображения, то есть, может быть, даже чересчур подробно там все, но зато подробностей очень-очень много. Простоты и такой лапидарности более раннего иконописного стиля нет. Так же, как нет и такого экспрессионизма камненовской школы, где там, может быть, даже такая подчеркнутая небрежность, но вместе с тем крайне такие сильные образы. Там как раз очень много фигурной композиции, палеологовский ренессанс, много бытовых подробностей, каких-то историй, которые там рассказываются. Это не явление, это просто условное наименование иконописного стиля.
2: В эфире «Радио Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21 час 40 минут.
4: В эфире «Радио Град Петров». Репортаж.
5: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В канун недели второй по Пятидесятнице всех святых в земле русской просиявших митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всеночное бдение в храме, посвященном русским святым, в Московском парке Победы. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель архимандрита Иероним Тестин с клиром, благочинный Московского округа иерей Павел Ермошкин и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви протоиерей Владимир Кочубей был награжден правом ношения креста с украшениями. По окончании всенощного бдения митрополит Варсонофий обратился к верующим с архипастырским словом.
6: Святогорский Пиномен, дорогой отец Иероним, настоятель храма, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с престольным праздником нашего храма, соборным прославлением всех святых в земле русской просиявших, а также воскресным днем и днем прославления святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Сегодня наша церковь ликует, торжествует, прославляя своих угодников, которые показали Богу веру и любовь такую, что стали святыми. А мы знаем, с чего начиналась вера у нас на Руси. Вначале был апостол Андрей Первозванный. В апостольское время прошел здесь проповедью и предсказал, что здесь воссияет Христова вера. Затем прошло много веков, приняла христианство княгиня Ольга, потом крестился внук, князь Владимир, и так постепенно православие пришло на нашу землю. Стали открываться епархии, храмы, монастыри. Вначале у нас не было духовенства, было греческое в основном. Потом появились у нас свои священники, епископы, подвижники. Строились монастыри, вокруг монастырей строились города. И так мы видим, какую же силу имеет вера. С ничего начиналось, и какая сегодня наша церковь. Если большевики не подточили еще ее, то, конечно, она была самая могучая в этом мире церковь, но, тем не менее, сегодня у нас она большая, простирается от Калининграда до Камчатки и Сахалина, и мы имеем приходы больше, чем 100 храмов в мире. Поэтому наша церковь огромная, благодаря всем нашим святым, которые засеяли здесь Слово Божие. С принятием христианством получили Слово Божие, получили Библию, Евангелие, святых отцов творения, богослужения, которое нас всегда радует, когда мы совершаем с вами все наши день литургии. Все это украсило нашу жизнь, принесло культуру нам, образование, много чего дало христианство, много чего дали нам святые угодники Божьи. И мы сегодня благодарим их, и они нам как бы просят брать с них пример веры и любви. Конечно, многие верят у нас, и даже крестики носят, но в храм никогда не ходят. Да, некоторые считают, что это достаточно, просто в душе Бога верить, но эта вера не спасает. Такую веру имеют и бесы. Они знают, что Бог есть. Знают, верят и трепещут. И что? И ничего. Поэтому вера должна быть действенной любовью. Вера должна обязательно растворяться любовью. Чем больше вера, тем больше любви к Богу и ближнему. Чем больше любви к Богу и ближнему, тем крепче наша вера. Поэтому будем вот эти добродетели все воспитывать, и чтобы нам тоже что-то сделать в этой жизни и показать силу нашей веры. По крайней мере, в своих семьях, хотя бы нам семьи привести ко Христу, чтобы наши семьи были крепкие, сплоченными, и чтобы все спасались с них.
5: Храму была подарена икона всех святых в земле русской просиявших. Настоятелю архимандриту Иерониму Тестину был преподнесен наперстный крест. Также настоятель был награжден знаком священномученика Вениамина в связи с 65-летием. Медалями и грамотами были награждены прихожане и благотворители храма. Верующим раздали иконки русских святых. На торжественном архиерейском богослужении в канун недели Второй по Пятидесятнице всех святых в земле русской просиявших, которое митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил в храме, посвященном русским святым в Московском парке Победы, побывал Даниил Варламов. До свидания.
7: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
8: Закон Божий и язычники. В неделю вторую по Пятидесятнице. Братья, слава и честь и мир — всякому делающему добро, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут. И все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведны у Бога не слушатели закона, но исполнители закона. те оправданы будут. Ведь когда некоторые язычники, не имея закона, по природе исполняют повеление закона, то они, не имея закона, сами себе закон. Вот они и покажут, что дело закона написано в их сердцах, и свидетельствовать об этом будут также их совесть и мысли, которые, возражая друг другу, станут обвинять их или защищать. В тот день, когда Бог, согласно моему благовестию, через Христа и Иисуса, будет судить то, что сокрыто в людях. Послание апостола Павла к римлянам, глава 2, стихи с 10 по 16. Прочитанный отрывок из послания апостола Павла к римлянам труден теоретически, в богословском отношении, но понятен и приемлем для всякого человека, который обладает врожденным чувством справедливости. Действительно, как не принять слова апостола о том, что Бог воздаст каждому по делам его? Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Послание к римлянам, глава 2, стихи 9 и 10. Но с другой стороны, разве не сам же апостол Павел утверждал, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, ибо делами закона не оправдается никакая плоть? Послание к Галатам, глава 2, стих 16. Попытаемся разобраться в этом видимом теоретическом противоречии. И первое, на что следует обратить внимание, та духовная реальность, которая для апостола Павла не требует доказательства, ибо основана на его личном опыте. Реальность эта состоит в том, что вера в Искупителя и Спасителя Иисуса Христа открывает сердце человека для благодати Духа Святого, той благодати, которая преображает искаженную грехом человеческую природу, сердце, ум, совесть, поступки. Обретя Духа Христова, апостол мог воскликнуть: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, глава 2, стих 20. В Духе Святом человек следует не голосу греха и непослушания воли Божией, но приносит плод Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22-23. Для людей веры не нужен закон, который и выражает волю Божию, и принуждает исполнять ее. На таковых нет закона. Послание к Галатам, глава 5, стих 23. То добро, которого требует закон, творится людьми веры без принуждения, свободно, по велению преображенного сердца. Поэтому вера, по мысли апостола Павла, которая не проявляется в делах человека, есть абсурд. Это и не вера вовсе. Он сказал бы даже, что веру человека вообще можно видеть только в делах его. Но как обстоит дело с теми людьми, которые жили до Христа и сегодня живут, не зная о Христе, не просвещенные Его благовестием спасения? Ведь таких людей до Христа существовало со времен Адама великое множество, да и ныне их едва ли не больше. Апостол Павел, как человек, вскормленный библейской традицией, видел мир, не знавший и не знающий Иисуса Христа, разделенным на две группы людей — иудеев и эллинов. Иудеи — это те, кто верили в Бога Творца и Промыслителя и подчинялись закону Моисея. Наименование же «эллины» для апостола не означает только «греки». В силу того, что Римская империя того времени глубоко впитала в себя именно греческую, эллинскую культуру с ее языком, религиозными воззрениями, с ее философией, наукой и искусством, множество языческих народов, населявших империю, объединялись для апостола в одном понятии — «эллины», равносильном понятию «язычники». Итак, иудеи и эллины. Иудеи имели закон, данный им Богом и записанный для того, чтобы все могли читать и слушать его, стараясь верно следовать воле Божией, в нем выраженной. Известно, что иудейская нравственность признавалась и высоко ценилась населением Римской империи. Эллины не имели подобного божественного закона, написанного на каменных скрижалях и в строках Писания. Но ведь известно, что и неверующие в Бога язычники способны на добрые дела и высоконравственные героические поступки, ничуть не меньшие, чем имеющие закон иудеи. Этот факт апостол Павел объясняет тем, что язычники имеют некий нравственный закон внутри самих себя. Они сами себе закон. И здесь апостол едва ли не цитирует мысль, высказанную задолго до него Аристотелем. «Человек обходительный и свободно рожденный будет вести себя так, словно он сам себе закон». Никомахова «Этика», книга 4, глава 14. Этот закон написан не на скрижалях каменных, но на скрижалях их сердец. Об этом свидетельствуют не только их добрые дела, но также их совесть, тот нравственный судья внутри человека, который строго оценивает человеческие поступки. Совесть неотъемлема от нравственной природы человека. Она существует в каждом человеке, в том числе в язычнике. Бессовестных людей не бывает. Это мы только так говорим о людях, которые творят зло, не считаясь с принятой нравственностью и с голосом собственной совести. Совесть же выражает себя в мыслях о делах человека, в сомнениях, в самоосуждении, в самооправдании. Мысли могут осуждать человека и говорить ему: «Ты поступаешь плохо». В таком случае человек ощущает укоры совести, чувствует себя внутренне уязвленным. Мысли могут оправдывать дела человека и говорить ему: «Ты поступаешь правильно, по совести». В таком случае человек ощущает внутренний мир. Дела же человека направляются его свободной волей, либо по совести, либо против нее. Однако нам следует помнить о том, что после грехопадения Адама люди живут уже не в раю, но еще не в Царстве Божьем. Они живут в мире зла, в котором все несет на себе печать греха. Грехом повреждена вся человеческая природа, в том числе и его природное нравственное сознание, то есть его совесть. Разумеется, повреждена не окончательно, но все-таки повреждена. Поэтому апостол и пишет, что исполняют нравственные заповеди закона не все язычники, но лишь некоторые, лучшие из них, и, конечно, не всегда, но иногда. В своем послании апостол Павел полемизирует с иудеями, которые полагали непременным условием спасения принадлежность к избранному Богом народу и признание закона Моисея. «Нет», — утверждает апостол, — «непременным условием спасения является не природная принадлежность к тому или иному народу и незнание закона Моисея, но исключительно вера в Иисуса Христа, в котором искуплен от рабства греху весь Адамов род, как иудеи, так и язычники». Иудеи, по своей греховной воле нарушающие данный им закон, ничем не лучше язычников. Ни те, ни другие не могут претендовать на освобождение от наказания Божия. Иудей будет судим как человек, знавший закон. Язычник — как человек, которому Богом было дано хотя бы отчасти внутреннее сознание нравственного закона. Бог будет судить людей потому, что они знали, и потому, что они имели возможность знать. Если же нравственные требования закона в своем существе известны язычникам, то иудеи со своей записанной Торой ни в чем их не превосходят. Во всяком случае, ссылка на Тору не защитит их на грядущем суде, перед которым все будут равны. Такова аргументация апостола Павла в его полемике с враждебно настроенными по отношению к его благовестию иудеями. Итак, всякий человек судится по его делам. Добрые они или злые, иначе говоря, праведны они или неправедны. Более того, суд Божий не таков, как суд человеческий. Как писал святой Иоанн Златоуст, люди могут судить одни явные дела, а Бог будет судить и тайное. Кто устоит перед таким судом? Перед Богом нет праведного ни одного. Послание к Римлянам, глава 3, стих 10. Ни язычника, ни иудея. Так до Христа и вне Христа. Поэтому мы, с нашими человеческими понятиями, не смеем предвосхищать решение высшего судьи. Кто будет оправдан, а кто осужден, не нам дано судить, а ему. Нам же, христианам, остается только благодарить Бога за данную нам благодать во Христе и возгревать дарованный нам Дух, преображающий не только наши дела, но и наши сокровенные мысли».
9: прозвучало апостольское чтение в неделю вторую по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Я говорил о том, что нам надлежит посмотреть внимательнее на несколько понятий. Первое понятие – это верность. Второе понятие – это доверие, которые все выражаются на греческом языке и порой на славянском слове «вера». А дальше поставить перед собой вопрос о том, какое место имеет в нашем духовном возрастании и в нашем пути в глубины Божии вопрошание и сомнение. Разделить эти четыре выражения просто так невозможно, и поэтому мне придется переходить от одного понятия к другому. Но в целом вот тема сегодняшней беседы. Я уже говорил в прошлый раз о том, что большую роль, большое значение имеет верность. Если вера является личным опытом, будь то он таким же потрясающим, как опыт апостола Павла на пути в Дамаск, когда он шел гонителем Христа и встретил его на пути и стал его учеником, или гораздо более мягко и просто, как тысячи и тысячи людей вдруг обнаруживают, что на их пути находится Христос. Образ этого мы можем найти в Евангелии, в рассказе о том, как ученики Христовы шли из Иерусалима в Эммаус после распятия, еще не зная о воскресении, и как к ним приблизился путник, в котором они не узнали Христа, и по дороге он с ними беседовал. Они были печальны, подавлены, и Христос их спросил: «Почему вы в такой подавленности, такие несчастные?» И они ему объяснили, и он начал говорить с ними о пророчествах, о том, что Ветхий Завет обещал человечеству, когда придет Спаситель Христос. И затем они остановились в гостинице по дороге, чтобы провести там ночь и перекусить. И когда Христос, который сидел с ними, взял хлеб и его преломил, вдруг они оказались на тайной вечере, и они его узнали. И вот так бывает и с большим числом людей, чем мы воображаем, что человек идет по пути жизни своей и не замечает, что он идет все время рядом с самим Христом или таинственно, невидимо сопутствующим ему, или в образе тех или других людей, которые с ними делятся чем-то, чего они еще не могут понять и еще не могут услышать, до момента, когда вдруг откроется их зрение, и они узнают Христа. И вот, если наш опыт таков, или такой потрясающий, как и был у апостола Павла, или если мы из-под воль постепенно познаем Христа и вдруг знаем, что мы его ученики, следующий шаг, конечно, остается в том, чтобы быть верными. Верными чему? Еще не всей полноте Евангелия, о которой мы не имеем, собственно говоря, еще представления, а верными тому опыту, который у нас уже есть. Тому, что мы знаем наверняка, без сомнения, что мы встретили Христа, и что если мы можем погрузиться в Его учение, оставаться с Ним, стать Его друзьями, спутниками на земле, то мы вырастем в полную меру нашего человеческого роста и призвания. А эта полная мера человеческого роста и призвания указана апостолом Павлом. Это полнота роста Христова. Потому что Христос является человеком в полном смысле этого слова, тогда как мы являемся человеком только в относительном отношении. Мы пока растем, мы вырастаем в человека, а во Христе мы можем видеть полноту человека, того, что такое собой представляется человек. И поэтому верность в этом отношении заключается в том, чтобы никогда не забывать этот первичный, внезапный опыт или это постепенное нарастание нашего опыта о Боге, о Христе, о вечной жизни и о себе самих, и оставаться верными этому, никогда не попрать, никогда не отвратиться от того, что является уже самым драгоценным опытом и знанием нашей жизни. И это не только относится к нам, в том смысле, что это не только отзывается на нашей судьбе. У апостола Павла есть место, где он говорит, что имя Христово хулится ради вас. Это значит, что если мы не будем достойны того хотя бы малого, хотя бы только зачаточного знания о Боге и о тайнах Божьих, если мы не будем верны этому, то мы других людей не только не приведем ко Христу, но отведем от Него. И я уже вам цитировал слова первого генерального секретаря Всемирного Совета Церквей Визетхофта, который как-то мне сказал: «Еретиком может быть человек, который исповедует в совершенстве всю христианскую веру, но который своей жизнью доказывает, что он в нее не верит. Может быть еретиком жизнью, а не только вероучением». И это ставит перед каждым из нас очень серьезный вопрос о том, как я живу, чем я являюсь перед лицом Божьим, перед лицом моей совести и перед лицом тех людей, для которых я мог бы быть маяком, путеводной звездой, для которых я мог бы быть Словом Божьим, тихо говорящим или порой гремящим в их жизни, когда мы человека останавливаем резким словом на пути к подлинному злу. Поэтому верность является неотъемлемой частью нашей веры. Не будь верности, наша вера – ложь, неправда. Это пустые слова, это медь звенящая, о которой говорит тот же апостол Павел. Но кроме того, верность покоится не только на нашем опыте, а на том, что, встретив Бога, встретив Спасителя Христа, встретив Его не книжным образом, а внутренним опытом, какой бы он ни был зачаточный, мы должны проявить к Богу и ко Христу доверие. Потому что путь, ведущий к Богу в глубины познания Его, или ведущий вместе с Богом в мир, такой трагичный, порой такой мрачный и страшный, не всегда это дается легко и без того, чтобы мы ставили перед собой вопрос, как же это может быть? И вот тут встает вопрос о доверии. Если Бог нам открылся, когда мы, может быть, по Нем тосковали или Его искали, а также часто без того, чтобы мы Его искали, потому что Он нас взыскал, чтобы нас спасти, если Бог так с нами поступил, то мы можем к Нему отнестись с доверием. Доверять кому-нибудь – это значит, что даже если мы не понимаем до конца то, что Он делает, если мы не понимаем Его путей, мы все-таки от Него не отходим. Это мы знаем из человеческого опыта постоянно. Часто люди старше нас, опытнее нас, чему-нибудь нас учат, наставляют, указывают путь. И мы не всегда понимаем, почему надо поступать так, почему те или другие поступки, или слова, или настроения нас разрушат. До того, как они нас начнут разрушать, мы этого понять порой не можем. Но если мы с доверием относим к человеку, в котором мы видим больший опыт, большую глубину, большую правду, чем та, которая в нас живет, то мы можем идти дальше. И так с Богом, и так бывает тоже с нашим духовным отцом, с наставниками нашими духовными. Духовный отец, духовный наставник – это человек, в котором мы узрели какую-то глубину, какой-то простор, которого у нас самих нет. И мы можем вырастать в большую меру нашего человечества, прислушиваясь к нему, вглядываясь в него, стараясь приобщиться именно в таком таинственном смысле, в котором мы говорим о приобщении к святым дарам, приобщиться к его опыту и к его личности. Это значит, что мы должны открыться, не обязательно все понимая, не обязательно будучи в состоянии все исполнить, но вглядываясь и вслушиваясь в то, что он говорит, или даже в его молчании, то, что он собой представляет. Мне вспоминается здесь пример, который дала в 19-20 веке одна англичанка, Ивлин Андерхилл. Когда ее спросили, как надо прислушиваться к Богу и как надо поступать, она сказала: «Христианин настоящий должен быть подобен овчарке. Когда хозяин ее зовет, она бежит к нему, ложится перед ним и глядит ему в глаза все время, навострив уши, чтобы понять, что он от нее ожидает. и она не двигается с места, она никуда не рвется, пока она до конца не поняла, что ей повелевает хозяин. Но в тот момент, когда она это поняла, овчарка бросается вперед и начинает исполнять это дело. И она прибавляет одно свойство, которое, мне кажется, очень важно тоже, для христианина именно. В то ли время, когда она лежит, плашмя, вглядываясь в глаза хозяина, вслушиваясь в его голос, или в тот момент, когда он уже пустилась в дело, исполняет его волю, и тут, и там, и все время она не перестает вилять хвостом. Это можно принять как шутку, но это не шутка, потому что мы можем по отношению к нашему духовному наставнику, по отношению к тому, что мы исполняем по его распоряжению, или потому, как мы становимся перед Христом, и как мы идем по его повелению в жизнь, мы должны научиться это делать с радостью. Как бы ни была трудна эта задача. И это можно сделать не только потому, что мы верны, потому что верность во многом зависит от усилия воли, а потому что мы доверяем, и мы можем отдаться с радостью, с ликованием более мудрой воле, более мудрому разуму и более глубинному опыту. И если себе поставить вопрос о том, какие у нас бывают примеры такого доверия и такой верности, то мы приходим и к вопросу о вопрошании. Потому что, если мы становимся перед лицом того, что превосходит нас без конца, что так велико, что мы можем созерцать, и порой даже созерцать не можем, потому что мы ослеплены светом, перед которым мы находимся, если мы подходим так, к глубинам тайны Божией, через человека или непосредственно, то бывают моменты, когда мы должны поставить вопрос. Не потому, что мы отказываемся поверить, а потому, что мы хотим понять глубже для того, чтобы исполнить более совершенно. И пример, который приходит сразу на мысль, это пример Божьей Матери. Святой Архангел Гавриил явился перед ней и возвестил волю Божию о том, что из нее родится Сын Божий, становящийся человеком, Христос, Спаситель мира. И она не усомнилась в том, что это может быть, и что это непременно будет. Но она захотела как-то понять. И она сказала, как же это может быть? Я мужа не знаю. И Архангел ей ответил, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. И услышав этот ответ, который очень таинственен, который не объясняет в каком-то смысле ничего из того, что она могла знать по своему человечеству, из опыта своей жизни, услышав это, она услышала как бы звук Божьей воли. И она ответила, «Все раба Господня, да будет мне по воле Его». Это один пример полного, чистосердечного, светлого доверия. Но вместе с этим недоверие без желания понять для того, чтобы соединиться с волей и с мудростью говорящего. Но есть другие примеры, где парение является уже более трагичным. Вы, наверное, помните, как в Ветхом Завете рассказывается о ночной борьбе Иакова с ангелом. На пути ночью он останавливается на берегу реки и встречается ему во мраке ночном путник, который его останавливает, который не дает ему пройти. И он сцепляется с ним в борьбе, и он борется с ним всю ночь. И когда начинает рассветать, глядя на него, Яков видит, что он всю ночь боролся с ангелом Божиим. Ангел Божий ему не ставит этого упрек, потому что ему надлежало пройти дальше, но ему надлежало встретиться с Богом в лице его ангела и поставить ему вопрос, «Кто ты такой?» И ангел ответил, что он ангел Божий. И тогда, не отстраняя его с пути, Яков преклонился перед ним и попросил его благословить его. И, получив благословение, он дальше двинулся в путь. И всю ночь, то есть во всей тьме непонимания, во всей тьме неразумения, он боролся, боролся, боролся, думая, что он борется с искушением, с врагом,

и явиться нам, и указать нам путь. И еще третий пример я вам хочу дать, потому что он может быть самый разительный, самый потрясающий. Это пример Спасителя, борющегося в последней борьбе в Гефсиманском саду. И тут рассказ, если соединить два рассказа евангельских, можно себе представить так. Христос знает, что теперь настал час Его смерти. Как говорит святой Максим Исповедник, смертности в Нем не было. Он был не только как Бог, но и как человек бессмертен, потому что на Нем или в Нем не было никакого греха. Но Он должен был умереть, приобщившись к смертности всего человеческого рода. Оставаясь безгрешным, Он взял на Себя это приобщение. И это приобщение должно было дойти до предела самого страшного ужаса, потому что человек умер от того, что он потерял единство свое с Богом. И умереть человек иначе не может. И Христос для того, чтобы испытать вместе с нами трагедию смерти и вернуть нам вечную жизнь, должен был пройти и через этот ужас богооставленности. На кресте Его слова «Боже мой, зачем Ты меня оставил?» являются именно криком Христа, который вдруг в своем человечестве потерял сознание своего единства с Отцом. И потеряв это сознание, Он умер нашей смертью, потому что в Нем смерти не было, а смерть была наша, которая легла на Него крестом. И вот, что мы видим в Гефсиманском саду. Он знает, что все это будет. И он молится Отцу, потому что в своем человечестве его охватывает ужас перед тем, что должно быть. Ужас, который мы даже испытать не можем, потому что мы со дня нашего рождения уже смертны. В нас уже действует какая-то мертвость, какая-то неполнота жизни, даже земной. И тем более, какая неполнота вечной жизни. И он молит Отца, пусть пройдет мимо меня эта чаша. И борется он внутренне с этой мечтой о том, чтобы чаша прошла мимо него, чтобы это было бы не нужно для спасения мира. И ответа он не получает. И он борется, и в этой борьбе он побеждает, как человек, Иисус Христос. Как человек он побеждает и говорит: «Если это нужно, я и запью эту чашу». Но он еще не может согласиться до конца в своей человеческой хрупкости, в своем человеческом ужасе перед разлукой с Богом и с жизнью. И только после последней борьбы он говорит: «Да будет воля Твоя». Если Христос прошел через это борение, как нам колебаться, удивляться, когда нам приходится, о, в какой малой мере бороться во мраке ночном, в одиночестве с тем, что нас охватывает, с ужасом метафизическим, ужасом, который порой на нас находит. Но нам надо идти и бороться. Мы имеем право по образу Христа сказать: «Господи, если можно, пронеси эту чашу». И когда нет ответа, когда Бог не говорит: «Хорошо, ты слишком слаб, чтобы быть моим учеником. Ты слишком слаб, чтобы быть носителем моей вести в мир. Чаша пройдет мимо тебя». Если мы окажемся достаточно крепкими, чтобы его молчание принять как призыв: «Борись, побеждай, я рядом с тобой, ты не один», мы можем сказать: «Боже, если можно, пронеси чашу. А если нет, я ставлю вопрос открытым». Потому что у нас тогда еще не хватает мужества сказать: «Да, я выпью до конца». И только когда мы победим в этом, можем мы сказать: «Да будет воля Твоя». Уже не как мы часто говорим: «Да будет воля Божия», с таким чувством: «Ну, ничего не поделаешь, все равно Бог сделает, как хочет». А изнутри единство нашего с волей Божией: «Да, пусть это воля».

0: Боль, которая сейчас пронзила меня, которая углубилась в меня, пусть она совершится. И у нас есть примеры в течение всей церковной истории. И я вспоминаю сейчас пример, который старец Силуан, который был канонизован и греческой, и русской церковью, дает. Когда он говорит, что в течение 14 лет он молился перед Богом, моля его о том, чтобы он ему дал ощутить свое присутствие. И Бог молчал, потому что он видел в нем такую колоссальную духовную силу, которая могла бы быть только умалена, если преждевременно была бы исполнена его мечта, его мольба. И после 14 лет он дошел до момента, когда уже он как-то внутренне сломился и сказал: «Господи, неужели ты неумолим?» И в этот момент, когда он потерял всякую надежду на свою собственную силу, на свою собственную возможность пробиться к Богу, перед ним встал Христос. И старец в одном из своих писем говорит, что в его глазах сияла такая бесконечная любовь, что он понял, что он есть любовь, и что можно ему довериться до конца. Вот примеры о том, как верность и доверие переплетаются, и как вопрошание имеет свое место, потому что без вопрошания не бывает ответа. Да, мы можем по-рабски преклониться перед волей Божией. Мы можем сказать: мне и понимать незачем, все равно он сильнее меня. Но если мы хотим быть его друзьями, если мы хотим быть его сотрудниками, если мы хотим быть его вестниками на земле, мы должны иметь мужество ставить вопрос. Вопрос перед собой и вопрос перед ним. И помнить, что вопрошание не ставит под вопрос нашу веру, а наоборот говорит о том, что «Верую, Господи, помоги моему неверию. Верую, Господи, но помоги мне понять для того, чтобы лучше совершить свой путь». Чтобы стать твоим учеником с большей полнотой, с большей истинностью. И это приводит меня к последнему моменту нашей беседы, к вопросу о сомнении. Сомнение часто нам представляется как трагедия. И часто, когда мы говорим священнику, скажем прямо, о том, что у нас те или другие сомнения, священник нам говорит: это грех, кайся. Нет, это не грех. Нет, в этом не надо каяться. Сомнение – это момент, когда в нас два мнения, два представления, две мысли рядом стоят друг за другом. И мы не знаем, которая из них является истиной, правдой Божией. До сих пор нам все представлялось гладким, простым, понятным. И вдруг мы повзрослели, или умственно мы углубились, или сердце нам подсказывает, что наше детское представление слишком мало для Бога. Или потому что жизнь перед нами поставила вопрос, который не может разрешиться просто, безответственным доверием к тому, во что я верил, когда я был мальчиком, или подростком, или когда еще не задумывался ни над чем. И тогда надо смело сказать: «Господи, я до сих пор представлял себе вещи так. Теперь я вижу, что мое представление, которое было, несомненно, верным, когда я еще не дорос до теперешнего дня, что это представление недостаточно, и что мне надо его перерасти. И я сейчас буду стоять лицом к лицу с этим вопросом и с этим сомнением. Я буду искать ответ на него. Первое, искать этот ответ надо в поле глубокой приобщенности к самому Богу. Да, не в читке молитв, не в исполнении Божьих приказаний, а в том, чтобы углубиться в мысль Божию, которая нам раскрывается в Евангелии, для того, чтобы нам вырасти в то, что апостол Павел называет умом Христовым, приобщиться к его уму, к его пониманию вещей, к его знанию вещей. А буря порой колеблет нас ужасно. Вы, наверное, помните рассказ о том, как была буря на море Генесарецком, когда ученики плыли с одного берега на другой, тогда как Христос остался еще на том берегу, пока не отпустит народ. Буря колебала море Генесарецкое, угрожала смертью ученикам. И вдруг Христос появился на море, ходящим по водам. И они вскрикнули от ужаса, что не только буря, но что теперь привидение их страшает. И Христос им сказал: «Не бойтесь, это я». И где же стоял Христос? Христос стоял в сердцевине этой бури, там, где все силы этой бури встречались. И Петр к нему воззвал: «Если это ты, повели мне идти к тебе». И Христос ему сказал: «Иди». И Петр вышел из ладьи и пошел по разъяренным волнам. И пока он глядел только на Христа, рвался к нему, только думал о том, чтобы его встретить и быть с ним, он шел. И вдруг он вспомнил о себе самом. Он вспомнил, что он может утонуть. И в момент, когда он отвернул свою мысль, свое сердце, свою устремленность от Христа и обернулся на себя самого, он на самом деле начал тонуть. И тогда он закричал: «Господи, тону, спаси!» И Христос протянул ему руку и спас. И они уже были у берега. И вот так надо относиться нам и к сомнениям нашим. Знать, что это путь к большему углублению, к лучшему познанию, к более опытной вере. Что это момент, когда испытывается наше доверие к Богу и когда вырастает наша верность. И вот это путь, который нам дан. И на этом пути не только жизненные вопросы ставятся, ставятся вопросы, ну, скажем, богословские, о том, что я думаю, как я понимаю. И тут мы должны иметь мужество признать, что я не понимаю, что я стою перед тайной, что эту тайну я никогда не разгадаю, но я могу к ней приобщиться. Но для этого я должен во всех областях моей жизни, ума, сердца, воли, плоти моей, действий, я должен быть верным тому, что я уже познал, и вместе с этим не держаться того, чем я уже обладаю, а быть готовым отпустить эту поддержку для того, чтобы пуститься в неизвестность. В начале войны король Георг VI обратился к британскому народу с цитатой из американской писательницы, которая говорит: «Я стояла у врат Нового года и сказала: Господи, дай мне светоч, который озарил бы мне путь». И ангел, который хранил эту дверь, ангел мне ответил: «Вложи руку твою в руку Божию, и тогда самый темный путь будет для тебя светлее самого яркого». Вот так нам надо идти, когда вдруг мы оказываемся на грани темноты, мы должны вложить руку нашу в руку Божию и идти, куда Он бы нас не повел.
1: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 94-е зачало послания к римлянам, отрывок из 7 главы.
1: «Братья, говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
0: Послушайте 34-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 9 и 10 глав.
2: В то время, видя толпы народа, Иисус сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И, призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, и Яков Завидеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, и Яков Алфеев, и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит, и Иуда Искариот, который предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня повествование евангелиста Матфея о том, как Господь выбирает из среды своих последователей 12 особо близких ему учеников. Он называет их апостолы. Апостол значит посланник, ибо Христос посылает их проповедовать. Проповедовать то, что проповедует и Он Сам. Проповедовать Царствие Божие. Христос посылает их делать то, что делает и Он, исцелять людей. Спаситель дает им часть своей божественной власти, силой которой апостолы могут изгонять нечистых духов и врачевать всякую болезнь и немощь в людях. Христос определяет сферу их деятельности – это погибшие овцы дома Израилева, как Он говорит, то есть еврейский народ. Ни язычникам, ни самарянам пока проповедовать не надо. Как, кстати, и сам Христос всю свою деятельность в первую очередь обращал к иудеям. «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», отвечает Господь Хананеенке на ее просьбу об исцелении дочери, но, видя ее веру, исцеляет ее дочь, как исцеляет и слугу римского сотника, и других язычников, которые уверовали в него. Да, на протяжении тысячелетий Господь через закон и пророков готовил еврейский народ к принятию Христа. Только к ним было обращено Слово Божие. Иудеи, единственные во всем древнем мире, поклонялись истинному Богу. Через их народ Господь совершал домостроительство ко спасению уже всех людей. А вот у язычников были совершенно иные представления и о Боге, а точнее о богах. Они были идолопоклонники, у них были отличные от иудеев духовные и нравственные ценности, иной взгляд на мир и на место человека в этом мире, иные устремления. И вера язычника во Христа как в Сына Божия, как в Бога, являлась исключением, а не нормой. Поэтому на первых порах Слово Божие было обращено к тому народу, кто это Слово знал, хранил, худо-бедно, но старались исполнять его, то есть к евреям. И именно поэтому первая апостольская миссия направляется к ним. Ну а когда иудеи в лице своих духовных вождей отвергли Христа, то пришло время для проповеди всем народам земли, о чем заповедовал Господь своим ученикам уже перед самым своим вознесением. Он им говорит: «Идите и научите все народы». Вот не только погибших овец дома Израилева, как в сегодняшнем Евангелии говорит Господь, а все народы научите, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И больше всех в деле обращения язычников потрудился апостол Павел, который, по его собственным словам, стал апостолом язычников. Вот действительно странно, что именно апостол Павел, этот ортодоксальный иудей, фарисей и сын фарисея, один из лучших и преданных учеников раввина Гамалиила, человек, столь любящий свой еврейский народ и переживающий за него, что он даже в послании к римлянам писал: «Велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти», то есть за израильтян. И вот именно апостол Павел, этот плоть от плоти и кровь от крови еврейского народа, прекращает свою проповедь у единоплеменников и идет к язычникам. О чем, кстати, свидетельствует книга «Деяний апостольских». В 13 главе мы находим такие слова: «Павел и Варнава с дерзновением сказали иудеям: вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». И именно апостолу Павлу в первую очередь Европа обязана своей христианизацией. И его 14 писем к различным церквям и частным лицам вошли в канон Священного Писания Нового Завета, и мы назидаемся его посланиями как великим источником мудрости божественного откровения. Христос избирает апостолов. Избирает для того, чтобы они расширили его дело при его земной жизни и продолжили это дело после воскресения Христа и вознесения его на небо. «Жатвы много, делателей мало», как бы сетует Господь в сегодняшнем Евангелии и избирает 12 апостолов, своих первых помощников для распространения вести о Царстве Божьем. и проповедь Царствия Божия и спасение мира совершается Богом при содействии совершенно конкретных людей, апостолов, которые распространяют евангельское учение по лицу земли. Но призыв к апостольскому деланию – это удел не только 12 ближайших учеников Христа и не 70 апостолов, которых Господь призовет чуть позже. Призыв к апостольскому служению обращен ко всем нам, конечно, в очень разной степени, но тем не менее каждый верующий человек в меру своих сил и возможностей должен свидетельствовать о Христе в этом мире. Но ведь совершенно очевидно, что вот это последнее напутствие Христа на Елеонской горе, которое я сегодня уже цитировал, перед Вознесением: «Идите и научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам». Так вот, это напутствие, оно ведь относится-то не только к 11 ученикам. Но не могли же они в границах своей человеческой жизни просветить всю вселенную светом Христового учения, крестить все народы земли? И история свидетельствует, что они это сделать просто не успели, жизни не хватило. А это значит, что сказанное апостолом относится ко всем, кто называет себя учеником Христа, кто является его последователем, кто стремится исполнять его заповеди. А ведь напутствие вот это вот «идите и научите» — это и есть заповедь. Последняя заповедь, произнесенная уже воскресшим Христом, а это значит, что каждый из нас должен, по примеру святых апостолов, послужить орудием в руках Божиих ко спасению и просвещению других людей. Наверное, кто-то мне может возразить и сказать, что дело проповеди Слова Божия не каждому под силу и требует специальной подготовки. И в первую очередь это задача церковной иерархии, епископов и священников. Да, это действительно так. И более того, я категорически не рекомендую браться за проповедь и учительство тех, кто к этому учительству не готов или просто не способен. А у нас сегодня, к великому сожалению, много таких любителей. Но достаточно почитать некоторые брошюры и книги, которые сегодня продаются в церковных лавках, якобы с благословения патриарха или митрополита, но содержание которых скорее отводит людей от Христа, чем приводит к Нему, или дает искаженное представление о церкви и о православном вероучении. Поэтому учительствовать и проповедовать и писать статьи мирянину можно только при соответствующей подготовке и с благословения епископа. А вот жизнью своей свидетельствовать о Христе доступно каждому, и образованному, и безграмотному, и священнику, и мирянину. А жизнь, основанная на заповедях Христовых, это и есть самая яркая, а главное, самая аргументированная проповедь о Христе, потому что это уже не слова, какими бы красивыми они ни были. Это не отвлеченное богословие, не теория, а практика. Это не рассказ о Христе, а воплощение слов Христа в своей жизни. Это практический результат того опыта, следовать которому мы предлагаем в проповеди. Вот мне вспоминается такая история, которую я как-то прочитал у одного протестантского автора. Он описывает конференцию различных христианских конфессий, конференцию по вопросу миссионерской деятельности в Африке, к тому же среди самых диких и отсталых африканских племен. И вот во время дискуссии все делятся опытом. Одни говорят, что они строят школы для африканских детей, другие, что переводят Евангелие на местный язык, третьи занимаются благотворительностью и так далее. И вот тут встает представитель одной группы миссионеров и говорит: «А мы ничего не делаем. Мы просто поселяемся среди этих племен и живем так, как заповедовал Господь». И вот тогда аборигены, видя нашу жизнь, наш быт, наши отношения друг к другу и к ним, они проникаются к нам уважением и изъявляют желание жить так же, как и мы, быть такими же, как и мы. И вот только тогда мы объясняем им, почему мы такие, почему мы так живем, рассказываем им о Христе, о Его законе и крестим их. Вот это очень красноречивая история, рассказывающая о действительно, поистине апостольских трудах этих вот обыкновенных людей, обыкновенных христиан, мужчин и женщин. Нам с вами в Африку ехать не надо. поскольку у каждого из нас рядом есть люди, пускай даже крещенные, но не воцерковленные, и которых мы можем привести в храм. Привести не силой богословских аргументов, у подавляющего большинства их просто нет, а привести их добрым примером своей христианской жизни, дабы те, кто рядом с нами, видя наши добрые дела, прославляли Отца Небесного, как заповедал нам Господь. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 15 июня, 2 июня по старому стилю, в 1815 году при разборе обветшавшего Спасо-Преображенского собора в городе Торжке были обретены мощи праведной Юлиании, княгини Вяземской, мученически скончавшейся в 1406 году. Юлиания, дочь боярина Максима Данилова, была женой вяземского князя Симеона Мстиславича. После завоевания Смоленска Литвой княжеская чета вместе со смоленским князем Юрием Святославичем вынуждена была бежать. Великий князь Василий Московский дал в удел изгнанным князьям Тверской город Торжок. Здесь князь Юрий Святославич пленился красотой Юлиании и всячески старался склонить ее к прелюбодеянию, но Юлиания строго хранила супружескую верность. Однажды во время пира князь Юрий Смоленский убил мужа Юлиании в надежде насилием овладеть княгиней. Юлиания, защищаясь от князя Юрия, ударила его ножом. Разъяренный Юрий приказал отрубить ей руки и ноги, а тело бросить в реку Тверцу. Мученичество святой Юлиании совершилось зимой 1406 года. Весной одним больным крестьянином были обретены честные мощи благоверной княгини, от которых он получил исцеление. Тело святой было погребено у южных врат Спасо-Преображенского собора в Торжке. Князь Юрий от угрызений совести бежал к татарам, но и там не нашел покоя. Тогда он удалился на покаяние в Рязанскую пустынь, где через 2 года умер. Гроб с телом праведной Юлиании впоследствии был поставлен в Спасо-Преображенском соборе, где многие получали от него исцеление. В 1918 году Торжковский собор закрыли, и до 30-го года мощи святой княгини покоились в храме Архангела Михаила. После закрытия и этого храма судьба святых мощей праведной Юлиании неизвестна. В этот день Православная Церковь чтит память святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского, пострадавшего от иконоборцев и скончавшегося в ссылке в 828 году. Мы также вспоминаем сегодня великомученика Иоанна Нового, Сочавского. Иоанн происходил из византийского города Трапезунда. Мученичество он принял в Белграде Босфорском в первой половине XIV века. В начале XV века мощи его были перенесены в румынский город Сочаву. В этот день, в 1654 году, прославилась Киево-Братская икона Божией Матери из Борисоглебской церкви города Выжгорода. Во время войны России с Польшей городу был нанесен большой урон от воевавших на стороне поляков крымских татар. Храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба был разорен и поруган. Спасая икону, ее пустили по Днепру, и она в сохранности была вынесена рекой к Киеву, где хранилась в Киево-Братском монастыре. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Никифора, патриарха Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святитель Никифор родился во второй половине VIII века в столице Византийской империи Константинополе. Родители его, Феодор и Евдокия, были благочестивыми христианами. В царствовании императора-иконоборца Константина V Капронима Феодор занимал должность нотария в тайной императорской канцелярии. За почитание икон он по приказу императора был мучим и дважды изгонялся в ссылку, где и скончался. Благочестивая супруга Феодора, Евдокия, разделяла с мужем все скорби. Она последовала за ним в изгнание и только после кончины супруга вернулась в Константинополь. Когда сын Никифор стал патриархом константинопольским, Евдокия постриглась в иночество и удалилась в монастырь. Богобоязненные родители воспитали Никифора в благочестии, целомудрие и страхи Божии. Святой Никифор изучил Священное Писание и получил хорошее светское образование. Он занял при дворе должность своего отца, а в царствовании Льва IV Хазара стал советником императора. На VII Вселенском соборе в Никее в 787 году святой Никифор от имени Константина Порфирородного и царицы Ирины выступил в защиту святых икон. Он оказал существенную помощь святым отцам собора в их победе над еретиками-иконоборцами и во утверждении православного догмата о почитании святых икон. Через несколько лет после Никейского собора святой Никифор отверг суетную мирскую жизнь и удалился в уединенное место при Босфоре Фракийском, где впоследствии построил храм и основал монастырь. Много лет святой Никифор совершал иноческие подвиги, хотя еще не принял монашеского пострига. После смерти святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, святой Никифор был избран на Константинопольскую кафедру. Он принял монашество и был рукоположен в сан пресвитера, а в день Святой Пасхи возведен на патриарший престол. Святитель Никифор мирно управлял Константинопольской церковью до вступления на императорский престол иконоборца Льва V Армянина, во время правления которого вновь началось гонение на святые иконы. Император потребовал созвать собор и опровергнуть постановление предыдущего собора, утвердившего иконопочитание. Он собрал в Константинополе епископов и игуменов монастырей. Противники иконоборческой ереси были брошены в темницы, а затем сосланы. На их места император поставил еретиков, ранее отлученных от церкви. В это трудное для церкви время святитель Никифор остался верным учеником Христовым. Всеми своими силами он старался вразумить императора, утвердить в правой вере христиан, оградить православную церковь от ереси. Поборник благочестия, он был для верующих примером добродетельной жизни и преданности учению святых отцов церкви. Однако Лев V не внял наставлениям святителя. В 815 году он созвал еретический собор, который предал анафеме патриарха Никифора. Святитель был сослан в монастырь, а затем на остров Проконис в Мраморном море в монастырь во имя святого великомученика Феодора. Господь наделил своего угодника даром прозорливости. По пути следования в место заточения святитель Никифор проплывал мимо обители преподобного Феофана Исповедника. В то время святой Феофан находился у себя в келье. Он зажег в келье свечи, воскурил фимиам и поклонился в сторону, где плыл корабль со святым узником. Святитель Никифор, к удивлению окружавших, ответил на приветствие благословением и сообщил стоявшим рядом, что преподобный Феофан пострадает за почитание икон. 13 лет святитель провел в изгнании, претерпевая все лишения и скорби. Он скончался мирно в 822 году и был погребен в монастырском храме во имя святого великомученика Феодора. 13 марта по старому стилю 847 года в царствовании святой царицы Феодоры мощи святителя Никифора были перенесены в Константинополь и с честью положены в соборном храме во имя святой Софии, премудрости Божией.

0: завершит наш церковный календарь житие великомученика Иоанна Нового. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Иоанн пострадал за Христа в XIV веке. Он был родом из города Трапезунда, занимался торговлей, по роду своих занятий часто плавал в другие страны. Однажды он плыл на корабле, владелец которого не был православным христианином. В споре о вере святой Иоанн, хорошо знавший Священное Писание и творение святых отцов, обличил неправомыслие корабельщика, и тот затаил на святого злобу. Во время стоянки корабля в Белграде, Босфорском, хозяин корабля донес правителю города, язычнику, огнепоклоннику, что святой Иоанн хочет отречься от Христа и поклониться огню. Правитель пригласил святого во дворец и с честью принял его. Но когда святой Иоанн твердо исповедал себя христианином, он был предан жестоким мучениям. Святого нещадно били палками, так что тело его было залито кровью. Затем мученика бросили в темницу. На другой день его вновь пытались заставить поклониться огню, но все усилия мучителей были бесполезны. Святой Иоанн благодарил Бога за дарование мученичества ради его имени и старался обратить язычников к вере во Христа. Никакие пытки не сломили воли святого мученика. «Бей жезлами, — говорил правителю, — жги огнем, утопи в воде или рассеки мечом, и если есть у тебя иные более лютые муки, не ленись причинить их мне, все готов радостно принять ради любви ко Христу моему». Святого Иоанна привязали за ноги к хвосту дикого коня, которого стали гнать по улицам города. Над страданиями мученика потешались иудеи. Один из них догнал влачимого мученика и отсек ему голову. Тело святого было брошено среди улицы, и никто из христиан не смел его погребать. Ночью многие видели над телом мученика огненный столб и множество светившихся лампад. Три светоносных мужа воспевали священные песнопения и кадили вокруг него. Некий иудей принял этих мужей за христианских священников и хотел застрелить одного из лука. Но когда он натянул тетиву, лук и стрела будто приросли к его рукам, и он простоял в таком положении до утра. На рассвете видение исчезло. Правитель, узнав о чуде, разрешил христианам взять тело святого Иоанна. Христиане погребли его рядом со своим храмом. Владелец корабля, раскаявшийся в содеянном, хотел тайно взять тело мученика. Ночью он раскопал могилу и намеревался изъять мощи. Святой Иоанн в сонном видении предупредил об этом пресвитера храма, и тот остановил вора. Честные мощи были перенесены в алтарь храма, где пролежали более 70 лет. От мощей происходили различные чудеса. Сиял свет, распространялось благоухание, многие больные получали исцеление. Правитель молдоволохийского княжества Александр перенес мощи святого Иоанна Нового в свою столицу Сочаву.

0: в исполнении хора Свято-Троицкого собора города Саратова прозвучало песнопение всенощного бдения «Великое словословие» композитора Александра Костальского.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворив сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящая мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих.

помилуй мя, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Веси, Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь.

Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша, все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестны и животворящи кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящи кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй,
заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же причащает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова.
2: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра. Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание».
3: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
2: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которые ответили на вызовы гностических лжеучений и иудеоязыческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Любая тема для Честертона – предлог, чтобы еще и еще раз поговорить о самом главном, о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа, неотчуждаемое ядро человеческого достоинства. 14 июня исполняется 90 лет со дня памяти английского писателя Гилберта Кея Честертона. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» рассказы Честертона из цикла «Приключения отца Брауна» для вас читает Алексей Веснер.
1: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина.
2: Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, В эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Федченков. Отец Иоанн Кронштадтский. Часть третья. Подвиг преподобничества.

Иисус Христос. Продолжение. Рождество Христово соединяется с распятием Христа Господа или с воздвижением креста Господня. Это в сущности одно и то же. И одно с другим неразрывно связано. Только началось оно в убогом вертепе Вифлеемском, а кончилось крестом на Голгофе. А святой Афанасий Великий говорит, что для того он, Христос, и родился, чтобы распясться. Отсюда вытекают и все другие частные последствия, которые связаны с образом и подобием Божиим. Именно, например, говорит отец Иоанн, люди стыдятся сознаться, что они не веруют в высокое достоинство и предназначение свое, в то, что они бесценный образ Божий, прелюбезный Богу, которому, то есть образу, предуготовано и обещано бесконечно великое блаженство на небесах в единении с Богом. Как бедняк не верит, что он может сделаться богатым и весьма знатным человеком, так многие христиане не веруют, что они будут обладать богатством будущих благ и будут спосаждены на небесах о Христе Туне. Мы дивимся, как без особенных заслуг с нашей стороны ожидает нас такая высокая честь и слава, такое богатство. Люди недоумевают, и, сказать правду, многие не верят той чести, которая обещана праведникам в будущей жизни, потому что сатана унизил человечество в его собственных глазах. Но действительно, такая почесть будет, и на нее должно надеяться. Человек – образ Божий, для того-то и воплотился Сын Божий, чтобы восстановить свой образ. В Священном Писании развита эта мысль, говорит отец Иоанн, и наоборот, только верные рабы Христовы знают истинную цену воплощению Сына Божия и смотрению Бога Отца и всей Святой Троицы о спасении рода человеческого. Только они истинно оценивают пречистое тело и кровь Христову, а люди века сего живут как несмысленные животные в печалях житейских и в чувственных удовольствиях, не дорожа ни воплощением Сына Божия, ни Его пречистыми тайнами. И так как избранные Божии ценят, как должно, дела Божии и любовь к миру прелюбодейному и грешному, то и Бог ценит их и дивные дела соделывает через них. В них обитает Дух Святый купно с Отцом и Сыном, от чрева их текут реки воды живы, а знающие Бога идут пить к ним, как к источникам сладким. Даже сам отец Иоанн пишет про себя самого так: когда бываешь очень молод или живешь жизнью мира грешного, тогда знаешь и Христа Спасителя, и врага Божьего и человеческого, сатану всезлобного, только по одному имени, и думаешь, что Христос от тебя далеко, на небе, а дьявол где-нибудь есть, только никак не близко и не около тебя, и хотя слышишь, что он зол, но думаешь, что злость его до тебя не касается. Но когда будешь в летах зрелых и вступишь в жизнь подвижническую, когда будешь служить Богу чистою совестью, тогда испытаешь на сердце и благое иго Спасителя, и тяжелое несносное иго сатаны,
который нещадно оскорбляет нас. Так же говорит отец Иоанн и о Духе Святом. Долго я не знал во всей ясности, как необходимо укрепление нашей души от Духа Святого. А теперь многомилостивый дал мне узнать, как оно необходимо. Да, оно необходимо каждую минуту нашего бытия, как дыхание необходимо на молитве и во всей жизни. Без укрепления от Духа Святого чувствуешь, как сердце подмывается от различного зла и готово ежеминутно потонуть в бездне его. Тут-то надобно, чтобы сердце наше стояло на камне, а камень этот — Дух Святый, и наоборот. Или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть, разве то, чью чим не искусней есте, приводит отец Иоанн слова апостола Павла. «Воистину Христос во мне живет. Между тем я до сих пор был неискусен, не помышлял и не знал твердо, что Господь во мне. Это Он, все святые, так чуток во мне к малейшей нечистоте сердечной. Это Он побуждает меня, самый зародыш греха в сердце, гнать вон из души. Но, увы, и сатана тут же, готовый пожрать меня на каждом шагу, оспаривает меня у Господа. Сатана там же, где и Святой Дух. Вот и Христос такой же заступник. Христос — упование наше, очищение и освящение, воскресение, живот и покой. Есть единое на потребу всем нам. И потому Святая Церковь непрестанно произносит эти слова. Все отымается от нас смертью, все земные блага, богатства, отличия, красота тела, красота одежд, простор жилища, все сладости пищи и питья, а Христос — вечное наше богатство, наша жизнь — и наша истинная красота, истинная слава и честь, наша одежда нетленная, вечно пребудет с нами. О, доброта святая и неизреченная лика Христова, которую желали насладиться все святые, из-за которой всеми силами старались очистить себя от всякой скверны плоти и духа, и подвязались усердно до смерти все апостолы, мученики, святители, преподобные, праведные и все святые. Когда и я, наконец, узрю тебя, сладчайший Иисусе, ты готовишь меня к этому видению всякий день, очищая меня непрестанно от всякой скверны греха. Благодарю и славлю тебя всякий день. И таких мест у отца Иоанна о Христе Спасителе множество. Б. Дальше. Угодник Божий Отец Иоанн отсюда выводит свои отношения к людям вообще, то есть из того же учения о человеке, как образе Божием и подобии. В самом деле, если верить искренно, что человек вообще есть подобие Божие, то Бог есть любовь. А, следовательно, и отношение ко всякому человеку должно руководиться тоже любовью же. И об этом у отца Иоанна часто и много раз говорится. Вот примеры. «Бог благ и преблаг, и ты, образ Его, будь благ. Он щедр ко всем, и ты будь щедр». О скупости желание ближнему вещественного, тленного, бегай, как величайшего несчастья и безумия. И еще нужно почитать всякого человека, даже при его греховности. Помни, кто есть человек-то, образ Божий, чадо Божие, христианин, наследие царствия, член Христов.
Почитать поэтому нужно всякого человека, хотя он и носит язвы прегрешений на душе своей. Язвы язвами, они изрыты дьяволом и грехом, а образ — все образ Божий. О язвах его надо пожалеть, поболеть, да помолиться, как о своих. Ведь мы все одно тело, все от единой крови, все от единого хлеба причащаемся. Не обращай внимания на бесовские смущения, разделения и вражды. Тверди все одно, мы говори одно. Бог есть любовь, а я образ Божий. Значит, и я должен быть весь любовь. Бог есть простейшее благо, чуждой всякой тени зла. Я образ Божий, значит, и должен быть также совершенно благим, без всякой даже тени зла. И это отец Иоанн не один раз говорит в своем дневнике. Не слушай клевет врага на ближнего, мерзостей и разных злоб его, гордыни его. На всякого человека смотри просто, с почтением, как на образ Божий, и не думай о нем ничего худого без причины. А потом добавляет, верно, из опыта взято. Ближнего благочестивого славишь, Бога славишь. Ближнему делаешь добро, себе делаешь добро, ибо ближний — образ Божий, а Бог — все во всех. Христианину делаешь добро, Христа, Сына Божия, делаешь должником себе, ибо христиане — тело Его, члены Его. Христианина одолжаешь, Духа Святого одолжаешь, ибо христиане — храмы Святого Духа. Высоко достоинство образа Божия. Почему человек, имеющий живую веру, может творить всякие чудеса и быть некоторым образом Богом для природы? Потому что он образ Божий, потому что через веру бывает един Дух с Господом. В. Также говорит отец Иоанн и о молитве, что основание ее лежит все-таки в образе Божием. Основание молитвы — стремление образа к первообразу, как подобного к подобному. Также и стремление к молитве святым. Господь имеет высокое уважение, особенно к делам рук своих, одаренным разумом и свободную волею, то есть к ангелам и святым, и через них действует к нашему освящению и спасению. Посему не говори, я обращаюсь всегда прямо к одному Богу с моими нуждами, с молитвою. Иногда тебе надобно обратиться и к святым, его орудием или органам. Сам Господь не хочет, чтобы оставались праздными в деле нашего спасения святые храмы его благодати, его божественного духа. Поэтому каждый день, говорит отец Иоанн, посвящай какому-нибудь святому, как образу Божьему, и ему есть благоугождение. Поэтому и молитвы выдающимся святым есть на каждый день недели. В понедельник, кроме Господа Иисуса Христа, ангелам. Во вторник, кроме Господа Иоанну Крестителю. В среду и пятницу, кроме Господа Божьей Матери. А в четверг апостолам и Николаю Чудотворцу. А субботу всем святым и престольному святому храма. А в воскресенье Господу Иисусу Христу, воскресшему и святому дня. Так получается, что каждый день посвящен какому-либо святому, как образу Божию, а особенно три дня Господу Иисусу Христу, как самому Сыну Божию,
как образу Бога Отца и как воплотившемуся Богу, принявшему на себя от Пресвятой Девы Марии образ человеческий во всей его полноте, кроме греха. А Пресвятой Богородице тоже положено в сущности три дня, два будничные дни и третье воскресенье. В канонах на утренний и на вечерний, не считая различных богородичных стихирь и тропарей, так Церковь чтит святых. Г. Но кроме них христианство заповедует человеку чтить и себя самого, но именно опять как образ Божий. Вот как пишет об этом отец Иоанн: «Уважай себя как образ Божий, помни, что этот образ духовный, и ревнуй об исполнении заповедей Божиих, восстанавливающих в тебе подобие Божие. Крайне остерегайся нарушать малейшую заповедь Божию. Это нарушение разрушает в нас подобие Божие и приближает нас к подобию дьявола. Чем больше будешь нарушать заповеди Божии, тем больше будешь уподобляться дьяволу. Чаще приводи себе на память, что в тебе зло, а не в людях. Таким убеждением, совершенно истинным, предохранишь себя от многих грехов и страстей. Беда наша часто в том, что мы свое зло приписываем другому. Жизнь христианина должна быть постоянным вниманием к себе самому, то есть к своему сердцу. Следи за каждым движением сердца, смотри, угодно ли оно Троице, и не есть ли оно напротив движения своего ветхого страстного человека. Иже восхочет душу свою спасти, погубит ее. То есть, кто восхочет спасти своего ветхого, плотского, греховного человека, тот погубит жизнь свою, ибо истинная жизнь состоит в том, чтобы распять, умертвить ветхого человека с делами его и облечься в нового, обновленного по образу создавшего его. Умерщвляй себя, и оживешь. Ах, я сам чувствую, что когда я здоров совершенно и не утруждаю, и не изнуряю себя трудами, я умираю тогда духом, тогда нет во мне Царствия Божия, тогда обладает мною плоть моя, и с плотью дьявол, и даже один помысел может вредить человеку. Кое общение свету ко тьме, правде к беззаконию, спрашивает отец Иоанн, и тут же отвечает: ни малейшего. Один помысел неправедный есть мерзость Господу, и Господь удаляется из того сердца, где гнездится этот помысел. Это мы сами чувствуем на себе. Итак, для того, чтобы Господу соединиться с кем-либо, надобно, чтобы тот человек был совершенно чист от скверны, греха и благоукрашен добродетелями. Таким образом, соединились с Господом и сделались святыми все святые. Как же свята Владычица Богородица, с которой преискренне соединился сам Бог Слово, воистину пресвята, тверда, непоколебима, во всю вечность неизменяема в своей высочайшей божественной святости. Твердо помни, что любовь мира есть вражда, крепкая вражда против Бога. Одно мгновение привязанности мирской к кому-либо и к чему-либо, и душа пленяется и разлучается от Бога. Вот как опасно страстно привязываться к кому-либо или к чему-либо даже на минуту. И справедливо. Человеческая душа сотворена по образу и подобию Божию. Высочайшие чести и достоинства.
Ей были врождены святость и свет, правота, простота, благость, молитва, любовь к Богу пламенная. Д. Даже если человек временно привяжется к какой-нибудь вещи на некоторое мгновение, и тогда Бог оставляет его, нехорошо, неразумно я поступаю, пишет про себя отец Иоанн, отыскивая долго какую-нибудь вещь, положенную куда-либо и забытую, и скорблю сердцем о ее потере или ненахождении ее на лицо, и в то же время оставляя Господа мыслью и сердцем. Потерянная и необретаемая вещь делается на время идолом сердца, предметом пристрастия и жалости. Все в мире суета и крушение духа. Едино есть на потребу Бог и все святое. А кто же эти наши идолы из вещей? Это какие-либо лица. Затем временная жизнь. Это многострастное и смертное тело. И то, что для тела пища и питье, одежда, украшения, деньги, жилище, убранство его. Когда борет тебя искуситель пристрастием к вещам видимым, надеянием на вещи видимые, тогда возведи твердо очи и сердце к невидимому и вечному. Когда приковывает очи твои к плоти человеческой, помимо души его бессмертной, ты наипаче обращай мысленные очи на душу человека, по образу и по подобию Божию сотворенную, искупленную страданиями и смертью Сына Божия, соделанную наследницей вечных благ, усыновленную Богу, храм Святого Духа, невесту Духа Святого, бегает двойственности сердца. Мне приходилось слышать следующий, ненапечатанный еще рассказ о привязанности отца Иоанна к молитвослову или к правильнику батюшки. Обычно он имел его на определенном месте, но на этот раз правильника там не оказалось. Отец Иоанн весь сосредоточился на искании его, а в это время он совсем забыл о Боге. Наконец вспомнил о нем и сказал в себе и вслух ему: «Прости меня, Господи, что я из-за твари позабыл о Тебе, Творце всего сотворенного». И тотчас же нашлась забытая книжка. Впрочем, сам отец Иоанн рассказывает о себе, как его прельщали иногда святые вещи. Вот, например, что он рассказывает об иконах. Святые иконы дома и в храме блазнят. Крест животворящий. Все враг окутывает своим нечистым смрадным туманом. И это говорится, несмотря на то, что в иное время отец Иоанн сознавал необходимость и высоту иконопочитания, а в другое, наоборот, впадал в малодушие. Например, ему нравилось необычное какое-нибудь красивое обложение или оклад, а не самая икона, не самое Евангелие и тому подобное. А в другое время он пишет о них, то есть иконах, твердо: употребление святых икон необходимо потому, сверх прочих причин, что Господь, Пресвятая Богородица, святые ангелы и святые угодники недоступны нашему бренному зрению в их небесной чудной славе, а в святых иконах они доступны, осязаемы. Но когда сам отец Иоанн носил какие-либо вещи из богатой и красивой материи, то он сначала боролся с этим, а потом стал носить их, особенно к старости, когда ему уже стало 50-летие его священнослужения. Вот что он говорил в своей выдающейся речи о чудных золоченых одеждах духовенства.
Мирские люди ставят нам в укор золотошвейные одежды и митры, упрекая нас в роскоши. Но не сам ли Господь Бог облег своих священников в особенные благолепные одежды, повелев Моисею сделать для них одежды благолепия и красоты? Земной начальник одевает своих слуг золототканными мундирами и всячески отличает и награждает их. Царь ли неба и земли не имеет власти отличать своих слуг, предстоящих его страшному и главному престолу, одеждами блистающими, как ангелов земных? Дай Бог только, чтобы мы старались соответствовать своему призванию и родили о спасении душ человеческих, да были бы светлы думами своими. Так и крайняя скромность и необычная роскошь тесно могут быть связаны с образом Божиим и подобием Его. Смотря по тому, с каким настроением ты носишь на себе эти золотошвейные одежды и митры.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Отец Иоанн Кронштадтский». Читал Ефим Каменецкий.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж в

Дома нас встретил дедушка, милорд и все домашние. Долго мы были под впечатлением муравонного двора. Но нельзя быть всегда в волшебном настроении. Начались уроки азбуки, закона Божья, языки и так далее. Братья мои для забавы в часы отдыха устроили качели, во дворе повесив на громадную ветку от соседнего дерева доску на веревках, и отчаянно качались. А мне было запрещено это развлечение. Но не удержалась и однажды уселась на доску, и они давай, что есть мочи, качать. Еще очень мала была, всего 5-6 лет. Не удержалась, соскользнула и повисла ногой на заборчике цветника. Как осталась жива, не знаю. Помню, что братья испугались, и красные суетились подле меня, потащили в китайскую беседку в садик и обливали холодной водой и меня, и мою ногу. Вся мокрая, в лихорадке, с болью в ноге лежала я на полу беседки, а братья боялись родителям показать меня в таком виде. Дедушка из окон своей комнаты увидал необычайную беготню братьев моих и полюбопытствовал взглянуть, что бы это значило. Войдя в беседку, конечно, сразу увидел, в чем дело, и тут же меня перенесли в дом, сдали родителям, и приняты были меры. Конечно, и Саша, и Володя за сокрытие получили кое-что. Но, слава богу, все кончилось благополучно, и дня через 3 я уже опять резвилась в саду, но было строго запрещено даже подходить к месту, где были качели, а веревки срезали. Шалости много делали мои братья, особенно Володя, и не всегда благополучно это кончалось. Хотя отец их наказывал, но не особенно строго, когда это случалось с ними. Он говорил, что мальчику без меток вырасти нельзя, что это закаляет. У Володи было порядочно таких меток на лбу, которые он прошиб дышлом, напоровшись на него, бегая по двору, когда мыли карету. На конюшне были 2 каретные лошади, Васька и Митька, гнедой масти. Большие, сильные, красивые лошади. Мы их очень любили угощать солью с хлебом. Мальчики старше меня ловко это проделывали, я же значительно меньше их и с трудом доставала до морды лошадиной. Но животные умны и ни разу не откусили мне пальцы, хотя в этом не было бы ничего удивительного. Раз братья выдумали не совсем безопасную игру, и, конечно, я увлеклась их примером. В конюшне, в потолке, было отверстие из сеновала, откуда кучер сбрасывал вилами сено для лошадей в загородку из досок. Мы и надумали прыгать из сеновала в эту загородку. Прыгали долго, часто, но однажды дедушка застал нас за этим приятным занятием. Меня, конечно, вывел сейчас же из конюшни, то есть из загородки, а мальчикам серьезно приказал развлекаться без меня, иначе отец их за это по головке не погладит. И я с завистью оглянулась на мальчиков и пожалела, что я девочка. Во время холеры она свирепствовала в Минске ужасно. Мы жили на Захаревской улице, 2-й дом от реки Свислочи. И по этой улице надо было возить католиков на их кладбище за город, так называемую Золотую горку, за мостом направо. Мама ужасно не любила это зрелище, а между тем, сидя за пяльцами у окна своей комнаты, неизбежно была зрительницей этих похорон. По этому времени обставленных довольно мрачно. Шли ксёндзы в траурных сутанах со свечами, несли крест с распятием. Ехали высокие в 3 яруса дроги, черные с белыми позументами и мертвыми головами. Лошади покрыты до земли черными с белым покрывалами, с мертвыми белыми головами и костями. Гроб открытый стоял на возвышении. Стоят кругом какие-то люди, на ступеньках придерживают гроб. Двигалось это медленно. Но еще страшнее было, когда спешили. Гроб и дроги качались, и казалось, что все это сейчас повалится. Музыка играла. Тогда играли и женщины, и все, кто хотел. Музыка эта так часто стала играть, что на жителей напал страх, и со многими делалась истерика. Мама не выносила вид этого и звуков, и несколько раз с ней бывали истерики. Мы же, дети, еще не боялись смерти и смотрели на все это только с любопытством, и запрещение есть яблоки
которые так обильно росли у нас в саду и были так вкусны, совершенно нас удивляло. Мальчики-шалуны взбирались на груши и яблони, трясли их вовсю, а меня заставляли их собирать и уносить в ту же китайскую беседку. И ели мы там эти яблоки и груши. Ой, Господи, как только живы остались! И это в холеру, когда на кладбище не успевали возить покойников. В самый разгар холеры умерла мамина большая приятельница, мадам Парадисова. Это была очень красивая молодая дама, всего 3 года замужем. После нее осталась крошка 3 месяцев. Мама была ужасно встревожена и запретила нам всякие ягоды, а их было столько у нас в саду. Ведь мадам Парадисова умерла от большого пристрастия к клубнике. Это было тяжелое время. Наконец, нервное состояние городских жителей дошло до крайности. Беспрерывные похороны, музыка, похоронное пение вызывали ужас, конечно, только не в нас, и музыка была запрещена. С музыкой стали хоронить только военных. Помню ясно нашего доктора, добрейшего старичка, немца Гиндербурга или Фатерхен, как его звали в городе. В то время не было еще такой моды лечиться, как теперь. Звать доктора было событие. Нужно было серьезно заболеть, чтобы в дом появился доктор. И хотя лучшему платили за визит 50 копеек, но этим не злоупотребляли. Да в губернском городе Минске было всего-то 3 доктора — Фокт, Цаткин и Фатерхен, Гинденбург. Да еще 4 военных в госпитале для солдат. Гиндербург был самый популярный, он был акушер, но эта его специальность не лишала его авторитета лечить всех и все. Тогда доктора так не специализировались. Фатерхен принял почти весь Минск новорожденных. Никто не знал, спал ли он когда-нибудь. Ему уже было и много лет. Маленький, толстенький, добродушный. Мы, дети, все поголовно любили его. И когда он, сгорбленный, в своей серой накидке, в громадной фуражке с большим козырьком, на своей белой небольшой лошадке, впряженной в дрожку гитару, бочком сидя, проезжал по улице, из всех ворот выскакивала детвора, всякая, дворянская и недворянская, потому что всех обыкновенно он принимал и радостно приветствовали его. «Фатерхен, Фатерхен!» Он же добродушно кивал направо и налево своей старой, дремлющей головой и ехал помочь выбираться на свет Божий новому человеку. Добрый, честный старик, не уродовал нас лекарствами. Сироп малиновый, теплое молоко, рыбий жир, ромашка, бобковая мазь, магнезия, а в серьезном случае касторка. Вот и вся его рецептура. И вот милость, жили и вырастали его пациенты. Зато в его глубоких карманах, рядом с табакеркой и громадным цветистым платком, с футляром от очков, лежал картуз с неприхотливыми гостинцами. И там все, и богатые, и бедные его пациентки, черпали в утешение своих бобо какую-нибудь мармеладинку, чернослив, девью-кожу или бульдегом. Вот и все. Вечная память этому славному Фатерхену. Но были и злые люди, умевшие посмеяться над добряком. Иногда, проводившись целую ночь с труднобольной, он, сонный на рассвете, уезжал на своей дремлющей белой лошадке домой отдохнуть, и по обыкновению он смотрел, что дают ему за его труд. Часто вместо денег он находил пуговицу, завернутую в бумагу. Но Фатерхен не сердился. А если точно знал, где ему удружили, и если видел, что там бедно, отвозил туда эту пуговицу, отдавал, говоря, «пригодится, пригодится». Да еще иногда от себя давал роженице что-нибудь на суп. Мы все в доме обожали его. Всех нас он принял у мамы. И мы, часто видя его у нас, спрашивали его, скоро ли он нам братца или сестрицу привезет. Он отшучивался, говоря, что нужно об этом попросить не только его, но и пани Высоцку. Пани Высоцка была акушерка. Кого только она не вынесла с Гиндербургом на свет Божий в Минске. Все помещицы польские без помощи пани Высоцкой не обошлись. 2-3 поколения на ее руках.
Эта старушка, высокая, прямая, сухая, в большом чепце с оборками, в сером платье, как живая передо мной сейчас. Ее проницательные глаза, которых мы, дети, боялись, ее особая манера говорить, слегка покачивая головой, казалась нам внушительной, вещей. Мы и побаивались, и любили ее. Она ведь поживет у нас, да и сестру или братца подарит на прощание. А сказки какие она знала, а кофе пила сладкий и нас угощала. И был у нее мешочек, в который мы так хотели и так боялись заглянуть. Нам казалось, что в этом мешочке много-много братцев и сестриц, и что она их разносит по городу. Да, Высоцкую я помню хорошо. Я была у нее почти за 2 месяца до рождения в Оке, думала, что и мне она даст, что давала многим, то есть счастливое, легкое рождение первенца. Но она была уже очень стара и, не болея, лежала, дремала и не могла больше помогать. Сама нуждалась в уходе. Через 3 месяца она умерла, и ее хоронил весь город. Шли и старый, и мал, и богатые, и бедные, и помещики, и жиды, и все молились, и все плакали. Где теперь такие люди? Все как-то изменилось. Правда, очень поумнела, но нет этой сердечности и доброты, и человеколюбия.

старческим спокойным говорком, пани Высоцкая в 20-й раз повторяет ей все свои семейные обильные хроники всевозможных панов и пани Минской губернии. Где, когда, у кого принимала, что у Ася или Стася родился Юзя или Мася, и что Мася вышла замуж за Козю или Козя уже полковник, и так далее, и так далее. И все это ее бесчисленная приемная семья. Она всех помнит, и ее помнят все. Мама и слушала, и не слушала, но это ее убаюкивало, не раздражало, и она поправлялась, и чувство благодарности наполняло ее душу. Помню, мама, часто катаясь с нами за город, заезжала к пане Высоцкой. В ее скромном, деревянном, вроде хатке, домике было уютно, тепло, пахло травками, сушеной малиной, ромашкой, зюльками, как она говорила. Старушка всегда что-то вязала, когда была дома и свободна. У нее было очень чисто. Был рыжий кот, собачка и канарейка. Мы играли с этими животными. Всего было у пани Высоцкой вдоволь, хотя за приемного рожденного в богатых домах платили 5-3 рубля. Это считалось очень хорошо. Ее любили за ее обходительность, терпение, уступчивость больной, за ее спокойный добросовестный уход и за ее нежадность. Помещицы, горожанки, все, кто что мог, везли и давали ей кто провизией, кто фруктами, вареньем, холстом, а кто не мог, тот просто навещал ее и помогал трудом. То погладит, то постирают, и пани Высоцкая не нуждалась. Мама возила ей разные лакомства, до которых она была охотница, а иногда что-нибудь на платье. Мы же, когда у нас в саду поспевали фрукты, запрягались повозочку и на себе, я пристижная, бойкой тройкой доставляли ей яблоки, груши и даже иногда немного овощей. Милорд и Буль бежали рядом, громко лая, и это было очень весело. Старушка с распростертыми руками встречала нас. «Мои коханы детки!» Полупо-польски, полупо-русски приветствовала нас и спешила только запереть своего рыжего кота от милорда.

была еще одна старушка, которую мама навещала на Комаровке. Это предместье. Эта старушка маленькая, худенькая, очень милая, жила в крошечном домике, в двух комнатах с кухней. Был также крошечный палисадник с цветами. Уютно, полы не крашеные. Воздух особенный, мятный, окошечко в горшочках с цветами. А сама старушка — капитанша, всегда в коричневом чистеньком платьице и белом воротничке, и такой же чепец. Капитанша, я не знаю ни ее имени, ни фамилия, но мама говорила, что она была красавица прежде, что на ней хотел жениться кто-то очень знатный, но что ее удалили, и она поселилась в Минске. Ей кто-то посылал немного денег, и она жила этим. Вообще, все было таинственно, но ясно одно, что теперь уже ни красоты, ни опасности от этого никому не грозило, и что с каждым годом капитанше жилось трудней. Ее, видно, забывали и даже тяготились. И она, не напоминая о себе, довольствовалась тем, что посылалась. Но всему бывает конец. Посылать перестали, и капитанша, состарившись, ослабев, устав жить, рухнула бы, не будь мамы, которая много помогала ей и приучала нас иногда подумать об обездоленных, заставляя ей передавать то то, то другое. Бедной капитанше туго бы пришлось. Мама платила за ее комнатки, мама одевала и кормила ее. Гинденбург лечил ее. Преосвященный Михаил, мой крестный, и еще 2-3 добрых человека поддерживали ее. Как-то раз я была с мамой у Преосвященного Михаила. Мы часто бывали у него. Я услышала их разговор. Преосвященный говорил,

говорил, что если бы капитанша захотела свое время, то ей не надо было бы теперь жить помощью, что она сама могла бы не только помогать, но даже спасать людей. Да, все изменяется. Во всяком случае, капитанша может служить примером бескорыстности и покорности судьбе. Ее жизнь — это свет и мрак, сила и слабость. Все это услышав, я не совсем тогда поняла, а теперь думаю, что, во всяком случае, кто-то был очень виноват перед ней, допустив ее до такой крайности. Но она никому ни на что не жаловалась. Маму она любила беспредельно, нас ласкала нежно и шила моим куклам хорошенькие платьица. После ее смерти у нее нашли чудесный медальон с вензелем и короной. Этот медальон был взят Преосвященным, и ее похоронили.

0: Часто мама нас возила к Преосвященному Михаилу. Это был большой друг нашей семьи, очень образованный, гуманный. Он не был духовного звания, окончил университет. Фамилия его в миру была Голубович. Он был очень известен в свое время, так же, как и друг его знаменитый архиепископ Антоний Семашко Вимнский. Кроме того, чем выделялся Преосвященнейший Михаил из среды духовной, было его умелое тяготение к искусству. Дом архиерейский в Минске обязан ему своей архитектурности. Чудный сад, оранжерея, редкие фрукты и цветы для этой губернии — все это можно было найти здесь. Весь зал, гостиная, кабинет завешаны великолепными картинами священного и исторического содержания, а также прекрасными портретами кисти лучших художников. Библиотека была очень хороша. Я помню, когда перестраивался этот дом-дворец, расположенный на просторном дворе за высокой решеткой. Помню, когда устраивалась архиерейская церковь. В это время мой крестный жил временно рядом с домом Гаусман, против бульвара, в небольшом двухэтажном белом доме. Бульвар был только окружен аллеей лип, ныне вырубленной. На этом бульваре обыкновенно устраивалась призовая езда телег, нагруженных камнями, крестьянским лошадям, я это видела, и тем из крестьян, у кого были лучшие и сильнейшие лошади, давались денежные призы. Когда архиерейский дом был готов, туда переехал крестный, и я очень часто бывала там с моими родителями. Мы, дети, любили сад архиерея. Он был красиво устроен по скату горы вдоль Захаревской улицы. Преосвященный Михаил не был затворником. Он любил объединять у себя общество. И в то время польского мятежа, и последующее время его дом служил местом примирения, если не сближения, то хоть кажущегося успокоения. Находили нейтральную почву, устраивали чтения, даже духовные концерты, беседы и русского, и польского общества во главе с бископом Воткевичем. Все собирались здесь. Пережив мучительное время польского раздора, интеллигенция обоих лагерей начинала обоюдно успокаиваться и здесь находила нейтральную почву. Граф Келлер и его жена бывали тоже, и хоть графиня, моя крестная, была ярая католичка-иезуитка, все же, как благовоспитанная обаятельная красавица, не давала воли своему фанатизму, хотя кардинал Антонелло, ее поклонник, внушал ей кое-что. Но так как у нее были индульгенции от папы, то она не особенно боялась страшного суда. Красива она была чрезвычайно и слыла истинной красавицей. В свое время блистала при дворе Наполеона III, даже пользовалась его благосклонностью. Старый Вильгельм, дед Наполеона III, Антонелли, Наполеон III, а также Александр II были ее поклонники. Александр II приезжал в Минск крестить ее сына Александра, когда еще не было железной дороги. Дочь графа Келлера, будущая графиня Клейнмихель, в то время 16-летняя девица, миловидная, но далеко не такая красавица, как мать, встречала государя Александра II на лестнице подъезда, так как графиня была еще больна, а граф отсутствовал. Когда меня крестили, графиня Келлер, моя крестная, подарила моей матери браслет золотой с синей эмалью. Впрочем, вскоре после крестин сына граф Келлер получил назначение сенатора в Петербурге, и они переехали туда. Дочь вышла за графа Клейнмихеля, пробыв некоторое время фрейлиной у великой княгини Александры Иосифовны. Сыновья поступили в пажеский корпус. Старший, Тео, был впоследствии директор этого корпуса, а младший, Александр, крестник государя, корпусной командир. Он погиб на войне. Говорят, он имитировал Скобелева, и это погубило его. Затем был назначен губернатором Касинов. Я помню его и его семью. С их дочерью Олей я была ровесница. Мы очень подружились и играли, и шалили вместе. У Касинова была еще дочь Ульяна. Ей было тогда 16 лет. Была она очень хорошенькая, и было у нее много претендентов. Тем более, что и средства у родителей, и связи были солидные. Бедная Уля, Помню ее с ее черными роскошными косами, в белом воздушном платьице, черные глаза, хороший рост, стройная. Замуж не спешила, да и рано было. Оля и я всегда присутствовали, когда она одевалась на бал. Мы ей подавали цветы и другие безделушки. Она была очень хорошенькая. Все шло как всегда, только вдруг разнесся слух, что в город Минск приехал очень богатый, красивый князь Гачайский, и что сильно он ухаживает за Улей, и что Уля, с согласия родителей, выходит за него замуж. Правда, князь Гачайский был очаровательный, все только и говорили о нем. Уля влюбилась, жених счастлив, приданное шито, свадьба назначена. И вот день свадьбы, они повенчаны, ужинают. После ужина в дорожной карете уезжают на родину князя, Кавказ, пьют тосты, здравницы. Но вдруг входит камердинер Касинова и тихо вызывает его. Касинов извиняется и выходит. Жених, то есть уже молодой муж, встревожился, побледнел. Входит обратно Касинов. И с ним жандарм-полковник и несколько жандармов окружают стол, берут молодого и уводят. Оказалось, он давно разыскиваемый убийца, ограбивший настоящего князя Гокчайского и с его бумагами и деньгами искавший приключения. Ну вот и доискался каторги. Бедная Уля. Я не знаю, что с ней было после, но, думаю, счастья мало. Ее сейчас же развели, и вскоре они уехали из Минска.
1: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. Итак, летом 1893 года появляется еще одно замечательное сочинение — «Фантазия для двух фортепиано», впоследствии получившее название «Первой сюиты для двух фортепиано». Напомним, что в первой сюите четыре пьесы — «Баркаролла», «И ночь, и любовь», «Слезы» и «Светлый праздник». И каждую часть предваряют стихотворные эпиграфы, раскрывающие программу пьесы. Эпиграфом к третьей части, названной «Слезы», является известное стихотворение Федора Ивановича Тютчева. «Слезы людские, о, слезы людские! Льетесь вы ранней и поздней порой. Льетесь безвестные, льетесь незримые, неистощимые, неисчислимые. Льетесь, как льются струи дождевые, в осень глухую, порою ночной». Мелодической основой пьесы «Слезы» стала выразительная попевка из четырех нот. Спустя многие годы, уже живя за рубежом, Рахманинов вспоминал: «Одно из самых дорогих для меня воспоминаний детства связано с четырьмя нотами, вызванивавшимися большими колоколами Новгородского Софийского собора, которые я часто слышал, когда бабушка брала меня в город по праздничным дням. Звонари были артистами. Четыре ноты складывались во вновь и вновь повторяющуюся тему. Четыре серебряные плачущие ноты, окруженные непрестанно меняющимся аккомпанементом. У меня с ними всегда ассоциировалась мысль о слезах. И для третьей части сюиты я тотчас нашел идеальную тему. Мне вновь запел колокол Новгородского собора».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала третья часть «Слезы» из первой сюиты для двух фортепиано Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Владимира Ашкенази и Андре Прейвина. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Даниил Варламов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: эфире вечерний канал. У микрофона Даниил Парламов. Здравствуйте. В заключительной части нашей передачи пообщаемся с протоиереем Дмитрием Дашевским. Добрый вечер, отец Дмитрий.
1: Добрый вечер.
0: У нас снова работает видео, поэтому, уважаемые слушатели, если вы с нами вечером в четверг, заходите в группу ВКонтакте «Радио Град Петров», и там в чате трансляции, видеотрансляции, задавайте вопросы отцу Дмитрию. Также можно связаться со студией по телефону 328-29-32, 328-29-32. Ждем ваших звонков и сообщений. И ставьте, пожалуйста, лайки трансляции на ВК-видео. У нас будет 4 новости сегодня, и, может быть, начнем с новости про человека по имени Иисус Христос, Иисус Петрович Христос. Такой вот у нас.
2: В Казани скончался 46-летний Иисус Петрович Христос. Тело мужчины было обнаружено в его собственной квартире, сообщает ТАСС. Тело 46-летнего жителя Казани по имени Иисус Петрович Христос обнаружили в его собственной квартире. Об этом ТАСС сообщил адвокат Тимур Сальмушев, защищавший его по делу. Соседи почувствовали запах из квартиры, после чего был обнаружен труп, рассказал адвокат Тимур Сальмушев, защищавший интересы Иисуса Христоса в суде. По словам адвоката, смерть, по предварительным данным, не была насильственной. В 2025 году суд оштрафовал Иисуса Христоса и приговорил к 2 годам лишения свободы условно за то, что тот помог 45 мигрантам нелегально встать на учет, прописав их в своей квартире. В феврале 2026 года суд обязал мужчину вернуть прежнее имя, Евгений Петрович Чекулаев, и заново оформить документы. Причиной стало заключение Министерства юстиции, согласно которому смена имени по религиозным мотивам не разрешается. Местная прокуратура также сочла смену имени оскорблением чувств верующих.
0: Ну что же, конечно, когда такие новости читаешь, вот прямо так и хочется сказать, что вот нечего называть себя Иисусом Христом. Вот как вы восприняли этот довольно такой прогремевший, в общем-то, сюжет? И в федеральных СМИ это тоже все было.
1: Ну, я думаю, что это часть какого-то эпатажа, если говорить о мотивации этого человека, который был Евгением Петровичем, стал им Иисусом Петровичем. Но мы должны сразу определить, что в словосочетании Иисус Христос, ну, когда мы имеем в виду Господа Иисуса Христа, конечно. Иисус – это имя истин, и имя собственное имя, которое было получено при наречении, да, в той иудейской традиции, вот. А Христос – это…
0: Не фамилия.
1: Нет, это никак не фамилия. Христос – это, по собственному делу, прозвище, можно сказать. А в самом деле это второе имя, уже ставшее для нас вторым именем, оно говорит о миссии Христа, то есть… Мессия, мессианском его значении. Вот. Что касается, я точно не могу сейчас сказать, какой собор, но было определено еще достаточно давно, что имя Иисус возможно для названия, но не в честь Иисуса. То есть и Мария то же самое, не в честь Божией Матери. Вот именно в православной традиции это так. Это было связано с особым почитанием этих имен. Ну, понятно, что Иисус – это связано с нашим Господом, да, вторым лицом Святой Троицы. Мария тоже имеется в виду, если Богородицу, то это величие ее подвига не подразумевает повторов. Хотя в некоторых, скажем, вот в Белоруссии, например, принято некоторыми женщинами называть себя в честь, причем православными, да, ну, это вышло из католической среды, и там некоторые женщины считают, что у них именины на Успение Божией Матери, то есть они предполагают, что они вот все-таки названы в честь Богоматери. В нашей вот восточной традиции этого нет, это связано с западной традиции. Вот. Что же касается имени самого Иисуса, то оно возможно. Вот, кстати говоря, сегодня или вчера был какой-то святой, который в схеме был Иисус. Но здесь речь идет, конечно, о Иисусе Навине. Вот. То есть имя Иисус дополнительное, если оно не связано с Господом. Вот. Это да. Что касается Евгения Петровича, ну, это я говорю, что это, скорее всего, эпатаж. Зачем ему это было нужно?
0: Это кощунство.
1: Ну, я бы вот не расставлял. Так это какая-то, скорее, человек не, глубоко не думал когда. То есть вот использовать святое для христиан имя для собственного какого-то обогащения. Можно называть это святотатством, потому что по своей сути святотатство – это воровство чужого, воровство Божие. Понимаете, у Бога воровство. Поэтому мне кажется, что это да.
0: Если так, то имеем ли мы право предположить, что Господь наказал таким образом Евгения Петровича? Вот.
1: Ну, право-то мы имеем, а что сделал в самом деле Господь? Вы знаете, ведь Бог не всегда берет плетку и наказывает кого-то. Вот как в басне моей любимой, одной из моих любимых басен «Безбожники», там есть вот диалог между богами, да, которые смотрят на безумство людей, и вот там есть такая фраза, значит, «пождем Юпитер река, если не смиряться, и в буйстве прикоснят бессмертных, не боясь, они от дел своих казнятся». Вот. Скорее всего, это случилось, может быть, потому что человек от дел своих казнился, не потому что Бог его наказывал. Надо сказать, что Господь не нуждается в защите. В принципе, не нуждается, потому что он не оскорбим по своей сути. Наши земные ручонки до него просто не дотягиваются, поэтому защищать Бога не нужно. В том числе при помощи земных законов. Ну, мое такое убеждение. Вот. Бога не нужно. А вот людей ограждать от чужого хамства, может быть, и поэтому я никак не хочу комментировать, почему там закон так, значит, оскорбление чувств верующих. Опять же, я считаю, вот, что по-настоящему верующих чувства оскорбить невозможно. Даже в те времена, когда попов вешали в царских вратах, они ни Бога не оскорбляли, ни верующих. Они занимались безумством тех самых безбожников, которые пытались добросить камни до Олимпа. А все остальное закончилось плачевно, все камни вернулись им на собственные головы. Вот. Поэтому я вот так думаю. Очевидно, человек неверующий, потому что имя для него святое, не является святым, и он решил его использовать как часть своего эпатажа, ну, для как-нибудь прославиться, например. Он прославился, у него удалось, и умер соответствующим образом. Как говорится, жил грешно и умер смешно.
0: Да, вот. Смешного, конечно, в смерти мало, но можно посочувствовать, наверное, все-таки.
1: Ну, понимаете, мне кажется, что это закономерно. Вот то, что он все-таки так вот умер и пролежал много дней, да, и как-то, видимо, человек обычно все-таки к пожилому человеку, склонному уже, ну, к окончанию своей жизни, есть какое-то внимание со стороны близких людей. Вот. Его не оставляют одного, и у кого-то есть там ключи от квартиры, ему звонят каждый день, чтобы вот такого не происходило. А если такое произошло, это, очевидно, человек, видимо, не очень близко с кем-то контактировал, то есть не было близких людей, которые бы могли вовремя заметить, а может быть и предотвратить эту кончину, если ему стало, например, плохо.
0: Да. Перейдем к следующей новости.
2: В 2025 году общее число абортов в России снизилось на 5% и составило 321 тысячу, сообщает «Православие и мир». Прерывание беременности по желанию стало меньше на 9,9%. Показатель опустился до 120,6 тысяч. Эту статистику Министерство здравоохранения привело в ежегодном докладе для Государственной Думы. Ведомство объясняет спад успехами доабортного консультирования. За год беседы с психологами и врачами прошли 164 800 женщин. Это почти все обратившиеся за направлением на процедуру пациентки. Специалисты рассказывали им о социальной поддержке и помогали настроиться на материнство. В итоге 46,5 тысяч женщин передумали и решили сохранить ребенка. Акушер-гинеколог Виктория Шустова уверена, что одного разговора в кабинете часто недостаточно. По ее словам, женщины идут на аборт не из-за легкомыслия. За этим решением обычно стоят страх, безденежье, неуверенность в будущем или давление партнера. Она отмечает, что беседы приносят пользу только в форме диалога. Консультация важна, но она работает не как уговоры. Она работает тогда, когда врач, психолог или социальный специалист спокойно объясняет женщине, какие у нее есть варианты, какая помощь ей положена, где она может получить поддержку, как будет наблюдаться беременность. Когда женщина понимает, что она не одна, решение действительно может измениться, говорит Виктория Шустова.
0: Отец Дмитрий, почему церковь занимает абсолютно принципиальную позицию по вопросу абортов?
1: Ну, по-моему, это исходит из того, что церковь считает уже в момент зачатия слияния мужской и женской клетки, что уже состоялся человек, неважно, сколько ему дней, недель, вот, часов, и всякое вмешательство, ну, лишение жизни уже, вот, когда клетки сошлись, является убийством. Собственно, это исходит из этого. Действительно, у нас убийством считается только то, что, ну, с точки зрения юридической, только то, что рождено. Вот рожденный ребенок, если мать его убьет, это да, это уже уголовно наказуемое. Ну, потому что закон, наверное, материалистичен, поэтому, да, он... А церковь смотрит немножко дальше. Вот. И потом я уверен, что человек, который призван для того, чтобы в нем зарождалась жизнь, не должен быть... ну, женское чрево не должно быть плохой, понимаете? Вот. Я бы это так объяснил.
0: Да, но какой-то светский человек вам скажет, это в конце концов право женщины рожать, не рожать. Она может отказаться, она никому ничем не обязана.
1: И будет совершенно прав. У нас вообще есть право, да. И закон это не запрещает. Но церковь ведь предупреждает, что мы знаем очень много случаев. Редкая женщина потом не испытывает раскаяния. А я много с этим сталкивался, с раскаянием женщин, которые через, пусть не год, даже бывает не через 10, а через 20 лет, вспоминают о том, что они сделали, и сожалеют о том, что вот они помешали родиться ребенку, да, и чувствуют за собой вину всю оставшуюся жизнь. Поэтому, чтобы и в том числе предупредить от вот этих поздних уже раскаяний, вот, когда невозможно ничего изменить, предупреждает женщину. Церковь против, да, но выбор остается за нами. В конце концов, совершить грех, не совершить грех, это выбор человека. И не всегда грех совпадает с тем, что осуждает общество.
0: Но все-таки вы замечаете, отец Дмитрий, то, что женщины как-то более осознанно начинают подходить к этому, к этому вопросу, и вот, ну, статистика, она, как бы, с ней не поспоришь. Видим, что меньше стало абортов. Но вот как понимание, есть ли в нашем обществе среди женщин, что аборт — это, в общем, недопустимая
1: вещь?
0: Ну, во-первых,
1: есть у женщин даже понимание чисто, ну, материалистическое, медицинское, что ли. Что ни один аборт с точки зрения медицинской не проходит для женщины бесследно в той или иной степени. То есть это все равно вред, даже чисто физически для организма. И женщины это понимают, даже если это удерживает их не по религиозным мотивам, а по каким-то мотивам здоровья. Я действительно могу сказать, что заметил, что этого стало значительно меньше. Можно, конечно, предположить, что просто не все приходят в церковь и исповедуют это я тоже понимаю. Вот. Но если раньше это часто случалось, и люди исповедовались в этом, или во всяком случае некоторые советовались, как поступить, вот.
0: Женщина приходит в церковь и спрашивает, рожать,
1: да,
0: не рожать?
1: Да, как мне быть, да, вот у меня...
0: Мне кажется, ответ очевидный будет.
1: Да, но она, эта женщина хочет не только ответ, но и какое-то объяснение этому. Вот. Она готова это обсудить, но она хочет услышать какое-то мнение более развернутое, кроме того, что да или нет, можно или нельзя. И вы знаете, вот среди названных причин, ну, там, неустроенной жизни, да, неуверенности в партнере, давление среди партнеров, есть, я бы еще определил, ну, такую позицию, что возможность отговорить женщину реально тогда, когда опытный психолог или священник подведет все так, что это решение оставить ребенка не просто будет его, можно, нельзя с позиции «но-но», вот, а после разговора женщина примет правильное решение сама. Это будет ее выбором. Вот тогда этого выбора она будет держаться. Просто нужно ей помочь. Вот и психолога задача, и священника в том, чтобы помочь ей правильно сориентироваться, убрать у нее лишние страхи в связи с вот составленным, ну, с продолжением беременности, да, когда неустроенность, отсутствие жилья и так далее.
0: Об этом, собственно, и сказала вот этот эксперт Виктория Шустова, что когда женщина понимает, что она не одна, решение действительно может измениться. То есть в ходе
1: может,
0: диалога...
1: и правда, да. И не важно, можно... здесь священник грамотный, опытный, может быть, с каким-то опытом психологического, там, если не образование, то всех, ну, с даром убеждения. Или психолог грамотный. Вот. Важно, чтобы вот в данном случае государство правильно ориентировало и направляло этих психологов в нужное русло, а не, чтобы они просто рассказывали женщине, что она может реализовать свое право вот не рожать, и это и есть правильная реализация ее свобод, вот. Право на убийство. Но мы называем, церковь называет это своими именами.
0: То есть это столь же тяжелый грех, что и убийство где-то в подворотне?
1: Ну, почему? Ну, конечно, убивая живого человека, втыкая нож в живую плоть и видя, как угасает жизнь, наверное, убийство более очевидным, во-первых, кажется. Тут сразу видно. И, наверное, оно ощутимым и будет и запоминаться. Но убийство вот клетки, да, которое еще, может быть, и мало похоже на человека, или вообще не похоже еще это нечто такое, вот, но уже является человеком по учению церкви. Вот, оно не столь очевидно. Но все равно потом приходит это позднее раскаяние. Вот, и здесь нужно сказать, что все равно, какой бы он ни был, он все уже. Сочетие состоялось. Нельзя этого делать.
0: Если в ходе беременности становится очевидно, что ребенок родится нездоровым, все-таки с точки зрения церкви женщина имеет, ну, право, не право, но, по крайней мере, будет ли это менее тяжким грехом, если она сделает аборт, понимая, что здорового ребенка не будет у нее?
1: Ну, насколько... Что вы имеете в виду, здоровый ребенок? Бывают ребенки с синдромом Дауна. Они тоже живут. Бывают аутисты, да, бывают очень глубокие какие-то инвалиды рождаются. Ну, я хочу сказать, что это в том числе и крест родителей, которые... ну, должны его как-то понести. Вот. Почему это дается, от чего, я не могу сказать. Но когда мы отказываемся от какого-то вот, то, что нам предлагает Господь, отказываемся, а потом на следующем этапе все получается хуже и сложнее. Вот так мой пасторский опыт об этом свидетельствует. Вот. Мы отказываемся от небольшого какого-то испытания и ввергаем в себя еще более худшее. Вот, поэтому нельзя идти. В том и суть дьявольского искушения, что показывается, вот знаете, как в каноне Андрея Крицкого сказано о грехе, что грех показывается сладким, да, если дословно говорит, показуя и сладкое, и вкушая присно горького напоения, то есть, а послевкусие получается очень горьким, и ты думаешь, лучше бы я этого не делал. Вот. То же самое и вот с абортами. Не готов говорить вот, и давать советы, но во всяком случае объяснить женщине вот примерно такую позицию, Ты уверена, что ты вправе решать, раз ты уже начала, что вот этому стоит? Потому что, идя по этому пути, мы можем зайти очень далеко. А насколько является неполноценным? У нас дети сейчас рождаются, ладно, Дауна, бывает с аллергическими реакциями, бывают больные всю жизнь, но они живут и даже могут себя как-то реализовать. На каком этапе мы можем, может быть, перечень болезней, при которых оставлять ребенка жить, а при котором сделать аборт, то есть убить его? Как мы должны это определить? Где граница? Я ее не вижу. Поэтому я бы лучше рекомендовал вообще в это не влезать. Как только мы начинаем влезать, мнить себя творцами и влезать в Божие, получается очень плохо.
0: Если все-таки аборт был совершен, как женщине вести себя дальше, как вот если она осознала, что это был грех, как ей помочь можно?
1: Ну, вторая часть греха — это отчаяние, вот, особенно тяжкого греха, да, которое вот в чем, опять же, суть этих дьявольских уловок. Сначала он показывает незначительность греха, а потом говорит о его неисправимости и подвергает человека к следующему этапу. Это отчаяние и бывает даже суицид. Вот результат этого отчаяния. Ну, значит, надо попытаться что-то исправить. Есть грех, это как рана на человеческой душе. Они, все грехи прощаются Богом, все. Но милосердие Божие неисчерпаемое. Но эти раны, как и на человеческом теле, есть тяжкие, есть достаточно быстро затягивающиеся, а есть те, которые вроде уже не являются, это как вот послевоенные ранения. Где-нибудь сидит осколок, и на погоду он начинает ныть. Вот и совершенный тяжкий грех, он рано или поздно вспоминается. Не потому, что Бог его не простил, а потому, что тяжесть греха велика, и у человека просыпающаяся совесть может быть, или она же тоже, совесть может засыпать, а может быть, наоборот, обостряться. И вот, вспоминая, человек может терзаться этим. Что можно сделать? Конечно, одни лишь чтения акафистов там советуют разные. Я знаю, там и молиться мученику Уару, и там читать разные акафисты, там все такое прочее. Это хорошо. Молитва — это всегда хорошо. А вот, неважно, там акафисты или взять на себя Иисусову молитву, но я вижу еще вторую часть раскаяния в том, чтобы делать добродетель, противоположную греху. Ну, например, человек скуп, попытаться исцелить свою скупость щедростью, да? Вот. А что делать женщине, которая совершила аборт? Если ей удастся какую-нибудь дуреху отговорить от подобного шага, молодую еще, глупую, вот. Ну, мало ли, просто поделиться тем, что испытала она, и что она сейчас чувствует спустя там 20-30 лет после совершенного. Наверное, это может вот как женщина к женщине, даже не психолог, а просто вот поделиться, вот, может остановить. И если ей это удастся сделать, то можно считать, что она почувствует, ну, значительное облегчение от содеянного сама. То, что Господь простит, это понятно. Вот. А то, что она сделала, вот еще один пластырь на свою израненную душу наложила, это точно.
0: Да, послушаем еще одну новость.
2: В московском аэропорту Внуково задержан блогер Жасурбек Шадиев, известный в социальной сети Инстаграм, которая принадлежит компании Мета, признанной в России экстремистской организацией, как Джесс Дженью. Об этом сообщает издание «Правила жизни». Инфлюенсер с 1,3 миллиона подписчиков из ближнего зарубежья прилетел в Москву для съемок вирусного контента. Для этого он катался в метро, подсаживался к ничего не подозревающим пассажирам и в какой-то момент внезапно ложился к ним на колени. В ходе мониторинга сети интернет полицейские выявили видеоролики, на которых запечатлено, как неизвестный в метрополитене развязно ведет себя по отношению к другим пассажирам и провоцирует конфликты с ними, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.
0: Да, наверное, не надо было нам, конечно, на трансляции это все показывать, но выглядит отвратительно. Ну, правда, там вот парень ложится на колени к разным женщинам, и они, кстати, очень по-разному реагируют. Вот кто-то, например, вполне даже с улыбкой, так ха-ха-хи-хи, потом машет ручкой в камеру. А, вот. Но как вы все-таки оцениваете, отец Дмитрий, вот подобного рода хайп?
1: Как... Да здесь даже не как священнику, здесь просто как, ну, таких людей, это за пределами не то чтобы религиозного сознания, это за пределами общечеловеческих каких-то ценностей, вообще правил поведения. Это вообще с духовной точки зрения эту мерзость оценивать нельзя никак. Вот. И здесь как раз-таки больше вопросов правоохранительных органов, совершенно справедливо. Вот. Это как можно расценивать как сексуальное домогательство, например. Вот.
0: Ну, все-таки не совсем.
1: Да. А не важно здесь мотивировка, потому что это людям может приносить дискомфорт, они едут в общественном транспорте. Вот. Я бы советовал этому блогеру съездить бы в Грозный, в Чечню, и пусть там ляжет на колени, да?
0: Там что-то... метро нет.
1: И там кого-нибудь тронет, чью-нибудь сестру, вот у нас очень слишком толерантно в этом смысле. Там бы быстро бы объяснили, и даже закон бы не понадобился. В лучшем случае бы, как говорится, помяли бы бока. Вот. А могло бы все. Но он же не поехал в Грозный. В Москву, которая либеральна, Петербург.
0: Да, я изучил творчество этого джентльмена. У него есть и на Ютьюбе, и много где. Простите, я как будто бы его рекламирую, но совершенно не хотелось бы мне его рекламировать, но вот я изучил. Нет, он в Узбекистане вполне себе такие тоже сомнительные выходки позволял. Правда, в Узбекистане у него в основном видео, он пристает к мужикам каким-то. И то у кого-то Кока-Колу отберет, то еще что-то. Вот к женщинам, правда, в Узбекистане он не приставал, поехал в Москву, чтобы...
1: Надо сказать, что Узбекистан не ярко выраженная мусульманская страна, все-таки она более светская. А вот наша Чечня, например, это совсем другое. Или вообще, даже не Чечня, а какой-нибудь Дагестан. Вот. Потому что Чечня более, она такая сжатая в этом смысле, да, она как это самое, более строгая. Вот. Но даже любую мусульманскую страну, вот такую, даже нашего Северного Кавказа, я думаю, что у него были бы очень большие проблемы. Убить бы, может быть, не убили, хотя в Чечне бы могли и убить вообще-то. Это очень такая... Там надо себя вести аккуратно с женщинами. А вот, наверное, поэтому, чувствуя свою безнаказанность, он и на что не пойдет, чтобы стать известным. Это такой грязный пиар, вот, омерзительный. Вот. За пределами вообще оценки даже священника, да, любого. И имама то же самое. Вот. Это просто то, что недопустимо, и нельзя вообще допускать развязанность. У нас, к сожалению, культура человеческого общения вообще всего, вот, она стремительно, катастрофически падает. Ну, выйдите на Невский и посмотрите, что происходит. Я помню, я же вырос в Советском Союзе, я помню даже отношение к одежде, какое было. Кто-нибудь когда-нибудь, у нас климат ведь не поменялся, кто-нибудь когда-нибудь ходил в шортах по Невскому проспекту? Я в 80-х таких, это были только некоторые иностранцы, которые, ну, которых просто не трогали, они привозили валюту и бросили. Русского человека, ну, в смысле, советского человека тогда еще, вот, сразу оштрафовали бы за неподобающее нахождение в общественном месте.
0: Да ладно, ну как-то я... шорты на Невском, ну что такое?
1: Да не было никогда такого, но я приехал...
0: Отец Дмитрий, а вас лично это смущает?
1: Ну, нет, что... не смущает, но был определенный дресс-код. В Петербурге он очень соблюдался. И то, что, например, я вам скажу такую вещь, которая вас шокирует. Например, в советское время мне приходилось бывать в Сочи. Ну, еще ребенком, естественно. Вот. И мы все знали точно, что в столовую, в какую-то столовую в шортах не пускали. Это считай, в пляжной одежде вход был закрыт. Не то, что в ресторан, в столовую не пускали. Вот. Это было четкое совершенно правило. Все про это знали.
0: Не, как-то мне такое не нравится, слишком это строго. Все-таки.
1: Вот. А мне не нравится, когда люди ходят развязно. Вот Я не говорю, что это наказывать, но мне это не нравится. Для меня это уровень падения культуры. Ходить вот в шортах для меня, вот в общественных местах, неприемлемо. Если это не от пляжа до дома. Ну, это Сочи, это Адлер, там, не знаю, Крым, это пожалуйста, да. Может быть, ехать в машине. Но я не позволял никогда себе, не будучи парнем, ну, потому что нельзя было. Не став постарше, когда уже было всем в 90-е на все наплевать, и по сию пору куда-то ходить в шортах. Вот даже в машине не езжу, потому что надо выходить. Вот. И, конечно, не люблю, когда в храм приходят. Вот. Но пытаюсь объяснить, что все-таки у нас не такая жаркая страна, особенно Петербург, не самый жаркий город. И это я вижу, это признак развязности, вот, освобождение от себя всех условностей. Потому что все это действительно условности, но мы живем в мире условностей. Этикет – это тоже условность. И этикет, если хотите, это добровольное нарушение собственных свобод. Ну, я это так могу рассматривать, да? Но у нас есть принятые правила. Вот. Я считаю, что если мы перестанем вообще, все снимем вот ограничения, внутренние даже, дело не о законе сейчас, то мы очень быстро превратимся из культурного народа, ну, в малокультурный или вообще в каких-то дикарей.
0: А как реагировать на выходки подобные тем, которые устраивал вот, узбекистанский блогер? Просто вот в комментариях об этой новости о задержании блогера, значит, там, конечно, большинство людей пишут, что ну что это вообще за безобразие, пускай там едет к себе, откуда приехал и так далее. Но есть комментарии, которые говорят, что вот как бы он высвечивает в людях какие-то отрицательные качества, но ведь эти отрицательные качества-то... То есть он пристает к девушке, девушка начинает вести себя отвратительно, матом ругается, его как-то пытает. Так вот он показывает, что это как бы девушка-то тоже не очень, понимаешь, воспитанная.
1: А он воспитанный?
0: И типа это, да. Но, но и типа это вот такая социальная миссия, в кавычках.
1: Да, я понял, да. Это типа, знаете ли, это самое... Прямо если пойти по этому пути, это получится какая-то блаженная Ксения. Вот,
0: вот типа того, да.
1: Да, такая...
0: Еродивая.
1: Да, еродивая. Только мотивация блаженной Ксении была... Оно заложено в тропаре. Безумием мнимым, безумие мира обличившее. А это просто распущенность. Вот. И он ведь не показывает психологическую несостоятельность или нестабильность этих барышень, да? А он это делает ради собственного хайпа. Для того, чтобы у него был не миллион подписчиков, а 2 миллиона, например. Он же на свою мельницу воду льет. А что касается барышень, вот, не надо ругаться матом. Вообще у девушек есть прекрасное средство. Я считаю, почти дарованное им законом и этикетом. Хорошая, звонкая оплеуха, вот пощечина, она вполне себе вот, охлаждает таких людей, и главное, что нет нанесения каких-то повреждений. Да, это скорее вот правильная реакция. Этим пользовались дамы и в 19 веке, и в 20-м, вот, за некорректное отношение, оплеуху дали, и все в порядке, да, и человек почувствовал стыд, вот. И вот в данной реакции, просто девушка, наверное, это забыли современные, вот. А так смазнула бы раз ладошка, и все бы, оно бы, и он бы уже оказался в ситуации более комичной. Ну, это как мой, например. Я бы так поступил на месте девушки. Рецепт. Вот. Без всякой злобы. Не надо ругать. Потому что ругаешься, ты действительно начинаешь самим становиться источником вот этого вот зла. И это самое. А это просто вот мазнул да. И показал как раз-таки низкий уровень того человека, который там разлегся у нее на коленях.
0: Послушаем последнюю новость.
2: Для некоторых людей мечты превращаются в настоящую зависимость. Это состояние психологи называют неадаптивным мечтанием. Человек может проводить в выдуманных мирах до 12 часов в день, а сюжеты в его голове развиваются десятилетиями. По оценкам специалистов, как сообщает издание «Православие и мир», от такой проблемы страдает от 2 до 4% взрослых. Вместо радости эти иллюзии приносят сильный стресс и полностью ломают привычный ритм жизни. Обычные мечты крайне полезны для психики. Они развивают креативность и помогают справляться с эмоциями. Проблема возникает ровно в тот момент, когда фантазия начинает контролировать человека. Зависимость часто подпитывается музыкой или повторяющимися движениями. Примерно 80% людей с этим расстройством неосознанно ходят по комнате кругами или качаются на месте, чтобы удерживать концентрацию на внутреннем сюжете. В итоге человек выпадает из реальности, забрасывает работу и избегает общения. Психологи считают такой уход в себя защитным механизмом. Это способ справиться с одиночеством, детскими травмами или острой нехваткой любви. В своих грезах люди часто видят себя успешными, любимыми и признанными. Зависимость от фантазии также тесно связана с депрессией, СДВГ и аутизмом. Выдуманный мир кажется настолько ярким и безопасным, что настоящая жизнь на его фоне выглядит слишком пресной. В официальных медицинских справочниках неадаптивного мечтания пока нет. Однако профильная психотерапия уже показывает отличные результаты. Главная цель лечения заключается не в уничтожении воображения, а в возвращении контроля над ним. Специалисты советуют вести дневник фантазии, практиковать осознанность и жестко ограничивать триггеры.
0: Отец Дмитрий, есть ли связь между греховными помыслами и мечтаниями?
1: Ну, если это мечтание не направлено на именно что-то такое, что церковь осуждает, то, наверное, нет. Вот. Но, опять же, под мечтой могут понимать все, что угодно. Вот. Например, фантазии, ну, здоровые фантазии, они – это часть творческого процесса, может быть. Например, у людей творческой профессии, у писателей, там, музыкантов и прочее дело, и художников. Вот. Они реализуются в какие-то, бывает, и шедевры даже. Вот. Но, во всяком случае, это творческая часть.

0: Вот. Мотивация. Человек чувствует себя нелюбимым. Ну, хорошо. Вот. А нужен ли он, нужно ли ему чувствовать себя любимым? Может быть, это оборотная сторона эгоизма, когда человек хочет получать любовь, но ничего не вложил. Самое простое почувствовать любовь и исцелиться от вот такой, от такой мотивации, это попытаться самому стать источником любви, заботиться о ком-то, да, проявлять. Ну, на худой конец заведи себе кошку, например. Я против собак в городских условиях, а вот кошка вполне, да. И выражай хотя бы над питомцами. Это, конечно, не совсем то, что нужно, но лучше, чем ничего. Вот. А в идеале, конечно, это человек должен стать источником. У нас столько людей, которые нуждаются хотя бы в заботе, если не в любви, что у нас и человек, занимающийся этим, он становится сам. Становясь самим источником любви, ему уже все остальное не важно. Он уже сам фонтанирует этим. Ему не нужны фантазии, чтобы замыкаться. Вот это один из методов, наверное. Поэтому, ну, я не вижу здесь какой-то проблемы для меня с моей точки зрения. Что тут еще можно сказать? Даже не знаю.
1: Эдуард прислал цитату из святителя Игнатия Брянчанина. Я зачитаю, если можно, да?
0: Да, конечно.
1: «Мечтание, как бы ни было приманчивым и благовидным, будучи собственным, произвольным сочинением ума, выводит ум из состояния божественной истины». Спасибо за цитату.
0: Да, спасибо за цитату, но надо с...
1: У Златоуста, кстати, вот практически такие же есть суждения, что любые мечтания, когда человек просто вот сидит и мечтает, это, так сказать, он считает, приглашает греховные как раз помыслы, что вот если начинаешь мечтать, рано или поздно все равно к тебе в голову придет что-то не то, и поэтому он рекомендует вообще не мечтать.
0: Ну, здесь вопрос еще терминологии, а вот скажите, если человек, скажем, много думает и мечтает там, например, вот девушка мечтает выйти замуж, это плохо или нет? Это естественно, можно это назвать мечтой? В том смысле, в котором вот используется это слово здесь, да, что человек находится. Нет, это общечеловеческое это самое.
1: Нет, она не мечтает, она просто хочет.
0: Она
1: Это
0: хочет, но
1: вот.
0: все это называется, что, о чем ты мечтаешь, говорят. Выйти замуж, о чем ты мечтаешь? Стать врачом. Ну вот это простые вопросы житейские, да, которые в школе могут задавать там это самое, которые равносильно, чего ты хочешь, например, в жизни, да? Вот мечта – это как желание, это одно. Когда ты мечтаешь и улетаешь вообще, это да. Но надо понимать, это совсем другое. Но надо понимать, что, во-первых, Игнатий Брянчанинов, ну, надо понимать, что это же аскет до мозга костей. Вот. Кто может воспользоваться теми советами в полной мере, которые предлагает Игнатий Брянчанинов? Но это же космос вообще. Вот. Это священникам не под силу, не то что мирянам. А потому что у него, среди его книг, это аскетические опыты, да, это приношение монашеству, это человек, ориентированный на очень серьезную аскетику. Поэтому он пишет все правильно, конечно же, но это предельная максима. Игнатий Брянчанинов – это для нас, это для многих из нас, даже для монахов, это недосягаемая высота. Вот. Это когда ты совсем справишься, вот бытовым, ты можешь взяться за Игнатия Брянчанинова, почитать и попытаться что-нибудь из этого делать. Но когда я видел моих там одноклассников по семинарии, которые начинали знакомство с Игнатием Брянчаниновым с приношением монашеству, или аскетических опытов, ребята, вы говорю, не переоценивайте свои возможности. Может быть, начните просто с его отечника. Вот отечник его это блеск просто. То есть, Игнатий Брянчанинов, это, наверное, единственный универсальный труд, насколько я знаю, конечно. Я небольшой специалист по нему. Вот. Но вот из того, что я читал, это почему? Потому что Игнатий Брянчанинов из всех отечников, древних потеряков, там, таких разных, он выбрал небольшой двух.

0: питомник самых ярких примеров. Вот. Это как добротолюбие, только вот сведенное до рассказов о святых подвижниках. Вот самые яркие примеры. Вот. И это действительно я прочитал с великим удовольствием. Вот. Это полезно, да. Вот. А, конечно, ну, он прав абсолютно, прав. Игнатий Брянчанинов, безусловно, прав. Но это другой уровень. Вот. Наверное, многие и скажут справедливо, что нам такое не под силу.
1: Но вот все-таки, отец Дмитрий, а как нам-то быть с нашими мечтаниями? Все-таки надо ли нам стараться мечтать поменьше? Или все-таки мы все еще не на таком духовном уровне находимся, когда стоит об этом задумываться всерьез?
0: Ну, мы же говорим сейчас о верующих людях, и наша в основном передача для православных, для христиан. Вот. Христианину не нужны мечтания. Единственная это мечта – жить в согласии с Богом, с Его заповедями, и в результате к Нему попасть. Это единственная мечта, которая должна нас заботить. Все остальное, вот, и потом, христианство – это не религия мечтаний, это религия действия.
1: Я хотел как раз узнать у вас, как, на ваш взгляд, свойственна ли православным христианам мечтательность?
0: Нет. Если настоящим христианам, нет. Вот. Единственная мечта, которую можно назвать относительно мечтой, это не нарушать божественные установки, то есть прийти к Богу в результате всех наших кривых путей, которые мы в жизни, там, кривых дорожек, прийти к Богу, к единственному верному вот, источнику. Добра. Вот. А для этого нужно деятельное христианство. Оно начинается, а любовь к Богу познается и стремление к Богу только по стремлению послужить ближним. Так сделал Христос, так он Бог призывал в Ветхом Завете. Вот если почитать, например, пророка Исаию, с чего начинается книга Исаия? Вот. С того, что народ живет неправильно, что он погряз в коррупции, что он обижает сироту, что он творит неправедный суд. Вот. Казалось бы, Исаия, который говорит Божество, оказывается, эти истины лежат, не творите зла перед очами моими. И тогда говорит, к чему мне множество приношений ваших, жертв? Все это ненавидит душа моя. Вот. Весьма приземленная такая речь. Вот. То есть еще в Ветхом Завете Исаия говорил, что передавая Божью волю, он говорил, что религия Израиля, она тоже была деятельной. Просто любить Бога, просто служить Ему невозможно. Это должно быть служение человеку. И вот при таком служении мечтания, в общем-то, не нужны. Там некогда мечтать. А мечтает тот, у кого много свободного времени. А если много свободного времени, значит, человек ничего не делает.
1: Спасибо большое, отец Дмитрий. Наша передача уже к концу подходит, но я сделаю одно маленькое объявление. Наши партнеры, особняк Румянцева, музей особняк Румянцева попросили вот сделать такое объявление, что 22 июня этого года в честь 85-летия с начала Великой Отечественной войны по случаю 85-летия для всех категорий посетителей музея особняк Румянцева входные билеты бесплатны. Вот попросили сделать такое объявление, я его сделал, поэтому при возможности 22 июня приходите в особняк Румянцева и с вас не попросят денег за билет.
0: Ну, я не студент, я могу себе позволить.
1: Протоиерей Дмитрий Дашевский принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Всех благ.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала прелюдия из сюиты «Ре мажор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач о литургии по книге протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». Сегодняшняя передача, как и предыдущая, посвящена молитве благодарения, которая как бы сама себя претворяет в воспоминание одного события, той Тайной Вечери, которую в ночь, когда отдавал себя Христос на страдания и смерть, совершил Он с учениками Своими.

0: и отпавших восставил. Только теперь, только с высоты знания Бога, человека и мира, на которое вознесло нас благодарение, можем мы услышать во всей их глубине и силе эти два слова. Это на каждой Евхаристии даруемое нам двуединое откровение тайны греха и спасения. Почему только теперь? Да потому что тот присущий христианству антропологический максимализм, то есть утверждение божественной высоты человека, его сущности и его призвания, все время подменяется в сознании даже верующих и церковных людей с виду благочестивым, но по сути поистине еретическим антропологическим минимализмом. Еретическим потому, что в своем лжесмирении состоит он ни в чем ином, как в глубоко нехристианской нормализации греха и зла. Действительно, в нашей привычной, бытовой и теплохладной религиозности разве не воспринимаем мы грех как нечто именно нормальное, самоочевидно выводимое из якобы присущих нашему естеству слабости и несовершенства? А совершенство и святость, наоборот, как нечто сверхъестественное. И именно эту нормализацию греха, как низведение человека на уровень слабенькой, в слабости же своей безответственной твари, эту, говоря прямо, хулу на творение Божие, и обличает Евхаристия каждым своим словом, каждым священнодействием. Обличает тем, что грех являет как отпадение человека не только от Бога, но и от самого себя, от своей подлинной природы, от почести горнего звания, к которому призвал его Бог.
1: Ведь уже само это слово «отпавших» предполагает, включает в себя опыт той высоты, с которой падение это совершилось. Падение потому и страшное, что не свойственное творению Божьему, не могущее никогда стать естественным для того, кого славою и честью выбрал Бог, когда Он поставил над делами рук Своих. И потому, что знает Церковь эту высоту, потому что вся ее жизнь есть благодатный опыт восстановления, то есть возврата к этой высоте, восхождения на нее, знает Церковь и грех во всей его глубине и силе. Только знание это коренным образом отлично от тех гладких, рациональных, дискурсивных объяснений, роковой недостаток которых в том и состоит, что все они так или иначе подводят под грех законное основание. В таких объяснениях грех как раз и перестает быть падением. Включенный в объективную причинно-следственную связь, он оказывается узаконенным, нормальным. И тогда уже не он, а победа над ним воспринимается как нечто, выходящее из нормы. Но для Церкви, в ее опыте, в ее вере, грех и зло — суть прежде всего тайна. Потому тайна, что нет и не может быть у зла своей сущности, ибо все сущее от Бога, и, следовательно, добро — зело, которое мог бы, предпочтя ее своей свободной сущности, добра, свободно избрать человека. Зло, по слову одного из отцов Церкви, есть непосеянная трава. Но вот непосеянная, несозданная Богом, она есть. Она обладает страшной разрушительной силой. Так что про сам мир сказано, что он во зле лежит.
0: Нет в христианской вере объяснения этой тайны. Нет, потому что в категориях нашего падшего и лукавого разума объяснение неизбежно становится оправданием, как и утверждает одна из самых лживых, а потому, может быть, и самых популярных пословиц – «понять, простить». Но греха нельзя ни понять, ни оправдать, и Церковь, не объясняя его, обличает грех. И это, согласно изначальному первичному смыслу слова «обличать», значит, что она и только она являет грех как грех, зло как зло, во всей безмерности их необъяснимости, невозможности и потому ужаса, неизбывности, непоправимости. Как, когда совершается это обличение? На этот, в сущности, единственно важный вопрос заведомо зная, что вряд ли услышат нас ученые истолкователи проблемы зла, мы отвечаем так. Церковь обличает грех прежде всего, превыше всего, своим благодарением. Им познает она насущную сущность зла, познает источник греха как неблагодарение, как отпадение человека от пения, благословения, благодарения, хвалы и поклонения, которыми живет, ибо знает Бога и имеет общение с Ним, человек, и в нем все творение. Неблагодарение – это корень и движущая сила той гордыни, в которой все, без исключения наставники духовной жизни, этого искусства, всех искусств, видят грех, оторвавший человека от Бога. Ибо тончайшая духовная суть гордыни, по-настоящему распознаваемая только в духовном подвиге развлечения духов, как раз в том, что, в отличие от всех других причин, приписываемых грехопадению, она одна не снизу, а свыше, не от несовершенства, а от совершенства, не от недостатка, а от преизбытка даров, не от слабости, а от силы. Иными словами, не от какого-то необъяснимого, неизвестного откуда взявшегося зла, а от силы. Иными словами, не от какого-то необъяснимого, неизвестно откуда взявшегося зла, а от прельщения и искушения божественным добро зело творения и человека. Гордыня потому и противостоит благодарению, противостоит как именно неблагодарение, что возникает она из той же причины, что и благодарение. Есть другой, противоположный ответ на тот же дар, искушение тем же даром.
1: Мы знаем, что по согласному свидетельству всех, вставших на путь борьбы с грехом, искушение еще не есть грех. Искушаем был и сам Христос, искушаем как раз присущими Ему дарами – силы, власти, чудотворения. На деле всякий дар Божий человеку, само богоподобие и совершенство его – суть искушения. Больше же всего дар человеку его «я», то чудо абсолютно единственной, вечной, неповторимой и неразделимой личности, которое каждого человека полагает яко царя твари. Искушение присуще личности, и присуще потому, что только человек во всем творении Божьем призван любить себя, то есть сознавать в себе божественный дар и чудо своего «я». Ведь только этой любовью к себе постигает человек Бога как жизнь в своей жизни, как абсолютно желанное «ты», в котором находит себя, свою полноту, свое счастье, свое человеческое «я», созданное по образу и подобию Бога, любви. Человеческая личность есть любовь к себе, и потому любовь к Богу. Любовь к Богу и потому любовь к себе. Узнавание себя как носительницы божественного дара знания и восхождение в полноту жизни. И вот этой, сопричастной человеку любви к себе, и присуще обратиться в любовь себя, то есть себялюбие, которое и составляет суть гордыни. Нет, не злом престился человек, а собою, своим богоподобием, божественным чудом своего «я». Не извне, а изнутри – в блаженной полноте рая услышал он змеиный шепот: «Будьте как боги!» И захотел жизнь иметь в самом себе и для себя. Все дары Божии, как свои и для себя. Воззрех на садовную красоту и прельстихся умом, как сказано в покаянном каноне святого Андрея Критского.
0: Тут, на этой высоте и с этой высоты совершилось падение человека. «Будете как боги!» Но ведь у Бога украдены эти слова, ведь для того, чтобы мы стали как боги и имели жизнь с избытком, создал нас Бог, призвал в чудный свой свет. Что же превратило слова эти в ложь, в начало падения, в источник греха, распада и смерти? Именно на этот вопрос и отвечает Евхаристия, благодарение, возвращающая нас к престолу Царства, дающая нам лицезреть Бога и творение Его, небо и землю, исполнение славы Его. отвечает не определениями, не словами о словах, а самим светом своим и силою. Ибо благодарение и есть сила, претворяющая в жизнь желание и утоление, любовь и обладание, исполняющая все в мире, данном нам Богом, в знание Бога и в общение с Ним. И потому только благодарение обличает, то есть являет грех, как отпадение любви от благодарения, как неблагодарение. Созданный по образу и подобию Бога, любви, человек не может перестать быть любовью. Он и в неблагодарении остается все той же любовью, любованием все теми же дарами. Но любовью, переставшей быть благодарением, то есть знанием дара жизни и всего в жизни, как не только Божиих, от Бога, но и как самооткровение человеку Божьей любви, как к человеку обращенного зова, все дары и саму жизнь претворить в причастие божественной жизни, в знание Бога.
1: Жизнь в себе. Но только Отец имеет жизнь в себе. Только Бог есть жизнь, и потому жизнь всякой жизни. Ужас и безысходность падения в том, что, захотев жизни в себе и для себя, человек отпадает от жизни. Грехом входит в мир смерть, и сам мир становится тьмой и сенью смертной. Непритворяемый благодарением в пищу бессмертия, в причащение жизни, он становится причащением смерти. А любовь к миру, не притворяемая благодарением в знание Бога, тусклой и самопожирающей похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Человек — это страсть, но страсть бесполезная. Сказавший это Жан-Поль Сартр не знает, конечно, что совершилось в отпадении человека, в том первородном грехе, в котором, перестав быть таинством благодарения, умирает мир, и жизнь становится умиранием. Все это, страшное беззаконие и неправду греха, бездонную печаль и смертоносную силу отпадения нашего от Бога, силу зла, воцарившегося в мире, узнаем мы каждый раз, что с небесной высоты, на которую вознесло нас Христово благодарение, падают два этих слова «и отпадших восставил». И узнаем потому, что восстановлены, потому что имеем доступ к Отцу и сделаны причастниками Царства будущего века. «И не отступил еси вся творя, донде же нас на небо возвел еси, и Царство Твое даровал еси будущее».
0: Во Христе вознесено на небо, освящено, обожено человеческое естество. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Послание к Коринфянам. Рай был на земле, а мы вознесены на небо, и наша жизнь уже теперь скрыта со Христом в Боге. Откровение этого последнего и высшего дара – Его дарование и есть Церковь, и совершается оно в таинстве благодарения, в котором исполняет себя Церковь, как небо на земле. Об этом исполнении и свидетельствует та ангельская хвала «Свят, свят, свят», которой почти во всех дошедших до нас гимнах Евхаристии завершается ее подготовление, и которой, как мы увидим дальше, таинство благодарения вводит нас в таинство воспоминания. «Обо всем мы благодарим Тебя, и Единородного Твоего Сына, и Духа Твоего Святого, о всех ведомых и неведомых благодеяниях, бывших на нас. Благодарим Тебя и об этой службе, которую Ты изволил принять из наших рук, хотя и предстоят Тебе тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувимы и серафимы, шестокрылатые, многоочитые, воспаряющие, окрыленные, поющие, вопиющие, взывающие, глаголющие победную песнь «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф», наполняющие небо и землю славой Твоей, «Осанна Вышних», благословен грядущий во имя Господня, «Осанна Вышних». О чем свидетельство этой извечной ангельской хвалы, если не о небе, которое мы видим и слышим, ибо сами вознесены на него? Что эти слова царского приветствия, если не икона, дар, видение, откровение царства славы, не встретили с Богом, благодарением исполняемое за его трапезой в его царстве?

0: С возглашением ангельского словословия «Свят, свят, свят» молитва благодарения исполняет себя как восхождение Церкви на небо, к престолу Божьему, в славу Царства Небесного. Но вот, обняв собою все творение, весь мир видимый и невидимый, явив Церковь как небо на земле, молитва благодарения на этой высоте, из этой полноты богообщения, знания и радости, как бы сама себя притворяет в воспоминании одного события, той тайной вечери, которую в ночь, когда отдавал себя Христос на страдания и смерть, совершил Он с учениками Своими. В литургии Златоуста эта часть евхаристической молитвы, в литургической науке так и называемое «воспоминание», звучит в русском переводе так.
1: «Вместе с этими блаженными силами, Владыка Человеколюбче, и мы, вопием и глаголем, свят еси и пресвят, Ты и единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой, свят еси и пресвят, и великолепна слава Твоя, столь возлюбившего мир Твой, что отдал Сына Твоего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он, придя и исполнив все, ради нас совершившееся в ночь, в которую Он был предан, вернее же, Сам Себя отдал за жизнь мира, приняв хлеб в пречистые Свои и непорочные руки, благодарив и благословив, осветив, преломив, дал святым Своим ученикам и апостолам, говоря, «Приимите, едите сие тело Мое, за вас ломимое в оставление грехов». Также и чашу после вечери, говоря, «Пейте от нее все, это кровь Моя Нового Завета, которая за вас и за многих изливается в оставление грехов». Итак, воспоминая эту спасительную заповедь, и все ради нас совершенное, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и славное паки пришествия, мы все, что Твое, от всех, кто Твои, Тебе приносим от всех и за вся. В чем же смысл этого воспоминания? Место его не только в молитве благодарения, но и во всей совокупности божественной литургии, которая молитвой этой совершается и исполняется. Всего ответа ни на один настоящий вопрос нам знать не дано. И не только в силу нашей ограниченности, а потому, что неисчерпаема глубина божественной тайны, божественного смотрения о мире и человеке, и потому неисчерпаема ни здесь, на земле, ни в вечности, и наше искание, наше вопрошание. Да, мы уже теперь в этой земной жизни призваны к участию в небесном таинстве, к приобщению небу. Но знание наше все еще отчасти, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же, лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. Но вот и в этом вся глубина, вся радость христианской веры и всего опыта Церкви отчасти – это от целого. К нему отнесено, о нем свидетельствует, его светом светит, его силою действует. Если не дано нам в мире сем знать всего ответа, то дарован нам в Церкви, которая в мире сем, но не от мира сего, путь целостного к нему приближения и в нем возрастания. Путь же этот во восхождение в опыт Церкви и в приобщение к нему прежде всего в том таинстве таинств, в котором каждый раз, что совершает его Церковь, даровано и полнота этого опыта. А именно это прикосновение к ней и рождает в нас желание всегда истее, более полно, более целостно, более совершенно приобщаться к ней и постигать ее. Первое же, что в свете евхаристического опыта раскрывается нам о литургическом воспоминании Тайной Вечери, это то как раз, что, будучи частью благодарения, оно являет нам свой подлинный смысл.
0: О благодарении мы знаем уже, что им исполняется смысл Евхаристии как восхождение Церкви к Небесному престолу, как таинство Царства Божьего. Знаем также и то, что к восхождению этому направлено, ведет вся литургия последовательным осуществлением себя, как таинство собрания, таинство входа, таинство слова, таинство приношения и, наконец, таинство благодарения. Знаем, наконец, что в этом смысле вся она — воспоминание Христа, вся таинство и опыт Его присутствия, Сына Божьего, сшедшего с небес и воплотившегося, чтобы в себе нас на небо возвести. Это Он собирает нас в Церковь, Он претворяет собрание наше во вход и восхождение, Он отверзает наш ум в слышание Своего Слова. Он, приносящий и приносимый, делает свое приношение нашим, а наше — своим. Он исполняет наше единство как единство в Его любви. И, наконец, Он своим благодарением, нам дарованным, возводит нас на небо, открывает нам доступ к Своему Отцу.
1: Что же все это значит, как не то, что воспоминания, в которые теперь, достигнув этой цели, исполнив собой восхождение Церкви на небо, претворяет в себя благодарение и есть сама реальность Царства. Царство, которое мы потому и можем вспоминать, и это значит осознавать как реальное, как присутствующее среди нас, что его тогда, в ту ночь, за той трапезой, явил и завещал Христос. И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пиете за трапезой моею в царстве моем. Евангелие от Луки. В ночи падшего, греху и смерти порабощенного мира, тайная вечерь явила неотмирный, божественный свет Царства Божьего. Вот вечный смысл и вечная реальность этого единственного, ни с каким другим несравнимого, ни к какому другому несводимого события. И именно этот смысл Тайной Вечери раскрывается в евхаристическом опыте Церкви. Его познает она самим своим восхождением в ту небесную реальность, которую на земле единожды и навсегда явил и даровал Христос на Тайной Вечере. И когда, подходя к причастию, мы молимся: «Вечери Твоей оттаянная, днесь, Сыне Божий, причастником оприми». Это отождествление того, что совершается днесь, с тем, что совершилось тогда, именно и в полном смысле слова «реально», ибо днесь мы собраны в том же царстве, за той же трапезой, которую тогда, в ту праздничную ночь, Христос совершил с теми, кого до конца возлюбил. До конца возлюбил. И в евхаристическом опыте, и в Евангелии «Тайная вечерь» есть конец, то есть завершение, увенчание, исполнение любви Христовой, той любви, что составляет сущность всего его служения, проповеди, чудес, и которую теперь он отдает сам себя, себя как саму любовь. От начальных слов «желанием возжелал я есть Пасху эту с вами» до исхода в Гефсиманский сад, все на Тайной Вечере, и умовение ног, и раздаяние ученикам хлеба и чаши, и последняя беседа не только о любви, но сама любовь. И потому Тайная Вечерь есть завершение, исполнение конца, ибо явление того царства любви, ради которого мир был создан и в котором имеет свое исполнение. Любовью создал Бог мир, любовью послал в мир Сына Своего Единородного, свою любовь. И вот теперь за этой трапезой являет и дарует эту любовь как царство свое, а царство свое как пребывание в любви. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Евангелие от Иоанна.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу. В следующий раз мы продолжим чтение книги покойного протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства».
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: +14 июня – день прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского.
0: Дорогие братья и сестры, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию воспоминания современников о святом праведном Иоанне Кронштадтском. Сегодня прозвучат воспоминания отца Василия Шустина. Жизнь отца Василия была сплошным подвигом, тяжелым и настойчивым. Но зато он был очень близок к святыне и ею осветился. Он оставил бесценную замечательную запись об отце Иоанне Кронштадтском и об оптинских старцах. С раннего детства его семья была в теснейшей связи со святым праведным отцом Иоанном Кронштадтским. Протоиерей Василий Васильевич Шустин родился 18 мая 1886 года. Учился в электротехническом институте в Санкт-Петербурге, но не закончил его. Участвовал в Первой мировой войне и в добровольческой армии. После эвакуации из Крыма он попал на Балканы. В Болгарии ему вначале пришлось работать в качестве слуги у католических монахов. В России осталась горячо им любимая семья, жена и двое детей. Он потерял с ними связь. В Югославии он преподавал физику в кадетском корпусе в городе Белая Церковь. Затем в 30-м году он принял священство и был послан в Алжир, когда еще там не было церкви. Служил в помещении австрийского консульства в зале в мавританском арабском стиле. Единственное, что там было церковного, это икона Божьей Матери, которая стояла на столике. Со временем вокруг отца Василия образовался приход в 100 человек. Был куплен церковный дом, и в нем была устроена прекрасная церковь. Отец Василий также объезжал другие города и обслуживал нужды православных людей. Дважды ему на улице были нанесены раны фанатиками-мусульманами. 30 лет он был настоятелем прихода в Алжире. С провозглашением арабской независимости и отъездом в Европу всех прихожан ему пришлось перебраться в Европу, в город Канны. Здесь он скончался 6 августа 1968 года.
2: Отец Василий Шустин. Запись об Иоанне Кронштадтском. Из личных воспоминаний. Наша семья познакомилась с отцом Иоанном при вступлении моего отца во второй брак, когда мне было 7 лет. Молодая невеста очень хотела, чтобы брак был благословлен отцом Иоанном. Отец Иоанн приехал и с тех пор стал бывать у нас, каждый год на квартире в Петербурге. Я видел, что вокруг отца Иоанна всегда собирались огромные толпы и буквально рвали его одежду, но я не понимал такого стремления людей к нему. Сердце мое было закрыто до 17 лет. Не только христиане шли к отцу Иоанну, но и иноверцы, магометане, буддисты. И действительно, у отца Иоанна была всеобъемлющая душа, сыновнее Богу, дерзновенная. Когда батюшка приезжал к нам, и бывало неожиданно, тотчас же накрывали маленький столик с катертью, ставили миску с водой и клали крест, привезенный из Иерусалима. Евангелие, кадила и крапила были у нас свои. Особенно любил батюшка молиться в столовой перед образом Спасителя, который он считал чудотворным. Бывало, он встанет и минут 5 молча смотрит на этот образ. Когда увидит, что все приготовлено около него к молебну, становится на колени и начинает молиться. Он всегда молился импровизированными молитвами, произнося некоторые слова очень резко, с особенным ударением, дерзновенно прося у Господа нам милости. После такой молитвы, довольно длинной, где он тоже всегда поминал об искупительной жертве Иисуса Христа, он пел сам «Спаси, Господи, люди Твоя» и освящал воду. Затем обязательно ходил по всем комнатам и окроплял их, и все постели святой водой. Батюшка говорил, что воздух нашими действиями и нашими мыслями загрязняется, и надо его очищать. Святая вода отгоняет и уничтожает этот нечувствуемый смрад. После обеда всегда накрывали чай. Батюшка любил чай самый крепкий, почти черный, и всегда просил сполоснуть чай и первую воду слить, как он в шутку говорил, «надо смыть китайскую нечисть». К чаю ставили какую-нибудь рыбную закуску. Мясо батюшка совсем не ел. Иногда выпивал полрюмки сладкого вина и, окинув взором присутствующих, давал кому-нибудь допить свою рюмку. Затем ставили перед ним ряд стаканов с крепким чаем, целую стопку блюдечек и глубокую тарелку с кусковым сахаром. И он, благословив, брал сахар целыми горстями и рассыпал по стаканам. Быстро мешал ложкой, разливал по блюдечкам и раздавал присутствующим. Он любил такое общение. К этому времени обыкновенно к нам на квартиру набиралось много квартирантов из нашего дома. Все стремились к батюшке и во время трапезования спрашивали о своих нуждах. Иногда он, задумавшись, ничего не отвечал, а другим давал советы или молитвы напоминал. После чая всех благословлял и торопился в другое место. У подъезда опять собиралась толпа, и приходилось батюшку прямо протаскивать к карете. Часто обвиняли батюшку, что он ездил в карете, что женщины иногда с ним там сидят, как люди злы в своей извращенной природе. Кто, как не женщины, окружали Господа нашего? Кто, как не они, служили Ему своим достоянием? Так и здесь находились богатые люди, женщины из духовных детей отца Иоанна, которые считали своим счастьем предоставить свою карету в пользование батюшки. А ему лично было все равно, в чем он едет. Он был выше этого. Когда я был еще совсем юным, отец мой серьезно заболел горлом. Профессор Академии по горловым болезням Стимановский определил, что у него горловая чахотка. Все горло покрылось язвами, и голос у отца совершенно пропал. Я помню, на Рождество по случаю такой болезни отца не делали нам и елки. В доме царил как бы траур. Все говорили шепотом, царило уныние, нас, детей, не пускали к отцу. Только в первый день Рождества нас подвели к нему, и он скорбно и молча раздал нам подарки. Симоновский заявил, что ему осталось жить дней 10. А если увезти с большими предосторожностями теперь же немедленно в Крым, то он, может быть, еще протянет 1-2 месяца. В это время как раз вернулся в Кронштадт из одной своей поездки отец Иоанн. Послали ему телеграмму. Дней через 5 он приехал к нам. Прошел к отцу в спальню, взглянул на него и сразу воскликнул. «Что же вы мне не сообщили, что он так серьезно болен? Я бы привез святые дары и приобщил бы его». Мой отец умоляюще смотрел на батюшку и хрипел. Тогда батюшка углубился в себя и, обращаясь к отцу, спрашивает, «Веришь ли ты, что я силою Божией могу помочь тебе?» Отец сделал знак головой. Тогда отец Иоанн велел открыть ему рот и 3 крестообразно дунул. Потом, размахнувшись, ударил по маленькому столику, на котором стояли разные полоскания и прижигания. Столик опрокинулся, и все склянки разбились. «Брось все это!» — резко сказал отец Иоанн. «Больше ничего не нужно. Приезжай завтра ко мне в Кронштадт, и я тебя приобщу святых тайн. Слышишь? Я буду ждать». И батюшка уехал. Вечером приехал Симоновский, а вместе с ним доктор Окунев, тоже специалист по горловым болезням. Им сказали об отце Иоанне, и что завтра повезут моего отца в Кронштадт. Симоновский сказал, что это безумие, что он умрет дорогой. Нужно было из Раненбаума ехать на санях по морю, а была ветреная, морозная погода. Но отец верил батюшке. И на следующий день закутали его хорошенько и повезли в Кронштадт. Батюшка приехал на квартиру, где остановился отец, и приобщил его святых тайн. Еще 2 дня прожил отец в Кронштадте, каждый день видясь с батюшкой. Когда он вернулся домой, Симоновский был поражен. В горле все раны оказались затянуты, только голос отца был еще слаб. Симоновский во всеуслышание заявил: «Это невиданно. Это прямо чудо». Так совершилось дивное исцеление моего отца по молитвам батюшки. Отец прожил после этого 25 лет. Через 3 года после исцеления моего отца родилась у моей второй матери дочь. Еще заранее просили отца Иоанна быть крестным отцом ребенка. Батюшка согласился. Сестра родилась летом, когда мы жили на нашей даче в Финляндии. Отец Иоанн, по нашим сведениям, в то время должен был быть у себя на родине. Решили крестить сестру и записать, как это в некоторых случаях делается, крестным отцом отца Иоанна, так как он дал на это свое согласие. Крещение было назначено на воскресенье после обедни. Вдруг накануне в субботу к нашей даче подъезжает извозчик чухонец, из экипажа легко спрыгивает священник, мы смотрим, это отец Иоанн. «Вот и я на крестины», — заявляет он, распахивая двери. Мы были поражены. Началась, конечно, суматоха. Батюшка велел послать за местным дачным священником и принести из церкви купель. Сам же он пошел по нашему саду и восторгался лесом, который окружал нашу дачу. Через час все уже было готово к крестинам. Началось таинство, которое совершал местный священник отец Симеон Налимов. Отец Иоанн сам держал мою сестру на руках, отрекался сатаны, дерзновенно читал символ веры. Все исполнил, что полагалось крестному отцу. После таинства он сел на балконе в кресло и говорил: «Ну, теперь радуйтесь, поздравляю вас с новорожденным младенцем, теперь я ваш родственник, сроднился с вами, посмотрите, как я нарядно одет, точно к царю приехал». И действительно, батюшка был при звездах и крестах, со всеми нами он перецеловался и радовался вместе с нами. В это время в саду уже собралась толпа народа, и батюшка с верхнего балкона благословлял эту толпу. Потом он пообедал вместе с нами. Я снял его своим фотографическим аппаратом, и он стал спешить в Петербург, чтобы в этот же день попасть в Кронштадт. Местный помещик прислал ему свой экипаж, и мы его проводили на вокзал, где дачники и финны уже теснились, прося его благословения. Когда подошел поезд, кондуктора взяли его на руки и поместили в отдельное купе. Впоследствии диакон моей гимназической церкви рассказывал, что он тот раз ехал в том же поезде, в котором отец Иоанн ехал к нам. Диакон, увидав батюшку совсем одного, удивился очень и, сев рядом, спросил, куда он едет. «К Ша, на крестины. Они просили меня, и теперь время ехать. Батюшке никто не говорил, что у нас родился ребенок, да и не мог сказать, потому что сестра родилась ранее предполагаемого срока». Впоследствии эта сестра Аня, 7-летним ребенком, заболела черной оспой. Отец Иоанн безбоязненно провел по ее лицу своей рукой и погладил ее, а лицо ее в это время все было покрыто язвами, девочка очень страдала. По ее выздоровлении не осталось никакого следа от этих язв. Одна только маленькая яминка около глаза. Один раз мой отец предложил мне проехаться в Кронштадт вместе с ним, так как он захотел исповедаться и причаститься у отца Иоанна. Я поехал с ним. Батюшка приехал в Кронштадт к нам, отслужил молебен, выслал всех из комнаты и исповедал отца. После исповеди мне отец говорит: «Исповедуйся и ты у отца Иоанна», и просит об этом батюшку. Но я не готовился к причастию и ел в этот день мясо, поэтому я сказал батюшке, что и хотел бы приобщиться, да не могу. Тогда батюшка мне говорит: «Значит, ты не хочешь». А я опять отвечаю: «Батюшка, я не подготовлен». Он же, не слушая меня, спрашивает категорически: «Хочешь или не хочешь?» Я, конечно, хотел и сказал ему это. Тогда он опять всех выслал из комнаты и сказал: «Маловер, что ты сомневаешься?» И исповедал меня. На следующий день я приобщился в храме у него и с легкой душой вернулся домой. Другой раз мне пришлось приобщаться у отца Иоанна в Великом посту. Я приехал и пробыл в Кронштадте несколько дней. Батюшку трудно было залучить к себе, и мне пришлось исповедаться на общей исповеди. Пришел я с отцом к Андреевскому собору еще до звона. Было темно, только 4:30 утра. Собор был заперт, а народу стояло около него уже порядочно. И нам удалось накануне достать от старосты билет в алтарь. Алтарь в соборе был большой, и туда впускали до 100 человек. Полчаса пришлось простоять на улице, и мы прошли через особый вход, прямо в алтарь. Скоро приехал батюшка и начал служить утренню. К его приезду собор был уже полон, а он вмещал в себя несколько тысяч человек. Около амвона стояла довольно высокая решетка, чтобы сдерживать напор. В соборе уже была давка. Во время утренней канон батюшка читал сам. После утренней началась общая исповедь. Сначала батюшка прочел молитвы перед исповедью, затем сказал несколько слов о покаянии и громко на весь собор крикнул: «Кайтесь!». Тут стало твориться что-то невероятное. Вопли, крики, устное исповедание тайных грехов. Некоторые стремились, особенно женщины, кричать как можно громче, чтобы батюшка услышал и помолился за них. А батюшка в это время преклонил колени перед престолом и положил голову на престол и молился. Постепенно крики превратились в плач и рыдание. Продолжалось так 15 минут. Потом батюшка поднялся, пот катился по его лицу и вышел на амвон. Поднялись просьбы помолиться, но другие голоса стали унимать эти голоса. Собор стих. А батюшка поднял одной рукой петрохиль, прочитал разрешительную молитву и обвел и петрохилью сначала полукругом на амвоне, а потом в алтаре, и началась литургия. За престолом служило 12 священников, и на престоле стояло 12 священников.

и были в алтаре. Среди них подошел и я. Батюшка поднял лжицу, чтобы меня приобщить, поднес ко рту и вдруг отвел и опять опустил в чашу. Меня захолостнуло, я застыл. Значит, я недостоин святого причастия. Недостаточно каялся на этой общей исповеди. Меня действительно все оглушило. Я стою перед чашей, и батюшка мне ничего не говорит, а смотрит внутрь чаши, как бы мешает что-то. Потом поднял лжицу уже с двумя частицами тела Спасителя и приобщил. Я отошел на клирос и стал смотреть, как приобщается народ. Около решетки стояла страшная давка, раздавались крики задыхавшихся. Батюшка несколько раз окрикивал, чтобы не давили друг друга, грозя уйти. Перед батюшкой, чтобы не выбили у него чаши, была поставлена другая решетка, и народ пропускался между двумя решетками. Тут же стояла цепь городовых, которые осаживали народ и держали проходы для причастившихся. Народ причащался. Довольно часто батюшка прогонял от чаши и не давал причастия. Главным образом женщин. «Проходи, проходи», — говорил он. «Ты обуяна безумием. Я предал вас анафеме за то богохульство, которого вы придерживаетесь». Это он говорил иоанниткам, той секте, которая считала батюшку Иисусом Христом, пришедшим второй раз на землю. Много было батюшке неприятностей и горя от этих иоанниток. Они кусали его, если это можно было, для того, чтобы хоть капля крови его попала им в рот. Батюшка в соборе обличал их и предавал отлучению от церкви, но они как безумные лезли к нему и ничего не слушали, и даже от чаши приходилось их оттаскивать городовым. Несмотря на то, что еще два священника приобщали одновременно в пределах храма, батюшка с чашей, которую он несколько раз менял, простаивал на ногах с 9 утра до 2:30 дня. Надо было дивиться его энергии и силе. Я достоял до самого конца обедни. По окончании ее святые дары еще остались, и батюшка позвал в алтарь всех, кто был там, приобщался, но не запевал. Поставив всех полукругом перед жертвенником, держа чашу в руках, он стал приобщать людей вторично, прямо из чаши. Удивительно трогательная это была картина. Вечерней любви. Батюшка не имел на лице ни тени усталости, с веселым, радостным лицом поздравлял всех. К большому для меня огорчению, я уже съел просфоры и не мог войти в этот святой полукруг. Служба «Святое причастие» давали столько сил и бодрости, что действительно мы с отцом не чувствовали никакой усталости. И спросив у батюшки благословения на возвращение домой, мы, наскоро пообедав, поехали на санях в Ораниенбаум. Когда я стал студентом, все глубже и глубже я начал понимать отца Иоанна и духовно привязываться к нему. Стали мне вдруг труднее даваться науке, ослабела память. Приезжая в Кронштадт, говорю об этом батюшке. Батюшка объясняет мое состояние чрезмерными моими занятиями в гимназии и велит дать отдых мозгу. Я начал духовно привязываться к батюшке, но это были уже последние годы его жизни. Нас он уже стал принимать на своей квартире, как родственников. Однажды я приехал к нему, а он был очень болен. Матушка, жена его, говорит, что завезли его в какую-то трущобу и там жестоко избили. Матушка вообще мало рассказывала нам про жизнь отца Иоанна. Называла она его «брат Иван», так как в действительности он никогда не был ее мужем. Она хотела даже разводиться с ним и подавала на него в суд, но он был непреклонен, и она смирилась. Теперь она также состарилась, у нее болели ноги, она не могла самостоятельно передвигаться, но о себе она не заботилась, а только о брате Иване. Она меня просила, если сделается отцу Иоанну хуже, привести к нему доктора. Ведь брат Иван докторов не любит, и трудно заставить его принять доктора. Но один доктор, Александров, ему понравился. «Когда я вас извещу телеграммой, вы его привезите. Адреса я не знаю, где он живет, но вы так узнаете». И действительно, спустя недели три
получает

0: мы от матушки телеграмму с просьбой привести доктора. Я уже заранее просмотрел по книге весь Петербург, адреса всех докторов Александровых, съездил к ним и узнал, кто из них был у отца Иоанна. После телеграммы я отправился по определенному адресу. Но оказалось, что доктор уехал на Кавказ. Что тут делать? Сейчас же послал ему телеграмму с просьбой указать заместителя. Тотчас же он нам ответил телеграммой и указал другого доктора. Я отправился по новому адресу. Тот согласился ехать в Кронштадт. Но так как было уже 11 часов вечера, то мы решили выехать уже утром. И утром же были в Кронштадте. Батюшка чувствовал себя немножко лучше, как сообщила нам встретившая нас матушка. Доктор присел, чтобы обогреться. Вдруг дверь из комнаты батюшки открывается. Батюшка выходит и идет прямо к нам. Подходит к доктору и неожиданно говорит: «Христос воскресе!» И троекратно христосуется. Я в недоумении смотрю на батюшку. Потом он подошел ко мне, благословил меня и позвал доктора к себе в кабинет. Около часа доктор пробыл вместе с батюшкой. Потом выходит батюшка радостно и говорит: «А ведь вот доктор велел мне воздухом подышать. Пускай заложат лошадь». «Спасибо тебе», — батюшка повернулся ко мне. «Большое спасибо за такого хорошего доктора». И поцеловал меня крепко в щеку. Это для меня было так неожиданно и вместе с тем так радостно, что у меня слезы выступили. Я рад был, что хоть сколько-нибудь услужил батюшке. А он говорит своей жене: «Хозяйка, распорядись накормить В.В. всем, что у нас есть лучшего, накорми обедом, пирогом, который сегодня принесли». Усадил меня за стол, а сам отправился кататься вместе с доктором. На обратном пути в Петербург, когда мы с доктором сели в Оранинбауме в поезд, доктор мне говорит: «А ведь отец Иоанн действительно подвижник, и все, что про него пишут, все это ложь. Почему он меня встретил возгласом „Христос воскресе“? Он воскресил во мне Христа. Я теперь вспомнил, отец Иоанн есть тот священник, который исцелил мою жену от истерических припадков, которые называют беснованием. Она не могла выносить близости креста и икон. Я был тогда молодым врачом в Вологде. Приезжал тогда через Вологду к себе отец Иоанн. Я был ветреным молодым человеком, неверующим. А теща моя была очень верующая, и она попросила батюшку заехать к нам. Он побывал у нас, помолился, возложил на голову моей жены руки, и припадки прекратились. Но я считал это случайностью, самовнушением. Был, конечно, доволен, что жена моя стала здоровой, но не придал никакого значения силе молитвы отца Иоанна, даже не поинтересовался, кто он такой и откуда он. И вот теперь, благодаря вашему случаю, я встретил его и убедился, что это действительно подвижник. Мой случай в Вологде батюшка, оказывается, помнит. Там, конечно, было не самовнушение, а исцеление. Мне было особенно радостно слышать это признание врача. Это свидание с батюшкой было нашим последним свиданием. Как мне передавали со слов батюшки, Господь потому не дал ему исцеления, что он сам исцелял многих, а исцеляя, брал болезни на себя и должен был выстрадать. При втором моем приезде в Оптину пустынь старец Варсонофий сказал мне: «А мне явился отец Иоанн Кронштадтский и передал вас и вашу семью в мое духовное водительство». И добавил потом: «Вижу я батюшку отца Иоанна. Берет он меня за руку и ведет к лестнице, которая поднимается за облака, так что не видать и конца ее. Было несколько площадок на этой лестнице, и вот батюшка довел меня до одной площадки и говорит: „А мне надо выше, я там живу“. При этом стал быстро подниматься кверху». Потом отец Варсонофий рассказал про свою встречу с отцом Иоанном в Москве. «Когда я был еще офицером, мне по службе надо было съездить в Москву. И вот на вокзале я узнаю, что отец Иоанн служит обедню в церкви одного из корпусов. Я тотчас поехал туда. Когда я вошел в церковь, обедня уже кончалась. Я прошел в алтарь. В это время отец Иоанн переносил святые дары с престола на жертвенник. Поставив чашу, он вдруг подходит ко мне, целует мою руку и, не сказав ничего, отходит опять к престолу. Все присутствующие переглянулись и говорили после, что это означает какое-нибудь событие в моей жизни, и решили, что я буду священником. Я над ними потешался, так как у меня и в мысли не было принимать сан священника. А теперь, видишь, как неисповедимы судьбы Божии, я не только священник, но и монах. При этом батюшка отец Варсонофий сказал, между прочим, «Не должно уходить из церкви до окончания обедни, иначе не получишь благодати Божией. Лучше прийти к концу обедни, достоять, чем уходить перед концом». Другой оптинский иеромонах Варсис рассказал мне, что с ним произошел тот же случай, что и со мной, когда отец Иоанн меня приобщил двумя частицами тела Господня. Это, по его мнению, было указанием его монашества. Отец Варсонофий не мог объяснить его случая, но сказал, что он, несомненно, означает что-то важное.
1: Прозвучали воспоминания отца Василия Шустина о святом праведном Иоанне Кронштадтском. Читал Георгий Корольчук.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: О лжепророках. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Путь в Царствие Божие, как мы видели из предыдущего отрывка, узок и полон внешних опасностей со стороны гонителей и ненавистников Христа. Но ученикам Христовым угрожают не только явные гонители, но также мнимые проповедники блага и спасения. Они здесь названы лжепророками, то есть обманщиками, принимающими вид пророческого служения. Лжепророки неоднократно упоминаются в священных книгах. Они обманывают людей, указывая им легкие и просторные пути к благоденствию, миру и спасению, и тем самым подталкивают к погибели. Читаем у Иеремии. «От пророка до священника все действуют лживо, врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря «мир, мир», а мира нет». Не жалеет мрачных красок пророк Иезекииль, сравнивая лжепророков с рыкающими львами, с хищными волками. Они предсказывают ложное, говоря, «Так говорит Господь Бог», тогда как не говорил Господь. Овцы – волки, волки в овечьей шкуре – все эти метафоры были понятны каждому. Лжепророки приходят к вам в овечьей одежде. Этот образ напоминал о пастухах, которые одевались в овечьи шкуры. Так же одевались и пророки. Всем памятны иконописные изображения пророка Иоанна Предтечи. Но иногда в овчины или в грубые одежды из овечьей шерсти одевались люди, которые не были на